0: местной организации. Ну, поэтому вот как бы в обращении, в заявке указываете, что это уже местная организация такая-то, такая-то. Чтобы у нас как бы формировалась статистика, чтобы никто не был обижен, не задвинут куда-то в конец очереди, а шел вот именно согласно поступающим заявкам и количеству предыдущих заездов, чтобы как бы пополнялись новые группы. И, конечно, хочется, чтобы вот рядовые члены организации, да, местных организаций, которые, может быть, не так ярко их видно там на региональном уровне, но вы хотите, чтобы эти люди поучаствовали, вот это как раз их вариант. И ваш вариант поощрить их.
1: Светлана говорит в своем интервью, что программа будет еще дальше существовать, хотя немножечко урежут количество участников, но это здорово, потому что, ну, где-то до меня доходили слухи, что проект закончится. И у меня все-таки есть возможность, есть шанс все-таки побывать в качестве туриста в программе «Социальный туризм». Ну что ж, дорогие участники, давайте чего-нибудь нам желайте, и будем закругляться.
2: Я хочу пожелать, чтобы этот проект существовал дальше, и как можно больше наших членов общества побывало в Москве по этой программе и ощутили те же самые эмоции, может быть, даже что-то свое бы привнесли в эти экскурсии.
3: А я желаю всем, вот, наверное, самым отдаленным регионам России, да, любой маленькой, даже самой местной организации направить своих членов как раз в Москву по этой программе, потому что это будет море неизгладимых впечатлений. Посещайте все экскурсии, не отсиживайтесь в номере, гуляйте как можно больше, используйте это время с пользой, если так можно сказать. Ну и не сидите на месте, особенно в жаркие летние дни. Но развивайтесь, растите, идите вперед. Пусть ваша жизнь будет прекрасна.
1: Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были активисты Тюменской местной организации Всероссийского общества слепых, туристы, которые посетили город Москва в рамках программы «Социальный туризм», Александр Гусев и Юлия Корневец. С вами у микрофона была Юлия Бушнева. Запись эфира обеспечивал Борис Халин. Всем пока-пока и прекрасного летнего настроения.
4: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
5: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
6: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
7: Хроника событий. Алина Мажарина «Весна победы в сердце каждого».
8: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и фонд поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра» при поддержке Всероссийского общества слепых 30 апреля 2026 года провели всероссийскую инклюзивную военно-патриотическую акцию «Честь имею. Весна нашей победы». В первой половине дня для членов Центрального правления Всероссийского общества слепых и Совета ветеранов при ЦП ВОС, прибывших из разных уголков нашей страны, была организована экскурсия в Музей Победы на Поклонной горе. В учреждении культуры экскурсанты познакомились с обновленной к Дню Победы выставочной экспозицией, которая бережно хранит память о героических событиях прошлого. Маршрут был выстроен в хронологическом порядке от трагического начала войны до долгожданной победы. Реалистичные фигуры людей и воссозданные с ювелирной точностью интерьеры позволили участникам перенестись в прошлое и увидеть героев, застывших в мгновениях истории, будто сошедших со страниц учебников и военных хроник. Пространство оживало также за счет звукового сопровождения. Звуки выстрелов, гул пролетающих вражеских истребителей, прибывающий поезд и суета эвакуирующихся на нем гражданских. Экскурсовод Павел Федоров провел гостей через все залы, проникновенно рассказывая об испытаниях военных лет и подвиге советского народа. В ходе прогулки он описывал пространство вокруг, помогая людям с нарушениями зрения составить полную картину увиденного. Для большего погружения некоторые экспонаты были доступны для тактильного осмотра. В частности, участники прикоснулись к гильзам из экспозиции завода. Полуторачасовая экскурсия произвела на всех глубокое впечатление. Затем делегация отправилась в КСРК, где для гостей организовали обед. Президент ВОЗ Владимир Сипкин поделился своими впечатлениями об экскурсии и выразил желание сотрудничать с руководством Музея Победы.
9: В рамках нашего ежегодного теперь уже мероприятия «Честь имею», это патриотическая акция, которую проводит Всероссийское общество слепых, мы в этом году уже возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Ну и вот в рамках проведения Совета ветеранов Всероссийского общества слепых, Центрального правления, мы провели акцию по Музею Победы «Подвиг народа». Называлась экспозиция. Экспозиция великолепная, прекрасная, очень информативная. Я думаю, что с учетом всех тех моментов, которые мы сегодня поняли, мы обязательно поработаем и с руководством Музея Победы. Ну и главное, что говорят, что есть изображение нашего памятника слухачам и о том, что они сделали огромный подвиг. Я думаю, мы должны обязательно озвучить и дать какой-то информационный вариант фильма, который очень небольшой у нас, но я думаю, это будет очень хорошим дополнением этой композиции. Лично я очень тронут, я так понимаю, все мои коллеги, кто участвовал в этой экскурсии, тронуты именно тем очень серьезным моментом прохождения от Брестской крепости до Берлина вот этих маршрутов. Ну и, естественно, мы потрясены вот этими событиями, вот этим подвигом народа, который объединился для того, чтобы сломать позвоночник этой гидре фашизма и уничтожить нацизм в его логове. Я думаю, это очень полезные экскурсии. Советую всем региональным организациям, местным организациям, муниципальным, особенно там, где были тяжелые бои, осуществить вот эту акцию, возложить цветы, как мы сегодня возложили, и, естественно, сделать все. Акция «Честь имею» шагает по России, во Всероссийском обществе слепых.
10: Оцените, пожалуйста, качество тифлокомментирования на экскурсии.
9: Экскурсовод, который говорил таким голосом, мне почему-то показалось, вот именно того времени у него были такие тембровые нотки, и очень эмоционально, очень качественно, я доволен. Да, наверное, нужно больше тактильности где-то в чем-то, но именно вот понимание и потрясение, которое я испытал от того, что где мы находились в этих помещениях, конечно, очень сильное. И я думаю, что тифлокомментирование здесь нужно поработать. И я считаю, что с руководством Музея Победы мы этот вопрос решим.
8: В комментарии председателя Липецкой областной организации ВОС Николая Сарычева содержалось напутствие молодому поколению.
11: Впечатления, конечно, очень огромные. Вообще эта тема очень актуальна, потому что это история страны, это история, когда мы сумели в свое время сохраниться как государство, как нация. И сегодняшний день он тоже показывает необходимость единства фронта, единства тыла для того, чтобы отстоять свою страну, сохранить свою культуру, сохранить все свои традиции, всю историю, которая у нас есть. Когда мы слышим, читаем что-то о тех событиях Второй мировой войны, это одно впечатление. А когда вот здесь, можно сказать, воочию видно, слышно, можно человеку без зрения прикоснуться руками к тем Брестским стенам, к тем событиям, это незабывающее впечатление. И все-таки мне думать, что вот эта тема, вот это место, оно должно быть, можно сказать, тем же самым паломничеством, если это не кощунственно. Для того, чтобы дети, молодежь, да и вообще, чтобы никто не забывал о том, что было, и это предостережение о том, что может быть, если мы будем безразличны к себе, к своей культуре, к своей стране.
8: Председатель Карачаево-Черкесской республиканской организации ВОС Сергей Дубовик отметил самые яркие моменты экскурсии.
12: Экскурсия вообще на Поклонную гору – это грандиозно, потому что создать такой мемориал для того, чтобы все-таки история осталась с нами, жила и видели ее не только мы,

0: Федорина тоже не осталась равнодушной и подробно изложила свою позицию.
1: Тема войны для меня имеет очень важное значение, так как мой отец воевал, дошел до Берлина, брат моего отца погиб. Отец моей мамы погиб в Великой Отечественной войне, поэтому для меня это очень волнительно, и я благодарна нашему президенту за такую чудесную, во-первых, экскурсию, это память. Я, знаете, когда ходила, смотрела все это, представляла своего отца, своих родственников, своего дедушку, как он воевал. Это было так волнительно. Я считаю, что такие экскурсии нужны для наших детей, для подрастающего поколения, для воспитания патриотизма. Замечательный был экскурсовод, такой талантливый, очень артистичный человек, который смог дойти до сердца каждого из нас, и я думаю, он дойдет до сердца каждого ребенка, который будет проходить экскурсию в этом музее. Спасибо огромное, низкий поклон и вечная память всем героям, кто воевал во время Великой Отечественной, кто сейчас. Вот у нас муж младшей дочери погиб сейчас в СВО. Вечная память и вечная слава героям-патриотам, которые защищали и защищают, и будут защищать нашу Родину.
0: Всероссийская акция «Честь имею. Весна нашей победы» стала не просто экскурсией, а настоящим путешествием во времени, позволившим людям с инвалидностью по зрению прикоснуться к истории своей страны. Благодаря тактильным экспонатам и чуткому сопровождению экскурсовода, героическое прошлое ожило, оставив в душе каждого участника глубокий след. Напутствие от руководителей региональных организаций ВОС стали лучшим доказательством того, что память о победе – это общая ценность, объединяющая поколения и дающая силы для будущего.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
3: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.

0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
1: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире праздничный выпуск программы «Специальный корреспондент». Он посвящен Дню семьи, любви и верности. У микрофона Юлия Дьякова. У нас в гостях семикратный чемпион России по настольному теннису слепых и мастер международного класса Владимир Поляков вместе со своей женой и верной помощницей Надеждой. Владимир и Надежда, мы рады приветствовать вас. Первый вопрос хочу задать Владимиру. Владимиру, как главе семьи, расскажите, как вы с Надеждой познакомились?
4: Момент знакомства. Я учился на втором или третьем курсе педагогического университета. И поскольку я выбрал специализацию «Экология», то там нам завкафедры очень жестко в обязательной форме сказал, что надо писать научные статьи. И первой моей научной статьей, как она же мне и определила, мой научный руководитель, да, сказал, должна быть статья по детской книжке, которая связана с природой. Определила книжку, вот тебе книжка, вот сиди и пиши научную статью. Я уже что-то такое писал, и это как бы было более-менее понятно, да. А вот как писать научную статью, связанную с детской литературой, я что-то как-то немножко растерялся. И тут мне вот как раз общая наша подруга, она посоветовала, говорит, вот обратись к Надежде. Надежда у нас закончила уже на тот момент филологический факультет, она тебе там по детской литературе уж что-нибудь тогда подскажет, да поможет. Ну вот мы познакомились и начали общаться. На самом деле мы чуть-чуть были знакомы уже и до этого, наверное, годами тремя раньше. Но мы один раз просто как-то пересеклись, посидели где-то вечером в общей компании, пообщались, но никаких личных контактов у нас тогда не завязалось. Поэтому это можно даже было не считать. А вот теперь мы уже встретились на почве научное написание научной статьи, начали общаться сначала на эту тему. Ну, в статье я даже не помню, ну, помогла там, подкорректировала, конечно, да. Но в целом, вроде бы, даже я как-то справился. Она еще там ругала меня за то, что не надо было никого ни о чем просить, сам все пишешь. Подправила, подкорректировала. В итоге научная статья вышла по детской литературе научным сборником.
3: А теперь вопрос к Надежде. А что вас привлекло во Владимире, когда вы познакомились?
5: Ну, он такой у нас милый, такой обходительный, такой высоким уровнем интеллекта.
3: Владимир, как вы решили сделать предложение Надежде?
4: Это такой момент ответственный, знаете, я как бы, прямо скажем, вот мне до сих пор это припоминает, что я не торопился. По мнению некоторых, я очень даже не спешил с этим делом. Ну, а как было спешить? Важно было бы, конечно, закончить обучение, потому что я очень переживал, как я буду совмещать семейную жизнь и учебу, как бы это ни повлияло на учебу отрицательно. Потому что у меня много примеров, которые вот так вот выходили замуж, женились и с учебой завязывали. А все-таки для меня учеба была важный момент. Поэтому мы все подвели к тому, чтобы уже связать окончательно свои две судьбы, ну, вместе по окончанию моей учебы. И получилось даже так, что день нашей свадьбы, он был прямо на следующий день после моей защиты диплома.
3: Владимир, а вот проблемы со зрением, они у вас когда начались?
4: Ну, начались они с раннего детства, лет с трех. Там долгий процесс там лечения по разным больницам, разных городов. Там очень подолгу я лежал в разных больницах. Ну, к пяти годам оно упало, пропало, можно сказать, окончательно. Осталось светоощущение только на одном глазу. Но годам к 18 даже оно пропало.
3: А какую школу вы заканчивали?
4: Я заканчивал Тверскую коррекционную школу для слепых и слабовидящих. Да, Все правильно. Она была там в другом здании, сейчас она переехала. Ту самую школу, в которой сейчас я работаю. Образование у меня педагогический факультет. То есть я выбрал педагогику. Причем факультет называется «Педагогика и методика начального обучения», то есть учитель начальных классов. И выбрал я его, знаете, вот, поскольку я и школу-то заканчивал заочно, да, то на момент поступления в университет для меня было, ну, крайне-крайне страшное дело, да. Я переживал, как я вообще в обычный университет пойду. На тот момент у меня, в общем-то, не было даже знакомых среди незрячих, чтобы опытом поделились, рассказали, что да ты не бойся, все там это проходили и так далее, далее. Но учиться хотелось. Вот, и поэтому, когда я перебирал вот эти все возможные вот факультеты, куда бы можно было поступить, я подумал так, думаю, ну, начальные классы, ну, наверное, как-нибудь уже сдюжу. Ну, и поэтому вот выбор был обусловлен именно этим. Я не скажу, что я прям такой прям всю жизнь мечтал стать учительницей. Нет, наверное, не было такого. Но признаюсь, что выбор именно был сделан в пользу того, чтобы с первой сессии не выгнали.
6: Вы сделали правильный выбор, потому что вам удалось устроиться на работу по данной специальности, да? Да. Ведь не каждому незрячему, закончившему педагогический университет, удается устроиться именно в школу. Это связано, опять же, со многими факторами. Один из таких факторов — это нежелание директоров школ давать возможность работать с секретарем, например, да, который, ну, во многом необходим незрячему учителю. В общем, из-за таких сложностей мало кому удается устроиться на работу, поэтому, конечно, очень хочется с вами об этом поговорить. Вы закончили университет. Сразу ли вам удалось устроиться в родную школу, да?
4: Даже еще до окончания университета я в школе начал работать с третьего курса. Да, я вел информатику. Там уроков было немного. Я успевал приезжать после пар университета во вторую смену там. И давал уроки. Их было немного, но уже это была полноценная настоящая работа. Да. Ну и с тех пор я учитель начальных классов, то есть педагог. Дополнительная у меня ставка сейчас есть тифлопедагог, да, то есть я прошел официальные курсы по тифлопедагогике, получил диплом. И сейчас еще у меня ставка тифлопедагога, да, то есть я занимаюсь с незрячими детьми, корректирую, занимаюсь, ну, коррекционными предметами, то есть ориентировка в пространстве, там социально-бытовое ориентирование, развитие мелкой моторики и так далее, да. Но основной все-таки мой предмет в школе, да, и никто его кроме меня не ведет, это информатика именно у незрячих. Потому что тут сложность, специфика, и обычные зрячие педагоги, ну, не справляются с этим.
6: А по информационным технологиям какую-то переподготовку удалось пройти?
4: Да, я еще в процессе обучения в университете в одном из колледжей прошел курсы оператор ЭВМ, получил как бы диплом оператор ЭВМ. Ну, это мне помогло занять эту должность. Да, еще надо сказать, что я еще системный администратор по школе, то есть все компьютеры, которые в школе находятся, я их обслуживаю.
6: Теперь вопрос к Надежде. Расскажите, пожалуйста, о вашем профессиональном пути после окончания университета.
7: Первый год сложный из поиска работы, поиска себя. После окончания университета пробовала и в педагогику, так как я закончила филологический факультет Тверского государственного университета. Пыталась педагогом работать, правда, не русского литературы, но так. Пробы были неудачные. Потом одно время работала в торговле, где-то полгода-год. А следующая моя остановка была кадастровый инженер. То есть большую часть записи у меня, наверное, в трудовой книжке — это я кадастровый инженер. Оформление земли на всех уровнях.
4: Мы просто создали вместе сайт. Тогда еще на тот момент у нас этого сайта не было у школы. Но сайт как бы нужен был уже, да? Начитались литературой по этой литературе, по всем этим инструкциям. Да, создали первый наш сайт руками, прям не так, как сейчас его делают через всякие приложения и всякие модули, да, а прям руками его написали, да, и вот ее и назначили потом системным администратором, да.
7: Так и осталось. В школе появилась возможность сделать ставку секретаря незрячего специалиста, и мне ее вручили. То есть я Вовин секретарь.
4: Виктория Владимировна Татаринова, наш директор, это замечательный человек. Поэтому, если кого-то заинтересует наша школа, обращайтесь. Директор наш всегда выручит, всегда поможет, найдет решение. То есть, если у вас в плане образования, не в плане работы, конечно, с работы сейчас уже у нас все ставки закрыты, и прям так мы не возьмем, конечно, запросто всех. А вот если кого-то возникнет вопрос с образованием, мы поможем.
6: Давайте теперь поговорим немножко о вашей семье. Ваша семья не просто семья, многодетная семья. Сколько у вас детишек?
4: Трое.
6: Трое. Ну, немножко о детях расскажите, сколько им лет, чем они занимаются, чем увлекаются.
4: Два мальчика и одна девочка. Мальчики старшие 14 и 11 лет. Старшего зовут Лев. второй Олег и младшая дочка Майя. Ей сейчас 4 года. Ну, довольно-таки активно они у нас образ жизни ведут. Вариантов у них нет, может, они так и не вели бы его, но да, приходится. Значит, старшие у нас, они оба у нас ходили долго на дзюдо. Но Лёва сказал, что он еще, ну, как-то так, я уж не помню, как это на это вышло, но он захотел еще заниматься театральным искусством и сдал экзамен и поступил в театральную школу при колледже культуры имени Львова у нас в Твери. Там есть и школа именно для школьников, школа искусств, да, там театральная. Вот сейчас он уже 3 года отучился, да, последний, будет заканчивать у него последний выпускной год, да, то есть его готовят там как актера, да, я так понимаю, спектакли. Как-то до этого у него получалось даже совмещать это с дзюдо, с тренировками расписания, но вот последний год совпало расписание буквально, и он остался в театральной школе. Дзюдо пока не посещает, но оттуда его не вычеркивают из секции. То есть мы надеемся, что, может, в этом году так повезет с расписанием, и он вернется на дзюдо. Олег продолжает ходить на дзюдо уже порядочно лет. Да, это в целом, если посчитать, он ходит там с 5, да, сейчас ему 11. Вот недавно защитил зеленый пояс по дзюдо. Выступает, ездит на соревнования, да, иногда даже привозит медали. Не каждый раз, но тем не менее, бывают и медали. В общем, ему нравится. И оба они еще дополнительно ходят, опять же, в музыкальную школу, при этом же колледже культуры, ходят на фортепиано. А, и оба, еще надо сказать, по выходным, у них там одно занятие в неделю, это еще художественная школа, учатся рисовать.
6: Вопрос теперь к Надежде. Какие общие интересы и увлечения объединяют вас с Владимиром?
7: Ну, мне кажется, вообще самое главное – это общий вектор по жизни. То есть вот к добру, к светлому. Вот это, вот, мне кажется, нас больше всего объединило. Общее направление. Остальное вот тут немножко там. Кто в одну сферу, кто в другую. Но в целом сделать что-то хорошее в этой жизни превалирует.
6: Вы путешествующая семья? Любите ли вы поездки совместные с детьми, с семьей? Если любите, то куда предпочитаете ездить? Где любите отдыхать?
7: Мы с детьми в последнее время, долгое время не очень любили. Не в последнее, а в долгое до этого времени. Мы один раз съездили с маленькими детьми в Анапу. И с тех пор не хотим больше с ними так. Долгоиграющие поездки, чтобы были, они очень капризны.
4: Все
7: выезды, да, выезды делали вот именно вдвоем. Единственный более компанейский человек оказалась Майя, которая с нами теперь вот и ездит на разные соревнования по возможности и турниры, и сборы. Конечно, они, есть эти поездки. Думаешь, вроде ничего нет. А потом открываешь фотоленту. Ух ты, мы и здесь были, и там были. Просто как-то это...
4: Это проходит как естественно,
7: да.
4: И так не...
7: Не планируется сильно заранее.
4: Заранее, да.
7: Просто,
4: да.
7: О, а поехали туда съездим, поехали. Все собрались, Игорь Саныч взяли еще с собой и поехали.
6: Вопрос к Владимиру. Как к главе семьи? Есть ли у вас какие-нибудь интересные семейные традиции?
4: Ну, прям как традиции, я прям так и не громко, мы, наверное, их не называем. Так, наверное, мы... Стараемся по возможности каждые выходные, ну или вот почаще. У нас есть еще, кроме квартиры в Твери, у нас есть небольшой домик в деревне под Тверью. И мы очень, ну как-то любим, как мне кажется, всей семьей любим туда ездить на выходные или проводить там каникулы по возможности. Регулярно мы это делаем, да, и если только позволяет расписание, там вот как какие-то выходные выпадают, мы обязательно едем туда. Да, там у нас свой дом, у нас там у каждого какие-то свои уже занятия такие деревенские проявляются. У меня там баня. Вот мы топим баню, там ходим в баню. Зимой катаемся на лыжах. Даже катались там на коньках. Очистили кусочек реки и катались на коньках. Вот там у меня дети научились как раз кататься на коньках. Катаемся с большой горки. Там очень большая горка, раскатанная уже местными жителями. Мы туда приезжаем, и там просто огромная, длинная, высокая такая горка. Летом там свои прелести, там ягоды, покос газона, страшное дело. Тоже общее теперь это уже стало дело. Дети подросли, теперь они тоже в этом во всем принимают участие. Обязательно ведь приезжаешь в свой дом, обязательно нужно что-то поделать. Вот сейчас у меня старший сын уже подрос, и я его теперь прям вовлекаю в тяжелые даже уже работы. Мы уже с ним вот этим летом вместе месим бетон, заливаем, там вот крыльцо ремонтировали. Будем делать и второе крыльцо у меня теперь в планах. Ну, то есть я его подключаю уже к довольно-таки серьезным таким строительным работам. Ну, в общем-то, это занятие, как мне кажется, нравится всем, и это, можно сказать, такое наше любимое общее дело.
6: Вопрос к Надежде. Любит ли ваша семья принимать гостей?
7: Семья любит.
4: Мы принимаем гостей.
7: Но мама все в последнее время все чаще и чаще от этого напрягается.
4: Мама у нас очень ответственно к этому просто подходит всегда, и поэтому становится с каждым разом все тяжелее, потому что у нас разрастает семья своя, много народу, и когда к нам приезжает, допустим, даже наши родственники ближайшие с семьей тоже из 4 человек, то у нас уже вдруг резко становится 9, да, и вот просто чтобы накормить такую семью, это, в общем-то, надо мини-столовую, по большому счету, содержать. Вот. А поскольку это все ложится на вот эти хрупкие плечи, то, конечно, тяжеловато.
7: Да,
4: да, тем не менее, к нам все приезжают, и, видимо, и к нам еще любят. Не то, что мы любим, а еще и к нам любят приезжать.
6: Как часто вы сами бываете в гостях всей семьей?
7: Ох, это больной вопрос. Нас зовут, но Вова не хочет этого делать.
4: Чаще всего...
7: Только к родственникам.
4: Да, чаще всего, если появляется какая-то возможность, то я все-таки предпочитаю иногда хотя бы иметь возможность побыть, ну, одному, как можно поменьше, чтобы было вокруг людей. Потому что, ну, знаете, поскольку в силу своей профессии мне очень много приходится общаться с разного рода людьми. И это, конечно, ну, немножечко это утомляет, в конце концов. И когда появляется какой-то денечек свободный, когда можно никуда не поехать, никому не идти и ни с кем не общаться, то я очень люблю остаться дома. Ну, один — это вообще крайне-крайне редкое явление. Ну, просто хотя бы в небольшом каком-то таком нашем составе. Ну, чтобы, ну, хоть чуть-чуть просто, ну, посмотреть любимый фильм, прочитать хоть немножечко любимую книгу, потому что нет времени даже на это. Хотя это мы очень-очень любим.
6: Есть ли книги, которые вы с Надеждой читаете вместе?
4: Мы слушаем иногда вместе, но и то вместе это получается, когда вот едем, например, в деревню на машине. Вот недавно мы прослушали «Алые паруса», вместе перечитали, да, вспомнили. И знаете, одна из моих любимых книг «Алые паруса», по сути, детская, так можно сказать, юношеская книга. Но каждый раз, когда я ее перечитываю, так с периодичностью 5 лет, то все время по-разному ее воспринимаешь. Сейчас у нас в планах стоит «Три товарища». Традиционно я летом переслушиваю «Старик и море» Хемингуэя в исполнении Василия Ливанова. Это такой шедевр, на мой взгляд, произведение само по себе, да плюс еще исполнение. Вот эти вещи мы слушаем, но слушаем мы это только в машине.
8: Мы очень стараемся приобщать вот детей к духовному, и каждый вечер стараемся читать Евангелие. То есть мы собираемся все, со всеми детьми и читаем.
7: Сейчас мы открыли для себя возможность читать через приложение Библии аудиозапись. Аудио по ролям и даже с красивым фоновым сопровождением. А так обычно это была моя роль чтения Библии. Ну, то есть мы начинали с «Бытия», но оно как-то очень тяжело для детского восприятия, да, для всей семьи. Майя вообще засыпала каждый раз на этом моменте. Сейчас Евангелие и вот в аудиооформлении вообще очень хорошо подается.
6: А детские Библии предлагаете ребятам?
7: Ну, у них есть, они сами их читают. То есть у них есть большой вот так, с иллюстрациями Дюрера Библия такая в большом формате.
6: Вопрос к Владимиру. Читали ли вы когда-нибудь детские книжки своим детям по Брайлю?
4: Читал. Но поскольку они не очень-то любят это слушать почему-то, да, то, в общем-то, я уже забросил это дело. Я ведь детские сказки знаю многие даже наизусть. И могу их без Брайля даже, в общем-то, рассказывать. Майя категорически почему-то против сказок вообще в любом этом варианте. Кто бы их ей не читал. Поэтому я сейчас этого не делаю. Вообще у меня даже распечатки есть. Да, я на брайлевском принтере в школе печатал себе и сказки Пушкина, и Корнея Чуковского. И да, было, читал. У меня Лёва-то слушал еще, засыпал даже под них.
6: Скажите, пожалуйста, Владимир, как распределяются ваши домашние обязанности? Мужчины бывают разные. Одни мужчины считают, что все по дому должна делать женщина. Другие мужчины, наоборот, часть домашних обязанностей берут на себя и считают, что важно помогать жене. К какой категории относитесь вы?
4: Поскольку, конечно, я все-таки хожу на работу, а Надя у меня большая часть находится дома, то все равно так или иначе большую часть, ну и поскольку еще она и мать, 3 детей, то, конечно, большую часть обязанностей домашних все равно приходится выполнять ей. Но у нас такой режим очень быстрый жизни. И получается, что, конечно, ей все равно нужно что-то делать часто еще и вне дома. И получается так, что когда я прихожу из школы домой, то есть с работы, очень часто получается так, что с супругой я встречаюсь в дверях. То есть я захожу домой, а она уходит по каким-то другим делам, да. Ну, тоже семейным, но которые находятся за пределами нашего дома. И поэтому уже здесь на хозяйстве остаюсь я. Ну и так или иначе, конечно, приходится быть немножечко домохозяйкой в том числе. То есть часто достаточно готовлю ужин и кормлю всю семью, да, всех троих. Ну, соответственно, там мою посуду. Иногда мне оставляют инструкции четкие по стиральной машинке. Там я не очень разбираюсь, поскольку это все там управление цифровое. Ну, если мне конкретно скажут, что нажать, да, я вот как учитель информатики признаю, что в стиральных машинках я там не очень разбираюсь, ну и не вникал сильно, то я нажму и достираю уже, в конце концов, это белье. По мере необходимости, конечно, я все, что могу по дому делать, это я делаю. Если нужно что-то починить, то тут, конечно, ну, без проблем. Как правило, мы справляемся без вызова на дом домашнего, ну, какого-то там электрика на час или водопроводчика. То есть все вот такие вот проблемы, ну, я вполне себе успешно решаю. Вот. А еще мы очень, можно сказать, даже любим, видимо, хотя трудно в этом признаться, любим делать ремонт, так или иначе. Да. Дело в том, что у нас сейчас вторая квартира. У нас сначала была первая квартира. Мы в ней сделали очень грандиозный, в общем-то, ремонт, вот такой богатый, дорогой. Но квартиру потом продали, купили другую квартиру, и теперь в ней делаем еще грандиознее. Вот я лично сломал там перегородку между кухней, соединил кухню с залом. Построили новую перегородку в другом месте, чтобы появилась третья комната, отдельная для Майи. Вот, и вот это мы делаем совместно, конечно. То есть, потому что Надя у меня с глазами, и она может посмотреть, что ровно, что криво. Я там руками могу что-то отпилить, приколотить, прикрутить. И в итоге у нас, ну, довольно-таки слаженный тандем в этом плане получается.
6: Надежда, все мы женщины, все мы любим внимание, цветы, подарки, комплименты. А как часто ваш муж дарит вам цветы?
7: Старается часто, но когда забывает, то приходится намекать. В районе так раз в месяц где-то.
6: А как вы намекаете, что хотели бы получить цветы?
7: Грозно. Намекаю.
4: Намек выражается во всем. Сразу же.
7: В атмосфере в доме. Пора.
6: Пора подарить цветы. Дарит ли Владимир вам цветы без повода?
7: Да, вот по настроению, да, по возможности. Главное, так сказать, отмазка, что я же не могу сам пойти купить. Поэтому по возможности, когда есть оказия, с кем пойти, и какая-то возможность появляется, то да. У нас даже больше не повод, а вот по таким случаям, когда есть возможность.
6: Это здорово. Приятно получать цветы?
7: Очень. Особенно зная, что они от любимого человека.
6: Давайте теперь поговорим о главном. Ведь Владимир – это не только учитель. Владимир Поляков – известный человек в кругу незрячих теннисистов. Владимир Поляков является 7-кратным чемпионом России по настольному теннису слепых и мастером спорта международного класса. Какую роль сыграла Надежда в вашем становлении как спортсмена?
4: Начнем, наверное, с того, что, может быть, без нее я бы вообще и не начал заниматься этим спортом, да. Я вот тут уже неоднократно рассказывал, но получился следующим образом. Мы написали грант, выиграли стол в школу теннисной, да, и стали учить детей. А по гранту нужно было как-то провести какое-то отчетное соревнование. Ну и, собственно, поскольку детей мы не подготовили, то ли каникулы даже были. В общем, поехали сами там с коллегой, с другом моим на соревнование. И вот это и послужило как отчет. Ну, то есть провели отчет и провели, вроде бы, и ладно. Грант закрылся, и слава богу. Но как-то вот зацепило. И потом у меня мой друг уже поехал, даже я там сам где-то выступил. А потом еще одно соревнование нарисовалось. И, ну и Надя-то говорит, слушай, ну тебе надо бы тоже, наверное, съездить все-таки, да? Я что-то как-то даже отмазывался. Думаю, да что-то зачем? Ну что это? К этому спорту, как теннис, мы так серьезно вообще тогда еще никак-то не относились. Ну я точно не относился, потому что мне вообще было непонятно. Ну что за ерунда? Катают шарик, никаких трудностей в том, чтобы его поймать, нет. Зачем это вообще нужно? В общем, отправила она меня. В Курске было первое мое соревнование на выезде. И вот как-то с тех пор зацепило. Зацепило, и уже чемпионат России первый в 15-м году в Калининграде я уже ехал целенаправленно, уже с желанием и так далее, и так далее. Занял там 4-е место. В 16-м году я стал впервые чемпионом России. Это я еще все пока ездил один, без супруги. А вот в 17-м году я проиграл первое место и стал только 5-м. На что вот мне вот жена и сказала, что да, что случилось-то, почему? И, ну, что-то там, какие-то причины были. Я говорю, да вот то вот все. Говорит, ладно, придется с тобой ездить. И вот с тех пор, да, прям вот прям, начиная там вот с 17-го года, она на всех крупных соревнованиях всегда со мной. Она не только меня сопровождает, как вот просто член, как поддержка, да, она стоит со мной у стола, то есть она является моим ассистентом на всех играх. И по большому счету, мое вот это семикратное это чемпионство, прям искренне я его делю пополам, потому что ее заслуга в этом, ну, такая же, как и моя, половина, не меньше.
6: Владимир, вы занимаетесь с тренером или самостоятельно?
4: По большей части самостоятельно. До этого у меня вот был мой друг, мы занимались в паре. А сейчас он перестал заниматься настольным теннисом, и я около 2 лет, я уже занимаюсь индивидуально. Поэтому очень ценю, когда ко мне приезжает кто-то из друзей, теннисистов, чтобы была возможность поиграть, или сами приглашают, чтобы куда-то съездить поиграть, потому что, да, спарринга уже не хватает.
6: Надежда, оказываете ли вы Владимиру помощь при тренировке? Ведь иногда при отработке ударов нужен просто зрячий человек, который увидит, насколько правильно спортсмен выполнил тот или иной прием.
7: Нет, у меня категорически нет времени, чтобы еще вот приходить на тренировки, тем более, что они у Вовы рано утром. Но в крайних случаях, когда он отрабатывает какой-то новый удар и просит именно эту точку скоординировать, там пару раз, наверное,
4: приглашал, приходил, да, именно
7: чтобы
4: тогда,
7: вот
4: когда
7: понять
4: это нужно.
7: Механизм этого удара.
4: Да, то физику вот эту, полета мяча, ну, отскоков там и так далее, да, мне иногда нужен зрячий помощник, ну, это не часто бывает на самом деле, да.
6: Надежда, какие чувства вы испытываете, когда Владимиру на турнире вручают медаль?
7: Конечно, гордость. Вот добились, все, отработали как надо. Благодарность, потому что мы понимаем, что все равно это помощь свыше всегда, потому что очень много нюансов, и мы всегда благодарны в первую очередь Богу, что это происходит.
6: Владимир, как выдающийся спортсмен, часто выезжает на сборы, на соревнования. Вы всегда рядом с ним?
7: Да, всегда.
4: Несколько лет назад Надю уже добавили в список сборной как сопровождающего, но не моего личного сопровождающего, а в общем сопровождающего сборной, на которого ложится ответственность по сопровождению вообще незрячих спортсменов. Подключают к ней там 4-5 незрячих спортсменов, которых нужно сопроводить в столовую, помочь там разобраться с выбором каких-то блюд там и так далее, и так далее. Потом сопроводить в тренажерный зал, сопроводить к столу на тренировке, забрать вовремя с тренировки. Ну, мы ходим на тренировки к столу не все вместе, а парами. То есть одну пару привезти, другую пару увезти. Ну и, в общем-то, на сборах получается у нее тоже очень-очень много работы.
7: С нами на соревнования, на сборы последние 5 лет сопровождает Майя. Даже уже в животике тоже мы и в таком положении ездили на соревнования. То есть вот, можно сказать, 5 лет она с нами ездит. Практически все мероприятия, связанные со спортом.
6: Как вы думаете, может ли так случиться, что эти поездки как-то повлияют на судьбу Майи в плане увлечений? Может быть, она тоже захочет стать спортсменкой?
7: Очень бы хотелось верить, что это как-то отражается. Да, и у нее, или у нас у детей, которые это все наблюдают.
6: Майя, ты очень часто ездишь с папой на соревнования, на сборы. Скажи, пожалуйста, какой город тебе больше всего запомнился?
9: Кисловодск, Сочи.
4: Вот.
6: Майя, ты любишь путешествовать?
9: Ну да.
6: На чем больше всего ездить любишь?
9: Ну, на самолете.
4: Страшно?
9: Я же не боюсь высоты.
6: Маечка, а ты сама хотела бы заниматься каким-нибудь спортом?
9: Конечно.
6: Спасибо вам огромное за такой интересный рассказ о вашей семье. Столько позитива, столько любви в ваших голосах. Я думаю, что очень многие радиослушатели просто с умилением будут слушать эту программу. И, конечно, многие захотят такую же семью, как и у вас, да, найти свою вторую половинку. А может быть, у кого-то уже есть такая половинка и такое счастье. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям, особенно молодым семьям?
4: Ну, я бы пожелал ценить друг друга. Вот чего не хватает мне, как мне кажется, уважения, любви и больше уважения к своему близкому человеку. Потому что вот этого не хватает. Очень много у нас в мире, как мне кажется, стало «я». Самореализация, я должен то, я должен все. И мы очень часто акцентируем всю свою жизнь на себе, чтобы чего-то достичь и куда-то успеть. А в семье очень важно суметь раствориться в своей второй половинке. Вот это я бы хотел пожелать, потому что тогда только достигается, мне кажется, настоящее счастье, когда ты полностью растворился в своей второй половинке и уже живешь, по сути, для нее.
7: Девушкам хотела бы пожелать все-таки возвращаться к корням, к женской своей сути. Вот стараться создавать уют вокруг себя, свою красоту нести и создавать вокруг. И в этом как раз и является наше женское счастье.
3: Недаром же говорят, что рядом с каждым великим мужчиной присутствует мудрая и заботливая женщина. Семья Поляковых как раз и доказала нам эту истину. Многие задаются вопросом, в чем же все-таки женское счастье? А ответ простой – быть рядом со своим любимым и помогать ему во всем.

0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Махачкале состоялась встреча представителей дагестанской РОВОС с главой города. В Ярославле прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». В Нижневартовске члены ВОС посетили передвижной музей «Поезд Победы». В Томске идет набор на обучение по специальности «Медицинский массаж» для лиц с нарушением зрения. Артисты Пермского реабилитационного центра ВОС выступили в госпитале для ветеранов. В Домоалтайской местной организации ВОС прошел мастер-класс по приготовлению лагмана. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 22 июля в администрации Махачкалы состоялась встреча председателя дагестанской РОВОС Хавлатипа Назиргаджиева с главой города Джамбулатом Салаловым. Обсуждались вопросы содействия в закупках продукции предприятий ВОС, текстиля для детских садов и благоустройства территории организации ВОС. Мэр дал поручение по всем вопросам, подчеркнув, что поддержка предприятий, где трудятся люди с ограниченными возможностями, приоритет городской власти. В 2025 году по инициативе мэра в здании махачкалинского отделения ВОС был сделан ремонт. 12 июля в Ярославском культурно-спортивном центре ВОС в рамках марафона «Сила России» прошел областной чемпионат по шахматам и шашкам среди инвалидов различных нозологий. По шахматам победил Александр Округин. По шашкам среди женщин первое место завоевала Диана Корсакова, среди мужчин Дмитрий Загребин. Победители и призеры награждены медалями и сертификатами от регионального совета сторонников партии «Единая Россия». 20 июля на железнодорожной станции Нижневартовска сделал остановку первый в мире интерактивный передвижной музей «Поезд Победы». Сотрудники и члены Нижневартовского отделения ВОС, в том числе молодежь, посетили уникальную выставку. В составе поезда 10 тематических вагонов с сюрреалистичными фигурами, театральным освещением и элементами дополненной реальности, позволяющими прочувствовать атмосферу военных лет. Томский базовый медицинский колледж объявил набор на обучение по специальности «Медицинский массаж» для лиц с нарушением зрения. Срок обучения – 2 года 6 месяцев. Квалификация – медицинский массажист. Прием документов до 10 августа. Количество мест ограничено – 8 человек. Для иногородних предоставляется общежитие. 20 июля артисты Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС выступили в Пермском госпитале ветеранов. Зрителям подарили песни, стихи и яркие номера. Выступали солисты Ольга Ходырева, Татьяна Катаева, Дмитрий Наместников и другие, а также вокально-эстрадная студия «Мечта». 20 июля в Новоалтайской местной организации ВОС прошел мастер-класс по приготовлению лагмана. Проводил его Александр Шабураков. Участники вместе готовили мясо, овощи, подбирали пряности, а затем сели за общий стол. Встреча стала поводом для общения и укрепления дружеского сообщества. И коротко о других событиях. 20 июля состоялась встреча председателя Калининградской РОВОС с председателем регионального совета сторонников партии «Единая Россия». Обсуждались вопросы проведения реабилитационного соревнования «Спортивный микс» в рамках марафона «Сила России» и 80-летия Калининградской области. 13 и 14 июля команда Арсеньевской местной организации Приморской краевой организации ВОС совершила поездку в отдаленные северные районы, чтобы навестить инвалидов, состоящих на учете, и познакомиться с жителями Дальнегорска. 17 июля молодежь Рязанской местной организации ВОС приняла участие в интерактивном креатив-шоу «Благодаря и вопреки» и соревнованиях по шоу-дауну. Всех участников ждало мороженое от компании «Айсбери». Председатель перевозской местной организации Нижегородской РОВОС Станислав Познев занял первое место в подтягивании на турнире «Место силы» с результатом 31 подтягивания, что дало ему право участвовать в малых олимпийских играх в декабре. В библиотеке для незрячих и слабовидящих имени Мамина Сибиряка появилась новая книга «Автобиографическая повесть. Несломленная трость» дагестанца Гасана Каримова, написанная в соавторстве с сыном Ренатом Каримовым. Книга доступна также в онлайн-библиотеке «Логос ВОС». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.

0: постоянная рубрика «Для инвалидов по зрению».
1: В нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу, и Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», активный член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
3: Здравствуйте, дорогие и любимые наши постоянные радиослушатели и новички, которые сегодня слушают нас.
1: И всех с праздником! Сегодня 1 мая. Раньше когда-то это был праздник, день международной солидарности трудящихся, ну а теперь день весны, труда и просто хороший праздничный день.
3: Ну как не радоваться этому? С праздником!
1: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну и потом, конечно, о благотворительном фонде, который вы возглавляете, эти матери Туринска. Мы об этом еще не слышали.
2: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь, конечно, также присоединяюсь к словам поздравления с таким весенним замечательным праздником. Мы все с вами помним из детства, что это праздник семейный. Всегда вместе с родителями под ручку все шли на демонстрации. И это олицетворяло то, что наша страна, она неделимая. Все мы вместе, семьи, большое государство, города. Поэтому с праздником, самое главное, тепла вам, уюта, мирного неба, конечно, нам всем над головой. Но вкратце, что родился я в городе Туринске в далеком 84-м году.
1: Я не такой уж он и далекий, Александр Викторович.
2: Тем не менее. И так получилось, что со зрением начались проблемы с раннего возраста. И по счастливому обстоятельству, я бы сказал, родители мои узнали, что есть такое общество слепых, и в том числе Туринское местное отделение. И меня с детства записали туда. Ну, в детском возрасте мы только ездили на экскурсии, да, как бы активного участия не получалось принимать, потому что я не с самого Туринска, а еще из Туринского района, это 18 километров от самого города. Но, тем не менее, школу закончил хорошо, без троек.
3: Здорово.
2: Поступил в социально-экономический техникум «Родник», опять же, при участии в том числе и общества слепых, потому что как бы информация про «Родник», она у нас звучала везде, и поэтому было принято решение поступить туда. Впоследствии отучился, с красным дипломом закончил, поступил в институт уже заочно, начал трудовую деятельность. Сначала это экономическая деятельность была длительное время, ну и потом уже общественно-политическая, так скажем, назовем. И вот здесь-то как-то большее внимание, что ли, я переключил именно на общественно-полезные дела, чтобы быть полезным в любом случае обществу. До избрания депутатом законодательного собрания Свердловской области 7-го созыва. Мы с Марией Ахмадеевной уже плотно сотрудничали. Но, конечно, я уделял особое внимание Туринской местной организации, потому что так как я сам там состоял, постоянно мы помогали и финансово, и проводить мероприятия, и всякие различные конкурсы. Мы все друг друга знаем, это как большая семья. Мария Ахмадеевна приезжает к нам, когда, то есть прям, ну, чувствуется, что вот это не просто руководитель, а вот, ну, вот душевная теплота, у которого есть чему учиться. И вот это вот все, это стало таким примером, нужно двигаться дальше. Ну и мы с Марией Ахмадеевной более тесно начали уже работать над областными проектами, так скажем. Уже я познакомился с теми предприятиями, уважаемые радиослушатели, я думаю, про них все в курсе, да, которые есть в нашей региональной ячейке. С руководством познакомились, ездил на заводы, посмотрел, какую продукцию наши члены общества выпускают, переговорил, можно сказать, с большинством для понимания, какие проблемы есть на местах. Ну и, значит, часто стал принимать вот именно активное участие уже в региональной организации. Следовательно, любую помощь, которую мы могли оказать со своей стороны, Мария Ахмадеевна часто обращались, да и они всегда помогают, не отказывают. Где-то консультация, где-то, да просто даже советом. Ну и помним мы с вами 22-й год, это объявление СВО, и много ребят, в том числе, конечно, из моего родного Туринского района, да и вообще со всей области, да, как бы со всей страны, ушли защищать границы нашей родины, и стало понятно, что только объединившись, мы можем здесь, в тылу, помочь нашим ребятам. И вот что отрадно заметить, заметить, было небольшое движение, оно и так и называлось «Матери Туринская». Это те матери организовали, у которых сыновья, у кого-то внуки ушли защищать нашу родину. Тем самым было небольшое движение, но мы понимали, что запрос идет на помощь уже совершенно в других объемах. И предприниматели города Туринска собрались, пригласили меня и сказали, что если ты будешь руководителем, мы вроде как бы вот готовы создать фонд. Появились учредители, появилось небольшое финансирование. Если честно, конечно, люди относились, большинство, к этому скептически. Но когда мы начали работать, а мне понравилось, нас любая организация принимала. Вот местное отделение общества слепых в Туринске, мы в их помещении и с участниками, именно членами общества слепых местного отделения, вязали сети. И до сих пор вяжем маскировочные сети. Кто-то режет, кто-то вяжет. У кого на что рука заточена. И вот эта вот помощь, она по сей день, мы объединили всех неравнодушных людей. Кто-то окопные свечи льет. И такие у нас тоже есть из общества слепых. Кто-то помогает посылки запаковывать, индивидуальные. Кто-то носки вяжет.

0: Участие, ну, наверное, порядка 100 человек. Студенты, члены общества слепых местной организации. У нас там Тамара Борисовна, активная участница. Вот, все мы объединились, принимали. Они нам помогали коробки подавать. Мы, значит, ребятами доски загружали. 2 автомобиля УАЗ нам удалось с помощью предпринимателей увезти. 3 мотоцикла Урал. Большое количество лесоматериала, там около 15 кубов у нас в этот раз получилось. Много пустых бочек, канистр. Это все ребятам сегодня необходимо. И люди увидели, что мы вышли уже совершенно на другой уровень. Люди действительно поверили, они поняли, что помощь доходит до каждого бойца. А почему? Самое главное, за 25-й год у меня было 5 командировок в зону СВО, и в 26-м уже 2 командировки. Буквально мы командировку в январе сделали, в феврале у нас командировка была, поэтому объем гуманитарной помощи, он не прекращается. Мы объединили Тавду, местное отделение общества слепых, Ирбит у нас, активисты молодцы тоже, и у них свой есть фонд Ирбит Преображения, они точно так же не отказываются, там есть руководитель Илья Анацкий, они точно так же помогают, вот прям активно везде включаются, весь наш Восточный округ, как минимум, точно могу сказать, помогают вот в оказании этой помощи. Ну, а мы со своей стороны загружаем, у нас есть определенный график движения, который, конечно, разглашать ни в коем случае нельзя. Мы по этому графику проезжаем, с каждым бойцом встречаемся. Обязательно идет видеозапись, мы ее называем ответочка, обраточка, благодарочка мы ее называем. От бойцов кто-то благодарит свою родную школу, кто-то благодарит, конечно, жителей родного села, родного предприятия, то есть прям есть вот предприятиям скидываются и прям как бы помогает, и такое тоже бывает, поэтому записываем, люди видят, что мы довозим все до каждой, до последней коробочки, все передаем, бойцы очень благодарны, мы даже письма школьников, рисунки детей из детских садов, и у нас также есть дети членов ВОЗ, Туринской вот местной организации, которые рисунки приносят. Кто-то там из родителей принесет, там, я не знаю, носки вязаные, варежки, что-то, а дети обязательно рисунки, письма. И вот вы представляете, это слезы у солдат, когда мы им передаем весточку тепла, вот этой домашней теплоты на месте, в окопе, у него все это прям там, в блиндажах, я сам видел, мы живем также с ними в блиндажах, в окопах, также что-то где-то перекусить, там консерву открыть или что-то на ходу. Но тем не менее, по городам проезжаем, передаем, и мы часто ездим в серую зону. Это так называемая серая зона, которая вроде и не наша, и еще не наша. И вот, то есть, в таком понимании, где нет местных администраций, где солдаты как бы находятся почти на передовой, им проще, они не могут выбраться иногда с позиций со своих, а мы должны довести ту помощь, поэтому нам приходится доезжать. Но всегда доезжали до всех, всем передавали, если прям где-то кому-то не могли. Мы просили бойцов, сотоварищей, которые рядом, оставляли у них помощь, и обязательно потом солдаты приезжали, забирали. И в Запорожской области были уже 2 раза, возле Гуляй-Поля мы недалеко были, там сейчас до сих пор еще идут боевые действия, но тем не менее мы ребятам полную машину запчастей увезли, которая им прям необходима была. Также собрали в Туринске неравнодушные жители, кто что нес, у кого что было. Даже топоры, пилы, бензопилы, сегодня все это необходимо, гвозди. У нас даже пенсионер принес целую коробку, ящик гвоздей, говорит, ребята, я, говорит, уже дом построил, а им нужнее. И такие люди есть. И вот каждый же четверг, каждую неделю местное отделение общества слепых в Туринске мы, как бы Тамара Борисовна собирает, я иногда приезжаю, и мы обсуждаем вот эти вот вопросы, кто чем может, помогаем, кто-то сам, кто-то соседям даже об этом говорит, о той помощи, которую мы в том числе, да, от лица Свердловского отделения Всероссийского общества слепых возим. Люди начали подключаться, и огромное, конечно же, спасибо всем тем неравнодушным, которые и в нас поверили, и которые ребят поддерживают. И мы будем возить до тех пор, пока, как все ребята говорят, победа в любом случае будет за нами.
1: Александр Викторович, а как вы оцениваете настроение людей? И здесь у нас в тылу, и главное там.
0: Если сказать там, у ребят глаза горят. Ребята морально устали, но глаза горят все. До последнего говорят, победа будет за нами. Они движутся, они уверенно, хоть и медленно, но четко двигаются вперед. Здесь им стоит отдать должное. Это внуки, это

0: те последователи наших с вами дедов, отцов, кто воевал в Великую Отечественную войну. Наш русский дух его, конечно, не сломить. И я смотрю на тех солдат, это прям вот настоящие воины, но когда ты привозишь баночку домашнего варенья или подушку, сшитую нашими женщинами, они становятся детьми. Это вот та частичка теплота, или когда они письмо читают, вот вроде что такое бумажка, а это письмо детей. И в каждом письме ребенок благодарит солдата и просит, чтобы он быстрее, конечно, возвращался домой. Ну и это, конечно, очень трогательно. Это прям ребятам честно поднимает боевой дух. Вот кто бы что ни говорил, поднимает боевой дух.
1: А ну настроение и... здесь?
0: Ну и, конечно, в тылу не все, конечно, хотелось бы честно понимание того, что, ребята, никакие праздники сегодня неприемлемы, особенно массовые, потому что, ребята, мы понимаем, у нас сложная ситуация, и каждый, еще раз говорю, каждый частичку бы себя внес в помощи той, которая нужна сегодня необходима бойцам, это бы, конечно, может быть, я не знаю, было бы быстрее, конечно, не нам здесь оценивать эту ситуацию, но тем не менее ребятам намного будет теплее.
1: Ведь не на пустом месте родилась эта фраза «Россия воюющая и Россия танцующая».
0: Ну да, ее можно сегодня назвать так. Если какие-то небольшие праздники, пусть это вот женский день 8 марта, там понятно, женщин мы должны поздравить, поблагодарить. Это такой тоже можно семейный праздник, его можно в узком кругу отпраздновать, и это нормально. Или был 23 февраля, или вот 1 мая сегодня, да, скажем. Это же опять же, с чего я начал, семейный праздник. Его можно отпраздновать в кругу родных, близких. Но когда мы ходим на концерты, концерты собираются по 70 тысяч, там по 40 тысяч зрителей, и там танцуют, и поют, и непонятные группы эти. Я бы не сказал, что у них патриотически направленные песни, не будем называть вслух, но тем не менее, вся молодежь, ну так скажем, в кавычках, тащится от этих песен. Но, ребят, мы сегодня должны в первую очередь вспоминать о том, что каждую минуту любой наш боец, любой сосед, родственник, друг, неважно кто, отец чей-то, он там. Он в окопах, он в грязи, и он защищает прежде всего нас, а не себя. И мы должны об этом помнить. И в каждой передаче об этом напоминать, уважаемые слушатели, о том, что действительно мы должны самое главное помнить. А если есть возможность помогать, мы не просим рублем, там еще чем-то, просто своим даже присутствием, своей какой-то физической помощью. Вот опять же вернемся к тому, что общество слепых, в основном люди плохо видящие, либо незрячие, но тем не менее они по вечерам приходят и вяжут эти сети. Мы привозим им ткань. Я разговаривал с предпринимателями. Предприниматели у нас же люди занятые. Они занимаются коммерческой деятельностью, но тем не менее они постоянно приобретают нам вот эту ткань. Предприниматели из города Екатеринбурга, директора управляющих компаний часто мне помогают вот с академического района. А наши женщины, простые участницы, простые жители, они приходят по вечерам и вяжут. И они понимают, что каждая плетеная сеть их руками, она помогает нам укрыть ребят. Вот эти одеяла антидроновые шьют. Да любое. Сухой душ они у нас научились изготавливать. В школах приходят, собираются также по вечерам женщины. Постельное где-то белье, нательное белье. Все это шьют для, в том числе, бойцов раненых в госпиталях. Это все шьется.
1: Вот каких людей воспитала областная организация Мария Ахмадеевна.
2: Вы знаете, Ольга Николаевна, сегодня, конечно, тема не случайно, она в нашем радио, нашей передаче звучит. Александр Викторовичу, он говорил вот про Восточный округ. У нас 23 местные организации, это в разных округах, в разных городах, и никто не остался равнодушным в стороне, чем могут, тем, как вот было сказано, помогают. Хотелось бы, конечно, сегодня радиослушатели нас услышат, как уже было перечислено, что можно, многие не знают, а кому отдать, куда принести. Мы готовы у себя в областной организации, а также готовы в любой местной организации, куда найдут возможность свою принести и отдать. А мы уже, в свою очередь, Александр Викторовичу, хотя он про Восточный округ говорит, он готов сегодня всю эту помощь и собрать, и помочь отправить, как было. Когда человек там там побывал воочию, пообщался и с населением, и нашими воинами. У него уже есть туда выход, у него есть возможность организовать по доставке благотворительной помощи. Так вот, хочу обратиться к нашим радиослушателям. Если у вас в самом деле хоть маленькая есть из дома возможность подарить, принести, вы слышите общество слепых. Вы знаете, где находится в каждом городе наша местная организация. Они уже предупреждены, они знают, они готовы будут принять вашу поддержку, вашу помощь. Когда вы спрашиваете, а кому, а куда, вот мы говорим вам наш адрес. И то, что Александр Викторович сегодня в нашем эфире огромная благодарность нашел возможность прийти и рассказать, это практически его информация, его выступление получается приглашением, призывом помочь людям там, где они находятся в трудных ситуациях. И то, что вот Александру Викторовичу такое большое доверие быть руководителем благотворительного фонда, это радостно, когда человеку доверяют возглавить такой большой благотворительный фонд. И говорю я сегодня от имени Всероссийского общества слепых, от имени президента Всероссийского общества слепых, с которым Владимиром Васильевичем Сипкиным вы, Александр Викторович, встретились 12 марта на отчетно-выборной конференции. Наш президент гордится, как он говорит, я горжусь, ребята, Свердловской областью и с такими боевыми людьми, как Александр Викторович. Это просто здорово. И много, конечно, членов общества, которым доверяют мы с вами, и запись с группоргами, и с директорами. Поэтому они и находятся в обществе слепых, испытывая все свои жизненные трудности, готовы прийти на помощь. Александр Викторович, огромное-огромное вам спасибо. Думаю, не только от общества слепых, от Свердловской областной организации, но и от нашего населения. Сейчас радиослушатели, услышав нас, я думаю, побольше еще станет желающих помочь, поддержать наших воинов, и чтобы война закончилась быстрее и вернулись бы наши ребята домой. И с победой такое пожелание. И еще хочу поблагодарить наши местные организации, которые сегодня и по вечерам. Некоторые даже вот у нас малых, Валентина Федоровна, она ночью готовит все эти детские, так скажем, подарочки для наших воинов. Правильно было сказано, а наши ребята рады любому вниманию. Открытка, письмо, поздравление и так далее, и так далее. Если мы с вами не поддержим, а кто же еще поддержит? Это наши российские ребята, это наша Россия, это мы, кого они защищают. Им мужество, здоровье, силы, стойкости, выдержки, и чтобы вернулись, как сказал Александр Викторович, с победой. Спасибо.
1: Александр Викторович, ну, может быть, есть какой-то телефон у вас общий вашего благотворительного фонда? Или обращаться, как сказала Мария Ахмадеевна, именно в местные организации просто? Я уточняю.
0: Уважаемые радиослушатели, конечно же, у нас есть страница в социальной сети ВКонтакте на сегодняшний день. Она так и называется «Благотворительный фонд Матери Туринска». Там есть подробно информация о том, чем занимается фонд. Это и подготовка, и плетение сетей, и сбор гуманитарной помощи постоянно публикуется. И это все, каждый, кто есть в социальной сети ВКонтакте, может это все дело просмотреть. Я, когда посылаю письма предпринимателям, я всегда указываю ссылку также на QR-код, который можно провалиться и увидеть всю нашу деятельность. А телефон есть, но он у нас постоянно, так скажем, либо занят, либо не всегда получится взять трубку, потому что он либо у меня, а мы что-то чем-то постоянно занимаемся, я потом вечером перезваниваю, но тем не менее я его готов тогда в эфире продиктовать. У кого будут вопросы, скоординировать действительно, куда по всей области можно унести гуманитарную помощь. Но, уважаемые радиослушатели, здесь суть не в том, что именно в наш фонд фонд «Нести нужно помощь», но, тем не менее, в любом муниципалитете можно узнать, где есть местная организация общества слепых, обязательно передать, и мы это все увезем. Но у нас Свердловская область, она еще славится тем, что все равно много, очень много неравнодушных граждан. Таких же в других городах, допустим, как и в Туринске, либо Вербите. Поэтому в каждом муниципальном городе есть фонды, либо в соседних городах. Можете, уважаемые радиослушатели, обращаться, приносить помощь туда. Мы с этими ребятами со всеми знакомы. Мы встречаемся либо, ну так скажем, за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции, либо здесь, на каких-то мероприятиях, выставках. Вы можете передавать также им гуманитарную помощь, и они также вашим бойцам, вашим землякам могут ее доставить туда. Мы часто очень встречаемся либо по дороге, либо уже там, либо обратно едем, обсуждаем, кто куда везет, кто кому помогает. Вот Байкалово, Слобода Туринская. Но опять же, видите, Восточный округ, так как я там родился, да, как бы, и вот пока я охватываю ту часть. Но тем не менее, у нас Серова приезжали ребята в Вербит, привозили автомобиль, попросили передать. И такое тоже бывало, поэтому все мы друг другу помогаем. Почему? Потому что, наверное, лично мой девиз: у нас нет своих и чужих, у нас все ребята наши. А еще самое главное, уважаемые радиослушатели, о чем я вспомнил, вот, наверное, чтобы каждый из нас с вами понял ответ на один единственный вопрос. Когда к тебе рано или поздно подойдут твои дети, либо внуки, и спросят: папа там или дедушка, а где ты был, когда было СВО, мы должны быть готовы ответить на этот вопрос. Если мы ходили на концерты, то это один момент. Если мы помогали, чем могли, то это совершенно другой момент. Но я всегда говорю, сам себя никогда не обманешь. Поэтому я считаю, нужно сегодня жить именно таким образом, чтобы понимать, что есть ты, есть твоя семья, а есть еще те ребята, которые находятся там и защищают нас с вами. А что мы есть вместе? Это наша родина, наша Россия.
2: Я хочу вот еще, Ольга Николаевна, выступление Александра Викторовича с призывом, что кто чем может помочь. Хочу сказать, недавно вот Режевское предприятие под руководством генерального директора Устюжанина Дмитрия Михайловича в Туринск отправили большую машину поролона. А в Туринске теперь этот поролон режут на подушки, на сиденье, на матрасики, чтобы нашим воинам было где посидеть, мягко полежать, поспать, когда минуточка покоя есть. Вот такую возможную помощь могут оказать и другие предприятия, другие организации. У нас, например, на Ревдинском предприятии тоже рабочие занимаются перевозкой груза именно до наших воинов. Ревда собирают. Правильно сказал Александр Викторович, в каждом городе есть такие точки, куда можно принести, сдать. Вот буквально на той неделе разговариваю, Тамара Борисовна мне Бахтина, как уже было сказано, председатель Туринской местной организации, и говорит: хорошо, что я сохранила сушеные яблоки, унесла, говорит, целый мешок сушеных яблок. Ребята это могут по ходу и отдыха, и по ходу работы, как службы, хоть можно понемножечку да и пожевать. Так что, Александр Викторович, вам еще передадут мешок сушеных яблок.
0: Будем брать.
1: Затем. Во время Великой Отечественной войны действительно воевала вся страна. Танцующих не было. А если и танцевали, то только для поддержания духа бойцов. И правильно. Только потому мы победили. Совсем скоро День Победы. Великий день, самый светлый день. Не только мая, но и, по-моему, года всего, да и жизни всей нашей. И у вас есть возможность сейчас поздравить всех, каждого жителя, да, земляка нашего.
2: Ну, как уже было и сказано, конечно, всех волнует сегодня победа, спокойной жизни. Мы с вами то и дело слышим, то на Краснодар, то еще куда-то. Эти дроны, это беспокойство, люди спокойно не спят. Первое святое пожелание скорее закончит эту войну, а всем нам поддержать терпение, пожелания и крепкого здоровья. Как я всегда говорю, здоровья много не бывает, так же, как и денег. Поэтому берегите, дорогие люди, дорогие друзья, дорогие жители Свердловской области и дорогие радиослушатели.
0: Уважаемые радиослушатели, что хочется сказать в этот знаменательный день, когда мы с вами чувствуем, что приближается великий день Великой Победы. Прежде всего, мирного нам с вами всем неба над головой, дорогие наши жители Свердловской области. Но та победа в Великой Отечественной войне, я думаю, она, конечно же, коснулась каждой нашей семьи. Еще раз, у кого-то это дедушка, у кого-то прадедушка на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы все должны помнить эту победу. Мы должны помнить тех участников, которые не вернулись, которые вернулись с той победой, с той войны. Я отчетливо помню прадеда, что он пришел, он с 39-го года воевал и Финскую, и Великую Отечественную. Он пришел с победой, и он каждый год 9 мая рассказывал о том дне, когда они его так же долго ждали, как мы ждем сегодня. Но его не стало в 98-м году, но тем не менее каждый год я приезжаю в его родной дом, я приезжаю к нему на кладбище, обязательно Георгиевская лента, обязательно цветы, и я рассказываю своим детям. То есть он для них уже прапрадедушка, но тем не менее есть бессмертный полк у нас, акция. Дети у меня спрашивали, а кто это на портрете? И самое главное, уважаемые радиослушатели, мы все должны рассказывать нашим детям, нашим внукам, какой ценой досталась та победа, кем она была завоевана, потому что, еще раз, у каждого в семье был участник той Великой Отечественной войны, поэтому мы историю должны четко помнить, каковой она была на самом деле. Уважаемые радиослушатели, еще раз всех с этим великим наступающим праздником, Днем Великой Победы!
1: Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, и Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу. Спасибо.
3: Вы слушаете «Радио ВОС». Свободное плавание.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цындыма Бойко. А на связи с нами Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. Здравствуй, Елена.
5: Здравствуй, Цындыма, рад тебя слышать.
4: Я думаю, что мы вполне можем себе позволить обращаться на «ты» друг к другу, так как уже очень много лет дружим и сотрудничаем, поэтому, я думаю, нас радиослушатели поймут. Елена, мы сегодня беседуем накануне 1 сентября, и, конечно же, для многих родителей очень-очень важно понять, что ожидает нового в этом учебном году 2025-2026 год.
5: Я бы хотела сказать, раз у нас все-таки радио такое специфическое, понимаю, что очень многих интересует в первую очередь это дети с ограниченными возможностями здоровья. Хочу тоже немножечко уточнить, тут не прямо вот только этот год, это последнее время. У нас достаточно хорошие события, мы ура! Работаем по федеральным адаптированным программам. Почему я говорю ура? Потому что произошла стандартизация, получилось единство требований. В адаптированных федеральных программах определены и прописаны все необходимые предметы и коррекционные курсы. Определено обязательное содержание предметов. Больше, пожалуйста, каждая образовательная школа может давать больше, но меньше никак нельзя. То есть мы находимся сейчас в таком едином образовательном пространстве.
4: Кроме этого, что ожидает наших детей? Много говорят сейчас о единой школьной форме, например.
5: На мой взгляд, когда дети одеты все-таки более-менее прилично, ничего дурного в этом нет. И если образовательная организация совместно с родительским комитетом, с родительской общественностью выберет какой-то вариант школьной формы, которая является как бы брендом данной школы. В этом тоже нет ничего плохого. Вспомним наше детство. Мы все ходили в школьной форме, все были одеты культурно, прилично, аккуратно, без голых пупков и приличной длины. Так что ничего плохого в школьной форме нет. Если я вспомню нашу школьную форму, то она делалась из лучших образцов. И там, если можно посмотреть состав, то ткани были не синтетические, а кашемировые. Так что если будут приняты высокие стандарты к школьной форме, что же тут плохого, что дети будут хорошо и аккуратно одеты? И я часто была в таких престижных школах, и когда заходишь, и все дети одеты стильно, единообразно, не одинаково один к одному, но все равно есть какой-то стиль образовательной организации, это смотрится очень-очень достойно.
4: Вводятся ли в этом учебном году какие-то правила? Что вообще в законодательстве изменилось?
5: Таких каких-то новых больших перемен нет. А вот на что бы я хотела обратить внимание, что мы сейчас все родители готовятся, и у нас подготовить ребенка к школе, все вышли на какой-то последний месяц, это финишная прямая, и родители массово готовят. И вот я бы хотела как раз поговорить о том, что вообще должно включать понятие «подготовить ребенка к школе». Это ведь не просто закупить канцтовары и формы, это, кстати, самое легкое. Важно, чтобы ребенок был готов учиться, настроен на учебу. Что вкладывают специалисты в это понятие? Это чтобы ребенок мог сидеть. Ведь даже с первого класса вот урок будет полчаса. И буквально через несколько четвертей все 45 минут. И в это время нужно уметь слушать и слышать педагога, слушаться учителя, уметь элементарные вещи. Попроситься в туалет, сообщить, если что-то болит, одеться, раздеться, переобуться. То есть очень важно, чтобы у ребенка были такие навыки, которые позволяют ему безболезненно включиться в эту среду. И, конечно, дети, которые посещали детский сад или подготовку к школе, вливаются в учебу проще. И еще очень важно, чтобы у ребенка была хорошая мелкая моторика, то есть чтобы он крепко и правильно держал ручку, карандаш, выполнял точно мелкие движения. Родители иногда готовят к школе, прямо учат прямо читать, дают такие знания. Хотела бы обратить внимание, что нередко родители учат неправильно. БАПА. Ну, давайте послушаем. Если БА, то и получится БА. И знания – это, конечно, хорошо, но важнее все-таки уметь воспринимать информацию и взаимодействовать в коллективе, взаимодействовать с детьми друг с другом и взаимодействовать с педагогом. И еще очень важно посмотреть, готов ли ваш ребенок к школе. Если он не готов, лучше дать еще годок. Вот все мы с вами разные. Кто-то 150 сантиметров. Это нормальный рост, нормальный. А кто-то 1,90 м. Это тоже нормальный рост, нормальный. В среднем 170. Вот так дети. Один уже в 6 лет вполне готов, а другому нужно еще время. Если, например, у ребенка ограниченные возможности здоровья, его дошкольное детство можно продлить до 8 лет. Садама, а мне кажется, вот твой ребенок пораньше ведь пошел в школу.
4: Ну, мой ребенок пошел в 5 лет в школу, в ноябре ему исполнилось 6, и при этом вот как раз был тот год, когда пропустили 4 класс, и в итоге он окончил школу в 15 лет и поступил в университет.
5: А у меня ребенок наоборот, ему как раз на момент поступления в школу было 6,5 лет, и я очень переживала, пора, не пора. Он прекрасно считал, чудесно читал и, в общем-то, хорошо рассуждал, но я попробовала так первых несколько дней просто поводить в школу. Хотя пакет документов на запись в первый класс у меня был полностью готов. И вот за эти несколько дней я убедилась, что мой ребенок высидеть урок не может. Что он уходит из своего класса, приходит ко мне, так как я учитель начальных классов была, совсем по соседству, что все у него мама, мама. Ну, в общем, совсем был незрелый, и я ему дала годок. Он тоже прекрасно кончил школу и программист, и сейчас у него вполне успешная карьера. Здесь каждому нужно подстроиться под своего ребенка, а не пытаться как-то сломать ребенка. Если вот сосед пошел в 6 лет, и я обязательно в 6 лет пойду. Нет, посмотрите, может ли ребенок выполнять школьные требования. Вот это очень важно. Важно выбрать ту организацию, где ребенку будет комфортно. Шаговая доступность или новая престижная большая школа – это, конечно, положительные моменты, но далеко не самые главные. Если ребенок одаренный, все схватывает на лету, может быть, ему будет скучно в массовой школе, и следует обратить внимание на лицей с какими-то углубленными предметами, на школу для одаренных. Ребенку должно быть в меру трудно. Ему не должно быть так, что прямо совсем легко-легко. Это расхолаживает, расслабляет. Ребенок перестает трудиться. И если у ребенка есть проблемы со здоровьем, то, может быть, тоже задуматься и поискать подходящую именно ему школу. Ну вот, например, у вашего ребенка расстройство аутистического спектра, у первоклассника. Он болезненно реагирует на громкие звуки. Тревожно чувствует себя в массе народа. Такому школьнику будет очень тяжело влиться в большой класс или находиться в шумном коридоре на перемене. У нас сейчас в области строятся школы, где по 2000 человек. Это огромные организации. В такой школе даже взрослому человеку трудно сориентироваться с первого раза. А ребенок с проблемами со здоровьем, с проблемами с ориентацией, ему будет очень тяжело. Я бы, например, посоветовала ребенку с аутизмом присмотреться к небольшим школам, с маленькими классами. Ну, если есть рядом школа, отдельная образовательная организация, ранее их называли коррекционные школы, сейчас у нас по законодательству это отдельные образовательные организации, то это тоже большая удача. Я думаю, не стоит упускать такую возможность учиться в небольшой школе, где каждого ребенка знают в лицо, где небольшие классы, где педагоги имеют огромный опыт коррекционной работы. Я думаю, это тоже родителям стоит над этим задуматься. А возможно, вот, например, у ребенка детский церебральный паралич, а интеллект не просто сохранный, но очень высокий. Может, он вообще будет учиться экстерном. Тут какого-то единого правила нет. Тут нужно смотреть на своего ребенка и видеть то, что есть на самом деле, а не то, что родители порой хотят видеть. Тут вот тоже очень такая большая проблема у нас. Часто родители пытаются решить какие-то свои мечты, удовлетворить свои амбиции, забывая о самом главном, что в школу идет ребенок.
4: Лена, мы сейчас как раз затронули такую тему, инклюзивное образование или же специальное образование, да, мы говорим коррекционное. Uh-huh. Родителям достаточно трудно принять, что ребенок их должен учиться по специальной программе. И они считают, что по ошибке их ребенка отправили учиться по адаптированной программе.
5: Ну, я хочу сказать, что ошибки тут допустить не так-то и просто. Для того, чтобы ребенку назначили адаптированную программу, он сперва обучается. И за ребенком наблюдает педагог. И только тогда, когда педагог или группа педагогов видит, что ребенок не осваивает или с большим трудом осваивает программу, ему рекомендуют пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Но перед этим психолого-медико-педагогический консилиум, то есть группа очень грамотных товарищей образовательной организации, собирается и не раз собирается, смотрит этого ребенка, проводит диагностику, смотрит результаты его работ. наблюдая за этим ребенком на занятиях, на уроках. Только после этого его направляют на комиссию. Там ребенка еще несколько раз внимательно смотрит группа тоже педагогов. Также обязательно смотрит медицинскую карту. Такие сложные диагнозы, как аутизм или умственная отсталость, психолого-медико-педагогическая комиссия не ставит. Это все-таки медицинские диагнозы. То есть программу выбирает только на основе рекомендаций группы специалистов, команды специалистов и медицинских показаний. И что же эта программа дает? Это только положительное. Во-первых, с ребенком будут заниматься дополнительно. Ему, возможно, в зависимости от варианта программы, будет добавлен год или два пролонгированного обучения. То есть он будет иметь возможность освоить материал в более длинные сроки. Ему будут подобраны специальные формы, методы для того, чтобы этот материал преподнести. Кроме того, у него получаются определенные, ну, не льготы, а, я бы сказала, поблажки при сдаче экзаменов. Увеличивается время сдачи экзаменов. Так что я думаю, что это только очень хорошо. И еще на что бы я хотела обратить особое внимание. Когда психолого-медико-педагогическая комиссия определяет вариант программы, она определяет ее по оптимистическому принципу. То есть все-таки ребенку рекомендуется более сложный вариант программы. Например, у ребенка задержка психического развития. Ему могут порекомендовать вариант программы 7-1. То есть это обучение с классом, это только занятие со специалистами без дополнительного года обучения. Но ребенок даже при помощи специалистов сопровождения не может освоить программу. И он тогда повторно проходит еще раз психолого-медико-педагогическую комиссию, и там ему уточняют образовательный маршрут, и по результатам могут рекомендовать программу 7-2, то есть с дополнительный год обучения, и обучение ему будет рекомендовано в классе небольшой наполняемости до 12 человек. Ну, как профессиональный дефектолог, я считаю, что тут ничего страшного нет, ничего плохого нет. Если ребенок учится по тому варианту адаптированной программы, который соотносится с образовательными результатами обычных школьников в массовой школе, то в его аттестате вообще никак это не будет отражено. У него будет такой же аттестат, как у его одноклассников, но с ним дополнительно будут заниматься специалисты.
4: Беседу продолжим после небольшой паузы.
3: Вы слушаете Радио ВОС.
4: Напоминаю, что сегодня мы беседуем с Еленой Чичкановой, доцентом кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидатом педагогических наук. Это вот один вариант, когда тот же самый аттестат ребенок получает, просто с ним дополнительно занимается. Да, я правильно понимаю? Но есть же случаи, да, когда идет по другой программе, и в итоге он не получает стандартный аттестат.
5: Он получает свидетельство об образовании, но это только дети с ментальными нарушениями. Но вот понимаете, сейчас как бы столько получается профессий, специальностей, которыми можно овладеть без аттестата, а с свидетельством об образовании, что бояться этого тоже не стоит. Если ребенку по состоянию здоровья не дано осилить программу, то можно над ним издеваться сколь угодно долго. Его можно по ночам учить стихи, с утра в 5 утра поднимать и в 100 раз повторять. Но он, если он не может, то он не может.
4: И не сможет, да.
5: И не сможет, но зачем издеваться над человеком? Пусть он освоит тот вариант программы, который он может, и получит ту специальность, по которой он сможет работать. Вы же не думаете, что у нас профессиональный хороший штукатур или маляр получает как-то очень мало и не в состоянии себя прокормить. У нас многие рабочие профессии оказываются более высокооплачиваемые, чем квалифицированные работы с высшим образованием.
4: Да, есть такая правда.
5: Есть такая, да? Угу. Не вижу в этом ничего плохого или страшного, или смертельного. Главное, чтобы этот ребенок оставался любимым, чтобы его школьные оценки не становились оценками его как ребенка, хороший он там или плохой. Школьные оценки – это все-таки оценки для знания, а родительская любовь, она должна быть безусловно.
4: Многие наши радиослушатели или сами с нарушением зрения, или дети, да, вот хотелось бы понять вот в этом направлении, насколько успешно инклюзивное образование детей с нарушениями зрения.
5: Ты знаешь, тут вопрос очень сложный, потому что вот у нас в области только два ребенка имеют такие нарушения зрения, что им рекомендована адаптированная программа. Поэтому говорит, что им будет создана отдельная образовательная организация. Для двоих не будет. Что им будет создан в школе отдельный класс. Ну, скажем, один в первом, другой в десятом классе. Мы тоже понимаем, что не будет. Но я все-таки считаю, что это очень тяжело. Дыма, а ты вообще сама как училась?
4: Ну, в наше время не было выбора. Были только школы-интернаты, на которые я не жалуюсь, и на уровень своего образования тоже.
5: Ну, конечно, после школы-интерната закончить МГУ, я думаю, тут сложно пожаловаться. Поэтому, я думаю, тут тоже каждому ребенку такой подход должен быть индивидуальный. И потом, насколько потеря зрения, насколько человек с потерей зрения адаптирован, очень индивидуально. Не могу сказать вот таким прямо единым предложением. Все идите в массовую школу или все поезжайте в интернат. Тут нужно смотреть на человека, насколько он готов, насколько он уже адаптировался к поступлению в школу. Кому-то все-таки придется идти именно в интернат, а кто-то сможет в общеобразовательной организации. Потом тоже, когда была потеря зрения, был ли это от рождения, или человек потерял зрение со временем. А вот сама ты как думаешь?
4: Ну, на самом деле, это глубоко индивидуально, как ты уже сказала, и это зависит не только от самого ребенка, его развития и так далее, но и от возможности самой семьи. Готов ли кто-то из родителей полностью посвятить себя этому ребенку? Потому что, на мой взгляд, это достаточно непросто, скажем, вот незрячему ребенку ходить в общеобразовательную школу, хотя такой опыт есть, есть даже вполне успешный, но... Еще раз повторим, это индивидуально. Каждый принимает решение сам.
5: Я в своей практике была заучем в техникуме, и у нас была девочка тотально слепая, зрение она потеряла в процессе жизни. Она нашла себе подружку, которая готова была ее постоянно водить, сопровождать везде. Они ходили не разлей вода, как Шерчик с Машерчкой. И девочка училась очень хорошо, она прекрасно запоминала все на слух, ничего она не конспектировала, и я могу сказать только хорошее, я даже видела, как она вяжет, я была поражена, потому что она вяжет на счет, все узоры у нее прекрасны, у нее там нигде ничего не сбито, она узор держит в голове, но если у человека есть такие способности, зачем же ее мы будем искусственно запихивать в интернат? Если человек с этим справляется.
4: На самом деле мы очень много чего можем. Конечно, возможности безграничные, поэтому да, можно в разных сферах себя найти. Главное вот найти в чем и развивать ребенка.
5: Да, чем раньше, тем лучше. Очень часто я встречаюсь с тем, что родители как-то пока школьное обучение там за горизонтом, родители не беспокоятся. Да он еще маленький, да что с него возьмешь? Да само образуется, да может быть перерастет, да может быть это образуется.
4: А то еще зрение вернется.
5: Да, только. Да, да. Как только обнаружена проблема или подозрение на проблему, потому что есть некоторые ментальные нарушения, которые время манифестации, то есть время обнаружения, 3-4 года. Но подозрения уже могут возникнуть и меньше, чем в год или в год. И лучше тут, как говорится, перестраховаться, чем недостраховаться. Лучше начать работать на опережение, чем потом догонять. Потому что есть сензитивные периоды. Что такое сензитивный период? Ну, каждый психолог и педагог скажет, это период наиболее благоприятный для развития той или иной психической функции. А почему этот период благоприятный? Потому что в этот период формируется именно тот участок мозга, который отвечает за эту функцию. И если родители в ожидании, пока ребенок чего-то там догонит или перерастет, или нагонит, а этот участок мозга уже сформирован, и туда мы ничего не положили, и оно туда будет очень сложно что-то положить. Это вот знаете, когда ребенок маленький, скачет и слушает сказку на английском языке и начинает ее рассказывать, говорить. Ходить, ой, какой восторг. Да нет, просто у него сензитивный период сейчас для освоения речи. А когда мы с тобой начинали учить английский в 5 классе,
4: да,
5: то уже сензитивный период был далеко позади. И английский так и остался. My name is Lena.
4: Ну да, угу, да.
5: Ну да, поэтому очень важно, чтобы родители не ждали чуда, а именно занимались своим ребенком при появлении подозрений на какие-нибудь нарушения или отставания. Вот это прямо очень важно.
4: Лен, у меня вопрос еще такой. Есть такие заболевания, генетические и другие, при которых при рождении зрение относительно неплохое, ребенок вполне справляется с письмом, чтением, самостоятельно ходит, но диагноз таков, что, ну, впрочем, как и у меня, было рано или поздно зрение упадет окончательно. И вот стоит ли сообщать об этом ребенку, семье, или же все-таки дать возможность развиваться, а там уж как пойдет?
5: Я думаю, что сообщать – это мое личное мнение, это не где-то такое правило существующее, нет, это просто мое мнение. Я думаю, что семье обязательно стоит сообщать, мягко, не пугая, рассказав, какие могут быть перспективы и какие могут быть пути снижения, так сказать, негативных последствий. Потому что если семья знает, она уже может готовиться к тому, что со временем действительно наступит тот момент, когда ребенок перестанет видеть, может начать учить тому или иному. Тут ребенок маленький, у него, например, тактильная чувствительность вот сейчас хорошо формируется, но она ему сейчас не нужна. То есть, по мне, с ребенком нужно готовить его к жизни так, как будто у него это случится заранее. И он уже наступившую потерю зрения не воспримет так болезненно. Это мой взгляд. Я не знаю, я внутри ситуации не была, но мне кажется, что вот так.
4: Я по этому поводу могу сказать, что как раз до 17 лет не знала о том...
3: Вы слушаете Радио ВОС. Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели, дорогие друзья. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях потрясающая девушка, актриса, модель, певица, блогер,
4: телеведущая,
6: публичный деятель, да, такой известный человек, которого знают все. Это, я не знаю, как тебя правильно сначала назвать, это Маниша Стар, это Валерия Калачева, это человек, который всегда, несмотря ни на какие обстоятельства, не унывает и потрясающе поет. И также, дорогие друзья, наверное, все вы знаете, что это бывшая супруга Пьера Нарцисса. Добрый день, Леточка.
7: Добрый день. Да, действительно, вот тут уже с первой секунды у нас начинаются приключения. Почему у меня такое огромное имя? Через пробел несколько имен. Но вот так вот получилось, потому что 20 лет я выступаю под псевдонимом Маниша Стар. И в светской хронике обычные, то есть домашние, я Валерия Калачева. Но так как я вышла замуж и добавилась Шахрай, получается так. Маниша Стар, Валерия Калачева Шахрай. Представляете?
6: Представляю. Просто я потом хотел уже потом открыть еще один секрет, которую все знают. Конечно же, теперь ты являешься супругой Евгения Шахрая, заслуженного артиста России, потрясающего певца, музыканта. Прежде чем мы сейчас продолжим, дорогие друзья, предлагаю послушать песню в твоем исполнении. Мне очень нравится, как ты поешь на французском.
7: Обожаю.
6: Я когда послушал, мне очень понравилось. Кстати, надо отдать должное, что Пьер вообще потрясающий. Пьер по-французски. Я обожал его всегда слушать живую в клубах вообще везде.
7: Да, да, у него талант именно по-французски.
6: От Бога, да. Вот, я не знаю, почему не пел.
7: А-ля Жода Сен.
6: Да, вот ты знаешь, что в караоке-клубе...
7: Как это не пел? У него концерты были построены на этом.
6: Да, я знаю, но я имею в виду, что не так широко известно это было просто.
7: А, ну здесь у нас французские не так воспринимают.
6: Да.
7: А вот во Франции в хит-парадах у него отлично песни стоят и занимают почетные места. В Австралии также, в Камеруне это само собой. А здесь вот почему-то полюбилась «Шоколадный заяц». Но коль так, то так. Что?
6: Ну, как говорится, каждой стране свое. Вот, а мы слушаем твоим исполнение песню. Какую? Какая это песня? Побей, пожалуйста.
7: Это потрясающий, красивый трек SOS Dentaren and the Tres.
6: Слушаем эту песню на волнах радио ВОС в послании нашей гости Маниши Стар.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Валерия Калачева, она же Маниша Стар, она же Валерия Шахрай сегодня у нас в гостях. И вот у меня такой первый вопрос. Все-таки, знаешь, ну, как говорится, от судьбы не уйдешь, да, у нас жизнь такая, что люди рождаются, люди уходят, люди умирают, люди оставляют большой след за собой. И ты знаешь, оно, наверное, вот как говорят, что большое видится на расстоянии, да. Вот спустя уже сколько лет, да, когда Пьер ушел, скажи, пожалуйста, каким ты его сейчас помнишь? Каким он был вот для тебя? Как вы познакомились? Вкратце.
2: Ой, даже боюсь сказать слово «вкратце», это невозможно. Буквально вчера к программе, тоже готовясь, я открыла наш очередной терабайт и смотрела все наши видео, и это, ну, вот как будто бы не уходил, это раз. Во-вторых, так соскучилась я, но настолько сильно, что такое чувство щемящее в груди. И не знаю, я в себя, наверное, сутки приходила, а потом лучше, думаю, не смотреть. Потому что так я с ним общаюсь на ментале как-то, во снах. Но там больше красок и больше воспоминаний, и смеха, и слез, и ссор каких-то, и радости, и жизненных событий.
1: Но все-таки помнится больше хорошее, наверное, да?
2: Все помнится.
1: Все помнится.
2: Как ни странно.
1: Ясно. Вот мне он запомнился таким, знаешь, человеком, как тебе сказать, всегда, ну вот на публике же, да, дома одно, на публике другое. Он всегда был позитивным. Все оставлял где-то там далеко. Когда он выходил на сцену, он становился абсолютно другим человеком, которого мы все любили. Я же тебе говорю, когда я впервые услышал на французском, для меня это было такое откровение.
2: Открытие,
1: да. Я думаю, елки-палки, почему ты не поешь здесь, в России? Он говорит, ну почему пою, ну не для всех и не везде. Ну, вот такие дела. Поэтому, ты знаешь, вот я хочу спросить еще о другом. Вот вместе, сколько вы спели дуэтов, сколько было концертов, когда ты присутствовал? Ты в клипах же снималась, да?
2: Мы 20 лет поем вместе и колесим по всему миру. Как ты думаешь? Это бессчетное количество концертов, событий, мероприятий, дней городов, всех возможных только торжеств, которые существуют. И также у президентов выступаем и награждены президентами. И, конечно, и треков много, и бывают импровизации прямо на сцене, да, какие-то. И дуэтов, соответственно, много. Так что это даже не перечислить, даже невозможно.
1: А как тебе удалось выучить английский, французский и так далее? Просто как ты успела все это?
2: Английский — это просто международный язык, и как-то с детства он у меня оселся, и потом просто я покупала английские книги, читала, переводила, незнакомое слово встречается, я его подчеркиваю, выписываю рядом, и еще в словаре, что это. И таким образом оно у меня запоминается, я иду дальше по книге. И, допустим, Сидни Шелдона, например, писателя, Sons of Time, например, английскую книгу, это же прочитала Леонардо да Винчи на английском, прочитала. Это была моя такая внутри себя дисциплина. Потом газета, у нас есть русская газета «Коммерсант», она выпускает еще на английском тексты. Я тоже брала свежий выпуск «Коммерсанта» и переводила его. А потом друзья у нас по всему миру, выступления по всему миру, ну и все, вот так вот и поехала. А по-французски, ты говоришь?
1: Да,
2: по-французски, как мне тоже его не знать, если вся семья франкоговорящая, родственники во Франции наполовину, половина в Камеруне, половина в Австралии, конечно, это франкоязычная семья, и мне же надо было общаться с бабушкой, с сестрой, ездить к ним, а не к нам. Поэтому легко также и французский получился.
1: Просто я хочу сейчас подвести вот к чему, что некоторые тебя воспринимают не такой, какая ты есть, потому что некоторые, знаешь, вот эти желтые газетенки там что-то пишут.
2: Газетенки,
1: там,
2: да. Ты сам уже сказал обо всем.
1: Да, просто они не знают, какая ты интеллектуальная, какая ты как бы вот такая наполненная и со смыслом, глубокий человек. Вот я, слава богу, что уже мы с тобой не первый день, как говорится, встречаемся, я знаю, что ты действительно человек, который много в себе как бы переживает, не для всех на показ, но то, что вот, как бы сказать, ты человек и одаренный всесторонний, да, и талантливый, и вот это вот, как сказать, несмотря на то, что многое пришлось испытать, ты все равно осталась вот такой вот светлой, доброй, искренней. Поэтому мне вот хочется подчеркнуть, чтобы люди понимали, потому что они думают, вот, да, там жена Пьера Нарцисса, вот сейчас там жена там Шахрая и так далее, все так легко дается, ничего подобного. На самом деле, Лера, она сам по себе человек личный, личность и человек, который подходит к жизни, мне кажется, вот со смыслом, правильно я говорю?
2: Ну, конечно, это только так кажется.
1: Да, да.
2: Я на самом деле очень глубокая натура и во всем, не побоюсь этого сказать. И вообще, век живи, век учись. Например, сейчас я на электрогитаре уже заканчиваю металлику.
1: Да ты что?
2: Да. Представляешь? И мне так нравится. И я понимаю, что я буду выступать с электрогитарами. Да, у нас коллекция. И поэтому я просто развиваюсь, совершенствуюсь, в этом нет пределов. А объясняться я и расхаживаться, раскланиваться ни перед кем не должна. Пусть что хотят, то и думают. Я живу свою жизнь, каждый ее день. И хочу свой вклад в этот мир делать, и делаю. И самой, чтобы приятно и радостно было. Не для чего-то, для кого-то, а для себя.
1: А я предлагаю послушать следующую песню в твоем исполнении, которая стала таким же шлягером своеобразным, да, которую знают все. «Криминал», да, песня?
2: Да.
1: Слушаем песню «Криминал» в исполнении Маниши Стар на «Волнах радио ВОЗ».

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Маниша Стар, она же Валерия Калачева, она же Валерия Шахрай, она же бывшая супруга покойного Пьера Нарцисса, я надеюсь, что находится в лучшем мире. А мне посчастливилось тоже с ним пообщаться, как-то быть знакомым. Не знаю, как так мир тесен, да, вот проходит время. Я никогда не думал, что мы как-то встретимся, познакомимся. И вот мне очень приятно открыть тебе такого же глубокого и интересного человека. Скажи, пожалуйста, а как ты выбираешь для себя репертуар? Как ты подходишь к песням? Вот ты чувствуешь, песня твоя или не твоя? Как вот ты работаешь над песнями?
2: Если песня щелкает, отзывается внутри, нравится, я к ней стремлюсь, еще погромче делаю, еще переслушиваю или перенапеваю. Допустим, мы с Евгением много придумываем песен, и вот мы сразу понимаем, когда у нас чертики в глазах, о, это оно, оно, давай дальше, припев пошел, второй, что думаешь? А давай так, а давай еще этих слов добавим, вот этих вот. Поэтому она должна отозваться и щелкнуть. Вот это самый правильный рецепт песни. И с твоей, да, с твоей конструкцией по жизни, с твоим мировоззрением прежде всего.
1: Конечно, потому что ты как бы вот сопереживаешь тому, что происходит, и как бы пропускаешь через себя, правильно?
2: Но не всегда достаточно просто приятной мелодии, которая почему-то тебе кажется, что она тебе знакома. Ты ее знаешь,
1: то есть,
2: она
1: может
2: тебе
1: быть,
2: приятна.
1: Ну, какой-то приятный фон, да, романтика,
2: да,
1: такая.
2: Да, фон,
1: какая-то.
2: Звуки, мелодия.
1: И вот с Шахраем мы уже с Евгением записали достаточно дуэтов таких хороших. Мы сегодня их слушать, к сожалению, не будем. Это уже в рамках...
2: Тема для следующей передачи.
1: Да, для следующей передачи. Но на самом деле так совпали голоса. Просто слушаешь, и вот диву даешься, как интересно. Потому что сочетание с живой гитарой, а Женя очень хорошо играет, импровизирует и так далее. Я еще хотел вот что спросить. Ты закончила школу по фортепиано, да?
2: Да.
1: Вот, ты когда вот впервые задумалась в своей жизни, что вот я хочу быть певицей, я хочу быть артисткой, я хочу быть моделью. Ты же еще и побеждала во многих конкурсах как модель. Как вот это к

0: пришло, вот, что ты вот не просто там, я не знаю, обыкновенный человек, а ты человек одаренный, что тебе хочется как бы проявить себя в этой жизни и разносторонне?
1: Слушай, очень интересный, глубокий вопрос. Ты сам того не подозреваешь, насколько глубоко ты меня сейчас копнул. Потому что, если честно, я терпеть не могу публичность. Я стеснительная, я такая закрытая, и я вот это все настолько не люблю, что у меня на сцене до панических атак доходит. Но в то же самое время, когда у тебя есть предназначение, оно тебя толкает, оно тебя тянет как магнитом. Ты скучаешь, если ты сворачиваешь в другой путь, оно тебе как бы индикатор включает. Нет, вот туда иди, вот туда. И тут-то я поняла своих демонов, что мне просто это все нужно перебороть с собой. Возможно, это старые программы какие-то и кем-то навешанные в детстве или еще что-то. И мне нужно выйти самостоятельно на арену большой музыки, а не прятаться за кого-то и делать свое дело. И вот когда сейчас мы раскрылись вообще максимально с Женей, вот сейчас мы пишем мне альбом, и «Криминал» очень хорошо пошло, и «Ревную», и «Люблю». Ну, а также ты слышишь на разных языках песни, да, да. И понятно, что мне ни с какой песней, в принципе, проблем не будет ее записать, сделать. Но нужно просто мне не расфокус, а на себя, на то, что мне надо, и не нужно здесь никаких панических атак включать и еще что-то идти делать.
0: Нет, я сейчас не об этом. Валера, послушай, Лерочка, вот ты, я тебя спросил, когда ты почувствовала, что вот тебе хочется этого вот впервые, что ты вот именно хочешь быть певицей.
1: Я поняла.
0: Да.
1: Вот ты как раз о том. Это я просто не договорила вторую часть. Ты понимаешь, я это всегда чувствовала, всегда. Но у меня при этом работало что-то внутри меня такое, что я себя сдерживала. Угу. И не пойду. Нет, сверну. Нет, пропущу. Нет, не звоните. Нет, я не отвечу. Я спать ложусь. И вот так я пропустила очень много достаточно. А меня же тянуло как вот эти, да, маяки. И поэтому пришлось все-таки вернуться в свою стезю и заняться своим делом, проработать свои какие-то страхи. И как вот я чувствую всегда, что я должна была этим заниматься. Ведь почему я с 10 лет где-то 6, 7, 8 пакетов полных стихов имею, например? Зачем я их пишу? Зачем вы мне все эти снитесь, эти мелодии, песни? Я просыпаюсь и записываю треки для кого, да? Либо вы выключите мне этот поток, от него я устала, либо дай-ка я пойду и буду вот не отлынивать, а по своему пути работать. Что сейчас, вот, я и говорю, поборола своих демонов, и вот она я. Вот она я с тобой в передаче, вот они,
0: да,
1: мои треки.
0: Вот с нами сегодня прекрасная, очаровательная Валерия Калачева, она же Валерия Шахрай, она же Маниша Стар. Я предлагаю послушать следующий трек, который называется «Ревность». Итак, песня «Ревность» в исполнении нашей гости на волнах радио ВОС. Слушаем и получаем удовольствие.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Лера, мне, знаешь, еще хочется у тебя спросить, вот песни, которые... Есть, знаешь, вот у песни, вот как бы, как ты сказала, нравится мелодия, да? Есть песни, просто зацепила, и ты спела. А есть такие песни, которые вот ты считаешь, что вот прямо тут твоя судьба, вот как-то вот она, как тебе сказать, зашла и тебе, и публике, и вот ты чувствуешь, что где-то в этой песне, или ты такой еще не спела, где твое призвание, где твое призвание?
2: Ты знаешь, я тебе так нестандартно сейчас скажу, я сама даже смеюсь. Конечно, я это знаю, слышу почему-то у других, понимаешь? Вот в чем вопрос. Вот что я смеюсь. И я, когда слышу какую-то песню, которая, ну, 100% моя, вот по моей судьбе, впечатлениям, по моей жизни, как я иду по этой жизни, вот она, почему поет ее, допустим, кто-то, да? Но не я. А где и почему я ее не услышала, не почуяла, не создала что-то такое? Поэтому у других пока слышу. Но это, кстати, верный индикатор того, что где-то мое также ходит рядом.
1: Ну, наверное, еще время не пришло, а придет,
2: ждем.
1: Ты споешь.
2: Мне самое интересное.
1: Да. Скажи, а вот какие хобби есть? Что ты любишь делать в свободное время?
2: Так, ну, в свободное время я учу английский, я уже рассказывала.
1: Да, да.
2: Я постоянно на тренажерной беговой дорожке в зале. Почему-то мне нравится быстрая ходьба по часу. Ты не поверишь. Именно тогда я думаю, у меня планы созревают, я успокаиваю свои мысли. Вот я иду, и я все четко знаю, у меня в голове как навигатор все разложено. И мне необходима эта ходьба. Если беговой дорожки нет, я иду куда-то в лес, но я уединяюсь и хожу.
1: Но у тебя в это время какие-то мысли посещают? Или ты просто вот как бы наоборот отдыхаешь?
2: Я почему-то начинаю сразу видеть, кто я, где я, что я должна делать, что я забыла, что мне надо. И я даже схожу с дорожки, я на диктофон себе наговариваю все, что мне пришло на дорожке. Но это еще не все. Также я люблю шить, моделировать. У меня очень много сценических костюмов дома. У нас постельное белье и пледы. Да, я вообще декорирую, шью. Люблю это.
1: Вот действительно человек талантлив во всем, да?
2: Да уж. Ну, вот так вот и есть.
1: А шить давно ты начала вообще?
2: Я, ну, как с детства, я не заканчивала никаких курсов, я много исколола пальцев, но я видела в голове некое что-то очень красивое, что мне хотелось повторить. Mm-hmm. И я делала. Потом я научилась, что поняла, что для этого нужно еще лекала делать. Я думаю, ну, почему я и это не могу изучить? У меня вообще нет невозможного. Я и это изучила.
1: А вот модельный бизнес, давай сейчас затронем. Ага. Модельный бизнес и немножко кино. Ты же и в кино снималась, и в документальных фильмах,
2: конечно,
1: и в художественных.
2: Да, я снималась.
1: Вот, ты не хочешь продолжать этим заниматься? Вот, ты себя видишь в кино дальше?
2: Ну, если честно, мне больше нравится музыка, и распыляться я не хочу. Это я твердо решила. У меня уже есть предложение и дальше, но я не хочу почему-то в это углубляться. Я хочу, наоборот, углубиться в музыкальную стезю.
1: Ну, у тебя действительно прекрасный узнаваемый тембр, прекрасный голос, и, честно говоря, вот я твой поклонник, потому что
2: спасибо.
1: Ты как когда ты поешь, ну, просто хочется слушать и слушать. Я предлагаю еще одну песню послушать, а потом мы вернемся в студию, и ты расскажешь то, о чем ты мечтаешь нам, пожалуйста. Какая следующая песня?
2: Давайте «Around the World».
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС в исполнении нашей прекрасной гости. Получаем огромное удовольствие.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: О чем сегодня мечтает Маниша Стар или Валерия Калачева или Валерия Шахрай? О чем она мечтает и какие видит перед собой перспективы, горизонты? Ты понимаешь, мы же должны видеть цель, к которой мы идем, да, а не просто плыть по течению. Вот о чем ты мечтаешь больше всего?
2: Ну, я ее четко вижу, держу фокус. У меня хороший такой мощный конфигурационный файл в голове. Это несколько секторов, где я хочу устаканить то, что мне нужно, то, что мне притягательно. Во-первых, бизнес свой с коммерческими помещениями нам нравится, с моим мужем заниматься. Хотелось бы вот здесь еще парочку приобрести для сдачи в аренду. Это такая, нравится нам эта тема тоже. Вот. В музыке, естественно, альбом с хитами, с хорошими, которые бы покорили мир, которые прониклись бы в людские сердца. И нам было гордостно, радостно с ними выступать, не выпендриваться, не чего-то там, а самим приятно, как звучит, как вот эта мелодия идет, как люди кайфуют, так еще и вместе поем. Вот это вообще супер предел. Ну, естественно, чтобы они из каждого угла звучали, да? Ну, третье, чтобы, и, наверное, это первое, чтобы все у меня в семье были здоровы психологически, физически, как-то восстанавливаться умели, а также мир был всегда с компромисса, согласия, да, вот, чтобы без вредностей было. Вот об этом тоже мечтаю. Ну и, наверное, все, кстати.
1: Ты знаешь, вот я слушаю и понимаю, что все вот эти желания, они, в принципе, уместны, естественны, и я надеюсь, что все так и будет, как ты хочешь, потому что ты к этому стремишься, идешь уже не первый день, маленькими, крупными шагами, ты где-то останавливаешься, но продолжаешь идти к своей мечте и не стоишь на месте.
2: О, да.
1: Мне хочется пожелать много радостных, счастливых дней вместе с супругом.
2: Да, вот, принимается, да. Благодарим взаимно.
1: Вот, чтобы было много творческих успехов, много поклонников, фанатов, много, знаешь, таких позитивных каких-то, может быть, клипов, программ, я не знаю, всего, чего ты хочешь.
2: Это все есть, этого всего много, спасибо большое, пусть умножается, но главное, очень хочется той самой, как ты мне еще два вопроса назад, что есть ли та самая песня, которой хочется, и видишь ли ты у кого-то, вот я тебе ответила, что я вижу ее. Вот я хочу увидеть ту самую мою и сказать ей «Ну, привет».
1: Да. Я думаю, что обязательно будет. А еще, знаешь, хотел бы спросить, сейчас время такое нестабильное, да, действительно обоснованно, люди многие переживают, стрессуют там и так далее. На самом деле и экономику потряхивает, и то, что происходит, мы знаем все. Вот твой совет, как надо нам так жить, чтобы верить в лучшее?
2: Ты знаешь, надо понимать, что это рано или поздно у всех закончится, поэтому надо представить, что ты сидишь в кинотеатре и смотришь фильм. Вот если ты выйдешь с этого кинотеатра, да, вот я, между прочим, хочу так сказать, что в кинотеатре страшно, ужасы, мерзко еще, где-то голодно, холодно, где-то и драмы, и слезы льются, а где-то ты так сопереживаешь героям, что ты за голову хватаешь, хочешь убежать с этого кинотеатра. Так вот это каждый видит в кино свою судьбу. Но у нас по статистике 40 секунд в мире, пардон, происходит самоубийство. Например, 878 человек в год, они поканчивают самоубийством. Они не досмотрели этот фильм в кинотеатре, понимаете? А что делают зрители, даже когда им страшно, еще что-то, вот этот спектр эмоций, когда они не могут справиться? Ведь у кого-то даже в кинотеатрах прям панические атаки начинаются от впечатлений, эмоций. Так вот эти люди, которые уходят из жизни, да, они просто преждевременно заканчивают кино, но когда зрители выходят из кинотеатра, они потом с послевкусием идут и говорят: «Да, это было крутое кино. Какое бы оно ни было, но оно крутое».
1: И делают выводы, да?
2: Да, а как ты досмотришь свой фильм? Ты, то есть, вышел из кинотеатра, ты не можешь уже сказать: «Да, это было крутое кино. Подожди, оно и не закончится, а ты соскочил. Я это не доделал, я то». Вот тогда было бы крутое. Поэтому я всех очень прошу держаться, потому что, вы знаете, есть еще такой эффект, оно проходит. Да, обострение прям хочется. Кто из нас не стоял на этом пороге или не думал когда-либо о нем? Я не поверю никому, что у кого-то такое было. Кто-то, всегда мы друг друга ситуации иногда, да, ну и всегда даже, можно сказать, да, с уверенностью примеряем. Но это рано делать, потому что это все как волны. Вот волна нахлынула, а она же что делает? Она обязательно уйдет назад. Подожди, и будет праздник на улице, и день, и ночь, и свет, и дождь. Не просто же так полярно и создано. И у монеты есть орел и решка. Поэтому подожди, не спеши, все будет. Ты доиграй свой фильм, чтобы зрители в кинотеатре аплодировали, и когда ты уже вышел, отжив эту жизнь, ты сказал: «Вау, вот это бестселлер был, ух».
1: Да, действительно, ух, прям ты так говоришь. говоришь, и ты знаешь, хочется тебя слушать и слушать. У тебя вот такая какая-то богатая фантазия. Скажи, пожалуйста, ты вот сказал же, там, Сидни Шелдон, да, там читал и так далее, другие книги. А какие-то вот русские авторы, русская литература, что-нибудь тебе нравится? Ты что-нибудь читаешь?
2: Ну, если честно, то нет.
1: Нет, да? Ясно. То есть школьная программа тебе этого хватило, да?
2: Да, хватило. Я там, правда, хорошо читала, на пять все сдавала, я уже наикушалась, и мне хочется познавать мир.
1: Скажи, пожалуйста, а вот больше всего, что ты любишь, скажем так, готовить, если любишь готовить? Потому что, когда я был у вас в гостях, вы меня там одним блюдом угощали таким диетическим. Сейчас я не буду об этом говорить. А вообще ты...
2: Ой, аж страшно.
1: Да.
2: Что это было?
1: Нет, ну ты тогда говорила, что худела на сале.
2: А, ну да. Да, кстати, это помогает. Я действительно похудела на 4-5 килограмм на сале.
1: Ну ты, по-моему, полной ты никогда и не была.
2: Да, я не была, но у меня такой типаж, что у меня сразу чуть что, у меня округлости и щеки, вот, и мне это не очень нравится, поэтому приходится. Нравится мне, когда я вешу 54, например,
1: 50. Вот я хотел о чем сказать. Ладно, готовить там не готовить, а вот твои любимые блюда, в принципе, вот в праздничные какие-то дни, там вот как вот ты любишь отмечать какие-то семейные праздники, что должно быть на столе?
2: Ну, я очень люблю проростки, все не соленое и не сладкое. Ты не поверишь, со мной скучно. Я просто чувствую себя как инопланетянин, придурковатый за общим столом. Но это не значит, что у меня нет пристрастия к еде. Я еще как даже зависима, можно сказать. Человек ведь вкусами, он много и заедает, и наслаждается. А если у человека это отнять, то хорошо, ты отнимешь все эти вкусные плюшки, а эмоции, которые ты брала от этого наслаждения, ты чем заешь? У тебя начнутся проблемы с психикой. Вот, кстати, это касается тех, кто много очень худел, похудел на большие килограммы, или кому даже операции бариатрические делали. То есть врач просто отрезает желудок и говорит, ну все, иди домой и ешь по чайной ложечке. Но он не понимает, что человек заедал не просто так, он находил в этом свой кайф.
1: Это а чем же он заменит? Да, зависимость, да. Как это в голове,
2: да,
1: в мозгу.
2: И тут непроработанное начинается человек начинает просто ломаться с истерикой. И вот нечто подобное также со мной было.
1: Просто ты во многих странах бывала, ты разную кухню пробовала, вот, и в итоге пришла к тому, что все же надо, вот именно какая-то умеренность, да, для себя ты нашла такую.
2: Да, это правда. Нужна маленькая тарелка, маленькая чашка, и не соленая особо, не сладкая, и живое все. Я еще 22 года была вегетарианкой, да.
1: Да ты что?
2: Да. Представляете, весело.
1: Ничего себе. Видишь, у тебя какой опыт жизни богатый.
2: Мы даже... я вообще за одну прожила как будто 10. Прожила. Проживаю.
1: Проживаешь, да. Хотя еще очень молодая, да. Юная девушка. И столько событий в жизни. Я просто не знаю, хватило бы действительно низкой жизни.
2: Да.
1: Тебе стоит, наверное, когда-нибудь взяться за перо, как говорится,
2: о,
1: и написать
2: да,
1: мемуары.
2: Мне это часто предлагают, честно сказать. Я ленивая в этом плане. Мне почему-то не очень нравится этот жанр, но мне правда есть что сказать. Поэтому, наверное, ко мне все тянутся, вокруг меня все собираются, и я в компании душа. Ну, не то, что мне это надо, но потому что...
1: Я вот не знаю, вот я еще раз говорю, несмотря на все какие-то невзгоды жизненные, да, потрясения, там, я не знаю, какие-то волнения там и так далее, потому что у тебя жизнь такая, понимаешь, она динамическая, да, то есть страны, перелеты, самолеты, песни, эмоции,
2: разные люди, да. Разные менталитеты, потрясения и радости.
1: И все это же влияет... влияет как бы на какое-то мировосприятие, мироощущение, а ты все равно остаешься вот такой, знаешь, как я уже до этого сказал, открытым, таким честным, добрым человеком, который всегда придет на помощь.
2: О, да, я такая. И я люблю таких же. А это просто признак взрослой души. Я не отрицаю, что я такая. Мне не нужны вот эти понты, вот накачанные губы, вот эти соболя и Бентли. Это у меня и так все есть. Но я не кичусь этим, не выставляю на первый план и не беру этим публику. Я беру просто своей открытостью и накопленным опытом, что я засобирала за эту жизнь, еще и за предыдущие.
1: То есть самое главное — это качество души, наверное, которое вот ты вот на сегодняшний день имеешь, да?
2: Да.
1: То есть то, какая ты сегодня, это и есть самый главный показатель человечности человека.
2: Да,
1: личности.
2: Я искренняя. И я перед собой сама смеюсь с собой. В машине, например, могу что-нибудь утворить, и ржу, еду и разговариваю с собой. Это опять я такое учудила.
1: Понятно, что все хотели бы Бентли, все хотели бы, может быть, красивой жизни, но когда человеку это все достается, да, и он тогда понимает уже, наверное, что все-таки... Смысл где-то не там, все-таки он где-то выше, правильно же?
2: Ты знаешь, когда ты очень беден или ты чего-то не получаешь у цели, золотое правило — жди, терпи. терпи. Когда ты все имеешь, золотое правило, терпи. Терпи. Вот и тут крайность, и тут крайность. И важно как раз быть внутри себя, находить золотую середину. Не просто же так это придумано, да? Ты не должен, не перебор, потому что можно и тут дров наломать, и завистью, и ненавистью, и в растворении своей личности в алкоголе или где-то там вот опять выйти из кинозала, допустим, да, как мы уже ранее говорили. И также с большими деньгами также можно наломать. У меня вообще все это было и то, поэтому, как видите, вот она я, нормальная, лучик солнца.
1: Вот, я хочу выразить тебе еще раз свое восхищение. Давай послушаем еще одну песню на английском языке и будем переходить уже прощаться.
2: Да. Песня называется «Fell in love with an alien».
1: Слушаем эту песню на волнах радио ВОЗ в исполнении Маниши Стар.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Друзья мои, это супер Маниша Стар, это прекраснейшая девушка, очаровательная, очень умная, со своими взглядами на жизнь. Вот, я хочу тебе еще раз пожелать, чтобы все сбылось, что ты хочешь. А в конце давай послушаем нашей программы песню «Ваш дуэт с Пьером Нарциссом». Какая это будет песня?
2: Да, мы послушаем «Джерусалима».
1: А я говорю тебе до свидания и всем радиослушателям до новых встреч.
2: До свидания, всем исполнение желания. Видишь, как складно.

0: «Уютная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
1: Радио ВОС. Музыка на

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Махачкале состоялась встреча представителей дагестанской РОВОС с главой города. В Ярославле прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». В Нижневартовске члены ВОС посетили передвижной музей «Поезд Победы». В Томске идет набор на обучение по специальности «Медицинский массаж» для лиц с нарушением зрения. Артисты Пермского реабилитационного центра ВОС выступили в госпитале для ветеранов. В Домоалтайской местной организации ВОС прошел мастер-класс по приготовлению лагмана. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 22 июля в администрации Махачкалы состоялась встреча председателя дагестанской РОВОС Хавлатипа Назиргаджиева с главой города Джамбулатом Салаловым. Обсуждались вопросы содействия в закупках продукции предприятий ВОС, текстили для детских садов и благоустройства территории организации ВОС. Мэр дал поручение по всем вопросам, подчеркнув, что поддержка предприятий, где трудятся люди с ограниченными возможностями, приоритет городской власти. В 2025 году по инициативе мэра в здании махачкалинского отделения ВОС был сделан ремонт. 12 июля в Ярославском культурно-спортивном центре ВОС в рамках марафона «Сила России» прошел областной чемпионат по шахматам и шашкам среди инвалидов и различных нозологий. По шахматам победил Александр Округин. По шашкам среди женщин первое место завоевала Диана Корсакова, среди мужчин Дмитрий Загребин. Победители и призеры награждены медалями и сертификатами от регионального совета сторонников партии «Единая Россия». 20 июля на железнодорожной станции Нижневартовска сделал остановку первый в мире интерактивный передвижной музей «Поезд Победы». Сотрудники и члены Нижневартовского отделения ВОС, в том числе молодежь, посетили уникальную выставку. В составе поезда 10 тематических вагонов с сюрреалистичными фигурами, театральным освещением и элементами дополненной реальности, позволяющими прочувствовать атмосферу военных лет. Томский базовый медицинский колледж объявил набор на обучение по специальности «Медицинский массаж» для лиц с нарушением зрения. Срок обучения – 2 года 6 месяцев. Квалификация – медицинский массажист. Прием документов – до 10 августа. Количество мест ограничено – 8 человек. Для иногородних предоставляется общежитие. 20 июля артисты Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС выступили в Пермском госпитале ветеранов. Зрителям подарили песни, стихи и яркие номера. Выступали солисты Ольга Ходырева, Татьяна Катаева, Дмитрий Наместников и другие, а также вокально-эстрадная студия «Мечта». 20 июля в Новоалтайской местной организации ВОС прошел мастер-класс по приготовлению лагмана. Проводил его Александр Шабураков. Участники вместе готовили мясо, овощи, подбирали пряности, а затем сели за общий стол. Встреча стала поводом для общения и укрепления дружеского сообщества. И коротко о других событиях. 20 июля состоялась встреча председателя Калининградской РОВОС с председателем регионального совета сторонников партии «Единая Россия». Обсуждались вопросы проведения реабилитационного соревнования «Спортивный микс» в рамках марафона «Сила России» и 80-летия Калининградской области. 13 и 14 июля команда Арсеньевской местной организации Приморской краевой организации ВОС совершила поездку в отдаленные северные районы, чтобы навестить инвалидов, состоящих на учете, и познакомиться с жителями Дальнегорска. 17 июля молодежь Рязанской местной организации ВОС приняла участие в интерактивном креатив-шоу «Благодаря и вопреки» и соревнованиях по шоу-дауну. Всех участников ждало мороженое от компании «Айсбери». Председатель перевозской местной организации Нижегородской РОВОС Станислав Познев занял первое место в подтягивании на турнире «Место силы» с результатом 31 подтягивания, что дало ему право участвовать в малых олимпийских играх в декабре. В библиотеке для незрячих и слабовидящих имени Мамина Сибиряка появилась новая книга «Автобиографическая повесть. Несломленная трость дагестанца Гасана Каримова», написанная в соавторстве с сыном Ринатом Каримовым. Книга доступна также в онлайн-библиотеке «Логос ВОС». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: В эфире программа «Аудиокнига».

Уилбур Смит. Лучший из лучших. Четверо мужчин непринужденным кружком уселись на пустых ящиках и бревнах. Зуга с облегчением вздохнул, подумав, что еще слишком рано предлагать гостям спиртное. У него едва хватало денег, чтобы прокормить семью. Где уж тут на виски тратиться? Тем более, что в этой компании одной бутылкой не отделаешься. Гости были не дураки выпить. Для начала все потягивали кофе и обменивались новостями. Наконец Пикеринг перешел к истинной цели визита. «Мы придумали всего два способа вернуться к разработке участков возле дороги номер 6», — начал он. «Во-первых, насыпь...» «Я против». Резко и нетерпеливо оборвал Роц. «Через пару месяцев мы столкнемся с той же самой проблемой. Шахты слишком глубоки». «Я согласен с мистером Роцом», — сказал инженер Хейс. «В лучшем случае насыпь исправит положение лишь на время, а потом развалится под собственным весом». «Внимание заслуживает только предложение майора Балантайна», — вмешался Роц. Зугу поразила его манера отсекать ненужную дискуссию и сосредотачиваться на сути дела. «Единственный способ решить проблему глубины шахт — это построить подъемники по краю карьера и опустить на дно канаты. Хейс приготовил кое-какие наброски». Инженер развернул принесенные чертежи прямо на пыльной земле и придавил уголки камешками из отвалов отработанной породы, кучи которой грозили поглотить лагерь Зуги. «Я использовал конструкцию на кронштейнах», — заговорил Хейс, объясняя чертежи сухим языком технических терминов. Остальные придвинулись поближе, вглядываясь в листок бумаги. «Придется поднимать грузы ручными воротами и конными приводами, пока не привезем паровой двигатель, чтобы крутить лебедки». Началось негромкое обсуждение, задавались серьезные вопросы, и если ответы звучали невнятно, их вдумчиво рассекали на части. Без лишних слов, повторений и ненужной дискуссии работа продвигалась быстро. Решили построить на краю карьера высокие леса, на которые установят вороты. Придется использовать стальные тросы. «Пеньковые веревки ни за что не выдержат», — сказал Хейс. «Каждому участку нужен свой трос. Понадобится много троса». «Как скоро можно его получить?» 2 месяца, чтобы доставить трос из Кейптауна». «Во сколько это обойдется?» Зуга задал вопрос, который крутился на языке все утро. «Дороже, чем любой из нас может себе позволить», — улыбнулся Пикеринг. «А ведь у него 1000 гиней в кармане. Для прииска это целое состояние. Что мы не можем себе позволить, так это обойтись без троса». Ротс даже не улыбнулся. «А что делать тем, кто не в состоянии заплатить свою часть за подъемники?» «Пусть ищут деньги. Или ничего не получат», — пожал плечами Ротс. «Разработка копий потребует вложений капитала. Тем, у кого нет денег, придется продать свои участки. Вот и все». «После обвала насыпи цена участка упала до 100 фунтов», — сказал Зуга. «Тот, кто продаст сейчас, потеряет кучу денег. А тот, кто купит участок за 100 фунтов, неплохо поживится». Ротс поднял взгляд от растерянных на земле чертежей и многозначительно посмотрел на Балантайна. «Да он же мне совет дает», — осознал Зуга. Однако больше всего поражали сила и решительность немигающего взгляда Ротса. Теперь понятно, как молодой человек заслужил всеобщее уважение на прииске. «Ну что, все согласны?» — спросил Ротс. Зуга колебался. В кармане осталось меньше 20 фунтов наличными, а участки, лежащие на глубине 80 футов ниже уровня земли, недоступны с поверхности и частично завалены. «Майор Балантайн, все взгляды обратились на Зугу. Вы согласны принять участие?» «Да», — решительно кивнул он, — «согласен. Деньги как-нибудь найдутся». Все расслабились. «Всегда непросто поставить все на одну единственную карту», — понимающе хихикнул Пикеринг. «Пиклинг, что ты звякнуло в твоей сидельной сумке, когда ты спешивался?» — спросил Ротс. Пикеринг засмеялся и пошел за бутылкой. «Кордон Аржан, джентльмены!» — Пикеринг вытащил пробку. «Лучший напиток, чтобы отметить такое событие». Выплеснув остатки кофе, мужчины подставили кружки. «За подъемники!» — провозгласил Пикеринг.
Пусть они будут построены и проработают до скончания веков. Кружки дружно осушили. Хейс вытер усы тыльной стороной ладони и встал. Я приготовлю расчеты по материалам, чтобы отослать заказ завтра с полуденным рейсом. Инженер торопливо зашагал к своей лошади. Все, кто работал на Ротсе, всегда спешили. Ни Пикеринг, ни Ротс не сдвинулись с места. Напротив, Ротс скрестил в лодыжках длинные ноги в заляпанных грязью белых брюках и пыльных сапогах для верховой езды и протянул Пикерингу кружку. «Провалиться мне на этом месте, если сегодня нет еще какого-нибудь повода выпить», — сказал Ротс под бульканье коньяка, наполняющего кружки. «За империю», — предложил Пикеринг. «За империю», — согласился Ротс. От улыбки ямочка на подбородке стала глубже, а печальный изгиб полных губ смягчился. Даже мерзкий премьер-министр Гладстон не смог остановить наступление империи на север Африки. Министерство иностранных дел наконец зашевелилось. Племена Гриква получили статус британских подданных, просьба Ватербура удовлетворена, лорд Кимберли заверил, что западный Грик-Вален станет частью Кейптаунской колонии и Британской империи. «Замечательная новость», — вставил Зуга. «Вы действительно так думаете?» Бледно-голубые глаза пытливо уставились на майора. «Я в этом уверен», — ответил Балантайн. «Единственный способ принести в Африку мир и цивилизацию — это поднять над континентом британский флаг». После этих слов мгновенно воцарилась атмосфера дружеской непринужденности. Все трое словно сблизились, даже не сдвинувшись с места, и разговор принял менее официальный оборот. «Мы — самая передовая нация на свете, а потому обязаны выполнять свой долг в полной мере», — продолжал Зуга. Ротс кивнул. «Мы уничтожили работорговлю в Африке, но это только начало. Если бы вы видели ужасающие условия жизни на севере, царящие там дикость и отсталость, то поняли бы, как много еще предстоит сделать». «Расскажите о глубинке», — попросил Ротс тонким, почти жалобным голосом, который так не вязался с его огромной фигурой. «Глубинка», — повторил Балантайн. Термин необычный, но пристал как репей, и Зуга невольно стал использовать это слово, описывая дикие земли, где довелось охотиться, путешествовать и мыть золото. Молчаливый и задумчивый, Ротс сидел на бревне, склонив лохматую голову. Он слушал внимательно, с почти религиозным пылом. Каждые несколько минут он встряхивался и поднимал взгляд, задавая вопрос, снова опускал голову, выслушивая ответ. Зуга рассказывал о широких реках, неторопливо текущих в глубоких ущельях, где растут баобабы, о зеленых отмелей разъяснил.

равнин, усеянных стадами диких животных, прохладных зеленых лесов, ждущих топора, речушек с ледяной водой, которой можно напоить скот и людей. Он говорил о давно исчезнувших царствах мертвых правителей Мамбо и Мономатапа, которые построили города из огромных валунов, теперь покинутые и заросшие лианами. Древние боги сброшены с пьедесталов и разбиты вдребезги, основания стен подкопаны, корни диких фиг гибкими змеями ощупывают кладку, находя слабину, и сжимают камни, раздвигая их в стороны. Неведомые шахтеры вырыли квадратные шахты и ушли, бросив груды, вытащенные наверх породы, горы золотоносного кварца. «Золото видно невооруженным глазом», — рассказывал Зуга. «Оно под ногами валяется, прямо посреди джунглей». Звезда правителя Мономатапа давно закатилась. Война сильно уменьшила количество подданных. С юга пришли жестокие завоеватели — отряды Матабеле. Для них покоренные племена — всего лишь скот, который презрительно называют Машона — пожиратели грязи. Среди побежденных победители набирают рабов, а то и просто загоняют их, как дичь, чтобы доказать свою мужскую зрелость или потешить короля. Матабеле несметно богаты скотом. У них десятки тысяч лоснящихся от сытости огромных быков с широко расставленными рогами, родословные которых восходят к временам Египта и Месопотамии. Зуга рассказал о глубоких потайных пещерах в горах, где жрецы исчезнувших царств со своей прорицательницей все еще отправляют магические обряды, сплетая тонкую сеть колдовства, в которую попадут надменные гордецы Матабеле. На исходе дня, когда солнце склонялось к горизонту, закрытому тучами красной пыли, Зуга поведал о краалях Матабеле, об импи, безжалостных боевых отрядах, равных которым не знала Африка. Прикрываясь большими щитами из сыромятной кожи, босые воины шли в битву. Обнаженные лезвия сигаев усеивали равнину, как звезды усеивают ночное небо. «Балантайн, а как бы вы с ними сражались?» Вопрос Ротса резко оборвал лирический поток повествования. Мгновение двое мужчин смотрели друг другу в глаза, и это было судьбоносное мгновение. Миг, когда жизни тысяч людей, как черных, так и белых, застыли на весах. Очень медленно одна чаша весов пошла вниз, судьба целого континента сдвинулась, изменив свою траекторию, словно комета. Я бы ударил прямо в сердце. Зеленые глаза Зуги внезапно заледенели. Небольшой отряд всадников. Сколько человек? Разговор вдруг зашел о войне. Солнце скрывалось за горизонтом, по пыльной фиолетовой равнине ползли зловещие тени, окружая группку людей, сидевших под деревцем верблюжьей колючки. Ян Чарут подбрасывал ветки в огонь. В красноватых отблесках костра мужчины говорили о золоте и войне, об алмазах, золоте и войне, об империи и войне. От этих разговоров казалось, что из темноты выезжают колонны вооруженных всадников, направляясь в будущее. Зуга вдруг поперхнулся на полуслове, будто увидел привидение или узнал заклятого врага, прячущегося в тенях. «Балантайн, что с вами?» — резко спросил Ротс, поворачиваясь всем телом, чтобы проследить взгляд майора. Прислонившись к стволу верблюжьей колючки, стояла высокая статуя птицы из зеленого стеатита. Спрятанная в хаосе, развешанной на ветвях упряжи и прочего снаряжения, она оставалась незамеченной, пока ее не выхватил из темноты неожиданный отблеск костра. Возвышаясь над сидящими мужчинами, словно военачальник на совете, птица слушала и направляла разговор о золоте и крови. Бессмертные, как само зло, древние, как далекие холмы, из которых его создали. Сокол взирал на Зугу пустыми глазами и, тем не менее, видел все. Казалось, хищник вот-вот раскроет клюв, издавая охотничий клич, или вопьется когтями в живую плоть. Зуге померещилось, что в темноте над статуей, будто живые, задрожали тени слов пророчества, изреченного давным-давно в глубокой пещере под холмами Матопо. Прекрасная обнаженная колдунья Умлимо Мономатапа предрекла: каменные соколы улетят далеко. До их возвращения не будет мира в королевствах Мамбо и Мономатапа, ибо белый орел
будет

0: сражаться с черным быком, пока соколы из камня не вернутся в родное гнездо. Эти слова, сказанные нежным голоском, снова зазвучали в ушах Зуги, эхом отдаваясь в голове. «В чем дело, дружище?» — повторил вопрос Пикеринг. Позвоночник пронзила дрожь, по рукам побежали мурашки, каждый волосок встал дыбом. Зуга вздрогнул, стряхивая наваждение. «Все в порядке», — хрипло ответил он. «Так, померещилось». Роц проследил за немигающим взглядом майора, направленным на статую, и вскочил. «Святые угодники! Это та самая птица, о которой вы писали в книге!» Он остановился перед статуей, молча рассматривая ее, а потом прикоснулся к каменной голове. «Великолепная работа!» — пробормотал Роц. Чтобы осмотреть вырезанный на пьедестале узор из треугольных зубов акулы, он опустился на колено и в таком положении стал похож на жреца, совершающего непонятный обряд перед идолом. По коже побежали мурашки. Избавляясь от суеверного наваждения, Зуга кликнул Яна Чарута, велев принести фонарь. При свете они пристально всмотрелись в полированный камень. С отстраненным видом, словно поэт, прислушивающийся к звучащим в голове стихам, Роц завороженно провел ладонью по статуе. Пикеринг и Зуга давно вернулись на свои места возле костра, а Роц все стоял в одиночестве возле каменного сокола.
1: «Балантайн, это настоящее сокровище. Как вы можете бросить его под деревом?» — укоризненно сказал он, вернувшись к огню. «Статуя валялась в худших условиях сотни, а может быть, тысячи лет», — сухо возразил Зуга. «Вы правы», — вздохнул Роц, переводя взгляд на птицу. «Статуя ваша, так что дело хозяйское». И внезапно предложил: «Я куплю ее. Назовите цену». «Не продается», — ответил Зуга. 500 фунтов. «Нет». 1000. «Ничего себе», — вставил Пикеринг. «На эти деньги можно купить 10 участков». Не глядя на друга, Роц кивнул. «Верно. За 1000 фунтов майор Балантайн мог бы купить 10 участков или заплатить свою долю за подъемники».
0: 1000 фунтов. Соблазнительное предложение. 1000 фунтов решило бы все проблемы.
1: «Нет», — покачал головой Зуга, — «извините». Он решил объяснить причину. «Статуя стала моим башком, талисманом удачи».
2: «Талисман удачи», —
1: фыркнул сидевший напротив Ян Чарут, и все трое повернулись к нему, только сейчас заметив желтого сморщенного гномика, спрятанного в ночной темнотой.
2: «Тоже мне удача», — презрительно повторил Готентот. «С тех пор, как мы подобрали эту проклятущую птицу, удача обходит нас стороной». Он сплюнул в костер, слюна зашипела и взорвалась облачком пара. «Эта птичка подарила нам мозоли на ногах, ободрала кожу на спине, сломала оси повозок и заставила лошадей охромить. От нее мы получили лихорадку, хворь и смерть. Мисс Олетта умерла, глядя на эту пташку. И Джорди отправился бы вслед за матерью, не выброси я проклятую штуковину из палатки».
1: «Ерунда», — сердито отрезал Зуга, — «суеверие, готентотские сказки».
2: «Ну да», — запальчиво возразил Ян Чарут. «То, что мы сидим в пыльной преисподней, отгоняя мух и потирая пустые животы, это что, тоже готентотские сказки? На всех соседних участках вытаскивают жирненькие алмазы, а мы находим только помет и навоз. Это что, суеверие? Или нам приснилось, что дорога обрушилась на наши участки и чуть не завалила Ральфа? Такую удачу приносит нам птичка? Послушай, старика, возьми 1000 фунтов, предложенные мистером Ротсом, и благодари его за то, что избавил тебя от этой... этой...» Не находя слов, Готентот мрачно уставился на статую под деревом.
1: «Черт побери!» — ухмыльнулся Пикеринг. «Да ты бронишься не хуже законной жены». Никого не удивила такая вольность в обращении слуги к хозяину. В Африке подобные отношения были в порядке вещей, слуга считался членом семьи, и все признавали его право голоса в семейных делах.
2: «Ян Чарут ненавидит статую с тех пор, как мы ее нашли».
1: «Расскажи-ка мне, как это получилось», — приказал слуге Роц. Ян Чарут самодовольно раздулся, обрадовавшись возможности рассказать интересную историю внимательным слушателям из влиятельных людей. Он с важным видом набивал глиняную трубку махоркой и прикуривал от уголька,
2: А мальчишки потихоньку вылезли из палатки, предвкушая его рассказ. Осторожно глянув на Зугу, они убедились, что отец не возражает, и осмелели. Джорди сел рядом с Яном Чарутом, склонив золотистую головку на плечо Готентота. Ральф скромно присоединился к мужчинам. «Мы путешествовали по диким землям целый год», — начал Ян Чарут. «Целый год! Не видели ни одного цивилизованного человека». Мальчики устроились поудобнее. Они 100 раз слышали эту историю, и с каждым разом она им все больше нравилась. «По дороге от берегов реки Замбези мы убили 200 слонов, сражались с бандитами и дикарями. Большинство насильщиков сбежали, умерли от болезней или попали в пасть хищникам. Припасы давно закончились. Не было ни соли, ни чая, ни лекарств, да и пороха всего ничего. Одежда превратилась в лохмотья, сапоги стоптались до дыр, и мы ставили на них заплаты из шкуры свежеубитого буйвола. Это было гибельное путешествие через горы, где нет перевалов, по рекам, не имеющим названий. От обычных людей давно бы остались только скелеты, дочисто обглоданные хищными птицами. Мы захворали, выбились из сил и потеряли дорогу. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилались безлюдные холмы, заросшие такими кустами, через которые разве что буйволы проберутся. И тогда вам понадобился мед, чтобы подкрепить свои силы, не удержался Джордан, который знал эту историю слово в слово, иначе пришла бы ваша погибель. И тогда нам понадобился мед, чтобы подкрепить свои силы, иначе пришла бы наша погибель, торжественно согласился Ян Чарут. Из кустов прилетела маленькая коричневая птичка, медоуказчик, и запела вот так. Готентот издал высокую трель, изобразив пальцами трепетание крылышек. «За мной!» — позвала она нас. «Идите за мной, я приведу вас к улью». «Но ведь это был не настоящий медоуказчик, правда?» — взволнованно вскрикнул Джордан. «Нет, Джорди, не настоящий. И все-таки вы пошли за ним». «Мы шли за ним много дней по бездорожью. Когда господин Зуга, твой отец, хотел было повернуть обратно, Ян Чарут оставался непреклонен. «Мы должны идти вперед», — говорил я. Хорошо зная духов, я к тому времени понял, что никакой это не медоуказчик, а демон в обличье птицы. Зуга слегка улыбнулся. Он помнил события немного по-другому. Через несколько часов следования за птицей Яну Чаруту надоела погоня. Пришлось его подталкивать и уговаривать. И вдруг, театральным жестом, Ян Чарут раскинул руки в стороны. «Перед нами выросла стена из серого камня, высокая, как гора. Топором я срубил лианы и нашел огромные ворота, которые охраняли злые духи». «Духи?» — улыбнулся Зуга. «Они были недоступны взгляду обычных смертных», — высокомерно пояснил Готентот. «С помощью магического знака я заставил охранников бежать». Зуга подмигнул Пикерингу. Ян Чарут не обратил внимания на ухмылки. За воротами находился двор храма, где лежали сброшенные с постаментов статуи соколов. Некоторые из них разлетелись на куски, и все они были покрыты золотом, грудами золота. «Если бы грудами. 50 фунтов чистого веса, если точно», — вздохнул Зуга. «Мы просеяли почву, чтобы выбрать осколки и маленькие кусочки. Мы собрали золото с земли, подняли на плечи эту статую и пронесли ее 1000 миль, брюзжа всю дорогу», — вставил Зуга, — «пока не вернулись в Кейптаун». После полуночи Ян Чарут подвел гостям оседланных лошадей. Роц взял поводье, не торопясь садиться в седло. «Скажите-ка мне, майор, почему вы не уедете в эту вашу землю на севере? Кажется, в книге вы называете ее Замбезией. Что вас здесь-то держит?»
3: «Деньги»,
2: — бесхитростно ответил Зуга.
3: «Почему-то я уверен, что дорога на север начинается отсюда. Средства на то, чтобы завладеть Замбезией и удержать ее, я получу на прииске. Мне нравятся люди, которые мыслят с размахом, не по одной монетке пересчитывают, а ведут счет на десятки тысяч», — одобрительно кивнул Роц. «На данный момент мое состояние составляет весьма скромную сумму».
2: «Есть способ изменить положение». Роц бросил пристальный взгляд на статую птицы. Зуга хмыкнул и покачал головой.
1: «Если надумаете продавать, предложите в первую очередь мне», — настаивал Ротс.
3: «Я продам ее только вам», — согласился Зуга.
1: Ротс вскочил в седло. Пикеринг подъехал к Зуге и склонился к нему.
3: «Он ее получит. В конце концов, статуя достанется ему», — серьезно сказал он.
1: «Вряд ли», — покачал головой Зуга. Пикеринг улыбнулся. «Ротс всегда получает то, чего ему хочется. Всегда». Взмахнув на прощание рукой, с зажатым в ней поводом, он пустил лошадь галопом и умчался вслед за Ротсом по пыльной ночной дороге.
3: «Отдай камень желтокожему», — тихо настаивал Камуза. 500 золотых монет, и мы вернемся к племени с богатой добычей. Твой отец, Индуна Иньяти, будет доволен. Сам король захочет увидеть нас в своем краале, Табас Индунас. Мы станем важными людьми».
1: «Я не доверяю этому бастарду».
3: «И не надо. Доверяй лишь золоту, которое он принесет».
1: «Мне не нравятся его глаза. Они холодные. Когда он разговаривает, то шипит, как желтая кобра». Матабели замолчали. В дымной темноте хижины они уселись в кружок вокруг лежавшего на полу алмаза, который странно переливался в отблесках костра. Закончив работу на закате, юноши беспрестанно спорили, спорили за ужином, поглощая жилистую баранину с кукурузной кашей, запекшейся в черствую лепешку, спорили, пуская по кругу рог с нюхательным табаком и колебас с пивом. Нужно было что-то решать. Скоро в дверь поскребутся. Бастард придет за ответом.
3: «Мы не можем продать камень. Он принадлежит Бакеле. Разве сын продает телят из стада отца?»
1: Камуза нетерпеливо хмыкнул. «Конечно, нельзя красть у своих соплеменников, у старейшин. Но ведь Бакела не Матабеле. Он Буни, белокожий. Закон не запрещает брать имущество чужака, как не запрещает воткнуть осягай в сердце трусливого Машона, позабавиться с его женой, забрать у него стадо или поджечь его крааль, чтоб детишки повизжали. Мужчина имеет на это полное право».
3: «Бакела — мой отец. Камень — его теленок, о котором я должен позаботиться».
1: «Бакела даст тебе одну единственную монету», — пожаловался Камуза.
3: Базу пропустил его слова мимо ушей. Взяв алмаз, он повертел его в руках.
1: «Это большой камень», — сказал юноша, размышляя вслух, — «очень большой». Он всмотрелся в алмаз, словно в глубины горного озера, с трепетом наблюдая, как внутри вспыхивают и переливаются искорки.
3: «Если я принесу новорожденного теленка, отец обрадуется и наградит меня», — сказал Базо, вглядываясь в кристалл. «А если я принесу ему 100 новорожденных телят, он обрадуется гораздо больше и увеличит мою награду в 100 раз». Опустив камень, Базо отдал несколько коротких команд. Воины торопливо бросились наружу, чтобы принести требуемое. Потом все молча следили за приготовлениями Базо. Сначала юноша расстелил на земляном полу накидку из шкур шакала. В центре поставил маленькую стальную наковальню. Матабели видели, как Зуга использовал ее, чтобы подправить подковы и сделать железные обручи для колес повозки. На наковальню Базо положил алмаз. Скинув накидку, юноша остался обнаженным, высокий, худощавый. Под гладкой черной кожей выделяются полоски пресса, широкие плечи покрыты мускулами, чрезмерно развитыми от упражнений с оружием. Широко расставив ноги, Базо взялся за отполированную рукоять кирки, ощущая привычную тяжесть стального наконечника. Прищурился, примиряясь, и взмахнул киркой, почти достав до потолка из связок сухой травы. Базо вложил в удар вес своего тела. Стальной наконечник со свистом обрушился вниз. Кирка ударила точно в центр выпуклой стороны камня. Алмаз взорвался осколками, будто на землю вылили ведро воды из горного озера. Сверкающие капли, осколки, частички бесценного кристалла наполнили всю хижину всплеском солнечного света, застучали по стенам, кольнули обнаженную кожу зрителей, взбили фонтанчики серого пепла в углях костра, рассыпались по блестящему меху накидки серебристыми рыбками, попавшими в сеть.
1: «Сын великого змея!» — радостно ухнул Камуза. «Мы богаты!» Матабели со смехом бросились собирать обломки. Вытаскивали их из угольев костра, выметали с земляного пола, вытряхивали из меховой накидки, складывая алмазы в подставленные ладони Базу.
0: пока камни не перестали помещаться в пригоршне. Крохотные осколки, упавшие в пыль или в пепел, были потеряны навсегда.
1: «Это ты здорово придумал!» — с искренним восхищением сказал Камуза. «Бакела получит свои камни, целую сотню телят, а мы получим больше монет, чем дал бы нам бастард!»
0: Уилбур Смит. Лучший из лучших. Работать на засыпанных участках было невозможно, так что отпала необходимость вставать до зари. Солнце уже поднялось над горизонтом, когда Зуга вышел из палатки, на ходу застегивая ремень. Ян Чарут и мальчики сидели под деревцем верблюжьей колючки. Столом служил ящик, крышка которого была покрыта натеками свечного сала и заляпана пятнами пролитого кофе. Завтрак, поданный в эмалированных мисках с обитыми краями, состоял из кукурузной каши без сахара. В последнее время цена на сахар подскочила до фунта стерлингов за фунт. Ночью Зуга почти не спал. Думал, прикидывал, снова и снова прокручивал в голове каждую деталь плана постройки новых подъемников. Как ни крути, а все упиралось в неразрешимую проблему — стоимость. Подъемники обойдутся в целое состояние. Увидев покрасневшие глаза отца, мальчики мгновенно поняли его настроение и притихли, сосредоточенно уткнувшись в тарелке с неаппетитной стряпней. Солнце вдруг заслонило чья-то тень. Не донеся ложку до рта, Зуга раздраженно поднял взгляд и прищурился против света. «В чем дело, Базу?» «Находки, Бакела». Юноша использовал английское слово «находки». «Покажи», — проворчал Зуга без всякого интереса. «Матабелли наверняка притащил какой-нибудь дурацкий кварц или кусок хрусталя». Базу положил на стол небольшой сверток. «Открывай, чего ждешь?» — приказал Зуга. Базу развязал узел на грязной тряпице. «Стекло!» — с отвращением подумал Зуга. «Почти целая пригоршня стекла, осколки, кусочки, самые крупные, не больше кончика сигары. Стекло!» — сказал он, собираясь смахнуть все на землю. Луч света упал на груду осколков, ослепив вспышкой радужных красок, рука Зуги повисла в воздухе. Медленно, не веря своим глазам, Балантайн нерешительно потянулся к сверкающим осколкам, но Джордан опередил его. «Папа, алмазы!» — закричал мальчик. «Настоящие алмазы!» «Джорди, ты уверен?» — невольно спросил Зуга внезапно охрипшим голосом. «Не может быть, чтобы им так повезло! Тут ведь сотни драгоценных камней, маленьких, совсем маленьких, но превосходного цвета, ослепительно вспыхивающих на солнце, словно молнии». Зуга неуверенно взял большой камешек из рук сына. «Джорди, ты уверен?» — повторил он. «Папа, это действительно алмазы! Каждый камешек!» Сомнения развеялись, сменившись подозрением. «Базу, откуда столько?» Зуга вдруг заметил нечто странное. Торопливо выбрав 20 самых крупных камней, он разложил их в ряд. «Да они все одного цвета, все до единого». Недоуменно нахмурившись, Зуга покачал головой. Его глаза внезапно блеснули. «О, Господи!» — прошептал он. Кровь отлила от лица. Он посерел, словно больной малярией на 10-й день приступа. «Одинаковые. Они все одинаковые. Сколы ровные и свежие». Зуга медленно поднял взгляд на Базу. «Базу, какого размера?» Горло перехватило и пришлось откашляться. «Какого размера был камень прежде, чем ты его разбил?» «Вот такого», — Базу показал сжатую в кулак руку. «Я разбил его киркой на много камешков. Бакела любит, когда камней много». «Я убью тебя», — хрипло прошептал Зуга по-английски. «За это я тебя убью». Шрам на его щеке налился кровью, превратившись в уродливое красное вздутие. Разъяренного Зугу трясло, губы дрожали, он медленно поднялся на ноги. «Я убью тебя!» — завопил Зуга во весь голос. Джордан вскрикнул от ужаса. Никогда в жизни он не видел отца в таком состоянии, в этом было что-то жуткое. «Я ждал этот камень!» «Болван! Недоумок ты, черножопый! Он открыл бы мне путь на север!» Зуга схватил прислоненный к стволу деревца карабин. Лязгнул стальной затвор, пропуская патрон, и дуло мгновенно уставилось на Базу. «Я убью тебя!» — заорал он, и вдруг остановился. Вскочив на ноги, Ральф надвигался на отца, пока дуло заряженного и взведенного ружья не уперлось в медную пряжку на ремне юноши.
2: «Сначала убей меня», — сказал он. Ральф смертельно побледнел, его глаза горели таким же зеленым огнем, как у отца.
0: «Уйди с дороги», — прохрипел Зуга. Не в силах ответить, юноша помотал головой. Он так решительно стиснул зубы, что они заскрежетали.
2: «Говорю тебе, уйди прочь», — выдавил Зуга.
0: Отец и сын стояли друг против друга, дрожа от ярости и напряжения. Наконец тяжелый ствол дрогнул в руках Зуги и медленно опустился, взяв на прицел пыльную красную почву между сапогами Ральфа. Повисло долгое молчание. Зуга судорожно вздохнул и злой как черт запустил карабином в ствол дерева с такой силой, что приклад треснул. Повалившись на свое место за столом, Балантайн обхватил голову руками. «Пошли вон!» Ярость прошла, голос прозвучал тихо и безнадежно. «Все вон!» Зуга в одиночестве сидел под деревцем. Злость выжгла его изнутри, оставив душу пустой и черной, словно вельт после пожара. Когда Зуга наконец поднял голову, то первое, что он увидел, был сокол. Птица сидела на постаменте из зеленого камня и усмехалась жестокой усмешкой хищно изогнутого клюва. Приглядевшись, он понял, что это всего лишь игра света и тени. Скупщик алмазов был совсем коротышкой, когда он сидел на вращающемся табурете. Высокие каблуки начищенных до блеска сапог не доставали до пола. В крохотной лачуге из гофрированного железа стояла невыносимая жара. Воздух колыхался, волнами опускаясь с потолка. Большую часть пространства занимал стол из необструганных досок, где разместились необходимые принадлежности ремесла, бутылка виски и стаканчики, чтобы задобрить владельца камней, лист белой бумаги, на котором рассматривают цвет товара, деревянный пинцет, увеличительное стекло, весы и чековая книжка. Чековая книжка была размером с Библию. На каждом чеке золотое тиснение и цветные картинки, по краю хоры ангелочков и морские нимфы в повозках из раковин, запряженных стаями резвящихся дельфинов. Британия в шлеме со щитом и трезубцем держит в руке перевернутый рог изобилия, из которого сыплются богатства империи, и еще десяток патриотических символов викторианской мощи. Шикарный шелковый галстук и желтые гетры скупщика не могли затмить великолепие чековой книжки. Вряд ли найдется старатель, который отказался бы от такой роскошной формы оплаты.
2: «Так сколько, мистер Вернер?» — спросил Зуга.
0: Скупщик споро рассортировал сверкающую груду алмазов на отдельные кучки по размеру, так как цвет у всех камней был абсолютно одинаков. Самые крохотные, величиной с песчинку, потянули на 300-ю часть карата, самый крупный — почти на карат. Вернер отложил пинцет и провел рукой по темным кудрям. «Выпейте еще стаканчик», — пробормотал он. Зуга отказался. «Как хотите, а я глотну». Наполнив доверху два стакана, Вернер, несмотря на протесты Зуги, поставил один перед ним. «Так сколько?» — настойчиво повторил Зуга. «Сколько они весят?» Вернер отхлебнул глоточек виски и чмокнул толстыми коричневыми губами. «Все вместе 96 карат. Вот это был алмаз. Больше мы таких в жизни не увидим».
2: «Сколько дадите наличными?» — оборвал его Зуга.
0: «Майор, я дал бы вам 50 тысяч, будь это цельный камень». Зуга скривился и на мгновение закрыл глаза, словно получил пощечину. 50 тысяч фунтов хватило бы на путешествие в Замбезию. Хватило бы на все — людей, оружие, верховых лошадей, повозки и бычьи упряжки, шахтерское оборудование для добычи золота, а также на фермы, семена и сельскохозяйственные орудия. Зуга открыл глаза. «Черт побери, плевать на то, что могло бы быть», — прошептал он. «Сколько вы дадите мне сейчас?»
2: 2000 и не пенсом больше».
0: «Можете попытать счастье в другом месте, но если вернетесь ко мне, то не получите даже этого». Алмаз раскололся почти на 200 осколков, значит, за каждый придется заплатить базу по суверену. Вот уж на кого не стоило деньги тратить, но долг есть долг, никуда не денешься. Из того, что останется, минимум 1000 уйдет на оплату его доли в постройке подъемников, итого 800.
1: Учитывая, что расходы составляют 100 фунтов в неделю, денег хватит на 2 месяца. Жалкие 60 дней вместо целой страны, богатейшей страны площадью в 100 000 квадратных миль. «Давайте», — тихо сказал Зуга, и одним духом осушил стаканчик. Виски заглушило подступившую к горлу горечь. У Ральфа был настоящий сокол, длиннокрылая птица, идеально приспособленная для охоты на открытых равнинах Гриквалленда. Юноше стоило немалых трудов поймать и приручить эту самочку. Для начала пришлось влезть на самую верхушку огромной акации. Ральф сунул птенца под рубашку, и тот до крови изодрал ему живот острыми когтями. Ловчего сокола, взятого птенцом из гнезда, называют гнездарем. Базу помог сделать колпачок и путы из мягкой кожи, но именно Ральф носил птицу на руке час за часом, день за днем, оглаживая и успокаивая, называя ее красавица, милая и радость моя. Наконец она стала есть из его рук и, узнавая, приветствовать негромким криком, подбрасывая приманку из чучела голубя на длинной веревке, Ральф научил соколенка атаковать добычу. По обычаю соколятников, юноша просидел всю ночь, держа птицу на руке. В этой схватке он должен был доказать свое превосходство. Час за часом в тусклом свете свечи Ральф не отводил взгляда от горящих золотистых глаз, пока не взял верх. Веки сомкнулись, и птица заснула, сидя на его руке. Он победил, и теперь мог брать сокола на охоту. Джордан полюбил птицу за ее красоту. Именно он придумал ей имя, начитавшись Плутарха, назвал сокола Сципионой. Когда соколенок освоился, Ральф иногда позволял брату носить птенца на руке и гладить перышки. На охоту Джордан сходил всего один раз. Когда сокол камнем упал на добычу, мальчик разревелся. Больше старший брат его на охоту не приглашал, нечего нюни распускать. Тот самый ливень, который обрушил дорогу на карьере, заполнил водой каждую впадинку в радиусе 100 миль. В сухие жаркие месяцы после потопа мелкие лужи и болотца высохли, но в 5 милях к югу, на полдороги к холмам Магерсфонтейн, еще оставалось озерцо. По берегам вырос тростник, где свили гнезда колонии красных и черных бархатных ткачиков. В тростниках юноши и построили себе укрытие. Осторожно, стараясь не порезаться острыми, как бритва, листьями, Ральф и Базу пригнули длинные стебли, сплетя из них крышу, чтобы спрятаться от взгляда сверху. Пушистые семена сыпались на голову из раскрывшихся соцветий. Зная, что белая кожа будет ослепительно сверкать на солнце, бросаясь в глаза даже с большой высоты, Ральф зачерпнул черной грязи и намазал лицо. «Если б ты родился Матабеле, не пришлось бы мазаться грязью», — хихикнул Базу. Ральф ответил непристойным жестом. Юноши приготовились ждать. Несмотря на колпачок, Сципиона чутким слухом улавливала шелест крыльев задолго до людей. Поворот ее головы и выпущенные когти предупреждали охотников о приближении добычи. «Не сейчас, моя хорошая», — прошептал Ральф. «Скоро, совсем скоро». Резко свистнув, Базу дернул подбородком, показывая на противоположный берег. Высоко в небе, на расстоянии 2 миль, летели 3 птицы. Большие черные крылья неторопливо опускались вниз, образуя характерный изгиб. «Вот твоя добыча, красавица!» — пробормотал Ральф, прикасаясь губами к покрытой пятнышками грудке и чувствуя сильное биение сердечка. «Ох, какие они огромные!» Крохотное тельце на его руке было легче перышка. Он никогда не выпускал Сципиона на гусей, может, и не стоит. Гусиный клин сделал неспешный круг над болотцем и, снижаясь, летел против солнца. Лучше не придумаешь. Солнце будет бить в глаза добычи, когда Сципиона ринется на нее с высоты. Отбросив сомнения, Ральф снял кожаный колпачок с серой головки. Желтые глаза, как 2 луны, сверкнули огнем. Птица встряхнулась, раздула грудку, и тут увидела черные силуэты гусей на фоне неба. Она мгновенно подобралась, готовясь взлететь. Перья, серые в лучах восходящего солнца, плотно прижались к телу. Ральф поворачивал руку, позволяя Сципионе следить за гусями. Даже сквозь толстую кожаную перчатку
0: Ее острые когти покалывали кожу. Маленькое тельце дрожало, словно струна, по которой легонько провели смычком.
2: Свободной рукой Ральф распустил узел на путах.
0: «Лови!» — закричал он и подбросил птицу. Она стрелой взлетела над тростником. На крыльях, изогнутых, как лезвие ятаганов, сципиона быстро набирала высоту.
2: Гуси заметили опасность, растерялись и забили крыльями. Клин распался, птицы бросились на утек. Две ринулись вверх, а третья камнем упала вниз, набирая потерянную скорость, и повернула обратно на север к реке.
0: Вытянув шею, прижав к телу перепончатые лапы, третий гусь летел совсем низко.
2: Сципиона набирала высоту. В косых лучах утреннего солнца бешено работающие крылья казались золотистыми дисками. Ведомая инстинктом хищника, она знала, что должна подняться как можно выше, чтобы на спуске высота превратилась в скорость. Гусь был гораздо тяжелее. Только молниеносный, неожиданный удар станет смертельным. Сокол поднимался вверх, не спуская глаз с удирающей в разные стороны добычи.
0: «Лови, не упускай!» — подбодрил Ральф.
2: Сципиона была голодна, но вполне могла отказаться от нападения.
0: Природа не приспособила соколов к охоте на такую крупную дичь. Чем выше поднималась Сципиона, тем очевиднее становилась разница в размерах птиц. Но вот охотница решила, что набрала достаточную высоту и зависла в воздухе. Долгие 10 секунд Ральф наблюдал за ее парением.
2: «Нет, добыча слишком велика, Сципиона не станет нападать».
0: «Лови, моя хорошая, бей!» — крикнул Ральф. Должно быть, птица услышала. Раздался смертоносный соколиный крик, высокий, звенящий, жуткий. Сципиона сложила крылья и камнем упала вниз. «Она выбрала третьего гуся!» — торжествующе закричал Ральф.
2: Нет, Сципиона не сдалась. Она выбрала гуся, который летел ниже всех, под острым углом к направлению ее полета.
0: «В груди этой малышки бьется львиное сердце», — с восхищением заметил Базу, наблюдая за крохотным комочком перьев, падающим вниз. Юноши слышали свист ветра в перьях, видели едва заметные движения кончиков крыльев, с помощью которых птица управляла смертоносным пике. Черный, с белыми пятнышками, гусь в панике захлопал тяжелыми крыльями. Охотница снижалась с умопомрачительной скоростью. Волосы на затылке Ральфа встали дыбом, словно от порыва ледяного ветра. Сципиона вытянула острые кинжалы когтей. Ради этого момента охотник и сокол так долго и упорно тренировались. Ради момента, когда когти вонзятся в добычу. Сципиона схватила гуся, раздался стук, словно в барабан ударили, да так что воздух задрожал. Из горла Ральфа невольно вырвался дикий первобытный крик. Распростертые крылья гуся судорожно задергались, черные перья, точно шрапнель от пушечного выстрела, разлетелись во все стороны, гусь обмяк, длинная шея изогнулась в агонии, сломанное крыло волочилось по воздуху. Сципиона вонзила когти глубоко, до самого сердца, которое все еще билось. От удара сокола сломались гусиные косточки и лопнули сосуды возле сердца. Завопив от восторга, Ральф сорвался с места. Смеющийся Базу побежал следом, откинув голову и наблюдая за падающими птицами. Перья, словно хвост кометы, разлетались позади. Ястреб падает к земле с добычей в когтях, а сокол нет. Сципиона должна была разжать когти, выпустить гуся, но продолжала его держать. Ральфа кольнуло беспокойство. Неужели его любимица сломала ногу или повредила себе что-то в этом ужасном столкновении? «Радость моя!» — позвал он. «Бросай его! Бросай!» Соколы не приспособлены для падения с добычей на землю. Сципиона могла оказаться под гусем, и тогда тяжелые туши ее раздавят. «Бросай!» — отчаянно завопил Ральф. Острые крылья затрепетали, пронзая воздух. Земля с головокружительной скоростью приближалась к ошеломленной птице, и вдруг она втянула когти, выпуская добычу, и застыла в воздухе. Гусь шумно шлепнулся на каменистую землю за болотцем. Охотница грациозно снизилась и села на черную тушку. У Ральфа чуть сердце не разорвалось от любви и гордости за бесстрашную красавицу. Сципиона тоненько крикнула, завидев Ральфа. Она оставила добытое с риском для жизни сокровище и охотно далась в руки. Ральф наклонился, задыхаясь от гордости, и поцеловал прелестную головку. «Я больше никогда не заставлю тебя охотиться на гусей», — прошептал он. Мне нужно было знать, сможешь ли ты это сделать, но теперь все, никаких гусей, никогда.
2: Голову гуся Ральф отдал Сципионе. Изогнутым клювом она разорвала угощение на части и поглядывала на Ральфа, глотая каждый кусочек.
1: «Она тебя любит», — сказал Базо, поднимая взгляд от огня, на котором поджаривал ломти гусятины, капли жира шипели на углях. Улыбнувшись, Ральф поднял любимицу и поцеловал в окровавленный клюв. «Я тоже ее люблю».
2: «Вы с ней похожи. Мы с Камузой часто говорили об этом».
0: «Нет никого храбрее моей Сципионы».
1: Базо покачал головой. «Помнишь тот день, когда Бакела чуть не убил меня? Когда он наставил на меня ружье, он был зол как черт и в самом деле готов нажать спусковой крючок».
2: Ральф нахмурился. Много месяцев прошло с тех пор, как он вступился за Матабелли.
1: «Никогда раньше я не говорил с тобой об этом», — сказал Базо, пристально глядя в глаза друга.
2: «Мужчинам не пристало трепаться, как девкам у колодца. Скорее всего, мы с тобой больше не вернемся к этому разговору, но ты должен знать, что я никогда не забуду».
1: Базо помедлил и торжественно закончил. «Я никогда не забуду, Хэншо».
0: Ральф мгновенно понял, в чем дело. Хэншо — ястреб, Матабелли дали ему имя. Такую похвалу не просто заслужить, это знак глубокого уважения. Отца зовут Бакела, кулак, а теперь его назвали ястребом в честь бесстрашной красавицы, которая сидит у него на руке.
2: «Я всегда буду помнить, мой брат Хэншо», — повторил Базо топор, — «никогда не забуду».
4: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного
5: слова. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
6: Вход в театр музыкальной комедии, итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
7: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

Чтобы попасть на улицу Глюка, надо обогнуть белую громаду центрального вокзала в Милане, нырнуть в черный туннель под железной дорогой и, выйдя на свет, сразу свернуть направо. Голубой итальянский полдень. Улочка, шипящая на солнце, как промасленная сковорода, совершенно пуста. Сзади невысоких разноцветных палаццо с истертыми временем фасадами стучат поезда. Когда за десяток лет до рождения Адриано их семья перебралась из Апулии на север страны в Ломбардию, мама Джудитта поначалу плакала от тоски по родному захолустному югу. Семья, кстати, была из тех, кого на итальянском севере называют «террони», что есть «южане». И слово это имеет пренебрежительный оттенок, ну, вроде нашего «кавказец». То есть судьба щедро вливала в темперамент еще не родившегося Адриано крутой закваски и желание противостоять и тоски. А потом мама привыкла к северу, тем более, что в нем была своя прелесть, особенно здесь, на тогдашней окраине Милана, где они, наконец, осели. Тогда сразу за последним на улице домом, где жила семья Челентано, начинались поля, откуда по весне летел нежный ветер. Из каждой трещины на асфальте вылезали маки, оранжевые шелковые тряпочки на стебельках, ниточках, а на горизонте стояли ярко-голубые горы. Вся улица была как длинный коридор коммунальной квартиры. Родственники, друзья, у мальчишек своя компания навек. У Адриано еще и тайная платоническая любовь с третьего этажа. Для него это была райская босоногая жизнь на краю города и детства, потому что скоро не будет не только детства, что естественно, хоть и обидно, но и этого города.

Это был конец 40-х годов. Итальянская жизнь, прежде провинциальная, и даже Муссолини с его амбициями этой провинциальности не развеял, ломалась теперь по-настоящему. На улице вроде той, что тянулась на задах миланской стационы Централе, наползал новый город. Старый во время войны сильно бомбили. Кроме того, экономический подъем. Куда вы с вашими пряничными домиками и коммунальным жильем? Только новые дома в Милане напоминали отныне сундуки хозяев, у которых хорошо с деньгами, но плохо со вкусом. Этот город полюбят нувориши всех стран, а Челентано, уже взрослый, удерет оттуда, сочинив перед тем свою едва ли не самую известную песню «Парень с улицы Глюка». Поводом для песни стал пережитый в детстве отъезд из рая. Одна из старших сестер, Адриана, вышла замуж, и мать решила подыскать квартиру, в которой они могли бы жить вместе с новой семьей. Уехали в центр, в тот огромный, холодный город, который Челентано потом почти возненавидел. Он придумал песню в виде незамысловатого диалога двух приятелей, один из которых уезжает, а другой остается, и первый завидует второму. Эту песню Челентано перепевает всю свою жизнь.

В 2011-м он спел ее с Сезарией Эверой на ее языке и в стиле ее родных Морн. И никак не влезающая в чужой протяжный напев изначально рок-н-ролльная музыка и даже откровенные шутки в клипе над самим собой, напоминающие шутки старых клоунов. На всем этом лежал налет какой-то горькой усмешки. Какая улица Глюка? Ничего такого не было, я вам соврал. И довольна.

Улица Глюка была спаяна с детством и, следовательно, с мамой. Маму Адриана воспринимал этакой горой. Она была большой, полноватой, немолодой. Родила Адриана, когда ей было за 40. За несколько лет до появления младшего сына семья пережила трагедию. На глазах у всей семьи умирала 9-летняя дочь, в памяти которой его и назовут. Адриано все детство и юность был младшим в окружении больших. Родителей, сестры, брат. С сестрами у Адриано была разница лет в 20. И когда он бегал босиком по полям позади своего дома, они уже жили взрослой жизнью. Странное дело, когда сын-подросток увлекся чем-то неслыханным для всей Италии – рок-н-роллом, мама, всегда певшая песни своей молодости, тоже вдруг стала ходить с ним на концерты и слушать дома новую музыку.

0: scherza, io non ti credo più.
1: Сеньора Джудитта не пасла сына, она предоставляла ему полную свободу и не слишком баловала. Когда уже после смерти отца в семье стало трудно с деньгами, она сказала, что Адриану пора работать. Но мама была чем-то вроде последней пристани, в которую приходит побитый бурями корабль. И уже став взрослым, Челентано признавался, что больше всего на свете боится двух вещей – смерти и того, что его оставит любимая женщина. Он был горяч и застенчив одновременно. Из тех парней, которых при виде молодого женского существа обдает жаром, а шагу при этом ступить не могут. Друзья шутили, что Адриано надо к девицам подталкивать. В конце концов, он завел роман с одной из девушек клана Челентано, член которого давали выступления, снимались в кино, продвигали диски свои и Адриано и весело тусовались. С Миленой Канту Адриано обручился. До секса у них так не дошло, и Милена упрекала потом Адриану, что он не спал с ней, потому что не хотел жениться, и она была права. Челентано готов был дать задний ход. А вот когда он встретил Клаудию, друзья тут же отметили, что, пожалуй, теперь Адриану придется сдерживать. Познакомился он с Клаудией Морони, или Мори, такой псевдоним она себе взяла, на съемках картины «Какой-то странный тип», в которой оба участвовали. Она была из тех женщин, которые вызывают у мужчины сразу два сильных чувства – излить душу и тащить в постель. Хотя ни на то, ни на другое Челентано не решался. Но однажды, когда съемочная группа обедала в гостиничном ресторане, он принялся смешить Клаудию и пообещал, что если она скажет ему номер комнаты, в которой живет, то веселье на всю ночь ей обеспечено. Перед таким искушением она не смогла устоять. Вечером он зашел к ней в номер, и они пошли бродить по высокому берегу над морем, а потом сидели в холле гостиницы, глядя на шторм. Челентано вернулся к себе, ненароком разбудил обитавшего тут же звукорежиссера и признался, что влюблен. Но поняв, что ему не легче, поскольку излил душу не по адресу, позвонил Клаудии. «Я тебя люблю. Я тебя услышал. Тоже». Потом он не знал, как ее поцеловать, хотя только об этом и думал, и даже пустился в рассуждение с самим собой, должен ли поцелуй быть нежным или страстным. Женщину, способную понять и утешить, он боялся неловко обнять. Вдруг все разрушится.

мать, хоть и не пришла на свадьбу Адриану и Клауди из чувства справедливости, потому что не была на свадьбах других детей, объявила сыну, что он женился на самой красивой женщине в мире, и потом часто повторяла это. Уже будучи больной и находясь в беспамятстве, Джудитта в какой-то момент пришла в себя и попросила конфетку. Ей достали из ящика комода карамельку, мать съела ее и сказала, чтобы остальные дети, их жены, внуки взяли себе по одной. Клаудия отказалась, и тогда Джудитта настояла: «Возьми». Андриана называл это потом причастием. Мама умерла. И, как сказал Челентано, его мир сжался. Утешали только Клаудия и дети, которых быстро народилось трое. Всех четверых Челентано воспринимал как совершенно свое, поэтому жену мог обнять прилюдно, а ей эти публичные нежности не нравились. Но разве любовь не выше уважения? Правда, после «Укрощения строптивого», где Челентано снимался вместе с Орнеллой Мутти, он завел с ней роман. 5 лет метался между двумя женщинами. Муть оставил ради него мужа и говорил потом, что это был самый сложный период в его жизни. Детей, уже подростков, он просил тогда об одном, чтобы они не ссорились и не увеличивали хаос в семье. А потом стыдился случившегося с ним, хотя это тоже была любовь. Ничего о ней не рассказывал и подвел только один итог. Его любовь к Клауди стала сильнее.

В доброй половине песен Челентано главный посыл таков: «Посмотрите, кретини, какой у нас мир, дух захватывает, и что вы с ним делаете? Своих врагов, собственно, не своих, а всего окружающего, он определил так: политики всех мастей и чиновники, вообще все богачи. И неважно, что сам Челентано далеко не беден, что он любит роскошь и дорогую одежду. В собственном представлении он никогда не был нуворишем. Он даже подчеркивал, что так и остался человеком из народа. Я, говорит, один из вас. И в этом нет кокетства. Богатство само по себе его не привлекало. Недаром он заложил свою огромную виллу ради того, чтобы снять фильм «Поторопись, пока не вернулась жена». И фильм о любви бедняков. Он сделал телеспектакль под названием «Моей сестре плохо», подразумевая под сестрой нашу планету. Название отсылало к цветочкам Франциска Ассизского, который ко всему живому обращался «сестра» или «брат». Челентано говорил о простой вещи: «Сестре нашей земле плохо по нашей вине». До этого он вел на телевидении передачу под названием «Фантастико», где выступал против коррупции, абортов, охоты. Ради того, чтобы зверям хоть немного жилось лучше, Челентано стал вегетарианцем и склонил к этому Клаудию.

Челентано, в детстве и юности не певший, когда вокруг пели все. Мать, отец, сестры, брат, лишь иногда насвистывавший что-то. Так вот, петь он начал потому, что услышал рок и не мог противиться напору этой музыки. Эта музыка, перевернувшая мир, в Италии началась с Челентано. Ей сопутствовали скандалы, которые Челентано вспоминал с улыбкой. Когда в Милане устроили первый фестиваль рок-н-ролла, группа Челентано взбудоражила публику больше всех. Вокруг Ледового дворца бурлил народ, то утекая в его недра, то вываливаясь обратно. В этот водоворот оказалась втянута даже проходившая мимо религиозная процессия. Верующий, оставив шедшего впереди всех священников, священники в одиночестве бросились внутрь дворца. Хотя Челентано, скорее всего, эту историю приукрасил, но брожение в умах и душах тогда было огромным. Рок был чем-то совершенно новым. И Челентано всегда говорит, что он был и остался сплошным роком. Именно так, не рокером, а роком. Хотя отдал дань всем направлениям, которые были в музыке того времени. То есть остался дерзким и как начал, так и продолжал поддевать публику. Раз он пел, повернувшись к залу спиной, в другой устроил фотосессию прямо на шпалах железной дороги. Лежал, подстелив коврик, в одних коротких штанах и болтая в воздухе ногами. Он даже поставил фильм, где сыграл мессию, пришедшего на землю, Джоан Луй, если дерзость больше, чем это.

Вся дерзость Челентано была попыткой научить людей жить без страха. Многие ли из тех, кто смотрел и слушал Челентано, понимали это? А даже если понимали, он в это не верил. Челентано решил отгородиться, насколько возможно, от этого мира. Не совсем, а так, чтобы жить и в стороне, и в людях. Рванул сначала на свою давно оставленную улицу Глюка, задумав купить там дом хотя бы сестрам и отнять у безжалостного времени частицу своего. А никакого дома уже не было, вместо него стоял другой, хоть и за тем же номером 14. Тогда Челентано купил участок земли за несколько десятков километров от Милана. Там горы, холмы, долины, и все цветет и пахнет. Дом Челентано задумал строить как крепость, эдакий бункер. Так его виллу потом и обзовут. К тому же он принялся постоянно докупать землю вокруг, чтобы если кто и поселился по соседству, то соседство это было дальним. И в результате скупил весь холм. Из-за таких расходов строиться пришлось долго, но зато какие виды открывались с вершины этого холма. А вокруг дома раскинулся огромный парк, нечто вроде райского сада, который Челентано оградил высоким забором и установил сигнализацию. Теперь на своей земле можно было жить от души. Например, устроить зверинец для развлечения собственных детей, воздвигнуть посреди фонтана статую, изображающую Клаудию обнаженной, и вообще чувствовать себя рядом с любимой, как Адам с Евой в раю. А Клаудия снималась в кино все реже, поскольку растворилась в заботах о муже. Чем ближе к старости, тем Клаудия больше забывала о себе. Располнела, посуровела, волосы стала забирать назад. Не дать не взять деревенская женщина, глава крепкой семьи. Младшая дочь Розалинда на вопрос журналиста, что, мол, ваша мама, прежде такая красавица, перестала следить за собой, ответила: «Мама занимается папой, он ей как сын». «Да», — настаивал Челентано, — «Клаудия мне как мать».

Вещей земных он уже все имел. Усадьбу строил, песни писал, фильмы снимал, жена любила, дети радовали. Хотя, что касается детской радости, то тут вышла неувязка, которую Челентано не заметил. Его младшая дочь Розалинда, долго молчавшая о том, каковы ее отношения с родителями, недавно рассказала итальянской газете, что их замкнутость на самих себе, то есть на том, чем занят отец, почти не оставляла детям шанса на близость с ними. «Боль», — сказала дочь, — «это когда ты не помнишь запах мамы, а твой папа поет «Азурро», — это знаменитая песня Челентано, но не подоткнет тебе вечером перед сном одеяло». Вот это привычное дело в семьях певцов и актеров, но ребенку-то от этого не легче. Едва Розалинде, самой серьезной и, наверное, самой талантливой из детей Адриано и Клаудия, исполнилось 18, она ушла из дома. Искала себя, писала картины и песни, снималась в кино, сыграла у Мела Гибсона в «Страстях Христовых» сатану, переживала долгие периоды отчаяния, имела проблемы с алкоголем, за вечер, признавалась, могла выпить бутылку водки. Из сексуальной ориентации последнее, как объяснил ей психоаналитик, было ничем иным, как попыткой любым способом утешиться. Потому что и Розалинда сама это сказала, ей с детства не хватало любви. Впрочем, она обронила, что ее старший брат Джакомо вырос человеком мягким и даже слабохарактерным, потому что его родительская власть подмяла. Значит, были и власть, и сила.

Челентано с детства была уверенность, что он не просто так, что он избранный. Началось это с одного случая. Была война. Адриано ходил в начальную школу, но однажды наотрез отказался туда идти, заявив, что плохо себя чувствует. Может, и приврал, но мама оставила его дома. А район центрального вокзала часто бомбили, и вот спустя несколько часов улицу Глюка облетела весть. Школа разрушена прямым попаданием бомбы, из находившихся там детей не выжил никто. И потом... Судьба давала Челентано много и давала щедро. От признания, которое он получил легко, не думая о славе, до женитьбы на самой красивой женщине в мире. И вот настало время, когда Челентано, как он сам рассказывал, захотелось кого-то поблагодарить за все. Кого он мог поблагодарить? Только Бога. Челентано сказал, что ему страшно вообразить себе мир, где не было бы никого выше человека. Он попытался сам изучать священные писания, начал с Ветхого Завета и обнаружил там большую суровость. А ему хотелось найти в божественном любовь, ту, которая сквозит через ткань мироздания. Тогда Челентано вместе с Клаудией отправился изучать Библию к отцам и иезуитам и целый год ходил туда в среду вечером. А поскольку он большой выдумщик и отличный режиссер, решил снять о Христе фильм. Его не беспокоило, когда это случится и как он сыграет, потому что сказал, режиссировать будет он. Итак, когда есть рай на земле, да еще в виде обширной усадьбы, а к этому прибавляется надежда на уголок рая небесного и некоторая одерзость, уверенность, как говорит Челентано, в том, что они с Творцом всегда поймут друг друга, в человеке с совестью и талантом просыпается страсть проповедовать. Так произошло и с Челентано. Закончились времена, когда Челентано, по его словам, оборачивал серьезные мысли в цветную обертку игры, шуток, эксцентрики, иначе люди эту пилюлю не съедят. Раньше я был королем невежд. Все смеялся и шутил. Теперь я каждый день читаю газеты, и мне не смешно. Он решил говорить впрямую. Тем более, что в способностях паствы воспринимать тонкие вещи несколько, видно, разочаровался. А проповеднический жар был в нем силен всегда. Когда-то приятель Адриано стал собирать и продавать металлолом. Сбор этого лома, как легко себе представить, сплошное искушение. И чтобы не подворовывать на этом деле, надо иметь нежнейшую совесть. Приятель Адриано таковой не имел, поэтому мухлевал с весами и магнитом, наваривая денежку. Но тут Челентано, тогда еще юнец, прочитал ему мини-проповедь о том, что воруя, мы обкрадываем сами себя. И через некоторое время приятель признался, что стал красть в половину меньше, на что услышал: «А надо бы совсем бросить!» «Да ладно!» — отмахнулся. «В Италии все крадут!» Именно поэтому возвысил голос Адриано. «Кто-то один должен перестать, чтобы разорвать этот круг!» Кстати, легко представить себе молодого Челентано лохматым и отвязным парнем, который говорит все это вроде шутя, но при этом жжет собеседника взглядом и глаголом. И слова его подействовали. Еще через некоторое время приятель принес ему в подарок магнит. Вот, дескать, завязал с преступным прошлым. Теперь же, по прошествии лет, Челентано вовсю вещал с экрана телевизора, иногда для большей убедительности надевая маску клоуна. И вдобавок стал писать статьи в газеты. Это уже совершенно серьезно, возвышенным слогом. Когда был убит судья Джованни Фальконе, известный борец с мафией, а телевидение не отменило в этот день развлекательные передачи, Челентано рассказал
раскритиковал менеджеров канала. Его проповедь итальянцы могли прочитать и в одном из мартовских номеров 2011 года «Карьеры де ла Сера» вскоре после того, как случилось землетрясение в Японии и утечка радиации с Фукусимы-1. Челентано наехал на Сильвио Берлускони. На последнем референдуме, говорил он, итальянцы вроде бы высказались откровенно против ядерной программы, а вы, сеньор Берлускони, опять заводите об этом разговоры.

0: Челентано по-прежнему любит Клаудио и детей, живет на своей вилле, почти не дает интервью, и только изредка папарацци успевают схватить в кадр за пределами поместья кого-нибудь из этих голубков, постаревших, но при этом обретших какую-то основательность. Они стали похожи на библейскую.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
4: Министерство культуры Российской Федерации, Российское военно-историческое общество, киностудия «Планета Кино» и Всероссийское общество слепых представляют.
5: Дорогие друзья, камни живут дольше, чем люди. Но именно люди, только люди – дают бессмертие всему, с чего коснется их подвиг. Подвиг героев сделал бессмертными камни Мамаева кургана. Пройдут годы и десятилетия. Нас сменят новые поколения людей. Но сюда, к подножию величественного монумента Победы, будут приходить внуки и правнуки героев. Сюда будут приносить цветы и приводить детей. Здесь, думая о прошлом и мечтая о будущем, люди будут вспоминать тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни.

0: Название «Не ради славы». Александр Яковлевич Неумывакин, президент ВОЗ.
1: Герой нашего фильма Иван Афанасьев, скромный, мужественный человек, настоящий солдат своей родины, отдавший свое здоровье ради нашего будущего. Он не сломался, уже будучи полностью слепым. Стал писателем и общественным деятелем. Нашел в себе силы вместе с выдающимися врачами с твоего времени побороть слепоту. И сегодня Иван Афанасьев является для нас не просто символом прошедшей великой эпохи. Его судьба – это пример для всех нас. Пример настоящего человека.
2: В городе Волгограде по улице Советской под номером 39 стоит обыкновенный четырехэтажный жилой дом довоенной архитектуры. Лишь наличие на нем символического образа воина-защитника и барельефа с изображением одного из эпизодов обороны этого дома выделяют его среди других зданий, построенных или восстановленных после войны. Ниже, почти во всю ширину мемориальной стены, перечислены имена защитников этого дома. Несколько десятков имен и фамилий. Русские, украинские, узбекские, грузинские, татарские и другие. И среди этих имен есть имя гвардии лейтенанта Ивана Филипповича Афанасьева. Моим боевым товарищам я и посвящаю эту книгу. В моем повествовании об обороне знаменитого Сталинградского дома нет никакой выдумки. Пишу об этом так, как сохранило события моя память. И если молодежь позаимствует кое-что у Воронова, Павлова, Глущенко, Иващенко, Рамазанова, Александрова и других моих фронтовых друзей, буду считать, что принес пользу. Иван Филиппович Афанасьев.
0: Светлана Анатольевна Аргасцева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея-заповедника «Сталинградская битва».
3: Начнем с того, что он все-таки в 40-м году закончил художественный вуз. В это время строился театр в Сочи. И вот мозаика в Сочи театра была выложена и его руками в том числе. Я хотела, чтобы на театре в Сочи появилась доска, которая бы говорила о том, что этот театр оформлял человек, который прославился в Сталинграде за защиту дома Павлова.
2: В истории Великой Отечественной войны этот дом известен под названием «Дом Павлова». Хотя сейчас нет уверенности, что в других странах кто-то, кроме военных историков, помнит это легендарное название этого дома. Прошло уже без малого 80 лет со времен тех событий, когда это топографическое обозначение дома в Сталинграде появилось на штабных картах командиров. И только на картах нацистов, беспрерывно штурмовавших этот жилой дом, он имел грозное обозначение «крепость». Такое обозначение дома было и на персональной карте фельдмаршала Паульса. Еще во время Сталинградской битвы рассказ о подвиге защитников этого дома облетел весь мир. О доме Павлова писали не только советские, но и американские и английские печатные издания. Подвиг гарнизона дома Павлова стал символом мужества и героизма русского солдата. А рассказ об обороне этого дома попал в отечественные учебники истории, став одним из ярких художественных образов для книжных произведений, фильмов, музейных экспозиций о Сталинградской битве. Одним из легендарных героев обороны дома Павлова был гвардии лейтенант Иван Филиппович Афанасьев, который большую часть времени обороны дома возглавлял свой гарнизон.
4: Наконец катер дрогнул. Почти бесшумно зарокотал мотор. Снаряды и мины то и дело поднимали на реке водяные фонтаны. Скрываясь под волнами и вновь появляясь на поверхности, проплывали мимо бревна, расщепленные доски, разбитые лодки. Горящими островками плыла нефть. Справа, почти у самого борта, С шумом поднялся столб воды и обрушился на нас. Солдаты, сидевшие ближе к правому борту, намокли с головы до ног. Кто-то выругался. Катер толкнулся о что-то и остановился. Приехали.
0: Ирина Анатольевна Ребец, кандидат исторических наук.
5: Командир, который организовал дом, оборону дома, причем так, что дом Заболотного все-таки в конце концов рухнул, а дом солдатской славы, он продолжал стоять. То есть Иван Филиппович обладал абсолютно аналитическим мышлением. Он прекрасно ориентировался в пространстве. То есть он стратегически видел, хотя он был лейтенантом, гвардии лейтенантом, он видел обстановку вокруг этого дома и сумел наладить оборону.
2: По приказу командира роты лейтенанта Наумова вечером 27 сентября 1942 года в жилой дом на площади 9 января пришла группа разведчиков под командованием Якова Павлова. Четырехэтажный дом занимал важное стратегическое положение. Он находился прямо напротив здания мельницы. Это понимали и командир полка Елен, и комбат Жуков. Разведчики Павлова должны были разведать обстановку в доме, закрепиться в нем и выйти на связь. Из-за плотного огня противника проникнуть в здание жилого дома разведчикам удалось только с третьего раза. А когда Павлов и его группа пробрались в дом, то в одном из подъездов они обнаружили группу мирных жителей, которые прятались в подвале.
6: Они говорят, откуда вы взялись? Они говорят, мы переправились с того берега, и мы будем защищать этот дом, и мы будем здесь стоять насмерть. Они рассказали о том, что во втором подъезде на первом этаже немцы. Разведчики приняли решение попытаться немцев уничтожить. И вот эти четыре человека смогли по одним источникам 7, по другим источникам 8. Человек, но они их уничтожили.
2: Павлов понимал, что вчетвером ему такое здание не удержать, но связи со штабом разведчиков не было. Нужно было отправить связного в штаб, который находился в здании мельницы. Вся площадь между мельницей и домом была под плотным огнем противника. У Павлова было всего 3 бойца. Отправить одного в штаб означало ослабить оборону здания. Их и так всего 4. Но среди мирных жителей оказался врач 10-й дивизии НКВД Калинкин. Он оказывал помощь раненым и остался в доме. Калинкин и вызвался пробраться под огнем в штаб для передачи командованию донесения от разведчиков Павлова с просьбой о подкреплении.
6: Были перестрелки, были сигнальные огни. И совершенно никто не понимал, дошел он до мельницы, до комбата Жукова, командира 3-го батальона. Знает ли о том, что, собственно, они укрепились в этом доме? И поэтому он такой был смекалистый, и он подумал, что если ночью на русском языке очень быстро и громко прокричать, то мельница услышит, а немцы не поймут. И он прокричал, что дом мною занят. Прошу подкрепления, Павлов.
4: Но то, что увидел я и пережил в тот день в Сталинграде, нельзя было сравнить ни с чем. Страшный оглушительный грохот, ослепительные вспышки, огонь, дым, которым мелькали человеческие фигуры. Все это оживило передо мной картину Брюлова «Последний день Помпеи». Там били громы и молнии, горело живое и мертвое от извержения огнедышащих недр Везувия. А здесь совсем другое. Сюда пришел враг и пытается бомбами, пушками и танками сломить волю защитников города. Но они сражаются.
2: После получения донесения от сержанта Павлова, командование стало на своих картах обозначать четырехэтажный жилой дом как «Дом Павлова» по имени командира разведчиков, которые первые заняли этот дом. С таким названием этот дом и вошел в историю Сталинградской битвы. Кстати, когда Павлов кричал через площадь свое послание, то соседний дом-близнец тоже отозвался. Его заняли бойцы взвода лейтенанта Николая Заболотного, поэтому дом-близнец на картах обозначали как «Дом Заболотного». А на помощь Павлову был направлен гвардии лейтенант Иван Афанасьев, командир пулеметного взвода со своими бойцами. Он, как старший по званию, и возглавил гарнизон дома Павлова.
6: Немцы решили использовать танки, потому что местность открытая, хотя танки в уличных боях крайне редко использовали. Отбив несколько атак, дом Павлова запросил противотанковые ружья. И туда подошли расчеты противотанковых ружей.
2: Командовал бронебойщиками лейтенант Алексей Чернышенко. В общей сложности гарнизон дома Павлова насчитывал 26 человек. Если посмотреть на национальный состав защитников дома, то получается настоящая дружба народов, такой мини-Советский Союз. Русские – Павлов, Александров и Афанасьев, украинцы – Афанасьев, украинцы – Сабгайда и Глущенко, грузины – Масиашвили

0: как дом, только с небольшой вентиляцией.
1: Это говорит о том, что при том, что это был единый организм, это были разные люди, и все-таки были яркие личности, которые, конечно, и поднимали какой-то дух, и мечтали о том, когда закончится война, как они соберутся, встретятся.
2: Показаны кадры радостной встречи солдат из фильма «Сталинградцы». Режиссер Евгений Котлов. 1983 год. Гостелерадио СССР.

0: Афанасьев, получив указание от командира роты Наумова, занялся организацией обороны дома. Фасад здания был частично разрушен авиацией и минометным огнем противника. Во избежание потерь от завалов, часть огневых средств была вынесена за пределы здания. В стенах и окнах, заложенных кирпичом, были пробиты амбразуры, наличие которых позволяло вести огонь из разных мест. Все было сделано так, чтобы дом был приспособлен к круговой обороне. К тому же нужно было решать вопросы и с гражданским населением, которое пряталось в доме, и с ранеными бойцами, которые появились после ежедневных кровопролитных боев. Вести масштабные бои с противником, имея прямо за спиной женщин, стариков, детей и тяжелораненых бойцов, было очень тяжело. Поэтому со временем все гражданские и раненые были эвакуированы в тыл.
1: Они прорыли траншею. Траншею, правда, прорыли неглубокую, потому что рыли сами, лопатами, ночью. Как правило, посылали в дом молодежь, сынов полков, по 15-16 лет парни, которые доставляли туда медикаменты, питание, боеприпасы. Потому как, естественно, это не было полностью изоляция. Это была налаженная коммуникация.
2: Полдень противник снова возобновил атаку. На этот раз фашисты были пьяными и лезли буквально на рожон. Некоторым из них удалось приблизиться к окнам и стенам дома, но уйти назад удавалось немногим. Пока шел бой, не замечали усталости. Но как только была отбита последняя атака и настало относительное затишье, так сразу усталость и сказалась. В голове шумело, а уши словно были закрыты пробками. Стоило присесть, как глаза сами смыкались и тут же куда-то все проваливалось. Стоит ли говорить о пустых желудках?
0: Учитывая, какие тяжелые бои вел гарнизон дома, количество погибших и раненых должно было исчисляться десятками. Но грамотно организованные огневые точки, пути перемещения, смена позиций, мужество бойцов и смекалка командиров Афанасьева, Чернышенко и Павлова свели потери гарнизона дома до минимума. За все 58 дней обороны дома погибло только 3 человека. Одним из них оказался лейтенант Алексей Никифорович Чернышенко.
1: Самых таких ярких, наверное, участников обороны дома Павлова был Илья Воронов. Это один из самых ярких и легендарных пулеметчиков, который, ну, мог филигранно владеть пулеметом, который мог рассчитать мертвую зону немецких пулеметов и выйти в эту мертвую зону и строчить пулеметов и уничтожать, потом возвращаться на свою позицию. Человек, который имел 14 ранений в доме Павлова, но не ушел из дома. Он сам делал перевязки себе, и, наверное, поэтому у него получилась гангрена. У него была ампутация ноги.
0: Основные потери гарнизон понес не во время двухмесячной обороны дома, а 24 ноября, когда они получили приказ перейти в наступление и захватить так называемый «молочный дом». Это было здание, которое находилось на другой стороне площади. Лейтенант Афанасьев повел свой гарнизон в бой. В этом бою участвовал и командир роты Наумов. 25 ноября, после того, как был захвачен молочный дом, бойцы за первые сутки отразили 4 контратаки противника, практически израсходовав весь боезапас. Последние минуты боя они дрались, по сути, голыми руками.
1: Афанасьев получил контузию. Вот, он был отправлен в госпиталь, но достаточно быстро поправился и был отправлен вновь на этот берег.

0: и уже воевал на территории завода «Красный Октябрь», ну, в составе 13-й гвардейской. Там он получил, ну, во-первых, за этот бой он получил орден Красной Звезды. Вот, и получил уже более тяжелое ранение.
1: Сейчас на месте, где в феврале 1943 года шли тяжелые бои в Сталинграде, во время которых Иван Афанасьев получил тяжелое ранение, находится средняя школа. В этой самой школе учится правнук Ивана Афанасьева. Коля – обычный мальчик из обычного класса. Он, как и его одноклассники, играет в компьютерные игры и смотрит фильмы о супергероях. Это дети. Но главное, Николай знает и помнит о подвиге своего прадеда. Как помнят и о подвигах своих предков и его одноклассники. И заслуга в этом не только их родителей, но и коллектива школы во главе с директором. Когда к работе с детьми подходишь не формально, а с душой, то и результаты этой работы видны даже невооруженным объективом камеры глазом.
2: Татьяна Владимировна Озерова, директор средней школы номер 34 города Волгоград.
3: У нас как-то мальчишка один, ну такой не очень благополучный, его тут вызвали там по судебным делам, ну и надо было там присутствовать. И ему говорят, что надо прийти на следующее заседание 2 февраля, а он говорит, я не могу 2 февраля прийти. А судья говорит, почему? У нас урок мужества. Урок мужества у него 2 февраля, и поэтому прийти он не может, потому что он знает, что он должен быть на уроке мужества.
4: На третий день гитлеровцы решили, по-видимому, окончательно разделаться с нами. Бой, как обычно, начался с ураганного артиллерийского и минометного обстрела. Укрываясь за развалинами, фашисты все теснее сжимали полукольцо. На Республиканской улице появились два танка. Они открыли сильный огонь по западной стене. Рамазанов и Сабгайда нырнули в подземку. Через несколько минут из наружного подвала загремели выстрелы противотанкового ружья. Один танк задымил и пополз за дома. Другой тоже скрылся.
1: Тяжелое ранение, полученное Иваном Афанасьевым зимой 43-го года, было не первым и не последним в военной биографии гвардии лейтенанта. Но именно это ранение в Сталинграде со временем привело к тяжелой болезни и инвалидности командира гарнизона Дома солдатской славы. После войны Иван Филиппович начал терять зрение и к 1951 году практически ослеп. Это был сильный удар не только для самого Афанасьева, но и тяжелое испытание для его семьи. К этому времени Иван был уже женат, и в их семье подрастал сын Анатолий.
3: Иван Филиппович, теряя зрение, приезжает сюда, и в 1952 году он потерял зрение окончательно. И он становится членом общества незрячих. И тут, я так понимаю, он устраивается на предприятии «Маяк». И надо сказать, что вот таким авангардом на этом предприятии «Маяк» становятся, конечно, военно ослепшие. Это Иван Филиппович Афанасьев, член партии, и другие военно ослепшие, которые группируются вот в такой деятельный актив.
1: Во время войны и после ее окончания в ряды Всероссийского общества слепых влилось огромное количество военно ослепших людей. Как раз из-за ранений многие фронтовики теряют зрение полностью или частично. Но одно дело, когда человек рождается слепым или теряет зрение в раннем детстве, тогда его можно обучить, подготовить к жизни незрячего человека. А вот когда взрослый, сильный человек вдруг перестает видеть, это огромный удар не только по физическому, но и по психическому здоровью человека. И тут на помощь военно ослепшим приходят специальные преподаватели из общества слепых. Без помощи специалистов и поддержки семьи даже очень сильному человеку трудно справиться с таким ударом судьбы.
3: Надо сказать, что вот почему-то мне кажется, что чисто энергетически Иван Филиппович искал какой-то вот помощи именно у своего дома, у той земли, где он и сложил своих товарищей, и получил вот эту вот контузию, которая потом радикальным образом сказалась на его здоровье. И вообще организация Сталинградского общества слепых, я изучала ее материалы в Государственном архиве Волгоградской области, была тогда очень сильной.
1: После битвы за Сталинград потеря зрения стала самым сильным испытанием для Ивана Афанасьева. Но если там, осенью 1942 года, в доме Павлова, ему помогало его мужество, смекалка, героизм его побратимов и, конечно, просто удача, то в этой ситуации главной опорой для Ивана Филипповича стала его супруга и верный друг Екатерина Ивановна. Она взяла на себя не только заботу о доме, но и стала глазами своего супруга. Именно она под его диктовку напечатала книгу Ивана Филипповича «Дом солдатской славы». Она же от его имени вела переписку со всеми бывшими бойцами легендарного гарнизона.
4: Из-за угла дома на Республиканской улице вышла старушка. Она постояла на углу и повернулась к Солнечной улице. Бабуся шла по противоположной стороне к мельнице. «Бабка, заходи сюда!» – крикнул Воронов. Но старуха отрицательно покрутила головой и продолжила свой путь. Павлов из первого подъезда вновь предупредил ее, но она на его приказ не реагировала. Павлов понял, что это враг. Очередь из автомата свалила старуху на землю. И в ту же минуту гитлеровцы открыли беглый огонь из минометов по западной стене. А когда стемнело, Иващенко и Свирин притащили тело старухи. Как и следовало ожидать, это была не старуха, а немец в женском платье. Маскарад не удался.
3: Даже рассказ незрячего человека, он, конечно, людей просто завораживал. Вокруг него начинает формироваться актив, и именно Иван Филиппович Афанасьев становится тем человеком, который вот именно генерировал, придумал, там, не знаю, вот, создал вот этот замечательный, пролонгированный во времени проект встреч защитников дома Павлова, которые начались при нем.
1: И пока в Волгограде ослепший Иван Афанасьев диктовал супруге новые главы своей будущей книги, на Украине врач Андрей Михайлович Водовозов разрабатывал свой авторский метод лечения поврежденного хрусталика глаза. Будущий профессор, доктор наук, заведующий кафедры, врач-офтальмолог с мировым именем, разработал свой оригинальный прибор «Криптоэкстрактор». Этот прибор уже применялся в других странах для лечения травматической катаракты. Андрей Михайлович модернизировал этот прибор, и его авторское изобретение так и стали называть «криптоэкстрактор Водовозова». Волею судьбы, по приглашению руководства мединститута, профессор Водовозов приезжает работать в Волгоград. И в 1964 году судьба сводит в операционной волгоградской клинике ослепшего героя Сталинградской битвы Ивана Афанасьева и врача-офтальмолога Андрея Водовозова.
3: На 10-15 минуте операции Афанасьев закричал: «Я вас вижу, вижу, Бога ради, тише», — сказал Водовозов, — «успокойтесь, вам сейчас ни в коем случае нельзя вообще не произносить ничего». И Афанасьев тоже опять погрузился во тьму, как он вспоминает, но это была уже другая темнота. Это была темнота зрячего человека.
1: В Государственном архиве Волгоградской области существует фонд профессора Водовозова, в котором собраны все материалы о работе Андрея Михайловича. Есть в этом фонде материалы и об операции, проведенной профессором в 1964 году. Во время этой операции один великий человек, знаменитый врач, вернул зрение другому человеку, герою, воину, защитнику Сталинграда.
3: Когда он через несколько дней выходил после операции, он, конечно, хотел увидеть жену. Конечно, он в толпе ее не узнал. А потом он увидел маленькую светлоглазую девочку. Это была его Тамарка. Это была его дочка, которая родилась вот в этот период, когда он был еще незрячим человеком.
1: Конечно, полностью восстановить стопроцентное зрение Ивану Афанасьеву уже не смог бы даже такой кудесник, как профессор Водовозов. Но главное, что теперь в очках он мог видеть свою любимую жену Катю, своего сына Анатолия и дочку Тамару, которую он увидел впервые только после операции. Он смог увидеть даже изданную к этому моменту свою книгу, благодаря которой страна узнала многие имена защитников дома Павлова.
3: А вот на первом экземпляре книги сохранилась надпись, которая гласит: «Дорогой Александр Михайлович, моим потухшим глазам вы дали жизнь, свет и солнце. Пусть эта маленькая книжица напоминает о моей безграничной благодарности и глубоком уважении к вам. Профессору Водовозову от автора». Далее следует подпись 6 марта 1966 года.
4: Движение по этой дороге было оживленное. Небольшими группами, по 2-3 человека и даже в одиночку, по ней брели на восток пленные. Их никто не сопровождал и не конвоировал. Особенно много было румын. Они то и дело спрашивали дорогу на Капустин Яр, где находился приемный пункт для военнопленных. И, по всей видимости, были довольны, что все опасности, все тяготы остались позади.
1: Но даже в последнем, переизданном издании книги Ивана Афанасьева «Дом солдатской славы» были названы не все имена героев обороны дома. Некоторые имена защитников по разным причинам не были внесены в список гарнизона. Сразу после войны в статьях и очерках о доме Павлова писали, что дом обороняли представители 11 национальностей. А если посчитать, то на барельефе, сделанном на торце дома, есть представители только 9 народов СССР. Двух точно не хватает. Один из них – это абхаз Алексей Шабанович Сугба, герой обороны, награжденный орденом Боевого Красного Знамени, который в конце войны раненым попал в плен и оказался в списках РОА. После всех проверок вину в предательстве с Алексея сняли, но его имя навсегда вычеркнули из списков защитников дома Павлова.
0: Честно могу сказать, еще... Вообще-то судьба многих защитников дома Павлова сложилась трагично, очень. Среди защитников был калмык, который тоже получил ранение, и тоже 25 ноября, который очень плохо говорил по-русски, Гарри Абадмаевич Хухолов, и который после того, как он поправился, его вызвали, и он был репрессирован.
1: Только в 1975 году Гарри Бадмаевич впервые приехал в Волгоград. Первым делом он пришел на площадь и нашел дом, который они обороняли. Герой из Калмыкии очень расстроился, когда не нашел своего имени среди защитников дома Павлова. Он привез с собой свою солдатскую книжку, в которой была запись, сделанная старшим лейтенантом, командиром роты Иваном Наумовым 6 ноября 1942 года прямо в доме Павлова, о том, что генерал Родимцев наградил Хохолова нагрудным знаком «Отличный снайпер».
0: И он, вернувшись в Калмыкию в 1943 году весной, в конце весны 1943 года, узнав о депортации, отправился в Сибирь искать своих родных. И только в 44-м году он изъездил всю Сибирь и там нашел.
1: Рассказывая о судьбе Ивана Афанасьева и о героической обороне дома Павлова, хочется упомянуть всех защитников дома. И самого Якова Павлова, который получил звезду героя только в июне 45-го года, и лейтенанта Алексея Чернышенко, который навсегда остался в Сталинградской земле, и командира роты Ивана Наумова, погибшего при штурме Молочного дома, и комбата Жукова, командира полка Елена, командира дивизии Родимцева, который побывал в этом доме, чтобы наградить и поддержать бойцов. Среди местных жителей, находившихся во время обороны в доме солдатской славы, была новорожденная Зина Селезнева. Она родилась в июле 1942 года, когда ее отец ушел в ополчение и погиб, а мать вместе с грудным ребенком прятались в подвале этого дома. Когда спустя почти месяц мирных жителей удалось отправить в тыл, состояние девочки было очень тяжелое. Врачи так и сказали: мама еще выживет, а вот грудничок уже не жилец.
5: Жива-здорова. Учится в Волгоградском политехническом институте.
2: Кадры из архива Нижеволжской студии кинохроники.

0: 17 августа 1975 года Ивана Филипповича Афанасьева не стало. Не дожив до 60 лет, он скоропостижно скончался. Сказались многочисленные ранения, полученные на фронте, в том числе и в Сталинграде. Сердце солдата, защитника, собравшее в себе всю боль страшной войны, перестало биться. Ни при жизни, ни потом Ивану Филипповичу так и не присвоили звание Героя Советского Союза, как и остальным участникам обороны Дома солдатской славы.
1: Как бы один подвиг, а такие разные награды. Вот. И, по сути, война вообще... Вы знаете, у нас как бы жизнь не всегда справедливая бывает. Ну, правда, вот как война самая несправедливая. Если говорить честно, 26 человек, которые защищали этот дом, они абсолютно все герои. Все.
2: Показаны кадры из фильма «Сталинградцы». Режиссер Евгений Котлов. 1983 год. Гостелерадио СССР. Последовательно крупным планом лица пятерых солдат. Губы нахмурены, сжатые в скупой улыбке.

0: Смерть Ивана Филипповича была внезапной. Естественно, что к ней никто не готовился. А когда партийные и городские власти осознали, что умер герой обороны дома Павлова, было уже поздно. Ивана Филипповича похоронили на городском кладбище. А ведь он даже при жизни просил похоронить его на Мамаевом кургане, рядом с другими защитниками Сталинграда. И только в 2013 году, через 38 лет после его смерти, прах героя войны перенесли на мемориальное кладбище Мамаева кургана. Огромная заслуга в этом принадлежит Дее Григорьевне Вразовой, человеку огромной души и неутомимой энергии, неравнодушной к памяти героев войны. Дея Григорьевна много лет занимается поиском и восстановлением имен погибших героев Сталинградской битвы.
1: Дея Григорьевна Вразова, общественный деятель.
2: Он начал всех собирать тех, кто остался жив после войны и кто защищал этот дом солдатской славы. И потом он решил написать даже эту книгу, и он сделал. И вот я считаю, что Иван Филиппович Афанасьев совершил свой подвиг гражданский, когда человек больной инвалид и делал такую огромную работу.
0: В ближайшее время, благодаря усилиям Всероссийского общества слепых, в Волгограде появится памятник командиру гарнизона Дома солдатской славы и музей его имени. Музей будет оборудован так, что его смогут посещать слепые и слабовидящие люди. Для таких людей придумана полная доступность и звуковое тифлокомментирование. И имя героя Сталинграда, гвардии лейтенанта Афанасьева Ивана Филипповича, вернется на карту города, который и он, и его товарищи защищали.
1: Наталья Евгеньевна Гапиенко, председатель региональной организации ВОС.
3: Ну, проект уже готов. Мы выиграли, к нашему, так сказать, счастью, президентский грант по созданию музея. Причем музей будет как стационарный, так и виртуальный музей имени Ивана Афанасьева. Этот проект мы, так сказать, задумали, затеяли, и он, в принципе, уже разработан, так как мы получили уже финансовую поддержку с нашей замечательной библиотекой для слепых специальной. Вот, все, в общем-то, у нас получилось так, как мы задумывали. Ну, теперь дело за малым — его реализовать.
4: Высоко подняв меч, она как бы призывает своих сынов к борьбе. Победа на Волге – это еще не окончательная победа над врагом. Впереди еще трудные годы войны. Отсюда, со священной высоты, насколько хватает глаз, виднеются бескрайние заволжские дубравы. Поля, озера, реки – это наша страна, наша родина. На десятки километров, утопая в зелени садов и парков, возвышаются над Волгой белокаменные жилые кварталы. Это наш родной Волгоград. Город-герой. Город боевой, трудовой славы.
0: 15 октября 1967 года. Мамаев курган. Открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы. На трибуне все руководство СССР во главе с Леонидом Ильичем Брежневым. Все ждут, когда доставят факел, зажженный от вечного огня, на площади павших борцов, чтобы зажечь вечный огонь в зале воинской славы на Мамаевом кургане. И вот одним из трех героев войны, кому доверили сопровождать вечный огонь на его пути на Мамаев курган, был герой Сталинградской битвы, командир гарнизона Дома солдатской славы, гвардии капитан Афанасьев Иван Филиппович.

0: одна из надписей на Мамаевом кургане гласит: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной матерью Родиной». И это исторический факт. И герой Советского Союза Яков Павлов, чье имя носит Дом солдатской славы, и Алексей Сугба и Гарри Хохолов, чьих имен до сих пор нет в списках защитников на стене легендарного дома, и герой нашего фильма, член Всероссийского общества слепых Иван Филиппович Афанасьев, все они, как миллионы других солдат, встали в ряды защитников Родины. Когда на нас напал враг, они не сдались, сражались, бились, вгрызались в эту землю, чтобы выстоять и победить. Иван Афанасьев и солдаты его гарнизона сделали все, что смогли, не ради славы, а ради жизни.
1: За каждый из

все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, как

0: Диктор Сергей Маховиков. Авторы сценария Владимир Баженов, Андрей Мочалин. Режиссер-постановщик Вячеслав Серкес. Генеральный продюсер Иван Евменьев. Съемочная группа благодарит Фонд поддержки творческих инициатив «Во имя добра», Музей-заповедник «Сталинградская битва», Государственный архив Волгоградской области, Волгоградскую региональную организацию ВОС, Администрацию города Волгограда.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
0: Фильм создан при поддержке губернатора Псковской области. Киностудия «Планета Кино» представляет Фильм Вячеслава Серкеза. Сергей Маховиков. Актер театра и кино. Режиссер.
11: Псковская земля всегда была в авангарде военной истории России. Со времен Древней Руси до наших дней Псков стоял неприступной крепостью на пути захватчиков и агрессоров, которые шли на нашу землю. Ратные подвиги знаменитых полководцев, как и простых жителей и защитников земли русской, навсегда вошли в военную летопись нашего Отечества. А Красное Знамя Победы, которое родилось на Псковской земле, так же, как и легендарный меч псковского князя Дамонта Тимофея, для всего мира стали символами силы русского оружия и несгибаемой воли нашего народа.
0: Название. Псков. Полет со знаменем Победы.
12: Псков всегда был неприступной крепостью для врагов России. А его стены ломали зубы и тевтонские рыцари, и Ливонский орден, польский король Стефан Баторий и шведский король Густав II. И хотя Наполеон Бонапарт и его армия не были во Пскове, именно выходец из рода псковских дворян Голенищевых-Кутузовых Михаил Илларионович во главе войска российского разбил непобедимого императора и закатил звезду знаменитого корсиканца. Здесь, на Псковской земле, в феврале 1918 года родилась Красная армия, которая через четверть века спасла Европу и весь мир от нацистского ада. Псков – это история подвига и ратного труда, а главное – это история русского народа.
0: Анатолий Васильевич Филимонов, кандидат исторических наук, профессор.
13: По сути дела, Псковский край, ну, является, можно сказать, одним из колыбелей российской государственности. Потому что первое упоминание о русской земле, 862 год, вот там упоминается имя Изборска, города, древнего города Псковской земли, откуда вот русская земля и начиналась. Ну а сам город Псков, первое упоминание в летописи, относится к 903 году в связи с женитьбой киевского князя Игоря на псковке Ольге, вот которая потом была княгиней Великой Российской.
12: В Пскове расположен 334-й полк транспортной авиации военно-воздушных сил Российской Федерации. До распада Советского Союза этот полк носил героическое наименование «Берлинский». Такое название говорило о том, что 334-й полк принимал участие в Берлинской операции, результатом которой стало взятие города Берлина, столицы Третьего Рейха, советскими войсками и ознаменовало конец войны в Европе. Одним из пилотов, служивших в этом авиационном полку, был Павел Яковлевич Югер.
0: Георгий Ильич Терешко, майор запаса.
14: Прежде всего, я хочу отметить, что это был человек слова. Если он тебя выслушал и сказал, напоминать больше не нужно. Это будет так, как он сказал. Был очень обязателен во всех вопросах. Не только в организации полетов и знания, но и жизненных ситуаций, семейных и других. В общем, в моем понятии это был образец офицера.
11: Вот это тот самый самолет, на котором летал Павел Югер. Вот это настоящий самолет Ли-2. Боевой путь младшего лейтенанта Павла Яковлевича Югера берет свое начало от воздушных боев над Сталинградом, потом был Курск, Белоруссия, Польша, и завершается он в Берлине. Младший лейтенант Павел Югер совершил более 800 боевых вылетов и дослужился от командира корабля до командира полка. 20 июня 1945 года экипаж корабля Ли-2 под командованием Павла Югера доставляет в Москву груз особой важности. Знамя 150-й стрелковой ордена Кутузова второй степени Идрицкой дивизии. Знамя Победы. В приказе о назначении Павла Югера на особый рейс было написано: «За проявленное мужество и отвагу при выполнении особых заданий командования фронтом».
0: Сергей Иванович Никифоров, полковник запаса.
15: Я у него многократно был дома. У него была небольшая папочка, где, значит, была вот фотография, это я хорошо помню, да, на аэродроме Чкаловской, где Знамя Победы выносит из самолета, стоит почетный караул, и там есть надпись «Вареников», и стоит экипаж. Просто экипаж, перечисленный экипаж. В том числе там стоит старший лейтенант Югер, который, будем говорить, был командиром этого экипажа, который привез Знамя Победы.
12: Доставить Знамя Победы в Москву на тяжелом транспортном самолете Ли-2 было очень сложной боевой задачей. Более 1500 километров от Берлина до Москвы экипаж транспортного самолета должен был пройти практически вслепую. Иногда, чтобы определить местоположение воздушного судна, Павлу Югеру приходилось опускаться на минимальную высоту, чтобы визуально установить ориентиры направления движения самолета. Ни диспетчеров на земле, ни боевого сопровождения у экипажа самолета Ли-2 не было.
14: Вы понимаете, сегодня мы сравниваем Ли-2 и современные самолеты. И это кажется, как они там. А тогда это был серьезный самолет. Государственные деятели на нем летали. Так что он был достаточно надежным, не комфортабельным, конечно, самолетом, но достаточно надежным. Я затрудняюсь сказать, что летный состав, взлетая с какого-то аэродрома, держит в голове, что тебе страшно, что тебя... Есть другие мысли какие-то, более важные. Если даже и кого-то одолевают такие мысли, пожалуй, никто не скажет их в открытую, что вот я боюсь. Я исключаю это.
12: В свои 22 года Павел Югер был уже пилотом с огромным боевым опытом. 22 года по современным понятиям еще мальчишка. И вот этот мальчишка, к июню 45 года кавалер 3 боевых орденов, доставил в Москву штурмовое знамя 150-й стрелковой дивизии «Знамя Победы». А в награду экипажу даже не разрешили сфотографироваться с легендарным знаменем, аргументировав это тем, что они не водружали его над Рейхстагом, а только доставили в Москву.
14: Конечно, достаточно сложный полет. Это должен быть и прекрасно подготовленный штурман, и борттехник, и стрелок. Все должны быть подготовлены к такому перелету. Это сегодня для того, чтобы перелететь с одного континента на другой, достаточно суток на подготовку экипажу и вперед. Тогда это было также выполнимо, но более скрупулезной подготовки требовало и все, и навыков пилотирования, безусловно.
12: После окончания войны Павел Югер продолжал нести службу в военно-воздушных силах СССР. Принимал участие в интернациональной помощи Корее, Вьетнаму, Индонезии, Египту и другим странам. Участвовал в воздушных парадах в Москве в дни военно-воздушных сил СССР. После увольнения в 1974 году из рядов вооруженных сил он в течение 12 лет работал на Псковском авиапредприятии гражданской авиации. Занимался общественной деятельностью. В 2005 году Павлу Яковлевичу Югеру присвоили звание почетного гражданина города Псков.
0: Юрий Самуилович Старобинец, подполковник запаса.
16: Павел Яковлевич, он же лично знал Егорова и Кантарию, и он приглашал их в наш клуб. Я был мальчишкой еще, я здесь жил еще, когда был школьником. И в этот клуб пробраться было невозможно. Я там забирался, еще старый деревянный клуб, я забирался туда по балкам и сидел сверху, слушал рассказ Кантарии, как они водружали знамя. Это была какая-то воспитательная работа, которая давала мне силы потом понять, что какие бы трудности не были потом в летной работе, то, что прошли летчики во время войны, мы по сравнению с этим... Дети, мы такого не могли даже знать и помнить.
12: В том же 2005 году Михаилу Минину, жителю Пскова, тоже было присвоено звание «почетный гражданин города». Ведь Павел Югер доставил в Москву одно из знамен Победы, которых было 9. 9 штурмовых флагов по числу дивизий 3-й ударной армии, которые принимали участие в штурме Рейхстага. Знамя, которое водрузили лейтенант Алексей Берест, сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, имело номер 5. Но именно флаг под номером 5 выбрали официальным знаменем Победы. Однако, согласно историческим фактам, были и другие флаги, поднятые над Рейхстагом. И история водружения первого красного знамени Победы как раз и связана с нашим героем.
17: Уроженец Псковской земли Михаил Петрович Минин имеет прямое отношение к истории знамени Победы. 30 апреля 1945 года в 22 часа 40 минут он в составе штурмовой группы под командованием капитана Владимира Макова одним из первых установил красное знамя над Рейхстагом. Пробравшись на чердак через слуховое окно, они вышли на крышу и водрузили знамя прямо в короне скульптуры богини Победы. Охраняли его до 5 утра. И только по приказу генерала Перевёрткина покинули Рейхстаг.
13: Считается так, что группа капитана Макова, в которую входил вот Михаил Петрович Минин, сам он уроженец тоже Псковского края, а потом последние годы он во Пскове жил все-таки. Вот они выдружили первыми это знамя. Вообще всего ведь на Рейхстаге было несколько тоже, 3 или 4 знамени было выдружено. Ну а потом вот то знамя, которое выдружили Егоров и Кантария, было поднято на купол. Его и стали считать знаменем Победы. Так что то знамя, которое выдружал вот и капитан Маков, и Минин тоже, оно просто вошло в историю как красное знамя. А их было несколько, повторяю, на Рейхстаге.
12: Михаил Минин вспоминал. Впереди бежал наш башкир Гази Загитов, который предусмотрительно захватил с собой фонарик. Им-то он и освещал путь по полуразрушенной лестнице. Все выходящие на нее коридоры мы забрасывали гранатами и прочесывали автоматными очередями. Перед самым чердаком я на ходу запасся древком, сорвав со стены полутораметровую тонкостенную трубку. По звеньям этой цепи через слуховое окно мы выбрались на крышу над западным фронтоном здания. И здесь, в еле различимой в темноте башни, Загитов и я стали прикреплять красное знамя. Вдруг на фоне огненного зарева от разорвавшегося на крыше снаряда Лисименко заметил наш дневной ориентир – скульптурную группу бронзового коня и огромную фигуру женщины в короне. Сразу же решили – лучше установить знамя там. Ребята подсадили меня на круп вздрагивающего от разрывов снарядов и мин коня, и я закрепил знамя в короне бронзовой великанши. Засекли время. Было 22 часа 40 минут по местному времени.
0: Владимир Анатольевич Афанасьев, главный научный сотрудник Центрального музея военных сил, кандидат исторических наук.
18: Определить, кто был первым, довольно сложно. После падения Берлина на стол Жукову легло, ну, более 20 точно представлений на присвоение звания Героя Советского Союза за водружение первого знамени над Рейхстагом. Маршал тогда принял решение. Нет, давайте сначала разберемся. А сейчас всех представленных наградить орденом Красного Знамени или Отечественной войны.
12: 150-я стрелковая, принимавшая участие в боях за освобождение Псковской земли, прошла долгий боевой путь. Дивизия была сформирована в сентябре 1943 года в районе города Старая Русса, а в апреле 1944 года вошла в состав 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии. В составе этих подразделений дивизия прошла от Невеля до Берлина. Летом 1944 года дивизия вела тяжелые бои с противником за освобождение важного железнодорожного узла станции Идрица Себежского района.
17: Идрица – это небольшой поселок городского типа Псковской области.
19: Ожесточенный характер боев в районе Идрицы в 1944 году определили наличие там крупного транспортного узла и мощной линии обороны «Пантера». Именно за освобождение поселка Идрица 150-я стрелковая дивизия была удостоена в числе других почетного наименования «Идрицкая». В мае 1945 года знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии было установлено над Рейхстагом и стало символом победы над нацистской Германией и ее союзниками. А поселок Идрица, соответственно, стал родиной Знамени Победы.
13: Гитлеровцы с 1942 года сооружали линию укрепления «Пантера», которую считали неприступной и которая должна была закрыть наглухо дорогу в Прибалтику. В течение примерно 4 месяцев советские войска готовились к штурму «Пантеры». Вот. И только в июле 1944 года вот возобновилось вот это наступление.
12: Вот так с июля 1944 года в названии дивизии и на ее знамени появилось наименование «Идрицкая». С этим названием дивизия и вошла в историю Великой Отечественной войны. А после мая 1945 года в наименование дивизии добавилось «Берлинская». Также и наименование «Берлинский» было присвоено 334-му военно-транспортному авиационному полку, в котором воевал Павел Яковлевич Югер.
15: Да, вы знаете, для меня это просто боль, потому что я, принимая парады, да, меня все время докладывали, начальник штаба докладывает, товарищ полковник, 334-й, Берлинский, Краснознаменный, военно-транспортный авиационный полк для парада построен. И я думаю, это время пришло.
12: Но в лихие 90-е почему-то из названия авиаполка убрали слово «Берлинский». Что это было? Прогиб в угоду так называемым «западным друзьям», отрицание собственной истории или все-таки что-то еще? Но факт остается фактом. Слово «Берлинский» из названия полка исчезло. На сегодняшний день ветераны 334-го авиаполка добиваются возвращения этого почетного наименования полку. А тем, кто забыл, надо напомнить, это наши деды и прадеды взяли Берлин, разгромили нацистскую Германию и ее союзников и водрузили красное знамя на куполе Рейхстага. Именно так и никак по-другому.
13: Что делать? Во-первых, конечно, воспитывать прежде всего правдой надо. Правдой. Ну вот на каком-то этапе, где-то на рубеже вот веков, 20-21-го, вот произошла дегероизация нашей истории. Вот стали уходить именно героические традиции, а больше как-то стало сосредоточиваться на негативе. И то, что сегодня вот как раз пытаются вот фальсифицировать историю, и мир, как говорится, против нас настроен, различные санкции, фальсификации.
12: Наименование «Идрицкая» 150-я дивизия носит и по сей день. Это название написано на штурмовом флаге номер 5, который был водружен над Рейхстагом и стал главным знаменем победы. Но не только наименование дивизии, бои за освобождение Псковской области и экипаж Ли-2 под командованием Павла Югера роднят знамя победы с Псковской землей. Боевая награда 150-й дивизии, вернее, ее название, тоже напрямую связана с историей Псковского края. Орден, которым награждена дивизия, носит имя великого полководца Михаила Илларионовича Кутузова.
19: История жизни великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова тесно связана с Псковом. Отсюда пошел род Голенищевых-Кутузовых. Есть версия, что Михаил Илларионович родился именно здесь, хотя все историки утверждают, что он родился в Санкт-Петербурге. Но то, что детство будущего великого полководца, победителя Наполеона, прошло именно на Псковской земле, это факт.
13: Владения Кутузовых в нескольких уездах были. Они в Псковском уезде были, в Опочицком уезде. Вот потом дети Кутузовых владели вот этими владениями. Вот, кстати, родители Кутузова в Опочицком районе, вот они в подклете церкви, вот в селе Теребени, похоронены там. А Михаил Ларионович Кутузов родился либо в Пскове, либо в Псковском уезде. Вот такие данные есть.
12: Оригинал Знамени Победы находится в специальном хранилище Центрального музея вооруженных сил. Знамя. А ведь это простой штурмовой флаг, сшитый из ситца, хранится в специальной капсуле. Внутри капсулы поддерживается постоянная температура и влажность. В этом году знамени исполнится 75 лет, ведь еще неизвестно, сколько лет самой ткани, из которой сшит штурмовой флаг. Время делает свое дело, и материал, из которого сделано Знамя Победы, может разрушаться. Поэтому флаг стараются не доставать из хранилища, чтобы лишний раз не нарушать микроклимат в капсуле. Ввиду этого наша съемочная группа решила учесть просьбу хранителей и не беспокоить легендарное полотнище. Пусть его увидят наши внуки и правнуки и следующие поколения россиян.
20: Вышили вот такое знамя. Вот это знамя должно было стать знаменем победы. Его специально изготовили. Ну, представьте, в боевой обстановке протащить его, где-то водрузить, ну, это немыслимо. Военный совет 3-й ударной армии принял решение изготовить 9 штурмовых флагов. И было решено, что именно флаг военного совета армии станет знаменем победы.
12: Знамя Победы должны были пронести по Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года. Для этой цели специально тренировался расчет в составе знаменосца Неустроева и его ассистентов Егорова, Кантария и Береста. Но в связи с тем, что участники расчета в мае еще были на фронте, воевали и не могли вести строевую подготовку к параду, а брать других знаменосцев было бы неправильно, маршал Жуков принял решение знамя не выносить. Поэтому на параде Победы этого знамени не было. И только в мае 1965 года, когда в Москве впервые после 1945 года прошел военный парад в честь Великой Победы, знамя 150-й стрелковой дивизии, штурмовой флаг номер 5, пронесли по Красной площади. Через год, в 1966 году, Павел Яковлевич Югер стал командиром 334-го краснознаменного берлинского полка военно-транспортной авиации, в котором он продолжал военную службу после войны. Выполняя боевые задания командования, Павел Яковлевич облетел еще полмира. И как он сам любил шутить, «Я со своим экипажем разве только что в Австралии не побывал».
21: Я пришел сюда в 1972 году в этот полк, когда им руководил Павел Яковлевич Югер, и прослужил под его началом 3 года. Полк к этому времени был прославлен на всю военно-транспортную авиацию. Это пик его славы, вот 1972-1974 год. Когда говорили нам, выпускникам, говорят, если кто-то хочет вырасти большие начальники, вам лучше идти в полки. Это был Витебск, Украина. 2 дивизии стояло, Прибалтика, там быстро вырастите. Но если хотите научиться летать, надо попасть в полк Югера.
12: 1 января 2006 года Павел Яковлевич Югер ушел из жизни. Организацию его похорон на себя взяли, конечно же, офицеры его полка, ветераны военно-транспортной авиации. Полковник Никифоров Сергей Иванович, который сам много лет командовал 334-м авиаполком, вместе со служивцами приложили все усилия, чтобы достойно проводить в последний путь своего прославленного командира. Павла Югера похоронили на кладбище рядом с бойцами 6-й роты и экипажем самолета, погибшим в 1993 году.
22: В отличие от сегодняшних, так сказать, людей, которые хотят себя пиарить, как говорят у нас, да, все фронтовики, они были настолько немногословны и настолько скромны, что говорить о том, что вот мы тут герои, там такие-то, никогда этого не было. Просто всегда они говорили о любви к своей родине, о том, чувстве долга, которое стояло перед ними. Но вот показывать свое геройство никто из них не выражал. Мы просто понимали это и все.
12: Заслуженный летчик, герой войны, стал на вечную стоянку в ряду других героев Псковской земли. Сейчас на его могилу приходят ветераны его полка, которые молодыми лейтенантами пришли служить под его командование и выросли в профессионалов высокого уровня, отдав свою жизнь служению Отечеству. И примером для них всегда был их командир Павел Яковлевич Югер, настоящий летчик, ас, в боевой биографии которого был один особенный полет. Полет со знаменем Победы.
19: В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне здесь, на Псковской земле, хочется еще раз сказать, героями не рождаются. В самые тяжелые времена обычные люди вставали на защиту своей родины. Псковская земля – земля героев. Земля, где началась история легендарного Знамени Победы.
0: Автор сценария и режиссер Вячеслав Серкес. Операторы Дмитрий Золотов, Александр Гурджи. Аэросъемки Павел Москалев. Монтаж Александр Смирнов. Дизайн Александр Смирнов. Звук Алексей Санатин. Диктор Сергей Маховиков. Исполнительный продюсер Надежда Нестерова. Продюсер Дмитрий Кабановский. Генеральный продюсер Иван Евменьев. Съемочная группа благодарит ПАО «Сбербанк», администрацию Псковской области, Фонд поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра», Совет ветеранов 334-го авиаполка, Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Псковскую епархию, командование и личный состав 334-го полка военно-транспортной авиации ВВС России.
2: Тифловизор. Видео, доступное по радио.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организацией «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
6: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями, могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатель Радио ВОЗ, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
5: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
7: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
5: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
7: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди. И для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс. И есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки. И, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их, как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
5: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
8: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
5: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
6: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности. И после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен. И после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращения к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
5: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
7: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. а также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом, то, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше, они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает, проверен на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение, то есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщества, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
5: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
8: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самое, надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
5: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
6: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название, которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
8: Юридический минимум НКО.
6: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
5: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
9: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
10: Кто пройти без трости может с Сочи до Москвы пешком? Кто незрячему поможет, да и зрячим, если что? За работу кто болеет, так же, как за дом родной? Где прикрикнет, где согреет? Подскажите, кто такой?
11: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Серафимович Третьяк. Юрий Серафимович, эта дата не просто цифра, а символ мудрости, огромного жизненного опыта и неугасимой энергии, которую вы щедро дарите людям, активно участвуя в Центральном правлении ВОС, в Совете по делам инвалидов при главе администрации губернаторе Краснодарского края, в Общественной палате Краснодарского края, в Общественном совете при Министерстве труда, Министерстве здравоохранения, Росздравнадзора. Вас знают как целеустремленного человека с твердой волей.
12: Уважаемый Юрий Серафимович, дорогой мой наставник, в праздничный день вашего юбилея я хочу пожелать вам, как вы меня сами учили, движения только вперед. Я хочу пожелать вам новых целей и их безусловного достижения. Я хочу пожелать вам добра, любви, тепла и света в душе. И, конечно же, я хочу пожелать вам здоровья. Но поскольку здоровье – это только средство, которое помогает нам достигать наших целей, пусть этого средства у вас будет много-много с большим-большим запасом. С юбилеем! Мой дорогой наставник.
13: Уважаемый Юрий Серафимович, поздравляю вас с юбилеем от имени всех женщин Татарстана. Желаю вам крепкого здоровья, любви, такого же позитива на 100 лет и более.
14: Юрий Серафимович, полностью поддерживаю это поздравление. Хочу вам пожелать, чтобы праздничный ваш день стал самым хорошим в вашей жизни и запомнился замечательными событиями. А также желаю, чтобы все последующие дни твоей жизни оставались солнечными, великолепными, теплыми, прекрасными, благополучия, крепкого здоровья и всего-всего самого хорошего. С праздником, Юрий Серафимович!
15: Юрий Серафимович, руководителей и коллективы Организации Всероссийского общества слепых Северокавказского федерального округа поздравляют вас с юбилеем. Почти четверть века вы возглавляете краевую организацию. Завоевали заслуженный авторитет и уважение людей. Являетесь примером умелого, инициативного и талантливого руководителя. Желаем вам прекрасного самочувствия, крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов и удачи во всех делах и начинаниях, теплого отношения и уважения друзей, близких и окружающих. Пусть человеческое уважение в дальнейшем питает вас жизнелюбием, оптимизмом и желанием делать для людей и ради людей. Будьте счастливы!
11: Являясь руководителем одной из самых крупных организаций во Всероссийском обществе слепых, Юрий Серафимович умеет ставить перед собой самые сложные задачи и находить пути их решения, несмотря ни на какие преграды. Для всего коллектива Краснодарского края вы не просто руководитель, а надежный друг и наставник. Мы ценим вашу мудрость, уважаем вашу принципиальность и восхищаемся вашей силой духа.
16: Юрий Серафимович, вас поздравляет председатель Краснодарской местной организации общества слепых Марадуда Николай Алексеевич. Юрий Серафимович, с юбилеем вас! Вы наша гордость, вы являетесь для нас примером. Мы желаем вам
17: здоровья, долгих лет,
18: мирного неба.
16: С днем рождения!
19: Уважаемый Юрий Серафимович, от Тихорецкой местной организации Всероссийского общества слепых и себя лично разрешите поздравить вас с юбилеем. От всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, благополучия. Пусть каждый день дарит радость и удачу, много светлых дней, добрых людей на вашем пути, успехов во всем, всегда и везде. Будьте счастливы! С праздником! С уважением, Гладышева Ирина Анатольевна, председатель Тихорецкой местной организации.
20: Дорогой Юрий Серафимович, Тимошевская местная организация Всероссийского общества слепых от всей души поздравляет вас с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, жизненной энергии, всего самого хорошего, доброго и светлого. Мы рады, что мы работаем вместе с вами. Благодарим вас за все. Крепкого здоровья вам на долгие годы.
21: Уважаемый Юрий Серафимович, от всей души поздравляю вас с юбилеем. В этот особенный день хочется сказать вам самые теплые, искренние слова. Ваша жизнь – это пример удивительной силы духа, отзывчивого сердца и настоящей человеческой мудрости. Вы не просто руководитель, вы тот человек, который умеет видеть в людях самое важное, дарить надежду, вдохновлять на новые свершения – даже в самых трудных ситуациях. Пусть здоровье будет крепким, как ваша воля, а сердце всегда остается теплым и открытым для добрых дел. Желаю вам мира в душе, гармонии в семье и простого человеческого счастья. С глубоким уважением и светлыми пожеланиями, Светлана Гладышева.
22: Уважаемый Юрий Серафимович, вы мужчина очень статный, для женских глаз такой приятный. Вам желаю долголетия, чтобы поздравить со столетием.
23: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы празднуем день рождения.
1: И не просто день рождения, а юбилей с большой буквы Ю. Одного очень замечательного человека с большой буквы Ю. Юлия Цезаря? Да. Юпитера? Да. Юниверсала? Конечно. Дорогой Юрий Серафимович, искренне поздравляем вас с юбилеем. Числа в паспорте и ваши награды – это просто составляющая вашего замечательного жизненного пути. И знаете, 3 по 25 – это хорошо, но 2 по 50 – это гораздо лучше. Счастья вам, здоровья и благополучия, спокойствия, понимания, процветания и развития во всех ваших уже начинаниях и продолжениях. На благо вашей семьи, на благо Краснодарской краевой организации, Южного федерального округа. Да что там, на благо всея Руси. С юбилеем, дорогой Юрий Серафимович.
2: Уважаемый Юрий Серафимович, Ейская местная организация и от себя лично поздравляем вас с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, сил, энергии на новые проекты, чтобы работа вас радовала, а ваши подопечные были благодарны.
11: Являясь полномочным представителем президента ВОС по Южному федеральному округу, Юрий Серафимович заботится не только об инвалидах Краснодарского края, но и об их товарищах из других регионов.
3: Дорогой Юрий Серафимович, учитель, наставник, друг, замечательный человек. От всей души, от своего имени и от имени Волгоградской региональной организации я поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю вам только крепкого здоровья, любви ближних, чтобы все-все-все ваши начинания сбывались, чтобы все у вас в жизни было только на 5 с плюсом. Мы, ваши помощники, мы, ваши друзья, всегда хотим равняться на вас, всегда хотим только подражать вашим начинаниям. И мы надеемся, что вы будете с нами долгие-долгие годы. Еще раз здоровья, успехов, всего-всего самого-самого лучшего. Обнимаем, любим.
23: Из Астрахани в Краснодар я посылаю привет. Юрий Серафимович, вам сегодня 75 лет. Для меня вы пример и опор. Человек с большой буквы, без спора. Спасибо за мудрость, за каждый урок, который в душе моей лег на замок. Здоровья вам, сил и удачи всегда. И пусть стороной вас обходит беда. Пусть дом ваш уютом и счастьем будет согрет. С юбилеем вас, Юрий Серафимович. Вам из Астрахани от Алины привет.
24: Уважаемый Юрий Серафимович, Херсонская региональная организация ВОС всем коллективам поздравляет вас с юбилеем. Желает вам крепкого кубанского здоровья, огромного счастья. И чтобы вы всегда оставались таким же открытым человеком, как вы есть, доброй душой и добрым сердцем. И чтобы Господь оберегал вас и вашу семью на жизненном пути. И чтобы этот юбилей остался навсегда в вашей памяти.
11: Уважаемый Юрий Серафимович, спасибо вам за ваше служение людям, за вашу верность обществу слепых и за ту неоценимую помощь, которую вы ежедневно оказываете нуждающимся. Мы от души желаем вам здоровья на долгие годы, тепла, уважения и благополучия. Пусть впереди будет еще много побед и радостных событий. С юбилеем вас!

Леонид Андреев. Баргамот и Гораська. Было бы несправедливым сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Бергамотова, в своей официальной части именовавшегося «Городовой бляха номер 20», а в неофициальной попросту «Баргамотом». Обитатели одной из окраин губернского города О, в свою очередь по отношению к месту жительства, называвшиеся Пушкарями, от названия Пушкарной улицы, а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «Пушкари проломленные головы», давая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности баргамот скорее напоминал мастодонта или вообще одно из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, давным-давно не погрузилась в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу баргамота через его маленькие заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, а околоточные надзиратели величали его дубиной, хотя и исполнительной. Для пушкарей же, наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц, он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всяческого почета и уважения. То, что знал баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городовых, когда-то с напряжением всего громадного тела, усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и, безусловно, господствовавшие над местностью. Чего не знал баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное, баргамот обладал непомерной силищей. Сила же на Пушкарной улице была и прима, и ультима ратио. Населенные сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены растрепанные, простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятик. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как окаменный оплот, разбивалась о непоколебимого баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их за клин. Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки баргамота, протестуя лишь для порядка. За это их баргамот бил. С его точки зрения не сильно, но вполне достаточно для того, чтобы человеку, менее закаленному, чем пушкарь, причинить увечья. Таков был баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с не меньшим достоинством. Маленькая покосившаяся хибарка, в которой обитал баргамот с женой и двумя детишками, и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда баргамот ворочался, могла быть спокойна, если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза.
хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марьи, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой — вертеть им при всей его грузности с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины. Часу в 10 теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту на углу Пушкарной и Третьей Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресенье, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до 3 часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение 10 годов. Хотелось тоже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. Ввиду смутных ощущений поднималось в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так только Тюре пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще? Тьфу! — плюнул Баргамот, сделав цигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до разговления. Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных с бесконечным количеством сборок сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть за стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию. Но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания. Да и он с неособенной любовью посматривал на своих крестников, смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок.

великопостных колоколов разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосуется. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не ленючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник. «Потешный мальчишка», — ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души. Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотание. «Кого это несет нелегкое?» — подумал Баргамот, заглянув за угол, и всей душой оскорбился. «Гораська! Сам с своей собственной пьяной особой. Его только не доставало. Где он поспел до свету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гораськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гораська со средины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно вопросительно вглядываясь в стену, Гораська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гораська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до середины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей, с первым же из которых Гораська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия. «Фонарь! Пру!» — кратко констатировал Гораська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гораська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того, чтобы осыпать столб заслуженными ругательствами, Гораська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок. «Стой, дурашка! Куда ты?» — бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. «Вот!» — Гораська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость. Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гораську. Никто ему так не досаждал на пушкарный, как этот пьянчушка. Так посмотришь, в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке, и все это выходит у него по-благородному. А Гораська все из-под тишка. С язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самый обидный и злоязычный. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почтенных лиц на пушкарный и начнет костить. Без всякой причины, здоров живешь. Соберется толпа взрослых ребят и с наслаждением слушает, как Гораська омрачает честь и доброе имя купца Пиншакова, находит крупные изъяны в его генеалогическом дереве, набрасывает тень на поведение всех его отдаленных родственников и выражает сильные сомнения в принадлежности к порядочному обществу его друзей и знакомых. Приказчики ловят Гораську,

0: голове бьют. Толпа хохочет. Рекомендую поддать жару. Самого Баргамота Гораська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гораськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли. Чем промышлял Гораська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртной запах. От Гораськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть кочевал Гораська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на пушкарную, где его не бил только ленивый, был опять-таки тайной бездонной Гораськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гораська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик. На этот раз Гораське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отребья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшие засохнуть. Физиономия Гораськи с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения. Гораське удалось, наконец, расстаться со столбом, когда он заметил величественно безмолвную фигуру Баргамота. Гораська обрадовался.
1: «Наше вам, Баргамоту Баргамотычу! Как ваше драгоценное здоровье?» Галантно сделал он ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.
0: «Куда идешь?» — мрачно прогудел Баргамот.
1: «Наша дорога прямая».
0: «Воровать? А в часть хочешь? Сейчас подлеца отправлю».
1: «Не можете. Нынче нам полиция... Пфу!»
0: Гораська хотел сделать жест, выражающий удальство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевок.
2: «А вот в участке поговоришь. Марш!»
0: Мощная длань Баргамота устремилась к засаленному вороту Гораськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гораськи на тернистом пути добродетели. Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шхуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным. Вместо заслуженного отдыха тащись с этим пинчушкой в участок.
1: Эх!
0: У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гораськи шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом.
1: «А скажи, господин городовой, какой нынче у нас день?»
2: «Уж молчал бы», — презрительно ответил Баргамот. «До свету нализался».
1: «А в Михаиле Архангеле звонили?»
2: «Звонили. Тебе-то что?»
1: «Христос, значит, воскрес?»
2: «Ну, воскрес».
1: «Так позвольте!»
0: Гораська, ведший этот разговор в полоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом. Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гораськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот. Гораська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гораська посмотрел вниз, потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике. Гораська воет. Баргамот изумился. Новую шутку, должно быть, выдумал, решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гораська продолжал выть без слов, по собачьи.
2: «Что ты, очумел, что ли?» — ткнул его ногой Баргамот.
0: Воет. Баргамот в раздумье.
2: «Да чё тебя расхватывает?»
3: «Яичко!»
2: «Ну?»
0: Гораська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял одну руку кверху. Рука была покрыта какой-то склизью, которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.
3: — Я по-благородному похристосоваться яичко, а ты...
0: — бессвязно бурлил Гораська, но Баргамот понял. — Вот к чему, стало быть, вел Гораська. Похристосоваться хотел по христианскому обычаю яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес? А теперь он разбил его и плачет. Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось. И как плакал бы Ванюшка, и как бы ему, Баргамоту, было жаль.
2: «Экая оказия!» — мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчушку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный. «Похристосоваться хотел. Тоже душа живая!» — бормотал городовой, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его.
0: «А я того, в участок.
2: Эш ты!»
0: Тяжело крякнув и стукнув своей селедкой по камню, Баргамот присел на корточки около Гораськи.
2: «Ну, — смущенно гудел он, — может, оно не разбилось?»
3: «Да, не разбилось. Ты морду всю готов разбить, ирод!»
2: «А ты чего же?»
3: «Чего?» — передразнил Гораська. «К нему по-благородному, а он в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!»
0: Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гораськи. Всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то в самых отдаленных недрах его дюжего тела что-то назойливо сверлило и мучило.
2: — Да разве вас можно не бить? — спросил Баргамот не то себя, не то Гораську.
3: — Да ты, чучело огородное, пойми!
0: Гораська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ. Когда сосредоточен насопевший Баргамот, голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:
2: «Пойдем ко мне разговляться».
3: «Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!»
2: «Пойдем, говорю!»
0: Изумлению Гораськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел, и куда же? Не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще разговляться. В голове Гораськи блеснула соблазнительная мысль навострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гораське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городовых, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.
3: «Верно говорите, Иван Акиндинович, нельзя нас бить!» — поддерживал Гораська, чувствуя даже какую-то неловкость. Уж больно чуден Баргамот.
0: «Да нет, не то я говорю», — мямлил Баргамот, еще менее очевидно, чем Гораська, понимавший, что городит его суконный язык. Пришли, наконец, домой. И Гораська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращил глаза при виде необычайной пары, но по рассеянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать. Вот ошалевший и притихший Гораська сидит за убранным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отребий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть, и хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и еще больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гораська. «Иван Акиндинович, а что ж ты вонятки-то? Сюрпризец?» — спрашивает Марья.
2: «Не надо потом», — отвечает торопливо Баргамот. Он тоже обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы. Но сквозь эту солидность сквозит тоже изумление, что и у Гораськи.
3: «Кушайте, кушайте», — подчует Марья. «Гарасим, как звать вас по батюшке?»
2: «Андреич».
3: «Кушайте, Гарасим Андреич».
0: Гораська старается проглотить, давится, и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дисконтом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянную и жалкою миной смотрит на жену.
3: — Ну чего вы, Гарасим Андреевич, перестаньте, — успокаивает та беспокойного гостя. — По отчеству. Как родился, никто по отчеству не называл.
0: Утро. У открытого окошка сидят за столом Баргамот и Герасим Андреевич и кушают с прохвала чай. Желтый помятый самовар, как бы пытающийся своим блеском затмить блеск горячего апрельского солнышка, отражает в себе тощего субъекта в кубовых чистых шароварах, подтянутых чуть ли не под мышки, и ситцевые в розовых крапинках рубахи, свободные и без малейшего риска, могущего вместить в себе три таких субъекта. Разговор идет степенный. Баргамот, пережевывая слова, излагает свой взгляд на ремесло огородника, являясь, видимо, одним из его приверженцев. Вот пройдет неделька, и за копание гряд нужно будет приняться. А спать пока что Герасим Андреевич может и в чуланчике. Время к лету идет. Еще чашечку выкушайте, Герасим Андреевич.
3: Благодарствуйте, Иван Акиндинович. Кажется, уже достаточно.
2: Кушать, кушайте. Мы еще самоварчик подогреем.
4: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
5: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
7: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели, дорогие друзья. С вами студия Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях потрясающая девушка, актриса, модель, певица, блогер,
3: телеведущая,
2: публичный деятель, да, такой известный человек, которого знают все. Это, я не знаю, как тебя правильно сначала назвать, это Маниша Стар, это Валерия Калачева, это человек, который всегда, несмотря ни на какие обстоятельства, не унывает и потрясающе поет. И также, дорогие друзья, наверное, все вы знаете, что это бывшая супруга Пьера Нарцисса. Добрый день, Леточка.
3: Добрый день. Да, действительно, вот тут уже с первой секунды у нас начинается приключение. Почему у меня такое огромное имя? Через пробел несколько имен. Но вот так вот получилось, потому что 20 лет я выступаю под псевдонимом Маниша Стар. И в светской хронике обычные, то есть домашние, я Валерия Калачева. Но так как я вышла замуж и добавилась Шахрай, получается так. Маниша Стар, Валерия Калачева, Шахрай. Представляете?
2: Представляю. Просто я потом хотел уже потом открыть еще один секрет, которые все знают. Конечно же, теперь ты являешься супругой Евгения Шахрая, заслуженного артиста России, потрясающего певца, музыканта. Прежде чем мы сейчас продолжим, дорогие друзья, предлагаю послушать песню в твоем исполнении. Мне очень нравится, как ты поешь на французском.
3: Обожаю.
2: Я когда послушал, мне очень понравилось. Кстати, надо отдать должное, что Пьер вообще потрясающий. Пьер по-французски. Я обожал его всегда слушать вживую в клубах вообще везде.
3: Да, у него талант именно по-французски.
2: От Бога, да. Я не знаю, почему он не пел.
3: А-ля Жо Дассен.
2: Да, вот ты знаешь, что в караоке-клубе.
3: Как это не пел? У него концерты были построены на этом.
2: Да, я знаю, но я имею в виду, что не так широко известно это было просто.
3: А, ну здесь у нас французские не так воспринимают.
2: Да.
3: А вот во Франции в хит-парадах у него отлично песни стоят и занимают почетные места. В Австралии также, в Камеруне это само собой. А здесь вот почему-то полюбилась «Шоколадный заяц». Но коль так, то так. Что?
2: Ну, как говорится, каждой стране свое. Вот, а мы слушаем твоим исполнением. Исполнение песню какую? Какая-то песня? Побей, пожалуйста.
3: Это потрясающий, красивый трек SOS Dentaren and the Tress.
2: Слушаем эту песню на волнах радио ВОС в исполнении нашей гости Маниши Стар.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Валерия Калачева, она же Маниша Стар, она же Валерия Шахрай сегодня у нас в гостях. И вот у меня такой первый вопрос. Все-таки, знаешь, ну, как говорится, от судьбы не уйдешь, да, у нас жизнь такая, что люди рождаются, люди уходят, люди умирают, люди оставляют большой след за собой. И ты знаешь, оно, наверное, вот как говорят, что большое видится на расстоянии, да. Вот спустя уже сколько лет, да, когда Пьер ушел, скажи, пожалуйста, каким ты его сейчас помнишь? Каким он был вот для тебя? Как вы познакомились? Вкратце.
2: Ой, даже боюсь сказать слово «вкратце», это невозможно. Буквально вчера к программе, тоже готовясь, я открыла наш очередной терабайт и смотрела все наши видео, и это, ну, вот как будто бы не уходил, это раз. Во-вторых, так соскучилась я, но настолько сильно, что такое чувство щемящее в груди. И не знаю, я в себя, наверное, сутки приходила, а потом лучше, думаю, не смотреть. И потому что так я с ним общаюсь на ментале как-то, во снах. Но там больше красок и больше воспоминаний, и смеха, и слез, и ссор каких-то, и радости, и жизненных событий. Но все-таки
1: помнится больше хороший, наверное, да?
2: Все помнится.
1: Все помнится.
2: Как ни странно.
1: Ясно. Вот мне он запомнился таким, знаешь, человеком, как тебе сказать, всегда, ну вот на публике же, да, дома одно, на публике другое. Он всегда был позитивным. Все оставлял где-то там далеко. Когда он выходил на сцену, он становился абсолютно другим человеком, которого мы все любили. Я же тебе говорю, когда я впервые услышал на французском, для меня это было такое откровение.
2: Открытие,
1: да. Я думаю, елки-палки, почему ты не поешь здесь, в России? Он говорит, ну почему пою, ну не для всех и не везде. Ну, вот такие дела. Поэтому, ты знаешь, вот я хочу спросить еще о другом. Вот вместе, сколько вы спели дуэтов, сколько было концертов, когда ты присутствовал? Ты в клипах же снималась, да?
2: Мы 20 лет поем вместе и колесим по всему миру. Как ты думаешь? Это бессчетное количество концертов, событий, мероприятий, дней городов, всех возможных только торжеств, которые существуют. И также у президентов выступаем и награждены президентами. И, конечно, и треков много, и бывают импровизации прямо на сцене, да, какие-то. И дуэтов, соответственно, много. Так что это даже не перечислить, даже невозможно.
1: А как тебе удалось выучить английский, французский и так далее? Просто когда ты успела все это?
2: Английский — это просто международный язык, и как-то с детства он у меня оселся, и потом просто я покупала английские книги, читала, переводила, незнакомое слово встречается, я его подчеркиваю, выписываю рядом, и еще в словаре, что это. И таким образом оно у меня запоминается, я иду дальше по книге. И, допустим, Сидни Шелдона, например, писателя, Sons of Time, например, английскую книгу, это же прочитала, Леонардо да Винчи на английском прочитала. Это была моя такая внутри себя дисциплина. Потом газета, у нас есть русская газета «Коммерсант», она выпускает еще на английском тексты. Я тоже брала свежий выпуск «Коммерсанта» и переводила его. А потом друзья у нас по всему миру, выступления по всему миру, ну и все, вот так вот и поехала. А по-французски, ты говоришь?
1: Да,
2: по-французски,
1: да.
2: Как мне тоже его не знать, если вся семья франкоговорящая, родственники во Франции наполовину, половина в Камеруне, половина в Австралии, конечно, это франкоязычная семья, и мне же надо было общаться с бабушкой, с сестрой, ездить к ним, а не к нам. Поэтому легко также и французский получился.
1: Просто я хочу сейчас подвести вот к чему, что некоторые тебя воспринимают не такой, какая ты есть, потому что некоторые, знаешь, вот эти желтые газетенки там что-то пишут.
2: Газетенки,
1: там,
2: да. Ты сам уже сказала обо всем.
1: Да, просто они не знают, какая ты интеллектуальная, какая ты как бы вот такая наполненная и со смыслом, глубокий человек. Вот я, слава богу, что уже мы с тобой не первый день, как говорится, встречаемся. Я знаю, что ты действительно человек, который много в себе как бы переживает, не всех на показ, но то, что вот, как бы сказать, ты человек и одаренный всесторонний, да, и талантливый, и вот это вот, как сказать, несмотря на то, что многое пришлось испытать, ты все равно осталась вот такой вот светлой, доброй, искренней. Поэтому мне вот хочется подчеркнуть, чтобы люди понимали, потому что они думают, вот, да, там жена Пьера Нарцисса, вот сейчас там жена там Шахрая и так далее, все так легко дается, ничего подобного. На самом деле, Лера, она сама по себе человек личный, личность и человек, который подходит к жизни, мне кажется, вот со смыслом, правильно я говорю?
2: Ну, конечно, это только так кажется.
1: Да, да.
2: Я на самом деле очень глубокая натура и во всем, не побоюсь этого сказать. И вообще, век живи, век учись. Например, сейчас я на электрогитаре уже заканчиваю металлику.
1: Да ты что?
2: Да. Представляешь? И мне так нравится. И я понимаю, что я буду выступать с электрогитарами. Да, у нас коллекция. Коллекция. И поэтому я просто развиваюсь, совершенствуюсь, в этом нет пределов. А объясняться я и расхаживаться, раскланиваться ни перед кем не должна. Пусть что хотят, то и думают. Я живу свою жизнь, каждый ее день. И хочу свой вклад в этот мир делать, и делаю. И самой, чтобы приятно и радостно было. Не для чего-то, для кого-то, а для себя.
1: А я предлагаю послушать следующую песню в твоем исполнении, которая стала таким же шлягером своеобразным, да? Которую знают все. «Криминал», да, песня?
2: Да.
1: Слушаем песню «Криминал» в исполнении Маниши Стар на «Волнах Радио ВОЗ».

0: Она же Валерия Калачева, она же Валерия Шахрай, она же бывшая супруга покойного Пьера Нарцисса. Я надеюсь, что находится в лучшем мире. А мне посчастливилось тоже с ним пообщаться, как-то быть знакомым. Не знаю, как так мир тесен, да, вот проходит время. Я никогда не думал, что мы как-то встретимся, познакомимся. И вот мне очень приятно открыть в тебе такого же глубокого и интересного человека. Скажи, пожалуйста, а как ты выбираешь для себя репертуар? Как ты подходишь к песням? Вот ты чувствуешь, песня твоя или не твоя? Как вот ты работаешь над песнями?
1: Если песня щелкает, отзывается внутри, нравится, я к ней стремлюсь, еще погромче делаю, еще переслушиваю или перенапеваю. Допустим, мы с Евгением много придумываем песен, и вот мы сразу понимаем, когда у нас чертики в глазах, о, это оно, оно, давай дальше, припев пошел второй, что думаешь? А давай так, а давай еще этих слов добавим, вот этих вот. Поэтому она должна отозваться и щелкнуть. Вот это самый правильный рецепт песни. И с твоей, да, с твоей конструкцией по жизни, с твоим мировоззрением прежде всего.
0: Конечно, потому что ты как бы вот сопереживаешь тому, что происходит, и как бы пропускаешь через себя, правильно?
1: Но не всегда достаточно просто приятной мелодии, которая почему-то тебе кажется, что она тебе знакома. Ты ее знаешь,
0: то есть,
1: она
0: может
1: тебе
0: быть,
1: приятна.
0: Может быть, какой-то приятный фон, да, романтика,
1: да,
0: такая.
1: Да, фон,
0: какая-то.
1: Звуки, мелодия.
0: И вот с Шахраем мы уже с Евгением записали достаточно дуэтов таких хороших. Мы сегодня их слушать, к сожалению, не будем. Это уже в рамках...
1: Тема для следующей передачи.
0: Да, для следующей передачи. Но на самом деле так совпали голоса. Просто слушаешь, и вот диву даешься, как интересно. Потому что сочетание с живой гитарой, а Женя очень хорошо играет, импровизирует и так далее. Я еще хотел вот что спросить. Ты закончила школу по фортепиано, да?
1: Да.
0: Вот, ты когда вот впервые задумалась в своей жизни, что вот я хочу быть певицей, я хочу быть артисткой, я хочу быть моделью. Ты же еще и побеждала во многих конкурсах как модель. Как вот это к тебе пришло, вот что ты вот не просто там, я не знаю, обыкновенный человек, а ты человек одаренный, что тебе хочется как бы проявить себя в этой жизни и разносторонне.
1: Слушай, очень интересный, глубокий вопрос. Ты сам того не подозреваешь, насколько глубоко ты меня сейчас копнул. Потому что, если честно, я терпеть не могу публичность. Я стеснительная, я такая закрытая, и я вот это все настолько не люблю, что у меня на сцене до панических атак доходит. Но в то же самое время, когда у тебя есть предназначение, оно тебя толкает, оно тебя тянет как магнитом. Ты скучаешь, если ты сворачиваешь в другой путь, оно тебе как бы индикатор включает. Нет, вот туда иди, вот туда. И тут-то я поняла своих демонов, что мне просто это все нужно перебороть с собой. Возможно, это старые программы какие-то, и кем-то навешанные в детстве, или еще что-то. И мне нужно выйти самостоятельно на арену большой музыки, а не прятаться за кого-то и делать свое дело. И вот когда сейчас мы раскрылись вообще максимально с Женей, вот сейчас мы пишем мне альбом, и «Криминал» очень хорошо пошло, и «Ревную», и «Люблю». Ну, а также ты слышишь на разных языках песни,
0: да, да.
1: И понятно, что мне ни с какой песней, в принципе, проблем не будет ее записать, сделать. Но нужно просто мне не расфокус, а на себя, на то, что мне надо, и не нужно здесь никаких панических атак включать, и еще что-то идти делать.
0: Нет, я же не об этом. Валера, послушай, Лерочка, вот ты, я тебя спросил, когда ты почувствовал, что вот тебе хочется этого вот впервые, что ты вот именно хочешь быть певицей.
1: Я поняла.
0: Да.
1: Вот ты как раз о том. Это я просто не договорила вторую часть. Ты понимаешь, я это всегда чувствовала, всегда. Но у меня при этом работало что-то внутри меня такое, что я себя сдерживала.
0: Угу.
1: И не пойду, нет, сверну, нет, пропущу, нет, не звоните, нет, я не отвечу, я спать ложусь. И вот так я пропустила очень много достаточно. А меня же тянуло, как вот эти, да, маяки. И поэтому пришлось все-таки вернуться в свою стезю и заняться своим делом, проработать свои какие-то страхи. И как вот я чувствую всегда, что я должна была этим заниматься. Ведь почему я с 10 лет где-то 6-7-8 пакетов полных стихов имею, например? Зачем я их пишу? Зачем вы мне все эти снитесь, эти мелодии, песни? Я просыпаюсь и записываю треки для кого, да? Либо вы выключите мне этот поток, от него я устала, либо дай-ка я пойду и буду вот не отлынивать, а по своему пути работать. Что сейчас, вот я и говорю, поборола своих демонов, и вот она я. Вот она я с тобой в передаче, вот они,
0: да,
1: мои треки.
0: Вот с нами сегодня прекрасная, очаровательная Валерия Калачева, она же Валерия Шахрай, она же Маниша Стар. Я предлагаю послушать следующий трек, который называется «Ревность». Итак, песня «Ревность» в исполнении нашей гости на волнах радио ВОС. Слушаем и получаем удовольствие.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Лера, мне знаешь, что хочется у тебя спросить? Вот песни, которые... Есть, знаешь, вот у песни, вот как бы, как ты сказала, нравится мелодия, да? Есть песни, просто зацепила, и ты спела. А есть такие песни, которые вот ты считаешь, что вот прямо тут твоя судьба, вот как-то вот она, как тебе сказать, зашла и тебе, и публике, и вот ты чувствуешь, что где-то в этой песне, или ты такой еще не спела, где твое призвание, где твое призвание?
2: Ты знаешь, я тебе так нестандартно сейчас скажу, я сама даже смеюсь. Конечно, я это знаю, слышу, почему-то у других, понимаешь? Вот в чем вопрос. Вот что я смеюсь. И я, когда слышу какую-то песню, которая, ну, 100% моя, вот по моей судьбе, впечатлениям, по моей жизни, как я иду по этой жизни, вот она, почему поет ее, допустим, кто-то, да? Но не я. А где и почему я ее не услышала, не почуяла, не создала что-то такое? Поэтому у других пока слышу. Но это, кстати, верный индикатор того, что где-то мое также ходит рядом.
1: Ну, наверное, еще время не пришло, а придет,
2: ждем.
1: Ты споешь.
2: Мне самое интересное.
1: Скажи, а вот какие хобби есть? Что ты любишь делать в свободное время?
2: Так, ну, свободное время я учу английский, я уже рассказывала.
1: Да, да.
2: Я постоянно на тренажерной беговой дорожке в зале. Почему-то мне нравится быстрая ходьба по часу. Ты не поверишь. Именно тогда я думаю, у меня планы созревают, я успокаиваю свои мысли. Вот я иду и иду, и я все четко знаю, у меня в голове как навигатор все разложено. И мне необходима эта ходьба. Если беговой дорожки нет, я иду куда-то в лес, но я уединяюсь и хожу.
1: Но у тебя в это время какие-то мысли посещают? Или ты просто вот как бы наоборот
2: отдыхаешь?
1: Я
2: почему-то начинаю сразу видеть, кто я, где я, что я должна делать, что я забыла, что мне надо. И я даже схожу с дорожки, я на диктофон себе наговариваю все, что мне пришло на дорожке.

0: Yes.
1: Это еще не все. Также я люблю шить, моделировать. У меня очень много сценических костюмов дома. У нас постельное белье и пледы. А-а-а. Да, я вообще декорирую, шью. Люблю это.
0: Вот действительно человек талантлив, талантлив во всем, да?
1: Да уж. Ну, вот так вот и есть.
0: А шить давно ты начала вообще?
1: Я, ну, как с детства. Я не заканчивала никаких курсов. Я много исколола пальцев. Но я видела в голове некое что-то очень красивое, что мне хотелось повторить. Mm-hmm. И я делала, делала. Потом я научилась, что поняла, что для этого нужно еще лекала делать. Я думаю, ну, почему я и это не могу изучить? У меня вообще нет невозможного. Я и это изучила.
0: А вот модельный бизнес. Давай сейчас затронем. Ага. Модельный бизнес и немножко кино. Ты же и в кино снималась, и в документальных фильмах,
1: конечно,
0: и
1: да,
0: художественных.
1: Да, я снималась.
0: Вот, ты не хочешь продолжать этим заниматься? Вот, ты себя видишь в кино дальше?
1: Ну, если честно, мне больше нравится музыка, и распыляться я не хочу. Это я твердо решила. У меня уже есть предложение и дальше, но я не хочу почему-то в это углубляться. Я хочу, наоборот, углубиться в музыкальную стезю.
0: Ну, у тебя действительно прекрасный узнаваемый тембр, прекрасный голос, и, честно говоря, вот я твой поклонник, потому что
1: спасибо.
0: Ты когда ты поешь, ну, просто хочется слушать и слушать. Я предлагаю еще одну песню послушать, а потом мы вернемся в студию, и ты расскажешь то, о чем ты мечтаешь нам, пожалуйста. Какая следующая песня?
1: Давайте «Around the World».
0: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС в исполнении нашей прекрасной гости, получаем огромное удовольствие.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: О чем сегодня мечтает Маниша Стар или Валерия Калачева или Валерия Шахрай? О чем она мечтает и какие видит перед собой перспективы, горизонты? Ты понимаешь, мы же должны видеть цель, к которой мы идем, да, а не просто плыть по течению. Вот о чем ты мечтаешь больше всего?
2: Ну, я ее четко вижу, держу фокус. У меня хороший такой мощный конфигурационный файл в голове. Это несколько секторов, где я хочу устаканить то, что мне нужно, то, что мне притягательно. Во-первых, бизнес свой с коммерческими помещениями нам нравится, с моим мужем заниматься. Хотелось бы вот здесь еще парочку приобрести для сдачи в аренду. Это такая, нравится нам эта тема тоже. Вот. В музыке, естественно, альбом с хитами, с хорошими, которые бы покорили мир, которые прониклись бы в людские сердца. И нам было гордостно, радостно с ними выступать, не выпендриваться, не чего-то там, а самим приятно, как звучит, как вот эта мелодия идет, как люди кайфуют, так еще и вместе поем. Вот это вообще супер предел. Ну, естественно, чтобы они из каждого угла звучали, да? Третье, чтобы, и, наверное, это первое, чтобы все у меня в семье были здоровы психологически, физически, как-то восстанавливаться умели, а также мир был всегда с компромисса, согласия, да, вот, чтобы без вредностей было. Вот об этом тоже мечтаю. Ну и, наверное, все, кстати.
1: Ты знаешь, вот я слушаю и понимаю, что все вот эти желания, они, в принципе, уместны, естественны, и я надеюсь, что все так и будет, как ты хочешь, потому что ты к этому стремишься, идешь уже не первый день, маленькими, крупными шагами, ты где-то останавливаешься, но продолжаешь идти к своей мечте и не стоишь на месте.
2: О, да.
1: Мне хочется пожелать много радостных, счастливых дней вместе с супругом.
2: Да, вот, принимается, да. Благодарим взаимно.
1: Вот, чтобы было много творческих успехов, много поклонников, фанатов, много, знаешь, таких позитивных каких-то, может быть, клипов, программ, я не знаю, всего, чего ты хочешь.
2: Это все есть, этого всего много, спасибо большое, пусть умножается, но главное, очень хочется той самой, как ты мне еще два вопроса назад, что есть ли та самая песня, которая хочется, и видишь ли ты у кого-то, вот я тебе ответила, mm-hmm. что я вижу ее, вот я хочу увидеть ту самую мою и сказать ей «Ну, привет».
1: Да. Я думаю, что обязательно будет. А еще, знаешь, хотел бы спросить, сейчас время такое нестабильное, да, действительно обоснованно, люди многие переживают, стрессуют там и так далее. На самом деле и экономику потряхивает, и то, что происходит, мы знаем все. Вот твой совет, как надо нам так жить, чтобы верить в лучшее?
2: Ты знаешь, надо понимать, что это рано или поздно у всех закончится, поэтому надо представить, что ты сидишь в кинотеатре и смотришь фильм. Вот если ты выйдешь с этого кинотеатра, да, вот я, между прочим, хочу так сказать, что в кинотеатре страшно, ужасы, мерзко еще, где-то голодно, холодно, где-то и драмы, и слезы льются, а где-то ты так сопереживаешь героям, что ты за голову хватаешь, хочешь убежать с этого кинотеатра. Так вот это каждый видит в кино свою судьбу. Но у нас по статистике 40 секунд в мире, пардон, происходит самоубийство. Например, 878 человек в год, они поканчивают самоубийством. Они не досмотрели этот фильм в кинотеатре, понимаете? А что делают зрители, даже когда им страшно, еще что-то, вот этот спектр эмоций, когда они не могут справиться? Ведь у кого-то даже в кинотеатрах прям панические атаки начинаются от впечатлений, эмоций. Так вот эти люди, которые уходят из жизни, да, они просто преждевременно заканчивают кино, но когда зрители выходят из кинотеатра, они потом с послевкусием идут и говорят: «Да, это было крутое кино. Какое бы оно ни было, но оно крутое».
1: И делают выводы, да?
2: Да, а как ты досмотришь свой фильм? Ты, то есть, вышел из кинотеатра, ты не можешь уже сказать: «Да, это было крутое кино. Подожди, оно и не закончится, а ты соскочил. Я это не доделал, я то». Вот тогда было бы крутое. Поэтому я всех очень прошу держаться, потому что, вы знаете, есть еще такой эффект, оно проходит. Да, обострение прям хочется. Кто из нас не стоял на этом пороге или не думал когда-либо о нем? Я не поверю никому, что у кого-то такое было. Кто-то, всегда мы друг друга ситуации иногда, да, и всегда даже, можно сказать, да, с уверенностью примеряем. Но это рано делать, потому что это все как волны. Вот волна нахлынула, а она же что делает? Она обязательно уйдет назад. Подожди, и будет праздник на улице, и день, и ночь, и свет, и дождь. Не просто же так полярно и создано. И у монеты есть орел и решка. Поэтому подожди, не спеши, все будет. Ты доиграй свой фильм, чтобы зрители в кинотеатре аплодировали, и когда ты уже вышел, отжив эту жизнь, ты сказал: «Вау, вот это бестселлер был, ух».
1: Да, действительно, ух, прям ты так говоришь, слушаешь, и ты знаешь, хочется тебя слушать и слушать. У тебя вот такая какая-то богатая фантазия. Скажи, пожалуйста, ты вот сказал же, там, Сидни Шелдон, да, там читал и так далее, другие книги. А какие-то вот русские авторы, русская литература, что-нибудь тебе нравится? Ты что-нибудь читаешь?
2: Ну, если честно, то нет.
1: Нет, да? Ясно. То есть школьная программа тебе этого хватило, да?
2: Да, хватило. Я там, правда, хорошо читала, на пять все сдавала, я уже наикушалась, и мне хочется познавать мир.
1: Скажи, пожалуйста, а вот больше всего, что ты любишь, скажем так, готовить, если любишь готовить? Потому что, когда я был у вас в гостях, вы меня там одним блюдом угощали таким диетическим. Сейчас я не буду об этом говорить. А вообще ты...
2: Ой, аж страшно.
1: Да.
2: Что это было?
1: Нет, ну ты тогда говорила, что худела на сале.
2: А, ну да. Да, кстати, это помогает. Я действительно похудела на 4-5 килограмм на сале.
1: Ну ты, по-моему, полной ты никогда и не была.
2: Да, я не была, но у меня такой типаж, что у меня сразу чуть что, у меня округлости и щеки, вот, и мне это не очень нравится, поэтому приходится... Нравится мне, когда я вешу 54, например,
1: вот
2: 50.
1: Я хотел о чем сказать. Ладно, готовить там не готовить, а вот твои любимые блюда, в принципе, вот в праздничные какие-то дни, там вот как вот ты любишь отмечать какие-то семейные праздники, что должно быть на столе?
2: Ну, я очень люблю проростки, все не соленое и не сладкое. Ты не поверишь, со мной скучно. Я просто чувствую себя как инопланетянин, придурковатый за общим столом. Но это не значит, что у меня нету пристрастия к еде. Я еще как даже зависимый, можно сказать. Человек ведь вкусами, он много и заедает, и наслаждается. А если у человека это отнять, то хорошо, ты отнимешь все эти вкусные плюшки, а эмоции, которые ты брала от этого наслаждения, ты чем заешь? У тебя начнутся проблемы с психикой. Вот, кстати, это касается тех, кто много очень худел, похудел на большие килограммы, или кому даже операции бариатрические делали. То есть врач просто отрезает желудок и говорит, ну все, иди домой и ешь по чайной ложечке. Но он не понимает, что человек заедал не просто так, он находил в этом свой кайф.
1: Это зависимость, как это в голове,
2: да,
1: в мозгу.
2: И тут непроработанное начинается человек начинает просто ломаться с истерикой. И вот нечто подобное также со мной было.
1: Просто ты во многих странах бывала, ты разную кухню пробовала, вот, и в итоге пришла к тому, что все же надо, вот именно какая-то умеренность, да, для себя ты нашла такую.
2: Да, это правда. Нужна маленькая тарелка, маленькая чашка, и не соленая особо, не сладкая, и живое все. Я еще 22 года была вегетарианкой, да.
1: Да ты что?
2: Да. Представляете, весело.
1: Ничего себе. Видишь, у тебя какой опыт жизни был. Богатый.
2: Мы да даже... я вообще за одну прожила, как будто 10 прожила. Проживаю.
1: Проживаешь, да. Хотя еще очень молодая, да. Юная девушка. И столько событий в жизни. Я просто не знаю, хватило бы действительно низкой жизни.
2: Да.
1: Тебе стоит, наверное, когда-нибудь взяться за перо, как говорится,
2: и
1: написать мемуары.
2: Да. Мне это часто предлагают, честно сказать. Я ленивая в этом плане. Мне почему-то не очень нравится этот жанр. Но мне правда есть что сказать. Поэтому, наверное, ко мне все тянутся, вокруг меня все собираются, и я в компании душа. Ну, не то, что мне это надо, но потому что...
1: Я вот не знаю, вот я еще раз говорю, несмотря на все какие-то невзгоды жизненные, да, потрясения, там, я не знаю, какие-то волнения там и так далее, потому что у тебя жизнь такая, понимаешь, она динамическая, да, то есть страны, перелеты, самолеты, песни, эмоции,
2: разные люди, да. Разные менталитеты, потрясения и радости.
1: И все это же влияет... Как
2: события,
1: бы,
2: да.
1: Влияет как бы на какое-то мировосприятие, мироощущение, а ты все равно остаешься вот такой, знаешь, как я уже до этого сказал, открытым, таким честным, добрым человеком, который всегда придет на помощь.
2: О, да, я такая. И я люблю таких же. А это просто признак взрослой души. Я не отрицаю, что я такая. Мне не нужны вот эти понты, вот накачанные губы, вот эти соболя и бентли. Это у меня и так все есть. Но я не кичусь этим, не выставляю на первый план и не беру этим публику. Я беру просто своей открытостью и накопленным опытом, что я засобирала за эту жизнь, еще и за предыдущие.
1: То есть самое главное — это качество души, наверное, которое вот ты вот на сегодняшний день имеешь, да?
2: Да.
1: То есть то, какая ты сегодня, это и есть самый главный показатель человечности, человека,
2: да,
1: личности.
2: Я искренне. И я перед собой сама смеюсь с собой. В машине, например, могу что-нибудь утворить, и ржу, еду и разговариваю с собой. Это опять я такое учудила.
1: Понятно, что все хотели бы Бентли, все хотели бы, может быть, красивой жизни, но когда человеку это все достается, да, и он тогда понимает уже, наверное, что все-таки... Смысл где-то не там, все-таки он где-то выше, правильно же?
2: Ты знаешь, когда ты очень беден или ты чего-то не получаешь у цели, золотое правило — жди, терпи. терпи. Когда ты все имеешь, золотое правило, терпи. Терпи. Вот и тут крайность, и тут крайность. И важно как раз быть внутри себя, находить золотую середину. Не просто же так это придумано, да? Ты не должен, не перебор, потому что можно и тут дров наломать, и завистью, и ненавистью, и в растворении своей личности в алкоголе, или где-то там вот опять выйти из кинозала, допустим, да, как мы уже ранее говорили. И также с большими деньгами также можно наломать. У меня вообще все это было и то, поэтому, как видите, вот она я, нормальная, лучик солнца.
1: Вот, я хочу выразить тебе еще раз свое восхищение. Давай послушаем еще одну песню на английском языке, и будем переходить уже прощаться.
2: Да. Песня называется «Fell in love with an alien».
1: Слушаем эту песню на волнах радио ВОЗ в исполнении Маниши Стар.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Друзья мои, это супер Маниша Стар. Это прекраснейшая девушка, очаровательная, очень умная со своими взглядами на жизнь. Вот, я хочу тебе еще раз пожелать, чтобы все сбылось, что ты хочешь. А в конце давай послушаем нашей программы песню «Ваш дуэт с Пьером Нарциссом». Какая это будет песня?
2: Да, мы послушаем «Джерусалима».
1: А я говорю тебе до свидания и всем радиослушателям до новых встреч.
2: До свидания, всем исполнение желания. Видишь, как складно.

0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Раменском завершился чемпионат России по голболу. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. В центре Мещерякова стартовал курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения. Юбилейное издание к столетию ВОС передано в Челябинскую библиотеку для слепых. В Петергофе запустили аудиопрогулку для незрячих. Открыта регистрация на фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В Чувашии обсудили развитие паралимпийского спорта с учетом потребностей незрячих спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Раменском завершился чемпионат России по голболу. За 6 соревновательных дней проведено более 50 игр. Участвовали 19 команд из 11 регионов. Среди мужчин первое место заняла Тульская область, второе – Московская, третье – Новосибирская. Среди женщин победила Калужская область, второе место – у Вологодской, третье – у Тульской. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. Участвуют спортсмены из 9 регионов. Фаворит турнира – многократный чемпион мира, Европы и России, гроссмейстер Иван Смурков из Ярославской области. Конкуренцию ему составляют мастера спорта Александр Зорин из Ленинградской области, Дмитрий Песнов из Самарской области и молодой кандидат в мастера спорта из Костромской области Денис Рябинин. Игровые турниры продлятся до 27 июля. В центре имени Мещерякова с 1 июля стартовал полугодовой курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения или слуха. Программа включает 6 блоков – основы цифровой грамотности, работу Windows и Office, программу экранного доступа, слепую 10-пальцевую печать и инклюзивный промт-инжиниринг. Финалом станет защита дипломной работы. Обучение и реабилитация предоставляются бесплатно. 21 июля председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков передал в дар областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых юбилейную серию книг ВОС в книгу со временем «Сквозь столетия». Трехтомное издание подготовлено к столетию ВОС. Это первое масштабное издание, охватывающее всю вековую историю организации. Над книгой работал сотрудник Центрального музея ВОС Виталий Дементьев. Музей-заповедник Петергоф к 200-летию парка Александрия запустил аудиопрогулку «Цена свободы» для незрячих посетителей. Маршрут начинается у фермерского дворца. Посетители узнают, как формировалась личность императора Александра II. Прогулка бесплатна, включает расшифровку текста и фотоматериала. Точки маршрута отмечены на карте. Это первая прогулка в серии. Далее появятся маршруты по другим паркам. 29 августа в Москве в парке Яуза пройдет третий инклюзивный фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В программе соревнования по дрессировке и танцам с собаками, творческие мастер-классы, выступления артистов и спортсменов с инвалидностью. Мероприятия сопроводят тифлокомментированием. Поддержку оказывают правительство Москвы, Московская городская организация ВОС и Российская школа подготовки собак-проводников. Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Обсуждалось проведение в Чебоксарах первого всероссийского физкультурного мероприятия по легкой атлетике среди ветеранов специальной военной операции. Павел Рожков поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации и отметил, что Чебоксары по праву можно назвать паралимпийской столицей легкой атлетики. Паралимпийский комитет планирует продолжить проводить в республике соревнования по дисциплинам для спортсменов с нарушением зрения. И коротко о других событиях. В Златоусте 18 июля прошел открытый кубок по шоу-дауну. Участвовали 15 спортсменов. Среди мужчин первое место занял Роман Файзрахманов из Челябинска, среди женщин Анастасия Сабенина из Миасса. Музей архитектуры Москвы приглашает незрячих школьников от 9 до 11 лет на занятия «Архитектурное путешествие». С помощью тактильных моделей дети познакомятся с памятниками Японии, Индии, Франции, Италии и США. Занятия пройдут 16 и 23 августа. Необходима предварительная запись. 20 июля состоялась встреча председателя Калининградской РОВОС с председателем регионального совета сторонников «Единой России». Обсуждались вопросы проведения соревнования «Спортивный микс» в рамках марафона «Сила России» и 80-летия Калининградской области. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: 2 апреля исполнилось 90 лет Татьяне Ивановне Лещук, бывшему заместителю директора по воспитательной работе Гродненской спецшколы-интерната для детей с нарушениями зрения, члену Гродненской областной организации «Белтис» из числа зрячих. По случаю юбилея Татьяны Ивановны в конце апреля в Гродненской спецшколе-интернате номер 1 прошло торжественное мероприятие. Поздравить Татьяну Ивановну пришло много людей. Ветераны педагогического труда, выпускники школы, среди которых была и я. Еще до начала концерта я записала праздничное интервью с юбиляршей. И мой первый к ней вопрос был, чем она особенно дорожит в своей жизни.
1: Семья. И всю жизнь, конечно, у меня была работа, потом ветеранские. Я 10 лет организовывала поездки ветеранов педагогического труда по нашей Белоруссии. Это для меня была очень великая радость, удовольствие.
0: Были председателем Совета ветеранов педагогического труда?
1: Да, 20 лет была председателем ветеранской организации нашей школы и 20 лет входила в городской совет ветеранов педагогического труда, где отвечала за туристские поездки. И вот теперь, когда у меня был юбилей, меня поздравило за 2 дня 45 человек всего-навсего, потому что многие помнили и даже потом по этому вайберу меня поздравляли. В «Гродненской правде» меня поздравляли. Вот. И по вайберу многие-многие поздравляли меня открыточками, как вот теперь модно у молодых. Но я вайбером не владею, мне показывали, значит, уже другие педагоги, что некоторых я давно забыла, они помнят по поездкам и благодарят. И приходила на юбилей одна ветеранка, почти 80 лет, принесла мне печенье, многом 50 штучек таких красивых печенья, и сказала, благодарна я вам, я никогда не была в театре в оперном, я никогда не была в Бресте, там, потом в этих замках, я благодаря вам объездила всю Белоруссию. И все люблю. Я говорю, так же, как и я, русская девочка, приехавшая 73 года тому назад посмотреть западный город Гродно. И безумно люблю и теперь не только свой город, и вообще все белорусское.
0: Отлично. Татьяна Ивановна, как сейчас вы живете?
1: Вот так и живу. Я и теперь секретарь ветеранской организации нашей школы «Белтис». У меня 15 человек.
0: При нашем разговоре присутствовала член ветеранской организации Гродненской спецшколы-интерната, бывшая воспитательница Ольга Николаевна Ласточкина.
1: Вот это педагог, замечательный человечек. Она работала все время у нас воспитателем старших классов. И мы с ней ездили, когда-то представляли нашу школу в Литву, в Каунас, в Каунасскую школу. Много-много она ездила с ребятами по туристским поездкам. Звонили сейчас мне с Могилёва, звонил с Витебска Коля Езепчик и Марк Жирело, ты не знала такого, он старше был.
0: Нет,
1: Марк Жирело, Нелечка моя из Ленинграда, которой 87 лет, она каждый год поздравляет меня со всеми праздниками.
0: Неля, да. Рослик.
1: Рослик, да, это знаменитая Нелечка.
0: Нелла Мироновна Рослик золотой медалью закончила Гродненскую спецшколу-интернат. Будучи незрячей, поступила на физико-математический факультет Ленинградского института. Трудовая деятельность Неллы Мироновны прошла на Ленинградском оптико-механическом заводе.
1: Так что меня многие поздравляли. С Минска поздравлял Якимов Юрий, Анатолий Самуилов, Виктор Чайчиц. Они, значит, собрались вместе, пришли на телевизор.

0: телефоны, меня поздравляли с Минска. Со все ребята, любимые мои дети, мы ездили с ними и в Ленинград, и много по Белоруссии. Топали ножками с Яковом Исааковичем Будовским. Он был завуч у нас и возглавлял туристскую работу. И я с ним сколько обходила по Белоруссии с ребятами, с незрячими учащимися тогда.
1: Очень хорошо, очень приятные воспоминания.
0: Леночка, и я же в лагере, там, где вы один год у нас отдыхали,
1: да,
0: девочкой,
1: да, да,
0: маленькой.
1: Помню,
0: да,
1: помню. Вот. Наш школьный лагерь.
0: Да, школьный лагерь.
1: В Лососно.
0: Да, в Лососно. Я в этом лагере работала лет 40. Сначала замдиректора. Был такой Козловский директор, Иван Иванович еще. Вот сейчас Андрей Валерьевич был, он был директором этого лагеря, он после меня был замдиректора в школе. А я все время была заместителем начальника лагеря. А потом уже и сама много-много лет работала начальником лагеря. У нас была замечательная группа.
1: Татьяна Ивановна, что бы вы пожелали нашим выпускникам, нашим слушателям?
0: Ну, дай Господь, если девочкам, то женского счастья, здоровья. И всегда помнить школу. И всегда, если есть возможность, приезжать на день встречи учащихся в школе. Приезжать. Мы теперь все, слава Богу, очень небедные, хорошие пенсии. Можем приезжать и пообщаться.
2: Вели концертную программу по случаю юбилея Татьяны Ивановны Лещук учитель физкультуры Елена Анатольевна Комарова, преемница Евгения Ивановича Цуприновича и ученица 7 класса Злата Рапейко.
3: Добрый день! Мы рады приветствовать на нашем концерте всех дорогих и уважаемых гостей.
4: А собралась я сегодня в этом уютном зале нашей родной школы очень яркая звезда, в апреле отметившая красивый юбилей. Прекрасная женщина, большой профессионал, отличный организатор, человек с активной жизненной позицией, вся биография которой – образец добросовестного труда, ответственности, бесконечной преданности профессии, школе, детям. Долгие годы являешься лидером Гродненской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением зрения. Татьяна Ивановна Лещук! Эти благодарные аплодисменты для вас, Татьяна Ивановна! Просим к микрофону молодого директора нашей школы Овсянникову Татьяну Иосифовну.
5: Уважаемая, дорогая наша Татьяна Ивановна, в этот знаменательный день, ваш 90-летний юбилей, позвольте выразить искреннее восхищение и глубокую благодарность за все, что вы сделали для образования и духовного богатства нашей школы-интерната. Только мудрые, добрые и поистине прекрасные люди празднуют такие даты. 90 лет – это возраст достоинства, уважения, бесценного опыта и повод для восхищения.
2: Как уже было сказано, родилась Татьяна Ивановна 2 апреля 1936 года в России, в селе Ивановское Ростовской области, в семье Полины Никитичны и Ивана Никитича Дерипаскиных.
6: С глубоким уважением вспоминает Татьяна Ивановна о своих родителях, то любивых, мудрых и спокойных. Она досмотрела их до почтенной старости. Папа прожил 88 лет, а мама 95.
4: Для вас, Татьяна Ивановна, поет наша маленькая звездочка, лопонос Настя. Мамино сердце.

0: Татьяна Ивановна закончила 7 классов в школе за 12 километров от своего села, а 10 класс в районном центре Зимовники. Получила хорошее среднее образование и прекрасную характеристику от учителей школы.
1: После окончания 10 классов в 1953 году Татьяна приехала в Гродно погостить к своей тете, которая работала в школе слепых. Солдатенко Григорий Иванович в те времена директор школы пригласил ее работать старшим пионервожатым.
0: «Так я еще ведь учиться хочу», — сказала 17-летняя Татьяна.
2: «Так и учись, золотце. Пожалуйста, заочно. Вот за забором педагогический институт».
1: Золотце — это было любимое обращение незабываемого директора нашей школы Григория Ивановича Солдатенко, учителя и воспитанника.
0: И Татьяна Ивановна прикипела к школе на всю жизнь. 3 года работала пионервожатой, 20 лет воспитателем старших классов, 17 лет заместителем директора по воспитательной работе. Общий педагогический стаж составляет 52 года, а трудовой – 54.
1: Глубоко осознавая меру ответственности перед обществом за тех учеников, которых родители доверили школе, Татьяна Ивановна успешно закончила в 1959 году Гродненский педагогический институт имени Янки Купалы, а в 1976 году Ленинградский государственный педагогический институт имени Герцена.
0: На всех своих должностях педагогом она была необыкновенным. Ее секрет в том, что она ни на минуту не прекращала творческого поиска, понимала и любила не только послушного ученика, но и того, кто доставлял хлопоты. Не щадя ни сил, ни времени, она всю себя отдавала детям. Особой заботой она окружила сирот. «Наша вторая мама», — говорят многие ее выпускники.
1: И мы приглашаем в микрофон выпускников нашей школы.
3: Всем добрый день. Меня зовут Анатолий Беляев. Я выпускник нашей школы 2004 года. То есть уже прошло ровно 22 года, как я покинул эти стены в качестве ученика. Когда я только пришел сюда в 4 классе, и Татьяна Ивановна как-то заменяла наших воспитателей. Я помню, как она была к нам близка, так нас к себе хорошо располагала. Приносила нам какие-то угощения, вот, я точно не помню, там то ли конфеты, то ли орехи. И помню ее бусы. Вот, и она называла их «индийские камни». Просто мне запомнилось. Также я помню Татьяну Ивановну в нашем пионерлагере тоже. И по музею нашей школы. Помню, как она заменяла наших воспитателей.
4: Меня зовут Елена Татарович. 32 года назад закончила Татьяна Ивановна. Поздравляю от души вас с юбилеем вашим. Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья в многократном размере, радости и долголетия. Татьяна Ивановна всегда была душой нашей школы. Директор Татьяна Андреевна – голова школы, а зам директора по воспитательной работе Татьяна Ивановна – душа нашей школы. Пусть простят, конечно, меня учителя современные, которые сейчас работают в школе. Они тоже, конечно, замечательные, но тогда, когда мы учились, я и мои ровесники, это был еще прошлый век, тогда наша школа славилась талантливыми педагогами, и Татьяна Ивановна Лещук одна из них. Поэтому мы, выпускники, пришли сегодня сюда поздравить нашу вторую маму с юбилеем.

уникальный подарок Татьяне Ивановне от выпускников школы вручили Елена Овсейчик и Юрий Бондарович. Они исполнили романс. Елена Овсейчик – вокал и гитара, Юрий Бондарович – саксофон.

0: Меня зовут Юрий Бондарович, я профессиональный музыкант.
1: Когда вы учились, Татьяна Ивановна Лещук уже не работала?
0: Вероятнее всего, нет. Помню, постоянно вот на всех школьных мероприятиях она присутствовала, и она даже знает, вот сегодня подходила ко мне моих близких, вот бабушку мою знает. То есть, ну, вероятнее всего, она уже была на отдыхе заслуженном и как-то вот даже вот помнит. Это уникально в таком возрасте. Она не была моим воспитателем или преподавателем, но вот помнит именно моих близких и меня. Вот это вот уникально. Я вот сегодня удивлен был, если честно. Передавала привет моей бабушке.
1: По случаю юбилея Татьяны Ивановны Лещук, что можно ей пожелать?
0: Огромного здоровья, еще долгих лет жизни, чтобы она действительно перешагнула вот трехзначную цифру. И всего-всего самого наилучшего, что можно пожелать человеку. Добра, позитива, энергии, желания жить вообще. Вот, ну, это здорово. Я всегда к таким людям, кто вот дожил до почтенного возраста и остался в рассудке, я всегда с большим уважением к ним отношусь, потому что это действительно уникально.
1: Главная наука, которую Татьяна Ивановна дала своим воспитанникам, это умение трудиться, дружить и постоянно стремиться все знать. И в этом она по сей день является самым лучшим примером для подражания. Когда Татьяна Ивановна была заместителем директора по воспитательной работе, Гродненская школа участвовала в фестивалях дружбы со спецшколами Прибалтики, Украины, России и других стран СНГ, а также участвовала в конференциях по дефектологии в Ленинграде, Москве. Татьяна Ивановна дважды представляла Гродненскую спецшколу в Германии. Особое внимание Татьяна Ивановна уделяла развитию эстетического воспитания учащихся. Каждый ребенок был вовлечен в активную, внеклассную деятельность. В школе до сих пор ходит крылатое выражение Татьяны Ивановны «Хор – святое дело». Послушаем нынешних артистов. Образцовый детский хор «Светлячок». Руководитель Елена Александровна Прокопчик.

0: Приглашаем к микрофону представителей профсоюза работников образования Городскевич Анну Рамуальдовну и Светко Людмилу Романовну.
1: Примите, пожалуйста, поздравления и слова благодарности каждой замечательной праздник. Вы пример мудрости, теплоты, доброты. Спасибо вам за ваш опыт, за ваши знания, за вашу преданность вашему любимому делу. Я хочу пожелать вам приятных моментов, крепкого здоровья, долгих лет жизни. Никогда не теряйте свет в душе, веру в людей, надежду на лучшее и любовь ко всему, что вас окружает. Мы вас очень любим, ценим, будьте здоровы. Я думаю, что здесь собрались все те, кто вас любит и уважает, самыми наилучшими пожеланиями и словами благодарности. Разрешите мне, пожалуйста, еще от лица Гродненской организации и всех работников горкома сказать вам слова благодарности и наградить почетной грамотой за верность профсоюзному движению, активную жизненную позицию. Будьте здоровы, мы вас любим, уважаем и гордимся тем, что живем с вами в одно время.

0: Дорогие друзья, Людмила Сергеевна, заместитель председателя Гродненской городской организации, сменила меня на посту Горкома профсоюза. А я с Татьяной Ивановной работала около 30 лет, когда пришла в Горком профсоюза. Очень трогательный вечер. Вы знаете, Татьяна Ивановна такой человек, что она всегда должна была о ком-то заботиться. Придет в Горком профсоюза и начинает рассказывать про своих учеников, своих коллег, которые попали в тяжелую ситуацию. Кому-то она холодильник свой отдала, кому-то она свой ковер отдала, кому-то там не хватает еще чего-то, а уже про то, что продуктами делилась, об этом уже и говорить нечего. У нее такая потребность была. Ну вот смотрю, возили детей, как бы я в те годы еще вас не знала. Ну так вы же мои годы уже стали возить людей, взрослых, ветеранов труда, педагогов. И всегда договаривались так, чтобы было дешевле, чтобы это было интересно. У вас всегда был круг общения, с которыми людьми было интересно что-то видеть, что-то делать, о ком-то заботиться. Я знаю, что вы ставили себе цель до 80 лет дожить. Достигли цели. До 90 лет дожить. Достигли цели. И вот сегодня в этом зале далеко не все те люди, которым вы помогали, и у которых в душе вы оставили свой след. Я уверена, что следующая ваша цель – это 100 лет. И вы ее достигнете, потому что, Татьяна Ивановна, сколько тут осталось? Потому что столько людей.
1: Не обещаю.
0: Не обещайте. Мы предполагаем, а Бог располагает. Столько людей добрым словом вас помнят и будут помнить долгие годы, сколько они будут жить. Что это как раз дает вам силы продолжать жизнь, радоваться жизни, потому что вы тот человек, который умеет жить и радоваться жизни, любить эту жизнь. Дай Бог вам всего самого доброго. Сколько отпущено, столько отпущено, но оставайтесь таким же светлым человеком долгие годы еще на ногах и при памяти. Ну и чтобы жизнь была сладкая обязательно, чтобы было как можно больше радости в вашем окружении.
2: Наша жизнь.

0: С поздравлениями в адрес Татьяны Ивановны выступали ветераны труда нашей Гродненской спецшколы-интерната, бывший директор Татьяна Андреевна Червякова, бывший завуч Зоя Степановна Жук, бывшая пионер-вожатая Людмила Васильевна Суета, председатель ветеранской организации школы Светлана Владимировна Чилик, до недавнего времени работавшая в школе социальным педагогом, и Нина Михайловна Леоновец, также, как Татьяна Ивановна, бывший заместитель директора по воспитательной работе. Послушаем Татьяну Андреевну Червякову.
1: Думаю, все со мной согласятся. Помимо всех тех замечательных качеств, которые есть у Татьяны Ивановны, у нее есть удивительное качество. Это всепоглощающая жажда жизни. Ей всегда все в жизни было интересно. И сейчас, несмотря ни на что, она все должна знать. Она должна все увидеть. Она должна поприсутствовать. Поэтому, Татьяна Ивановна, искренне завидую этому вашему качеству. И думаю, не я одна. Мы можем вспоминать очень долго, как мы с вами начинали работать, как мы вместе работали много. Парень, Зоя Степановна, вы как администрация. Я хотела бы просто сказать здесь, вот было начало. Звезда по имени Татьяна. Я перефразирую известную песню. Помните, была «Фабрика звезд»? Ну, а мы с тобой знакомы, ну, уже почти 100 лет. И поэтому все знают, что вы славный человек, потому что вы красивый, вы умна и вы щедра. И поэтому все скажут, что Татьяна, ты звезда.
2: Всем моим ветеранам женского счастья.
3: Виктор
2: Борисович, мужчине пожелаю, чтобы никогда ему не было грустно и одиноко, и чтобы его всегда ждала любимая женщина. И вот так и есть.
4: А сейчас на сцене появится целая россыпь маленьких звездочек. Как мы уже сказали, Татьяна Ивановна перевала своим воспитанникам стремление все знать. Итак, встречайте ансамбль «Горошинки» с веселой песней «Почемучки», руководитель трудовой милиции.

0: За неоценимый вклад в воспитание и обучение детей Татьяна Ивановна награждена почетными грамотами Министерства просвещения БССР в 1964 году, Министерства народного образования в 1985 году, значком «Вытатник народной осветы» в 1994 году, грамотами Академии педагогических наук СССР, России, БССР, получила благодарность Центрального комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки в 2007 году. Грамоты разных уровней Гродненской системы образования, а теперь внесена в книгу почета ветеранов профсоюзной организации города Гродно.
1: Душевно поздравили Татьяну Ивановну с юбилеем председатель Гродненской областной организации «Белтиз» Игорь Сергеевич Росихин и инструктор Гродненской областной Елена Аркадьевна Михневич.
2: Здравствуйте всем. Очень здорово, что мы собрались по такому поводу. Я сегодня вспомнил, ровно 50 лет тому назад я пришел в школу на Антонова. Первый раз в 1976 году. И одним из первых, кто встречал меня, это была Татьяна Ивановна, Татьяна Андреевна тоже была тогда заучена.
1: Игорь Сергеевич вспоминал первого директора школы Григория Ивановича Солдатенко.
2: Я вспомнил еще, вот говоря, что любимое слово его было «золотце», но я помню, обращался ко всем одинаково и говорил: «Готок, готок». Говорит: «Ну что ж ты в готоку?» Даже когда ругал, говорил: «Ну что ж ты в готочек?» Да, вот. Хорошо запомнил на всю жизнь. Вообще, конечно, самое лучшее воспоминание о годах, проведенных в школе, и те ценности, которые были заложены во мне, я старался пронести через всю жизнь, передать своим детям, своей семье. Я очень-очень благодарен, что судьба свела меня с такими замечательными людьми. Мне очень-очень здорово повезло в этой жизни.
3: Приятно слышать.
2: Да, спасибо. Вы знаете, я вспомнил еще одно выражение. Был такой писатель Карел Чапик. Он писал короткие выражения, юморист, сатирик. И у него было такое выражение «цветочный горшок». Он говорил сам за себя: «Глиняная черепушка, говорите, да? А посмотрите, что из меня выросло». Ну так вот, вот да, можете посмотреть, что выросло. И я думаю, что таких людей очень много. Замечательных людей. Я вообще счастливый человек, я занимаюсь любимым делом. И вся жизнь моя связана со школой. У меня очень много друзей именно из интерната. И даже когда я покидал стены этой школы, сожаление было очень огромное. Я понимал прекрасно, что я теряю. Как-то многие радовались, а я понимал, что я теряю. В этой жизни больше это не вернется никогда. И мне было очень как-то и обидно, и жалко того времени, которое я здесь провел. Мне здесь очень нравилось. Я чувствовал какую-то надежность именно в завтрашнем дне. То, что происходило со мной, то, что происходило вокруг меня, это было очень надежно, это было здорово. И я очень вам благодарен. Спасибо вам большое.
4: Он был в свое время на олимпийских шахматных международных соревнованиях в Аргентине или в Бразилии.
5: В Бразилии,
4: да. С Виктором Чальчицем. А сам он участвовал у нас в школе. Раиса Ивановна Смолякова возглавляла, как назывался вас ассоциация?
5: Агитбригада. Ну и много я выступал, правда.
4: Много лет он выступал.
6: Я уже достаточно много лет работаю в областной организации «БелТиз». И, уважаемая Татьяна Ивановна, я слышала огромное количество теплых и добрых слов от ваших выпускников. И разрешите мне сегодня вместе с Игорем Сергеевичем от имени нашей Гродненской областной организации, а также от имени Центрального правления Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» вручить вам благодарность Лещук Татьяне Ивановне, члену Гродненской областной организации «БелТиз», за многолетнее активное участие в общественной жизни Гродненской областной организации «БелТиз» и в связи с 90-летием со дня рождения. Председатель Центрального правления «БелТиз» Ирина Леонидовна Юреня. Поздравляем вас искренне от всей души.
0: И снова встречайте, выпускница нашей школы, одаренная пианистка, прекрасная вокалистка, композитор, лауреат многочисленных международных конкурсов, совсем недавно завоевавшая гран-при на республиканском фестивале-конкурсе «Наши имена» Белорусского товарищества инвалидов по зрению в Минске. Гуренкова Анастасия. А что в ее исполнении прозвучит, она расскажет сама.
7: Добрый день. Я бесконечно счастлива, что у меня есть возможность сегодня выступить. Я вообще очень люблю выступать в этой школе. И я очень рада, что являюсь выпускницей этой школы. Если бы не было вот, Татьяны Ивановны, если бы не было всех преподавателей, которые изначально работали, которые делали нашу школу, которые поднимали ее, конечно, может быть, и многих учеников не было бы вот таких, какими они являются сейчас. Конечно, меня бы не было. Сегодня, в этот замечательный день, я хочу сыграть для вас произведение Владимира Аловникова «Лирический вальс».

0: Татьяна Ивановна одинаково сильно привязана и к школе, и к дому, счастлива в своей семье. У нее был прекрасный муж Петр Сергеевич, который приехал за Татьяной Ивановной из Ростова после 3 лет переписки. Она – мама 2 умных, красивых сыновей – Олега и Сергея, бабушка замечательных внуков.
1: Такие учителя, как Татьяна Ивановна Лещук, золотой фонд школы. На ее примере воспитывается подрастающее поколение молодых учителей. Она желанный гость в школе, и ее никогда не забудет наш теплый школьный дом и вся его семья, которую Татьяна Ивановна учила и учит жить по совести и с открытой душой. Сегодняшнее непростое и прагматичное время ее пример раскрывает наши души навстречу вечным ценностям добра и милосердия, вдохновляет на нравственное совершенствование и самоотверженное служение ближним. Татьяна Ивановна – человек с золотым сердцем.
2: Закончим наш репортаж небольшим интервью выпускников Елены Овсейчик и Дмитрия Белко. Кем вы стали после школы?
3: Ну, много профессий поменял. Начинал здесь в школе, киномехаником работал. Потом ушел в строительство. Вот и все.
2: И до сих пор работаете?
3: Да, до сих пор работаю строителем.
4: В культуре, как закончила колледж искусств, потом в филармонии работала художником-оформителем. Сейчас в колледже искусств тоже работаю. И частным образом преподаю у детей гитару.
2: Скажите, как вам вспоминается Татьяна Ивановна?
3: Знаете, была сказана фраза: хор – это святое. Это было действительно, правда, Лена? Хор – это нас доставали из-под кровати, даже находили в любых углах. Но хор – это было святое, да. Татьяна Ивановна всегда гоняла нас на хор. Я и в хоре был, я и в танцевальном был с 0 класса по 9, кажется, я был в танцевальном. И вокальный, инструментальный был у меня еще.
4: Много слов было сказано про Татьяну Ивановну. Заботилась обо всех так, обо всех переживала.
2: Елена тоже посещала хор, да, святое дело.
4: Да, хор – это святое дело. Любимое мое занятие было. Потом на хоровое пошла, поступила в колледж искусств.
2: Ну и, пожалуйста, что хотелось бы пожелать по случаю юбилея Татьяне Ивановне?
3: Самое главное – это, наверное, здоровье. Остальное, как говорится, прибудет само.
4: Здоровье – это самое главное, да. Долгих лет жизни, света, радости, любви, энергичности. Вот как у нее всегда это было и всегда продолжалось.

0: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Кто пройти без трости может с Сочи до Москвы пешком? Кто незрячему поможет? Да и зрячим, если что. За работу кто болеет, так же, как за дом родной? Где прикрикнет, где согреет? Подскажите, кто такой?
2: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Серафимович Третьяк. Юрий Серафимович, эта дата не просто цифра, а символ мудрости, огромного жизненного опыта и неугасимой энергии, которую вы щедро дарите людям, активно участвуя в Центральном правлении ВОС, в Совете по делам инвалидов при главе администрации губернатора Краснодарского края, в Общественной палате Краснодарского края, в Общественном совете при Министерстве труда, Министерстве здравоохранения, Росздравнадзора. Вас знают как целеустремленного человека с твердой волей.
3: Уважаемый Юрий Серафимович, дорогой мой наставник, в праздничный день вашего юбилея я хочу пожелать вам, как вы меня сами учили, движения только вперед. Я хочу пожелать вам новых целей и их безусловного достижения. Я хочу пожелать вам добра, любви, тепла и света в душе. И, конечно же, я хочу пожелать вам здоровья. Но поскольку здоровье – это только средство, которое помогает нам достигать наших целей, пусть этого средства у вас будет много-много с большим-большим запасом. С юбилеем, мой дорогой наставник!
4: Уважаемый Юрий Серафимович, поздравляю вас с юбилеем от имени всех женщин Татарстана. Желаю вам крепкого здоровья, любви, такого же позитива на 100 лет и более.
5: Юрий Серафимович, полностью поддерживаю это поздравление. Хочу вам пожелать, чтобы праздничный ваш день стал самым хорошим в вашей жизни и запомнился замечательными событиями. А также желаю, чтобы все последующие дни твоей жизни оставались солнечными, великолепными, теплыми, прекрасными, благополучия, крепкого здоровья и всего-всего самого хорошего. С праздником, Юрий Серафимович!
6: Юрий Серафимович, руководители и коллективы Организации Всероссийского общества слепых Северокавказского федерального округа поздравляют вас с юбилеем. Почти четверть века вы возглавляете краевую организацию. Завоевали заслуженный авторитет и уважение людей. Являетесь примером умелого, инициативного и талантливого руководителя. Желаем вам прекрасного самочувствия, крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов и удачи во всех делах и начинаниях, теплого отношения и уважения друзей, близких и окружающих. Пусть человеческое уважение в дальнейшем питает вас жизнелюбием, оптимизмом и желанием делать для людей и ради людей. Будьте счастливы!
2: Являясь руководителем одной из самых крупных организаций во Всероссийском обществе слепых, Юрий Серафимович умеет ставить перед собой самые сложные задачи и находить пути их решения, несмотря ни на какие преграды. Для всего коллектива Краснодарского края вы не просто руководитель, а надежный друг и наставник. Мы ценим вашу мудрость, уважаем вашу принципиальность и восхищаемся вашей силой духа.
7: Юрий Серафимович, вас поздравляет председатель Краснодарской местной организации общества слепых Марадуда Николай Алексеевич. Юрий Серафимович, с юбилеем вас! Вы наша гордость, вы являетесь для нас примером. Мы желаем вам
8: здоровья, долгих лет,
9: мирного неба.
7: С днем рождения!
10: Уважаемый Юрий Серафимович, от Тихорецкой местной организации Всероссийского общества слепых и себя лично разрешите поздравить вас с юбилеем. От всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, благополучия. Пусть каждый день дарит радость и удачу, много светлых дней, добрых людей на вашем пути, успехов во всем, всегда и везде. Будьте счастливы! С праздником! С уважением! Гладышева Ирина Анатольевна, председатель Тихорецкой местной организации.
11: Дорогой Юрий Серафимович, Тимошевская местная организация Всероссийского общества слепых от всей души поздравляет вас с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, жизненной энергии, всего самого хорошего, доброго и светлого. Мы рады, что мы работаем вместе с вами. Благодарим вас за все. Крепкого здоровья вам на долгие годы.
12: Уважаемый Юрий Серафимович, от всей души поздравляю вас с юбилеем. В этот особенный день хочется сказать вам самые теплые, искренние слова. Ваша жизнь – это пример удивительной силы духа, отзывчивого сердца и настоящей человеческой мудрости. Вы не просто руководитель, вы тот человек, который умеет видеть в людях самое важное, дарить надежду, вдохновлять на новые свершения, даже в самых трудных ситуациях. Пусть здоровье будет крепким, как ваша воля, а сердце всегда остается теплым и открытым для добрых дел. Желаю вам мира в душе, гармонии в семье и простого человеческого счастья. С глубоким уважением и светлыми пожеланиями, Светлана Гладышева.
13: Уважаемый Юрий Серафимович, вы мужчина очень статный, для женских глаз такой приятный. Вам желаю долголетия, чтобы поздравить со столетием.
14: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы празднуем день рождения. И не просто день рождения, а юбилей с большой буквы Ю. Одного очень замечательного человека с большой буквы Ю. Юлия Цезаря? Да. Юпитера? Да. Юниверсала? Конечно. Дорогой Юрий Серафимович, искренне поздравляем вас с юбилеем. Числа в паспорте и ваши награды – это просто составляющая вашего замечательного жизненного пути. И знаете, 3 по 25 – это хорошо, но 2 по 50 – это гораздо лучше. Счастья вам, здоровья, благополучия, спокойствия, понимания, процветания и развития во всех ваших уже начинаниях и продолжениях. На благо вашей семьи, на благо Краснодарской краевой организации, Южного федерального округа. Да что там, на благо всея Руси. С юбилеем, дорогой Юрий Серафимович.
15: Уважаемый Юрий Серафимович, Ейская местная организация и от себя лично поздравляем вас с вашим юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, сил, энергии на новые проекты, чтобы работа вас радовала, а ваши подопечные были благодарны.
2: Являясь полномочным представителем президента ВОС по Южному федеральному округу, Юрий Серафимович заботится не только об инвалидах Краснодарского края, но и об их товарищах из других регионов.
16: Дорогой Юрий Серафимович, учитель, наставник, друг, замечательный человек, от всей души, от своего имени и от имени Волгоградской региональной организации я поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю вам только крепкого здоровья, любви ближних, чтобы все-все-все ваши начинания сбывались, чтобы все у вас в жизни было только на 5 с плюсом. Мы, ваши помощники, мы, ваши друзья, всегда хотим равняться на вас, всегда хотим только подражать вашим начинаниям. И мы надеемся, что вы будете с нами долгие-долгие годы. Еще раз здоровья, успехов, всего-всего самого-самого лучшего. Обнимаем, любим.
17: Из Астрахани в Краснодар я посылаю привет. Юрий Серафимович, вам сегодня 75 лет. Для меня вы пример и опора. Человек с большой буквы, без спора. Спасибо за мудрость, за каждый урок, который в душе моей лег на замок. Здоровья вам, сил и удачи всегда. И пусть стороной вас обходит беда. Пусть дом ваш уютом и счастьем будет согрет. С юбилеем вас, Юрий Серафимович. Вам из Астрахани от Алины привет.
18: Уважаемый Юрий Серафимович, Херсонская региональная организация ВОС всем коллективам поздравляет вас с юбилеем. Желает вам крепкого кубанского здоровья, огромного счастья. И чтобы вы всегда оставались таким же открытым человеком, как вы есть, доброй душой и добрым сердцем. И чтобы Господь оберегал вас и вашу семью на жизненном пути. И чтобы этот юбилей остался навсегда в вашей памяти.
2: Уважаемый Юрий Серафимович, спасибо вам за ваше служение людям, за вашу верность обществу слепых и за ту неоценимую помощь, которую вы ежедневно оказываете нуждающимся. Мы от души желаем вам здоровья на долгие годы, тепла, уважения и благополучия. Пусть впереди будет еще много побед и радостных событий. С юбилеем вас!

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Музыка.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС. Очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний наш выпуск посвящен очень популярному в 60-е и 70-е годы 20 века певцу Валерию Ободзинскому. В этом году ему исполнилось бы 75 лет. В этом же году 20 лет, как его не стало. О нем был фильм, есть множество сайтов, просто песни выложены в сети и издавались на грампластинках и компакт-дисках. Все это вы найдете сами. Я лишь коротко расскажу вам основные вехи биографии. Итак, Валерий Владимирович Ободзинский родился в Одессе в 1942 году и пел с детства. Ну, информации о том, что он пел в каком-то коллективном хоре профессиональном, я не нашел. Может быть, просто пел дома, как и многие. Уже в 16 лет его приняли солистом на теплоход «Адмирал Нахимов», с которым он плавал по каким-то маршрутам. И есть такая информация, что в 1958 году вместе с другими музыкантами, не знаю, на этом ли теплоходе, или, может быть, в каком-то эстрадном или джазовом ансамбле участвовал он попал в кадры художественного фильма «Черноморочка». В 1964 году Валерий Ободзинский побывал в Болгарии, и там композитор Карадимчев подарил ему свою песню «Луна на солнечном берегу» на слова Стойчева. Наверное, все-таки популярность певца началась не с восточной песни, фрагмент которой вы слышали в «Попурри», а даже с этой песни. Восточная песня принесла уже большую, широкую популярность. И еще был русский текст к песне «Луна». Но мы послушаем на болгарском языке. У нас еще никто пока в программе на болгарском языке не пел. Итак, Валерий Ободзинский «Луна на солнечном берегу».

1967 году Валерия Ободзинского приглашают в свои оркестры Олег Лундстром и Эдди Рознер. Он выбирает Олега Лундстрома и несколько лет с ним работает. Да и знаю, что когда уже он занялся сольной карьерой, какие-то записи с оркестром Олега Лундстрома, некоторые записи делались. Ну и вот началась концертная, гастрольная жизнь, записи на радио, на телевидении, на грампластинке, конечно. Как раз фирма «Мелодия» выпускала хорошими тиражами пластинки Валерия Ободзинского. Но я хочу, чтобы мы с вами послушали концертную запись. Не так часто они звучат. Я выбрал более раннюю из тех, что сохранились, концертную запись. Это 70-е годы. Песня называется «Дай мне поверить». Ее написали Анатолий Ляшев и Сильва Капутикян. Давайте послушаем. Нет, для тебя...

же мне юности сведать вновь, дай же мне силы мои измерить, дай мне поверить в твою любовь, дай мне поверить.

А теперь давайте послушаем песню другую, такую шуточную. Хочется показать разнообразие репертуара Валерия Ободзинского. Песня, которую мы услышим, называется «Не сегодня, так завтра». Русский текст написал Онегин Гаджикасимов, а вот автор музыки на пластинке числится Адриано Челентано. Ну, честно говоря, не знаю уже так стопроцентно дискографию Челентано. Может быть, он пел эту песню, но написал ее не сам. А может быть, даже и сам написал. А может быть, даже это и на фирме «Мелодия» часто с зарубежными песнями были какие-то ошибки. И интересен еще тот факт, что пластинка с записью этой песни вышла в середине 70-х годов на гибкой пластинке, а записи на этой пластинке 60-х годов. Вообще в середине 70-х вышло несколько гибких пластинок с записями 60-х годов. То ли не успели их тогда реализовать, то ли не разрешили тогда, а в эти годы уже разрешили. Не знаю почему, но было несколько пластинок. Так, слушаем. Валерий Ободзинский. «Не сегодня, так завтра».

0: Много для Валерия Ободзинского сделали Леонид Дербенев, Онегин Гаджикасимов, Владимир Харитонов. Они его как-то продвигали, протежировали. Пел он в западной манере, и не всем это нравилось. От кого зависело выход той или иной песни на радио, на телевидении, на пластинке. И сотрудничал он также с такими композиторами, как Богословский, Шаинский, Френкель, Зацепин, Тухманов, Антонов, Майоров и многими-многими другими. Добрынин. Ну, и был перерыв в творчестве Валерия Ободзинского. Более 10 лет он не подходил к микрофону, не записывался, не выступал. А когда вышел после этого перерыва, то запел, как будто не было этого перерыва. Талантливый был певец, и, ну, были какие-то возрастные изменения в голосе, но чисто возрастные, понятно, что за 10 лет что-то меняется, а так все как будто бы так и было. В начале 90-х выходят два альбома Валерия Ободзинского, а потом он вроде бы начал готовить третий, но, к сожалению, в 1997 году он скоропостижно скончался. Однако до сих пор собирают его записи, потому что многое не сохранилось, было записано только на радио. Ну, а в завершении нашей программы мы услышим песню, которая не вошла ни в грампластинки, ни в компакт-диски, но, как мне кажется, она является таким... Вот можно ее послушать, и она объясняет все творчество Валерия Ободзинского. Песня называется «Имя женщины». Авторы ее на сегодняшний день неизвестны. А на этом программа «Тряхнем стариной» и ее ведущий Сергей Андреев с вами прощаются. Надеемся, что будете слушать нас и дальше. Будьте здоровы, всего вам доброго.
1: Имя женщины – свет в ночи для того, кем дорога потеряна. В наши души оно стучит. И имя женщины той –

приближающей встречу неблизкую, имя женщины верность жжет, и святая

0: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
1: Бери и делай. Евгений Василенко и Юрий Сидельников. Ванная комната. Диагностика и ремонт своими руками. Часть вторая.
2: Продолжаем беседу о неприятностях, которые могут нас поджидать в ванной комнате. Наверняка некоторые из наших слушателей в своей жизни сталкивались со следующей неприятностью. При включенном кране в месте присоединения гусака к корпусу крана смесителя вода начинает либо капать, либо даже может бежать струйкой. Юра, с какой неисправностью это связано и как ее можно устранить?
3: Эта неисправность связана с износом уплотнительного кольца, которое находится на трубке гусака. Для того, чтобы устранить эту неисправность, нам придется гусак отсоединить от корпуса крана-смесителя. Гусаки всегда закрепляются с помощью гайки. Шестигранная гайка. То есть надо взять ключ и эту гаечку отвернуть. Гусак нажатием его вниз, то есть в сторону пола, и потихонечку вращая в горизонтальной плоскости, то есть влево-вправо, будем вынимать из корпуса крана. Отняв гусак, в верхнем его конце, гусак же он изогнутый, да, имеется такое уплотнительное кольцо. Оно, как правило, резиновое. Сечение этого кольца, оно круглое, установлено в выемке трубки. При длительной эксплуатации или от старения вот это кольцо изнашивается и начинается течь. Вода течет вот как раз под гаечку, по корпусу гусака, как правильно ты сказал, или капает, может вообще струйка бежать, если это колечко вдруг лопнет. Устранить эту неисправность можно, заменив вот это уплотнительное колечко. Естественно, им надо располагать. Можно обратиться в магазин сантехники и там приобрести кольцо именно такого же размера по диаметру. Как внутреннему, так и внешнему желательно. Кольца эти бывают разного диаметра и разных размеров. Желательно подобрать именно такое же. Если в магазине сантехники такое колечко вам приобрести не удастся, его можно изготовить самому. Но при этом надо располагать обычным водопроводным шлангом такого же диаметра, как и ваше колечко уплотнительное. То есть внутренний диаметр кольца и внешний должен соответствовать толщине стенок шланга. Отрезаем от шланга такую полосочку по ширине, скажем, 4-3 мм. Возможно, даже 5. Все зависит от того, какая у вас канавка и каково само было уплотнительное колечко.
2: Ну, то есть
3: надо подогнать вот этот размер, посмотреть, чтобы оно было приблизительно одинаково. И вот этот вырезанный уже кусочек шланга мы натягиваем вместо выемки, вставляем это все в корпус крана смесителя и затягиваем гайку. Таким образом устраняется течь. В гусаке ниже места расположения уплотнительного кольца имеется еще одна канавка, в которую устанавливается стопорное кольцо, которое предотвращает выпадение гусака из корпуса крана.
2: А стопорное кольцо из какого материала изготавливается? И вообще, что оно собой представляет?
3: Стопорное кольцо изготавливается в последнее время из пластмассы. Сечение его может быть также круглым или, скажем так, овальной формы. Раньше стопорные кольца изготавливались из стальной проволоки. Естественно, что стальная проволока, она более надежна, нежели пластмасса. Надо иметь это в виду при эксплуатации крана-смесителя. То есть я бы не рекомендовал на гусак, допустим, надевать ведро, включать воду и ждать, когда наполнится водой ведро.
2: Рискованно.
3: Да, пластмассовое колечко может не выдержать и лопнуть. Естественно, гусак у вас может из корпуса крана выпасть. Все зависит от того, насколько плотно прилегает кольцо уплотнительное к корпусу самого крана. Если оно круглого сечения, то прилегание-то там совсем незначительное. Если мы вырежем, как я говорил, уже из шланга
4: там площадь соприкосновения будет, естественно, больше, оно будет держаться как бы хорошо. Дополнительное сопротивление мы создадим. Но ведро-то ведь тоже вес имеет, вода-то приличная. Так что это все может выскочить и вылететь у вас. Придется потом и стопорное колечко еще плюс ко всему где-то находить. Поскольку я уже сказал, что стопорные кольца раньше-то были из стальной проволоки диаметром 3 там, миллиметра, то его можно, как говорится, из той же стальной проволоки и изготовить.
2: Ну, вот в принципе, да.
4: Стопорные колечки вот эти вот пластмассовые, я вот как-то не видел, чтобы их продавали. Они, как правило, идут уже в комплекте с краном смесителя, все эти вот уплотнительные, это все эти кольца стопорные, уплотнительные кольца гусака, это все. А вот чтобы отдельно-то их купить невозможно. А вот изготовить-то самому вполне возможно.
2: Ну, также, наверное, не стоит на гусак и опираться. Могут возникнуть большие неприятности. Ну, с гусаком разобрались, с этой неполадкой. Теперь, наверное, перейдем непосредственно уже к самому крану-смесителю. Какие существуют типы кранов-смесителей?
4: Я начну, наверное, с тех кранов, которые использовались, скажем так, еще в прошлом веке. К такому крану относится кран-смеситель пробкового типа. Почему я его называю пробком? Да потому что он работает по типу пробки. Ну, то есть пробка как бы ввинчивается в корпус крана, перекрывает там отверстие, по которому должна проходить вода, и тем самым достигается перекрытие воды. То есть вода в кран не бежит. Чтобы открыть кран пробкового типа, надо произвести вращение ручки на несколько оборотов. Бывает 2, 3, бывает 4 оборота надо сделать, чтобы полностью открыть кран. Вот такие краны выпускались, допустим, еще в наше советское время. Они, кстати, возможно, выпускаются и до сих пор. Устройство этого крана, ну, сам корпус крана, отверстие, куда вворачивается непосредственно колонка крана с ручкой, барашком, как правило. Барашек закреплен на штоке с помощью винта. Шток ввернут в сам корпус колонки. Шток, естественно, имеет там уплотнение или резиновые колечки, или другую форму может быть иметь уплотнение. На штоке дальше установлено как бы диск такой, форма клапана. А к нему прикрепляется резиновая прокладка. Вот с помощью резиновой прокладки достигается плотность прилегания клапана непосредственно к седлу корпуса крана. В отличие от холодного водоснабжения и от горячего, здесь практически нет.
2: А какие неисправности характерны для кранов этого типа?
4: Неисправности будут характерны не только для этого типа крана, но и для других типов кранов. Это истечение воды в водозаборную трубку при положении ручки крана закрыта. То есть при закрытом кране вода течет в водозаборную трубку. Это говорит о том, что произошел износ резиновой прокладки. Ее надо заменить. Меняется она очень просто. Раньше прокладка крепилась к седлу клапана, ну, к диску клапана, с помощью винтиков небольших. Сейчас винтики устранили, и эта прокладочка одевается на шток. Естественно, сама прокладка внутри имеет отверстие, чтобы его можно было через шток надеть. Для этого типа кранов будет еще характерна вот такая неисправность, что вода может подтекать вместе уплотнения штока и корпуса самой колонки клапана. На штоке могут быть уплотнительные колечки, как правило, их там два. Вода будет течь между штоком и корпусом колонки, то есть вытекать из-под ручки, из-под барашка. Замените эти кольца или замените сальниковую набивку, что в корпусе крана. Сальниковая набивка можно приобрести, можно просто самому ее изготовить. Берется сантехническая кудель, сматываем ее жгутиком, пропитываем. Ну, допустим, скажем так, солидолом, смазкой какой-то жировой. Наворачиваем туда, отверточкой набивается она, как правило. И потом гаечкой уплотнительно это все заворачивается. В том случае, если колоночка имеет уплотнительные кольца, шток, а там на штоке есть стопорное колечко. Его это стопорное колечко надо вынуть, сам шток из корпуса выдвинуть, и тогда мы получим доступ к этим уплотнительным колечкам. Уплотнительные колечки подцепляем отверточкой, со штока снимаем и ставим туда новые. Изготовить вот эти колечки самостоятельно не получится. Они очень маленького диаметра, или попробовать их купить в магазине сантехники, или просто заменить полностью, купить колонку. Вот таким вот образом можно будет устранить вот эти неисправности. Сама конструкция крана очень сложна, очень много деталей, правильно?
2: Да.
4: Штоки, прокладки, набивки, гайки. Поэтому со временем наши инженеры-конструкторы стали отказываться от этой системы. Появились у нас в продаже, как я их называю, краны шаровые. Включение воды осуществляется поворотом того же барашка, но на 90 градусов. Вода будет открыта полностью. Перекрытие поворотом в обратную сторону осуществляется. Если у этого типа крана будет течь вода в водозаборную трубку, у данного типа кранов эту неисправность устранить невозможно. Необходимо будет заменить полностью кран.
2: Ремонту не подлежат.
4: Они не ремонтно пригодны. Вот в этом их основной недостаток. Есть еще тип крана, пуск воды, в котором осуществляется с помощью рычажка. Поднятием рычажка вверх, вода открывается. Опускание рычажка вниз перекрывается, отверстие там, и вода течь перестает. Или же, в зависимости от конструкции самого крана-смесителя, перемещение может быть уже не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. Перемещать его надо будет тогда или влево, или вправо. А пуск холодной или горячей воды, то есть смешение, осуществляется поворотом вот этого рычажка вокруг своей оси на определенный угол. Для этого типа крана тоже может быть такая же неисправность. То есть вода бежит в водозаборную трубку. Но конструктивно эти краны устроены немножечко по-другому. В корпусе крана имеется два отверстия, естественно, холодной и горячей воды. И третье отверстие для воды, которая смешалась уже, да, холодная с горячей. В этих отверстиях установлены резиновые уплотнения в виде таких дисков, трубочек, которые вот в эти отверстия ставят. Дальше вставляется картридж, то есть сам клапан, ну так вот его называют, кто-то так, кто-то может быть по-другому. Сам корпус этого клапана пластмассовый, внутри у него устройство полностью отличается от вышеописанных типов кранов. В корпусе вот этого картриджа имеются две пластины, которые как бы заменяют сами и седла, и клапана. То есть две между собой трущиеся пластины. Имеют точно так же отверстия для холодной воды, для горячей и для уже смешанной воды. Отличие в чем от пробкового, допустим, крана? В пробковом кране вода смешивается в корпусе самого крана. То есть холодная вода идет навстречу горячей, в корпусе крана смешивается и уже истекает в водозаборную трубку. Здесь же вода смешивается не в корпусе крана, а смешивается вот в этом картридже. И когда она там, смешение происходит, оно в третье отверстие вытекает и идет в водозаборную трубку. Так вот, подтекание воды в кран может быть потому, что вот уплотнение вот этих между картриджем и отверстий, где я сказал, что стоят трубочки-то резиновые уплотнения, оно ослабевает, потому что сам картридж в корпус крана крепится с помощью гайки. Она шестигранная, высотой она где-то 3 мм. Размеры вот этой гайки могут быть на 32 под ключ, на 36. Подтянув вот эту гайку, мы как бы сильнее прижимаем корпус самого картриджа, клапана, да, к уплотнительным прокладочкам. Таким образом устраняется неисправность. То есть должна вода перестать бежать в водозаборную трубку. Если же с помощью подтяжки нам этого сделать не удалось, это будет говорить о том, что нарушен сам картридж. То есть уже неисправности в нем. Неисправности вот в этом картридже, ну в корпусе вот этого самого клапана, исправить невозможно. Потому что, я как уже сказал, что сам вот корпус этого картриджа выполнен из пластмассы. Он неразборный. Если вода течет уже, он может треснуть там или еще что-то с ним случится. Он подлежит замене. Эти картриджи различного диаметра идут. Старый картридж надо взять с собой при покупке нового. И вот по этим уже размерам старого картриджа купить новый. Естественно, установить его в корпус крана, затянуть вот эту гайку. Естественно, придется же установить еще и ручку, чтобы это все открутить. перед тем, как вынуть этот картридж. А ручка крепится на штоки вот этого картриджа. Он имеет квадратное сечение в виде такого столбика, выступающего над корпусом самого картриджа. Ручка укрепляется вот на этом выступающем столбике с помощью стопорных винтиков. Винт вворачивается в отверстие, которое расположено непосредственно под ручкой, то есть под этим рычажком. И, как правило, оно там глушится такой пластмассовой небольшенькой пробочкой. Чтобы получить доступ к винтику, надо эту пробочку аккуратненько снять. Я делаю это вот так вот, ножом подцепляю тихонечко, как бы в прорезь, да, и ее тихонечко оттуда вытащил. Сам винтики могут быть или под плоскую отвертку, или под крестообразную, или могут быть такие вот стопорные винтики под шестигранный ключ, что будет присутствовать в конструкции вашего крана, я сказать не могу, но установить, какой винтик там, под плоскую отвертку, под крестообразную или под шестигранный ключик, это можно самостоятельно. То есть плоскую отвертку поставили, за края не цепляет, ага, попробуем крестообразную. Крестообразную попробовали, тоже не цепляет, значит там шестигранник. Но шестигранный вот этот стопорный винтик можно вывернуть и не широкой, плоской отверточкой, только надо подобрать такую отверточку.
2: Ну, по размеру.
4: А если у вас есть дома в наличии набор шестигранных ключей, а такие ключи в магазинах сейчас продаются, там, начиная от 3-2 миллиметров и достигает там аж чуть ли не 14, наборы различные. Размеры под шестигранный ключ тоже бывают разные. Ключик подбираем, стопорный винт выворачивается, полностью его выворачивать не надо оттуда, вот буквально ослабим его. А он вернут в корпус самого крана. И чтобы его не потерять, потому что они небольшого размера, не надо полностью выкручивать. Вот буквально полоборота, оборот сделали ключом. И пытайтесь поднять ручку крана вверх. Оно должно отсоединиться. Если не идет, ну еще чуть-чуть ослабьте. И потом вытаскивайте. Ну а дальше я уже все рассказал, как это заменяется. Гайка там установлена, подключили на 32 или на 36. Гайку эту отворачиваем, картридж утаскивается, все. То есть я рассказал как бы с нарушением последовательности все. Но оно все понятно. Самое главное при разборке, при снятии ручки, не потерять вот этот стопорный винтик. Он в диаметре может быть 3-4 миллиметра, могут быть они толще, если под шестигранный ключ. А по длине этот стопорный винтик, он там буквально миллиметров 5-6. Если вы его уроните в ванну, и он ускочит у вас в систему канализации, то подобрать такое что-то другое, конечно, возможно, но это займет гораздо больше времени. И вот надо подобрать, потом туда еще и умудриться вернуть. А там расстояние между этого, чтобы его вставить, очень сложно. При разборке вот я просто рекомендую на это обратить внимание.
2: Некоторые из наших слушателей сталкивались и с такой неприятностью, когда при открытии сливного отверстия вода из ванны не уходит, что свидетельствует о засоре. Возможно ли эту неисправность устранить самостоятельно? Либо же все-таки придется прибегать к помощи сантехника? Вот твое мнение.
4: Эту неисправность вполне возможно устранить самостоятельно, поскольку засор, как правило, возникает в системе канализации, непосредственно связанной с ванной. Система канализации устроена таким образом, чтобы создавалась водяная пробка. То есть из канализационных труб не шел воздух, неприятный запах в ванную комнату. Это условие характерно точно так же и для системы канализации, которая устанавливается непосредственно в мойках, на кухне, в раковинах. Крепятся так называемые сифоны или к корпусу ванной, или к корпусу мойки двумя способами. Или с помощью пластмассовых гаек, которые заворачиваются вот на трубку, или же с помощью винта. Металлический винт внутри корпуса трубки имеется отверстие, где установлена гайка М6. Все это привернуто к корпусу ванны. Засор происходит именно в том месте сифона, где он крепится непосредственно к корпусу крана. То есть как бы сам сифон, он состоит из нескольких деталей. Первая деталь находится внутри ванны, куда мы вставляем пробку. Такая, скажем так, металлическая тарелочка с несколькими отверстиями круглой формы, или может быть точно такая же тарелочка, но с перекрестием перемычки пластмассовой. Далее под этой тарелочкой стоит резиновая уплотнительная прокладочка тоненькая. Дальше это все крепится снизу ванны. Чтобы отнять, то есть разобрать этот сифон, нужно вывернуть вот этот винт из корпуса сифона, отнять эту крышечку вверх, а все остальное вытащить аккуратненько вниз. Естественно, нам надо будет подложить туда какую-то тряпочку, потому что вода в трубке будет присутствовать, и какое-то ее количество вытечет на пол. Вот здесь мы можем уже и обнаружить засор. Удалить его пока еще не удастся. Нам нужно будет отвернуть гайку, с помощью которой крепится изогнутая такая трубка, которая дает нам водяную пробку. Отворачиваем ее, отнимаем от корпуса самого сифона. Вот теперь мы полностью получим доступ к засору. Удаляем этот засор, прочищаем все это, промываем, смотрим, чтобы в трубке тоже не было никаких излишних материалов. И чтобы вот эти засоры происходили как можно реже, я приобрел такое пластмассовое ситечко. Тоже оно в виде тарелочки, такое с углублением, которое устанавливается вот внутрь сифона в ванной. Вот этот вот ставлю сверху, грязно. Просто накладывается. И потом эта вот вода, допустим, грязная, там она закручивается, уходит. А весь мусор, там какие-то листики, там еще что-то там собирается, я это все очищаю. А результат-то просто систему саму канализации, то мне вот разбирать от ванны, отнимать вот эту, приходится намного реже. Очень хорошо и удобно. Сифоны сейчас, они различные формы, различные по конструкции, диаметры различные. Поэтому ситечко можно идти самому изготовить во избежание вот таких вот засоров. Могут быть неисправности в канализации, это тоже так же течь. Течь возникает в результате того, что нарушается уплотнение в местах их воссоединения. Там, как правило, идут или резиновые плоские колечки такие, которые необходимо заменить, если течь у вас, или такие уплотнительные вот эти вот конусные такие трубочки, они там сантиметр по длине, с одного края она, скажем, 4-5 миллиметров, 3 миллиметра толщиной, с другой там, с миллиметра, внутрь там трубочки вставляются, гайка это все затягивается, тоже может выйти из строя, можно заменить. Течь в системе канализации можно устранить с помощью герметика. Трубки вот где соединяются, где-то что-то подтекает. Купили небольшой тюбик герметика, в месте подтекания установлено это место вами уже. Протерите сухой тряпочкой это все, чтобы было сухо. На сухую поверхность герметика, вот это место соединения, можно промазать. Течь возникает вот в этих соединениях в результате того, что там выходят из строя вот манжетики. Вот сейчас у меня в руках вот этот манжетик. Со временем он был резиновый, вот сейчас вот можешь посмотреть, какой он стал деревянный. Естественно, какую он может дать герметичность, если уже все это от старости пришло в негодность. Можно пойти попробовать и в магазинах сантехники вот такие манжеты купить. Замените манжеты, и протечки в системе канализации быть не должно. Но если все-таки даже после замены манжета вода подтекает, я говорю, это можно устранить с помощью герметика. Таким образом, я сейчас рассказал о всех неприятностях, которые могут нас поджидать в ванной комнате. Я думаю, что получив данную информацию, вы сможете легко преодолеть вышеуказанные неприятности.
0: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
5: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти...
5: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: В Раменском завершился чемпионат России по голболу. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. центре Мещерякова стартовал курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения. Юбилейное издание к столетию ВОЗ передано в Челябинскую библиотеку для слепых. В Петергофе запустили аудиопрогулку для незрячих. Открыта регистрация на фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В Чувашии обсудили развитие паралимпийского спорта с учетом потребностей незрячих спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Раменском завершился чемпионат России по голболу. За 6 соревновательных дней проведено более 50 игр. Участвовали 19 команд из 11 регионов. Среди мужчин первое место заняла Тульская область, второе – Московская, третье – Новосибирская. Среди женщин победила Калужская область, второе место – у Вологодской, третье – у Тульской. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. Участвуют спортсмены из 9 регионов. Фаворит турнира – многократный чемпион мира, Европы и России гроссмейстер Иван Смурков из Ярославской области. Конкуренция ему составляют мастера спорта Александр Зорин из Ленинградской области, Дмитрий Песнов из Самарской области и молодой кандидат в мастера спорта из Костромской области Денис Рябинин. Игровые турниры продлятся до 27 июля. В центре имени Мещерякова с 1 июля стартовал полугодовой курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения или слуха. Программа включает 6 блоков – основы цифровой грамотности, работу Windows и Office, программы экранного доступа, слепую 10-пальцевую печать и инклюзивный промт-инжиниринг. Финалом станет защита дипломной работы. Обучение и реабилитация предоставляются бесплатно. 21 июля председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков передал в дар областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых юбилейную серию книг «ВОС в книгу со временем. Сквозь столетия». Трехтомное издание подготовлено к столетию ВОС. Это первое масштабное издание, охватывающее всю вековую историю организации. Над книгой работал сотрудник Центрального музея ВОС Виталий Дементьев. Музей-заповедник Петергоф к 200-летию парка Александрия запустил аудиопрогулку «Цена свободы» для незрячих посетителей. Маршрут начинается у фермерского дворца. Посетители узнают, как формировалась личность императора Александра II. Прогулка бесплатна, включает расшифровку текста и фотоматериала. Точки маршрута отмечены на карте. Это первая прогулка в серии. Далее появятся маршруты по другим паркам. 29 августа в Москве в парке Яуза пройдет третий инклюзивный фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В программе соревнования по дрессировке и танцам с собаками, творческие мастер-классы, выступления артистов и спортсменов с инвалидностью. Мероприятия сопроводят тифлокомментированием. Поддержку оказывают правительство Москвы, Московская городская организация ВОС и Российская школа подготовки собак-проводников. Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Обсуждалось проведение в Чебоксарах первого всероссийского физкультурного мероприятия по легкой атлетике среди ветеранов специальной военной операции. Павел Рожков поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации и отметил, что Чебоксары по праву можно назвать паралимпийской столицей легкой атлетики. Паралимпийский комитет планирует продолжить проводить в республике соревнования по дисциплинам для спортсменов с нарушением зрения. И коротко о других событиях. В Златоусте 18 июля прошел открытый кубок по шоу-дауну. Участвовали 15 спортсменов. Среди мужчин первое место занял Роман Файзрахманов из Челябинска, среди женщин Анастасия Сабенина из Миасса. Музей архитектуры Москвы приглашает незрячих школьников от 9 до 11 лет на занятия «Архитектурное путешествие». С помощью тактильных моделей дети познакомятся с памятниками Японии, Индии, Франции, Италии и США. Занятия пройдут 16 и 23 августа. Необходима предварительная запись. 20 июля состоялась встреча председателя Калининградской РОВОС с председателем регионального совета сторонников «Единой России». Обсуждались вопросы проведения соревнования «Спортивный микс» в рамках марафона «Сила России» и 80-летия Калининградской области. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
5: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
8: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
9: Ну что, дорогие друзья, здравствуйте. Это вновь у нас программа «Открытый диалог», очередной ее выпуск. И сегодня с вами ее ведущий Александр Карпычев и Алла Горбатенко, руководитель и специалист пресс-службы Всероссийского общества слепых.
10: Сегодня мы поговорим об особенностях санаторно-курортного лечения в системе Всероссийского общества слепых.
9: И с нами сегодня на связи наши замечательные гости. Это генеральный директор санатория «Солнечный берег» Владимир Александрович Момот и главный врач санатория «Машук» Анна Евгеньевна Шамилева.
10: Да, и провести эту программу нам поможет Елена Анатольевна Гюльбадамова, заместитель начальника управления по работе с санаторными учреждениями Всероссийского общества слепых.
9: Ну, наверное, начнем мы с Елены Анатольевны. Первый вопрос к вам, так как вы обладаете общими данными. На сегодняшний день в системе ВОЗ действуют три санатория. Это санаторий «Солнечный берег», который находится в городе Геленджик, санаторий «Машук», который находится в городе Пятигорск, и подмосковные «Сосны». Сколько человек отдохнуло в санаториях в прошлом году, если брать общую цифру?
11: Информация такая. В 2025 году наши санатории приняли на лечение в общей сложности 18 210 человек. Это немножко больше, чем в 2024 году. Тогда было 17 979. Из них порядка около 5000 – это социальные путевки. А мы говорили об общем количестве путевок. Если можно, сразу два слова, потому что наверняка у аудитории будут вопросы, почему социальных путевок меньше, чем общее количество путевок, которые предоставляют наши санатории. Но надо вам сказать, что еще два года назад количество социальных путевок превышало 7 тысяч в год. Мы принимали во всех трех санаториях. И по поручению президента два года назад был проведен такой очень детальный анализ. Все-таки сколько же человек из числа тех, кто приезжает к нам по социальным путевкам, сколько же из них членов ВОЗ. И оказалось на тот момент, что только 53% из общего количества этих путевок, о которых я говорю, это члены ВОЗ, то есть инвалиды первой, второй, третьей группы и сопровождающие инвалидов первой группы. И была поставлена задача увеличить число членов ВОЗ, которые прибывают в наш санаторий, и за счет уменьшения числа социальных путевок, но увеличить вот долю наших людей в числе тех, кто к нам на лечение прибывает, поскольку цена социальной путевки, установленная федеральным бюджетом, к сожалению, она составляет 50% от тех затрат, которые несет санаторий, принимая вот людей, тем более инвалидов по зрению, которые требуют специальных условий пребывания, специальных условий лечения, но об этом коллеги расскажут подробно, потому что эти вопросы возникают, мне хотелось бы сразу вот немножко это пояснить.
10: Да, Елена Анатольевна, спасибо вам. Владимир Александрович, к вам вопрос. Сколько отдыхающих принял «Солнечный берег»?
12: Ну, надо сказать, что всего в 2025 году санаторий «Солнечный берег» принял на лечение и отдых, и реабилитацию 8665 отдыхающих, из которых 79% это всего, то есть 3525, из которых граждане льготных категорий, и при этом 79% от общего числа льготников составили инвалиды по зрению. Вот, то есть всего санаторий принял на отдых, лечение, реабилитацию в 2025 году 2785 инвалидов по зрению, включая детей-инвалидов и сопровождающих их лиц. Надо сказать, что, конечно, это значительно больше в целом, если мы говорим о количестве отдыхающих, поскольку, например, в 2024 году санаторий принял 8067 отдыхающих. То есть в 2025 году за счет увеличения количества прямых продаж количество отдыхающих возросло на 600 человек. То есть на 600 человек больше мы приняли в этом году, чем, допустим, в 2024. И надо отметить, что в 2024 году количество прямых продаж у нас выросло на 25%, уже в 2025 году на 50%. Вот, соответственно, динамика, она очевидна. Но здесь не могу не сказать о том, что начиная с февраля 2025 года санаторий начал очень тесно сотрудничать с Ассоциацией Героев России, Союзом Десантников России. Так, например, в 2025 году у нас прошло в санатории курс оздоровления и реабилитации 210 отдыхающих, среди которых были участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, герои Российской Федерации, даже Советского Союза. То есть мы прирастаем партнерами. В общем-то, отрадно видеть, что различные организации хотят продолжать с нами сотрудничать. Надеемся, что и в этом году количество наших отдыхающих увеличится.
10: Анна Евгеньевна, вам слово. Данные по санаторию Машук, может быть, тоже какие-то особенности были в прошлом году?
13: В 2025 году пролечилось 5634 отдыхающих. Из них по льготным путемкам 1331 отдыхающих. Свободная продажа 4303 отдыхающих. Надо сказать, что у нас очень широкий круг контрактов по льготным путевкам. Вот 29 контрактов и список по всей России. Это отличает санаторий Машук. То есть практически со всех регионов у нас отдыхающие по льготным путевкам.
9: Кто имеет право на получение льготной путевки и как ее оформить, мы об этом поговорим чуть позже. А сейчас предлагаю рассказать, ну, уже непосредственно об особенностях самих санаториев Всероссийского общества слепых. Владимир Александрович, на сайте Солнечного берега даже вот картинка действует как призыв приехать к вам на отдых. Людям с какими заболеваниями вы рекомендуете ехать в Геленджик, а кому, в принципе, подобный климат не рекомендуется?
12: Ну, надо сказать, что вообще санаторий Солнечный берег представляет собой уникальное специализированное учреждение, наверное, в своем роде единственное на Черноморском побережье, которое полностью адаптировано и приспособлено для отдыха, лечения, реабилитации именно людей с нарушениями зрения. Вот об этом тоже чуть позже буду говорить. Вот. Но надо сказать, что санаторий многопрофильный. В общем-то, принимаем практически все категории отдыхающих. Это и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы, нервной системы, заболевания гинекологического, урологического профиля, ну, соответственно, естественно, офтальмология тоже, как одно из ведущих направлений. Тоже об этом будем говорить чуть позднее. Вот. Климат специфический, конечно, такой субтропический в городе Геленджике. В общем-то, каких-то прямых противопоказаний нет, но надо просто с осторожностью относиться, особенно в летний период, да, тем людям, которые приезжают из дальневосточных регионов, поскольку процесс акклиматизации может занимать до 3 дней. Обычно мы даем такие дни для того, чтобы люди себя чувствовали более комфортно по истечении данного периода. Спецификой города Геленджика, учитывая уникальный климат, морской климат, учитывая наличие большого количества пицунской сосны, есть показания для больных с заболеваниями дыхательной системы, органов дыхания. Вот, то есть часто к нам приезжают, например, люди, и в том числе на отдых, и многие из них остаются потом на постоянное место жительства, в частности, те, кто болеет астмой, потому что климат города Геленджика предполагает все-таки ну, наличие очень хорошей такой вот природной лечебной базы, скажем так. Ну и мы, конечно, это дополняем санатории дополнительными процедурами, направленными на лечение именно органов дыхания.
10: Да, вот можно еще уточняющий вопрос. Вы сказали, что летом с Дальнего Востока, ну, как бы, может быть, тяжело акклиматизироваться, адаптироваться. А в какое время самое, скажем так, комфортное для отдыха?
12: Вы знаете, мы используем принцип индивидуальности подхода. Каждый человек сам определяет для себя. Конечно, подавляющее большинство людей, те, особенно кто хочет попасть на море, да, покупаться, те приезжают, конечно, в летний период. Но есть прямые противопоказания у некоторых людей, особенно учитывая возрастные особенности, заболевания, хронические заболевания, да, поэтому все-таки советуем достаточно осторожно. Здесь, может быть, нет каких-то прямых противопоказаний, да, но, тем не менее, советуем просто осторожностью. Кому-то кто-то приезжает весной, кому-то комфортно в мае, кому-то комфортно, например, там, в апреле, кому-то комфортно в сентябре, в октябре, потому что у нас практически до конца октября стоит замечательная погода, теплое море. Вот. И в то же время нет такой изнуряющей жары, как, например, в летний период.
10: Анна Евгеньевна, санаторий Машук находится тоже в живописном месте. Тоже есть горы, но нет моря. Но зато у вас есть минеральные источники. Кто может приезжать, кому вы рекомендуете, с какими диагнозами вы прежде всего рекомендуете приезжать в ваш санаторий?
13: Ну, кроме минеральных источников, лечебная база обладает мощной базой радоновых ванн и грязелечения, из-за которых, собственно, отдыхающие приезжают к нам. Набор заболеваний, с которыми могут приехать в санаторий, практически очень широкий. Это заболевания органов зрения, заболевания органов опоры и движения, пищеварительная система, эндокринология, гинекология, урология. Это заболевания, которые очень хорошо лечатся благодаря нашей мощной лечебной базе.
9: Елена Анатольевна, вы нам про сосны, может быть, вот в подобного плана. Вопрос-ответ.
11: Несколько слов про этот санаторий. Санаторий расположен в поселке Быково. Располагает 230 мест у нас в санатории. Конечно, в силу своего расположения санаторий не обладает такими климатическими формами лечения, как два других вот любимых наших санатория. Но это один из самых первых санаториев, который вообще возник у Всероссийского общества слепых. И обладает хорошей лечебной базой, я вам хочу сказать. Так же, как и два других, приспособлен для пребывания людей с серьезными заболеваниями зрения, имеет хороший офтальмологический кабинет, ну и располагает бассейном. Очень интересно, одно из таких методов лечения в соснах, хочу отметить, это спелеокамера, которая позволяет дышать, особенно после заболевания ковидной инфекцией. Осложнение на органы дыхания было, и у нас она пользовалась большой и пользуется большим спросом. Мы ее закупали в свое время. Ну вот в прошлом году 800 человек у нас получили лечение в этом санатории. Полностью закончен ремонт и преобразование зала, который там сейчас, это наша такая

0: в первую очередь специализируется на лечении и профилактике офтальмологических заболеваний. Условия и оборудование для этих целей одинаковые в трех учреждениях или у каждого есть какая-то своя специфика? Это вопрос ко всем, я так полагаю.
1: Да, значит, ну, в своей работе, вот именно по работе офтальмологического отделения, мы руководствуемся приказом Минздрава номер 215, основной приказ от 2024 года об утверждении стандарта санаторно-курортного лечения больным с заболеваниями органа зрения и его придатков, а также клиническими рекомендациями Минздрава по лечению заболеваний органа зрения. А в санатории надо сказать, что уже вот на протяжении 4 лет организовано и успешно функционирует у нас целое офтальмологическое отделение, в общем-то, которое возглавляет зав. Отделением такой достаточно известный человек у нас и в городе, и крае, оперирующий хирург, врач высшей категории Бердюгина Лена Анатольевна. Всего у нас в санатории работают 4 врача-офтальмолога. Такого нет нигде, я имею в виду на Черноморском побережье. Вот. И все врачи высшей категории, офтальмологи высшей категории. Вот. Значит, форма организации работы, она, скажем так, организована по принципу индивидуального и комплексного подхода. То есть, допустим, у нас есть такие мини-комиссии, в частности, допустим, офтальмологических больных у нас ведет врач-терапевт и врач-офтальмолог, которые, соответственно, очень дифференцированно подходят к назначению лечения, каждый по своему направлению. Реализуются методики лечения в санатории с использованием оборудования, которое условно можно разделить на 2 группы. Это диагностическое и, собственно, лечебное. В общем-то, у нас есть такое оборудование, как, допустим, периграф Переком, рефрактометр педиатрический, рефрактометр стационарный, аппарат УЗИ. То есть фактически все виды диагностики мы проводим на имеющемся у нас оборудовании. Ну и, соответственно, оборудование для лечения, которое в первую очередь можно отнести, это магнитотерапия, лазеротерапия и электростимуляция органа зрения. Также посредством компьютерных программ, разработанных и внедренных в санатории, у нас осуществляется лечение и профилактика заболеваний глаз, особенно у детей и подростков. Ну, то есть наше оборудование, которое имеется в санатории «Солнечный берег» в офтальмологическом отделении, позволяет как осуществлять лечение и профилактику заболеваний органа зрения как у взрослых, так и у детей.
2: Я хочу сказать, что стандарты оказания санаторно-курортной помощи создавались очень давно. И ряд оборудования, которое мы сейчас закупаем, оно переходит границу этих стандартов. Это современное оборудование, допустим, такой аппарат, как для лазерной коррекции МакДел 09, это единственный аппарат на Каменгруппе в нашем санатории. Поэтому более широко нам позволяет и диагностировать, и лечить заболевания, чем то, что было вписано в стандарты лечения заболеваний органов зрения. Ну, естественно, часть процедур мы берем за дополнительную плату. Но у нас есть отдельная путевка, офтальмологическая, так называемая, которая включает в себя вот то, что у нас выходит за рамки стандарта. Эта путевка включает в стоимость обследования и лечения, включено в стоимость этой путевки. Но, как сказал Владимир Александрович, больные не приезжают обычно с одним заболеванием, допустим, даже органа зрения, а они приезжают с букетом, поэтому первый специалист – это терапевт, который потом как бы делает направление по нужным объективным и субъективным обследованиям, в том числе уже и офтальмология. Эти больные все равно получают у нас и при заболевании опоры и движения ванны, грязи, физиопроцедуры, массаж и все прочее. То же самое при урологии, то же самое при гинекологии. То есть комплексно идет лечение и обследование. Даже если они приезжают, и основной диагноз – заболевание органов зрения. Вот за 5 лет нами приобретено 12 современных аппаратов для офтальмологического центра, которые очень широко позволяют нам диагностировать и лечить заболевания.
3: А вот есть, может быть, какой-то круг заболеваний, с которыми нужно ехать именно вот в Машук, но я имею в виду только офтальмологические заболевания, только в Машук или Солнечный берег, или в Сосны?
4: Такой дифференциации, в общем-то, нет. Вообще, по поводу заболеваний, я сразу хочу сказать, что мы много занимались, например, вопросом, потому что в законодательстве на основе основе которого выдаются, собственно говоря, вот эти путевки, о которых сейчас идет речь, социальная, там вообще указано, что социальная путевка выдается в качестве профилактики основного заболевания. И мы очень долго

0: углубились и, так сказать, аргументировали на всех уровнях, что же все-таки такое основное заболевание. Инвалидам по зрению, например, да, тотально слепому человеку, казалось, а какая у него может быть профилактика? Уже это вообще инвалидность, как правило, это все-таки более-менее ближе к терминальному, да, окончанию заболевания, то есть оно уже в такой серьезной стадии. То есть профилактики как таковой, получается, не надо. И, значит, путем наших бесконечных обращений мы все-таки получили ответ, что основное заболевание – это то, которое в данный момент беспокоит человека. Неважно, имеет он инвалидность по зрению или нет. Другое дело, что вот коллеги скажут, что иногда даже любую процедуру, которая имеется в арсенале у санатория, нельзя назначить без консультации офтальмолога, чтобы, особенно когда речь идет об остаточном зрении, да, когда речь идет о детях. А нужно сказать, что в наших санаториях достаточно много, вот в Солнечном береге особенно, бывает детей с нарушениями зрения. Да. Градация там не указана, что это инвалид по зрению, поскольку до 18 лет идет категория ребенок-инвалид. Но, тем не менее, это дети, которые имеют серьезное заболевание зрения. И вот это сохранение остаточного зрения – это очень серьезная задача, которая стоит перед санаторием, когда принимают на лечение вот этих людей.
1: Мы уже выяснили, да, что большинство, даже значительная часть отдыхающих – это люди с проблемами зрения, и они получают социальные путевки. Кто, кроме таких людей, может еще получить вот эту социальную путевку и бесплатно приехать отдыхать в санаторий Всероссийского
0: общества? Ну, во-первых, чтобы было понятно, что социальные путевки, мы же тоже санатории не просто так их получают. Мы участвуем в конкурсах. Причем на общих основаниях, несмотря на то, что все три санатория – это действительно специализированные учреждения для приема такой категории людей, а это ведь не только оборудование, это еще и умение правильно общаться и обеспечить вот этот комфорт. Так вот, мы на общих основаниях участвуем в конкурсах ежегодных и выигрываем, хотя иногда основным критерием является цена, да, этого контракта. А я уже говорила, что цена сейчас очень низкая социальных путевок, к сожалению, и в 26-м году она составляет за один день 2030 рублей. Это, я думаю, что это меньше, чем 50%, которые нам придется затратить на обеспечение лечения отдыха. Так как же путевку все-таки получить? Человек пишет заявление в отделение социального фонда или в органы социальной защиты в некоторых регионах, вот как в Москве, например, в Московской области, это органы соцзащиты, и к этой путевке прикладывается медицинская справка 070У, так называемая, в которой указывается примерный профиль санатория, который рекомендуется этому человеку. Когда обращаются, подсказываю, что желательно, чтобы врач, например, в этой справке написал слово «специализированный». Для него это ничем не грозит, а для человека это определенные аргументы, чтобы все-таки он попал именно в наш санаторий. И хочу сказать, коллеги, понимаете, надо вот знать все-таки законодательство, да, для того, чтобы, не хочу сказать бороться, но, по крайней мере, взаимодействовать с нашими иногда органами социальной защиты, да, есть закон о государственной социальной помощи, в котором предусмотрено, что периодом предоставления социальной путевки для человека, для гражданина льготной категории, а мы говорим об инвалидах, да, является календарный год. Вот человек подал заявление, не отказался он от социального пакета, в течение календарного года ему должна быть предоставлена путевка. При его подаче этого заявления действительно надо аргументировать это положениями федерального закона. Если раньше при приеме, да, в санатории требовалась обязательно санаторно-курортная карта, то сейчас, к сожалению, многие приезжают без санаторно-курортной карты, все равно идем на это, обследуем там у себя и так далее. Ну так вот, если человек не смог получить социальную путевку через вот органы государственные, да. Но, во-первых, мне кажется, что серьезную помощь здесь в плане вот и информации должна оказывать региональная организация наша. Обязательно. И я вам хочу сказать, что вот по показателям, там, где хорошо налажено взаимоотношение с социальными фондами, да, у наших регионов, вот они, эти регионы, они и заключают контракты, и люди к нам едут. Значит, центральное правление несколько лет назад приняло постановление о том, что в том случае, если человек, инвалид по зрению, приобретает путевку самостоятельно, через, вот, так сказать, непосредственно там, через кассу санатория, 10% скидки предоставляется обязательно ему, инвалиду первой, второй, третьей группы и тому человеку, который сопровождает инвалида первой группы. Это обязательное условие. Для этого человеку не надо ничего просить. Это установленный такой факт. Но обращается непосредственно в санаторий в этом случае. Сразу хочу сказать, что нередко у нас едут с детьми. Вот в этом случае, ну, коллеги еще скажут, обязательно нужна справка о том, что у ребенка нет инфекционных заболеваний, контакта с инфекционными заболеваниями, и человек имеет возможность таким образом приобрести вот эту путевку. Продолжительность этих дней, она зависит от человека, от того предмета договора, который он заключает с администрацией санатория. Но сразу хочу сказать, что, конечно, приезжать в такие климатические зоны, как вот Пятигорск или Геленджик, на неделю – это издевательство над организмом, я вам хочу сказать. Издевательство. Потому что на третий день пик акклиматизации, вот Анна Евгеньевна не даст обмануть, повышается давление, человек себя плохо чувствует. Еще один способ, который возможен при участии, я уже говорила, регионов, наших региональных организаций, например, это прямые закупки в санатории. Плохо пользуются, к сожалению, органы социальной защиты этим способом. То есть, минуя конкурс, выйти на прямые закупки. Вот, например, в Геленджике в апреле, в мае хорошее время, готовы санатории рассматривать вопросы вот напрямую, приобретение 3-4, это все допустимо в законодательстве. Закон о государственных закупках 44 предусматривает такую возможность. Это можно. Это позволит людям приехать по социальным путевкам, но минуя конкурсный отбор, который длится 30 и более дней. Это вот еще один, так сказать, такой путь для все-таки того, чтобы попасть непосредственно в наш санаторий.
2: Первые путевки, которые давали, это было 21-24 дня. Но мы уже забыли про это, конечно. Сейчас 18 дней – это социальная путевочка, а по свободной продаже, но не меньше 12 дней. Мы не продаем путевку меньше 12 дней. Смысла нет. Пока 2-3 дня идет, надо обследование, а потом курс. Есть стандарты курса, то есть 6 ванн, 6 грязи. Мы не управляемся. В один день нельзя и ванну, и грязь давать. Вот, и физиотерапию. Это будет большая нагрузка. Но у нас есть еще варианты, так называемая оздоровительная путевочка. Она дешевле гораздо и меньше дней. Они приезжают по этой путевке и, если надо, покупают, обследуются уже за свои деньги у окулиста, у терапевта, то есть дополняют к оздоровительной путевке какие-то процедуры и обследования. Это выходит немножко дешевле, чем покупать общую путевку.
1: Ну, наверное, говорить, во сколько обойдется путевка, нельзя, потому что суммы будут разные. От чего зависит, будет зависеть цена этой путевки?
2: То есть первые 3 месяца зимних мы даем подешевле путевочки. От программы. У нас есть программы лечения на базе санатория, допустим. Это без радона, без грязи лечение. Есть общетерапевтическое, это с радоном, и с грязью. Они будут гораздо дешевле. Есть офтальмологическое, которая говорила, куда входят обследования и лечения, не включенные в стандарты Минздрава. Вот, то есть разная цена. Но вот стандартный номер где-то в пределах от 6-700, да? Да. Это средняя, это как средняя температура по больнице, вы понимаете, зимой это будет легче, дешевле, летом дороже, но в среднем где-то 5-6 тысяч койко-день.
3: Надо учитывать и категорию номера, и потом Геленджик имеет такую ярко выраженную сезонность. Да, понятно, что в летний период путевка будет стоить дороже. Где-то в среднем у нас от 4400 до 6600. Вот, то есть первый квартал, понятно, что погодные условия, в общем-то, они оставляют желать лучшего, да, тем более в Геленджике, где достаточно прохладно тоже бывает иногда. Поэтому где-то от 4400 до 6600 в летний период. Где-то такой вот диапазон, опять же, в зависимости от категории номера. Люксы, понятно, что они будут стоить дороже, где-то от 8 до 11 тысяч. Это высокий сезон. То есть мы берем июль, август до 15 сентября включительно.
4: Хотелось бы поговорить вот сейчас непосредственно уже о самих условиях для отдыхающих, да, в санатории «Солнечный берег». Санаторий «Солнечный берег» оборудован специальным пляжем для незрячих, аналога которому нет абсолютно нигде. Чем он отличается от обычного пляжа и в чем его уникальность? Ну, естественно, вот сам проход от санатория к пляжу, про него тоже отдельно немножечко расскажите.
3: Санаторий «Солнечный берег» обладает уникальным, единственным на Черноморском побережье пляжем. В общем-то, к нам даже экскурсии водят для того, чтобы посмотреть, в общем-то, на оборудование самого пляжа, насколько он адаптирован для наших незрячих людей. Здесь можно несколько выделить критерий. Во-первых, у нас везде проложены ориентировочные дорожки. В свое время, когда санаторий строился, конечно, была очень хорошая идея реализована. Доступ на пляж осуществляется по подземному переходу. В общем-то, это, конечно, уникальная такая вещь. Такого в Геленджике тоже нет, ни у кого, только в «Солнечном береге», что исключает, допустим, передвижение наших незрячих по оживленной набережной, в общем-то, и всякие спуски там, да, поэтому туннель есть, в общем-то, тоже он оборудован и поручнями, и ориентировочными дорожками. Потом на пляже санатория «Солнечный берег», надо сказать, что он имеет высшую категорию. У нас все пляжи, начиная с 2021 года, подлежат определенной категорийности. И мы имеем еще и голубой флаг. То есть голубой флаг – это, в общем-то, такой пляж, который полностью приспособлен для, на 100% приспособлен для отдыха людей, да, в целом. Таких пляжей, по-моему, по Геленджику даже всего 5 штук из 50, кто обладает голубым флагом. В общем-то, понятно, что в летний период, когда открывается купальный сезон, натягиваются ориентировочные дорожки, 4 дорожки ориентировочные, которые, в общем-то, выступают в качестве ориентира для наших незрячих отдыхающих. Надо сказать, в продолжение предыдущего вопроса, что такая практика достаточно распространена, когда наши инвалиды по зрению, они специально приезжают летом, покупают за наличный расчет или по перечислению путевки где-то в среднем от 14 дней. Вот. И наши инвалиды по зрению, в общем-то, я многих из них знаю, многие приезжают из года в год к нам отдыхать. Соответственно, у них тоже 10% скидка, то, о чем говорила Лена Анатольевна, согласно распоряжению вот, президента ВОЗ. В общем-то, и полностью оборудованы туалеты для инвалидов по зрению, полностью оборудованы все вспомогательные помещения. Вот. Потом у нас отдельно, но об этом тоже дальше будем говорить, у нас отдельно выделена зона для купания собак-проводников, в общем-то, которая тоже оборудована и средствами для комфортного нахождения собаки на пляже, да, поскольку это жаркий период, в общем-то, поэтому уникальность заключается именно в этом. Ежегодно нас проверяет тоже Управление социальной защиты города Геленджика на момент открытия пляжа и проверяют именно предмет доступности его. То есть в этом плане, конечно, пляж санаторий «Солнечный берег» представляет собой такой уникальный пляж, который действительно аналогов не имеет.
1: Во всех санаториях Всероссийского общества слепых есть такая возможность незрячему человеку приехать с собакой-проводником.
3: Действительно, у нас специально оборудован номерной фонд. Первый этаж второго корпуса выделено несколько номеров, где у нас, в общем-то, комфортабельно могут расположиться наши инвалиды по зрению, которые приезжают с собакой-проводником. Например, в настоящее время у меня трое отдыхающих с собаками-проводниками. Для них созданы условия и в помещении столовой для принятия пищи и для проживания. Потом, конечно, здесь большую помощь нам оказала школа собак-проводников. Мы ездили туда в командировку, и это позволило нам на основе опыта школы собак-проводников у себя тоже сделать площадку для выгула собак-проводников. То есть у нас есть такая площадка, площадь ее составляет где-то около 100 метров, вот, с определенными ограждениями, с различными тренажерами, где инвалиды по зрению не только могут выгуливать собак-проводников своих, но еще и, в общем-то, проводить какие-то обучающие мероприятия. То есть и номерной фонд, и пляж, и территория санатория приспособлены полностью для приема отдыхающих с собаками-проводниками.
2: У нас тоже выделено 3 номера специально, вход со двора, чтобы не проходили через всю территорию помещений. Вот. И выбор у нас, слава богу, позволяет на заднем дворе много места, они собаки прямо не заходя в основное помещение санатория, выгуливают их на наших площадях.
0: Да, принимаем, конечно, с собаками, проводниками. И, по-моему, во всяком случае, сюда никаких жалоб по поводу этого не поступало. Да, мы принимаем во все 3 санатория, имеют люди право приехать с собакой, проводником. Единственная просьба, это, конечно, оповещать немножко заранее о том, что человек приезжает с проводником. Это номер должен быть приспособлен. Ведь вы поймите, вот рядом располагается человек, у которого бронхиальная астма. Вот то, о чем говорил сейчас Владимир Александрович. А тут собачка со всеми ее особенностями, да, с шерстью, со всеми прочим. То есть это же очень много нюансов надо учить. Плюс ребенок, который приезжает еще. Поэтому если собака, проводник и вообще какие-то, так сказать, изменения, помимо общей путевки, вот я и сопровождающий, да, обязательно надо ставить в известность заранее администрацию санатория.
4: Все 3 санатория у нас имеют бассейны, и вот хотелось бы сейчас услышать от вас, ну, как бы расскажите немножечко об особенностях их работы.
2: Бассейн у нас 8 на 20 метров, отремонтирована в прошлом году чаша бассейна, полностью отремонтирована, ну, я называю это завод под бассейном, который дает фильтрацию и температуру нужную для воды 27-28 градусов. Вот вопрос стоял о том, кому можно посещать, а кому нельзя. Дело в том, что посещение бассейна входит практически во все стандарты всех заболеваний. И легче сказать, кому нельзя посещать бассейн. По путевке нельзя посещать бассейн больными с сердечно-сосудистыми заболеваниями, высокими цифрами артериального давления. Такое заболевание, как эпилепсия, конечно, это будет противопоказано. Но для этого есть врач-терапевт, который объяснит отдыхающему, почему вам нельзя вот такие нагрузки. У нас, кроме свободного плавания, по утрам для всех желающих совершенно бесплатно акваэробика в воде. Пожалуйста, отдыхающие могут пользоваться до завтрака, попрыгать в воде, кроме свободного плавания. Потому что нагрузка все равно при плавании идет, и не у всех сердечко может выдержать. А эписиндром, эпилепсия – это строго противопоказание.
3: Я хочу поддержать Анну Евгеньевну. Надо понимать, что отель от санатория отличается. Да? Все-таки санаторий – это лечебное учреждение, где все должно делаться в строгом соответствии с рекомендациями врачей. Это, пожалуйста, в отель вы можете спокойно приехать, там летний бассейн и зимний посещать, потому что ответственность лежит на вас, за ваше жизнь и здоровье. Здесь все-таки ответственность за жизнь и здоровье отдыхающих несем мы. Ну, имеется в виду врачебный персонал и, соответственно, руководство. Поэтому, конечно, очень осторожно мы тоже подходим к назначению бассейна, и мы, конечно, ориентируемся и на состояние здоровья человека, но еще и на его возраст. Потому что, знаете ли, ну, к сожалению, люди уже в таком достаточно культурном возрасте тоже не всегда, в общем-то, это приемлемо, да, посещение бассейна. Но специфика нашего бассейна заключается в том, что у нас бассейн с морской водой. Такого, в принципе, в Геленджике уже нет. Это не просто добавление солей, да, как, допустим, это делается там, в московских бассейнах там, и так далее. А у нас непосредственно осуществляется забор морской воды из моря. Понятно, что она фильтруется, там, хлорируется. Понятно, что есть какие-то определенные мероприятия мы подготовительные проводим. Но, тем не менее, все-таки у нас бассейн с морской водой. И здесь, точно так же, как и в санатории Машук, у Анны Евгеньевны, у нас тоже есть акваэробика в морской воде. В общем-то, проводят и наши инструкторы УФК. Это мероприятие. В общем, такая вот двигательная активность, да, ну и плюс свободное плавание, конечно, тоже есть. Но опять же, в строгом соответствии с рекомендациями врача-терапевта. К сожалению, наши отдыхающие, хочу обратить внимание, не всегда на это реагируют, в общем-то, должным образом, да, и требуют, чтобы бассейн обязательно был включен в программу. Но если у человека есть прямые противопоказания, и причем, опять же, это принимает решение в тяжелых случаях не только один врач-терапевт, но еще и создается комиссия, специально постоянно действующая врачебная комиссия, которая принимает решение о допуске человека в бассейн.
0: Для того, чтобы воспользоваться бассейном, да, вот в качестве рекомендации, нужна обязательно справка. Либо должен привести эту такую справку с собой, либо мы ее оформляем, обследуя его на месте. Потому что вот в Москве, во всяком случае, большая доля и грибковых заболеваний, которые являются противопоказанием, да, чтобы не получилось, что человек вот воспользуется этой прекрасной возможностью, а потом получится, что это повлияет на его здоровье. И вот это надо напоминать нашим пациентам, которые приезжают в санаторий, что бассейн, в том числе бассейн санатория «Сосны», там тоже очень хороший бассейн, понимаете, требует обязательного вот этого разрешающего документа.
4: В некоторых санаториях новая система под названием «Шведский стол». Мы хотели бы сейчас немножечко поговорить непосредственно о питании самом.
0: Буквально одно слово хочу сказать, что это непростая система внедрения именно в лечебное учреждение, поскольку у нас по стандартам, по требованию Министерства здравоохранения мы обязаны предоставить людям диет питания, да, чтобы было это понятно. Поэтому если кто-то, говоря о шведском столе, сразу представляет, да, турецкий отель, то здесь все-таки другая немножко система, понимаете? Потому что мы должны обеспечить лечебное питание. Это для больных с сахарным диабетом, для больных с язвенной болезнью и так далее. Поэтому это специфический шведский стол.
3: Во-первых, санаторий – лечебное питание. Да, надо понимать, что в отличие от отеля, от гостиниц, от других объектов размещения, санаторий точно так же в питании, как и во всех других моментах, мы несем ответственность за здоровье наших отдыхающих. Поэтому девятая диета – это особенно важно, и поэтому существует отдельный стол, даже вот для больных с сахарным диабетом. Что нас подвигло перейти на, в общем-то, на шведский стол? Потому что мы отказались, начиная с 2024 года, мы отказались полностью от заказного меню, в общем-то, и перешли полностью на шведский стол. Это было вызвано в первую очередь требованиями наших партнеров. То есть мы начинаем активно расширять круг предприятий, организаций, учреждений, с которыми мы работаем. В частности, вот, например, там Роснефть, Сагаз. И у них был запрос именно вот на шведский стол. Да, вот, то есть они готовы были с нами подписать контракты, но тем не менее вот одно из условий обязательных было переход на шведский стол. Мы попробовали сочетать и заказное меню, в общем-то, и шведский стол, но у нас, к сожалению, не получилось. После чего мы собрали совещание в КСРК, тогда еще руководил КСРК Владимир Петрович Баженов. В общем-то, попросили всех ребят-инвалидов, кто работает в КСРК, дать свои рекомендации по поводу внедрения в шведский стол. Все единогласно поддержали, потому что многие так или иначе, там кто-то был за границей, отдыхал, и для всех это удобно. Скажу честно, что не все у нас изначально складывалось гладко, поскольку было очень много нареканий вот именно на шведский стол, на качество обслуживания. Но потом все-таки наши сотрудники, официанты, повара, они прошли обучение именно по этому вопросу. И сейчас у нас проблем абсолютно никаких нет. То есть это и для льготных категорий граждан, и для коммерческих отдыхающих. В общем, мы нашли ту золотую середину, которая позволяет нам эффективно использовать вот именно систему питания по шведскому столу. В общем-то, и нареканий никаких нет. Сейчас все официанты, они у нас направлены или нацелены на то, чтобы оказывать помощь нашим инвалидам по зрению. Конечно, большую помощь оказывают сопровождающие. Но хочу сказать, что, в общем-то, в 2025 году у нас неоднократно проводились и семинары. В частности, вот Юрий Серафимович Третьяк проводил у нас 3 семинара. Достаточно большое количество было людей наших незрячих. Нареканий никаких не было. Вот именно к системе питания «Шведский стол». Вот, то есть, в общем-то, это предполагает, что человек приходит, блюда всегда они горячие, блюда всегда в наличии, вне зависимости от времени, потому что у нас и завтрак, и обед, и ужин по 2 часа у нас отводится на прием пищи с 8 до 10, с 13 до 15 и с 18 до 20 соответственно. То есть и люди, допустим, они идут на процедуры, они приходят с процедур, допустим, в 9 часов, 9:30, и всегда ждут горячие блюда, все подогретое, все вкусное. Вот. Но, к сожалению, такого у нас не было при заказном меню. Вот. Поэтому такой опыт у нас есть, и, в общем-то, уже третий год, вот 24-й, 25-й, 26-й год мы работаем именно исключительно по системе «Шведский стол». И, конечно, это удобно и для персонала, потому что все-таки те сотрудники пищеблока, которые вот прошли обучение на эту систему питания, в общем-то, они отмечают, что как-то стало работать гораздо комфортнее.
4: Владимир Александрович, я помню, что у вас в зоне шведского стола также кофемашины стояли, которые, помню, на форумах пользовались большой популярностью, самые большие очереди к ним выстраивались.
3: Да, абсолютно верно, кофемашины, да, но, к сожалению, пока мы приобрести их не можем, поэтому берем их в аренду, как бы в лизинг, да, или как модное слово там есть, да. Но, тем не менее, в общем-то, да, это пользуется популярностью, потому что позволяет вот именно приготовить кофе, вкусный кофе, хороший кофе. В общем-то, это и не только кофе, да, там и какао есть, и чай можно приготовить, все что угодно.
2: Я хочу сказать, что в санатории Машук полностью от заказной системы не отказались, и именно потому, что очень много отдыхающих приезжают с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, диабетики, и мы должны следить за тем, что ест человек со шведского стола. Поэтому заказное меню, но с элементами шведского стола, типа салат-бар. Когда выбор салата уже на усмотрение отдыхающего идет. И мы тоже подключили систему постоянного подогрева. То есть отдыхающий знает, что ему нельзя больше, а ему можно супчик, они стоят в емкостях в зале. Отдыхающий подходит и берет себе из, так сказать, котла, если так это грубо сказать, подогретого, всегда горячий суп, горячий борщ, а второе мы приносим в зависимости от диеты. И для VIP-клиентов, как мы их называем, это люксы, апартаменты, полулюксы, у нас отдельный зал, и вот там как раз хорошо пользуется салат-бар, типа шведского стола, и там тоже кофе и чай уже на выбор отдыхающего.
4: И в санатории Сосны, да, тоже там появилась такая система, как питание на выбор, то есть там, не совсем прям шведский стол, но можно выбрать там несколько разных, да, гарниров.
0: Элементы как бы шведского стола, но санаторий Сосны — это единственный санаторий, который заключил договор с фирмой, которая обеспечивает вот это питание на базе того оборудования и того кухонного зала, который предоставляет санаторий. И сейчас, я думаю, что это достаточно такой современный способ питания людей, но еще это связано с тем, что у нас все-таки пока в санатории не такая большая загрузка стопроцентная, да. Сейчас мы рассматриваем, договор этот заключен, мы свои требования к питанию людей, которые находятся в санатории, выставляем. Фирма, которая занимается поставкой этого питания, в курсе и обеспечивает, в принципе, питание так, как мы его заказываем.
1: Кроме питания, лечебных процедур, которые оказываются в санаториях отдыхающим, поддержанию здоровья способствует физкультура и спорт. Какие возможности для физической активности есть в санатории Всероссийского общества слепых?
3: Надо сказать, что действительно спорт и физкультура — это еще с советских времен, в общем-то, обязательное, скажем так, условие для пребывания отдыхающих в санатории. Раньше это были теренкуры, в общем-то, они сейчас сохранились, то есть ходьба там по пересеченной местности, там щадящие, тренирующие, по-моему, тренирующие, да, вот эти вот все. Поэтому, соответственно, конечно, двигательная активность – это обязательное условие для преодоления последствий гиподинамии. Да, у нас часто у наших инвалидов по зрению вот эта вот гиподинамия, она встречается, и, конечно, стараемся в санатории компенсировать. Для этого что проводится? Конечно, есть зал механотерапии, тренажерный зал, где под наблюдением инструктора ЛФК проводятся занятия в тренажерном зале. Есть зал ЛФК, где проводятся тоже индивидуальные групповые занятия. Начиная с 2025 года по утрам мы проводим такую профилактическую утреннюю гимнастику. В летний период это на пляже проводим с последующими там водными процедурами, да, в зимний период это проводится просто на территории санатория при хорошей погоде. В общем-то, тоже пользуется популярностью. Плюс ко всему к этому у нас существуют еще пешеэкскурсионные прогулки и по санаторию, и по набережной, по городу Геленджику, в общем-то. Ну, как я уже говорил, это свободное плавание в бассейне, это акваэробика и ряд других мероприятий, которые именно направлены вот на преодоление последствий гиподинамии.
2: Нашими партнерами в клубе являются Государственная филармония наша имени Сафонова, исторический парк «Россия. Моя история». Мы возим туда отдыхающих. Краеведческий музей, музей-заповедник «Домик Лермонтова», городской дом культуры имени Дементьева, Петербургский государственный университет. Музыкальная палитра постоянно в санатории после 6, после ужина. Большим успехом пользуются концерты как со специалистами, которых мы приглашаем, так и с сотрудниками санатория участвуют в этих концертах. И самое главное, мы привлекаем отдыхающих. Они с большим удовольствием выступают вместе с нашими сотрудниками на сцене. Постоянная дискотека, музыкальный салон у нас есть, «Мадонна», покоривший сердца изяществом и душевностью. Это Наташа Смахина написала, да. Постоянно, ежедневно, практически на большом экране современные кинопоказы. То есть, ну, в общем-то, скучать нашим отдыхающим действительно некогда. Ну и изюминка – это наш постоянный контакт, с многолетняя дружба с ансамблем песни и пляски Северо-Кавказского округа Национальной гвардии.
4: Вы, Анна Евгеньевна, нам ответили сразу на следующий вопрос. А давайте, кстати, вспомним такое достаточно серьезное мероприятие, которое проходил в санатории «Машук», это фестиваль «Салют Победы».
2: Ну, принимали участие вот этот ансамбль, о котором я говорила, Северо-Кавказского округа Национальной гвардии. Выступали артисты филармонии, наши артисты выступали. Ну, в общем-то, большое мероприятие.
4: Владимир Александрович, у вас по культурной программе...
3: Большой спектр различных культурно-досуговых мероприятий. Слава богу, как говорится, у нас есть конференц-зал. Я знаю, что это будет... Вопрос следующего такого направления. Могу сказать, что у нас культурно-досуговая работа очень тесно, особенно в межсезонье, сочетается с работой реабилитационной. То есть для инвалидов по зрению проводятся различные мастер-классы, обучающие семинары. В общем-то, у нас работает 3 инвалида по зрению в отделе культурно-досуговой работы, в общем-то, которые все эти мероприятия проводят. Это и песни, это и танцы, это и конкурсы различные. Это что касается вот именно межсезонье, да, ну и плюс концертные программы, потому что мы стараемся, в общем-то, с привлечением и наших артистов, ансамбля «Сударушка», и с привлечением артистов из города, мы стараемся проводить серьезные концертные программы, особенно вот к 23 февраля, сейчас у нас будет 23 числа тоже серьезный большой концерт, к 8 марта, к 9 мая, ну и, конечно, огромный концерт, большой концерт, прошу прощения, у нас состоялся вот в прошлом году для празднования вот именно столетия Всероссийского общества слепых. То есть огромная палитра разных культурно-досуговых мероприятий, включая дискотеки, включая и какие-то авторские и песни, бардовские песни. В общем-то, у нас функционируют 2 коллектива. Это вот «Сударушка», наш народный ансамбль, и шоу «Балет Грация», которые тоже представлены нашими сотрудниками. Вот. Кроме того, мы очень тесно взаимодействуем с детским Домом культуры, Дом творчества, у нас детишки выступают достаточно часто, различные спектакли показываем, различные концерты тоже проводим, поэтому надо приехать и посмотреть.
0: Про «Сосны», да, я хочу отметить, очень интересная, с моей точки зрения, такая форма, как танцевальная аэробика, которая у них сейчас получила такое распространение. Я сама даже удивилась, как, с каким удовольствием люди разных возрастов, они называют это танцевальной аэробикой, но это действительно красиво, здорово. И действительно вот эта борьба с гиподинамией, гипокинезией, то есть пониженным движением, не только у инвалидов по зрению, будем честно говорить, да, но и у многих людей, какой вызывает это интерес. И помимо этого сейчас активно используются те спортивные площадки, которые есть в санатории, вот и футбольное поле, проводились соревнования на базе санатория «Сосны». И действительно, это тоже получает довольно такое большое распространение и удобно. И дети, которые у нас отдыхают, что-то типа лагеря такого получается, они тоже получают такую возможность. И вы знаете, вот это сочетание разных потоков оказалось очень интересно. Вот наши инвалиды по зрению, да, и детские. Мне казалось, как вот это будет неудобно, будут они как-то себя чувствовать неловко. Нет, наоборот, это дает какой-то импульс даже тем пожилым людям, которые у нас находятся, да, а тут вот рядом ребятишки.
1: В 2025 году Всероссийское общество слепых отметило свое столетие, и мы не можем не воспользоваться этим поводом и не подвести итоги. Что изменилось в санаториях общества за последние 5 лет? Солнечный берег сдали новый корпус. Буквально в 2 словах, чем он отличается от старых и что там интересного?
3: Корпус рассчитан на 57 номеров, 114 человек, 114 мест. В общем-то, в этом корпусе достаточно большие холлы, достаточно большие коридоры. С одной стороны, это, конечно, хорошо, в общем-то, потому что есть такое ощущение пространства, да, ощущение какой-то такой свободы. Но, с другой стороны, конечно, проблема в том, что маленький номерной фонд, откровенно скажу. В общем-то, можно было, конечно, сделать больше номеров, но уже как получилось, как получилось. Отрадно то, что все-таки в этом корпусе у нас предусмотрен отдельный пищеблок. Я надеюсь, что все-таки когда-нибудь мы доведем до ума, разместим там и зону ресепшн, разместим и пищеблок, где будут питаться только люди, отдыхающие именно в этом корпусе. Но это все, я думаю, что в недалеком будущем. Надеюсь, что все-таки мы этот вопрос с мертвой точки сдвинем. И у нас будут такие уже вот эти все моменты соблюдены. Плюс еще у нас есть 2 зала, так называемый белый зал, он чуть поменьше, на 100 человек, и большой конференц-зал на 350 посадочных мест, где, собственно говоря, все мероприятия проводятся. То есть реабилитационные мероприятия, какие-то небольшие мероприятия мы проводим именно в белом зале, а что касается мероприятий глобальных, это уже проводится в новом корпусе в конференц-зале. Пользуется популярностью не только у нас, но и в городе, поскольку уже у нас есть определенная реклама, вот, и многие коллективы, которые имеются в городе, они хотят и тренироваться, в общем-то, и проводить мероприятия тоже на базе санатория «Солнечный берег».
4: Но еще, насколько мы знаем, что в каждый корпус можно попасть, не выходя на улицу.
3: Ну, вы знаете, это, конечно, это предусмотрено условиями контракта в том числе. У нас все 3 корпуса, они соединены между собой переходными галереями и коридорами. Поэтому, соответственно, даже из 3-го корпуса в 1-й, через 2-й корпус может попасть, не выходя на улицу. Это очень удобно, потому что на самом деле природа, она всегда такая достаточно специфическая, и дождь, и снег, и вот, например, сейчас. Поэтому, не выходя из корпуса, да, человек может попасть в любое помещение.
2: У нас добавилось 15 номеров, которые были выстроены над крышей бассейна, полулюксы, с хорошей и красивой мебелью, пользуются успехом сейчас. Я хочу сказать, что у нас в прошлом году все номера, и в том числе стандартная двухместная, где обычно отдыхают льготная категория граждан, все оснащены кондиционерами. Это большой шаг, потому что летом очень жарко бывает, и отдыхающие очень довольны этим. Параллельно с тем, что мы постоянно обновляем лечебно-диагностическое оборудование, мы делаем все для поддержания материально-технической базы санатория. Готовясь к этой передаче, я вот приготовила, зачитывать, конечно, это невозможно, но вот это списки ремонтно-восстановительных работ, которые санаторий провел за эти 5 лет, кроме этого, постоянно обновляется состояние номеров. Мало того, что они ремонтируются перманентно у нас, они еще и заполняются новой мебелью, подушками, одеялами, стульями, тумбочками и все прочее. Постоянно новое, холодильники, вплоть до постельного белья. На пищеблоке, допустим, вот тоже список, обновлено очень много оборудования. Котлы электрические 2 штуки, посудомоечная машина 2 штуки новая, котломойка, жарочные шкафы, холодильные шкафы, линия раздачи новая, морозильная ларь, хлеборезка, овощерезка, миксер. То есть постоянно материально-техническая база обновляется.
4: Это уникальный санаторий Всероссийского общества слепых, они не закрываются в межсезонье. Получается, что да. И вы сейчас, все санатории на данный момент принимают отдыхающих. Когда по статистике начинается самый большой, не побоюсь этого слова, наплыв?
0: Я хочу сказать, коллеги, что действительно вот 26-й год, а у нас на сегодня, вот сегодняшний день, у нас 4690 путевок, социальных только. Они уже все в работе, мы уже их передали в государственные органы, вот сегодня, да, и санаторий «Солнечный берег» — это 3100 путевок, санаторий «Машук» — 1200, почти, это еще начало года, представьте, и «Сосна» — 425 путевок, и, то есть, вот, и регионы тоже самые разные, вот «Машук» — это Оренбург, Свердловск, Ставропольский край, Челябинск, Рязанская область, я не буду всех перечислять, то есть тот, кто работает в этом направлении сегодня, я имею в виду регионы наши, да, действительно, вот если говорить за 5 лет, вот то, что удалось увеличить число инвалидов именно по зрению в структуре этих социальных путевок, я тоже считаю, что это большая наша общая такая, ну, задача, которую мы продолжаем решать, но это очень важно. На сегодняшний день в России 11 миллионов 400 тысяч где-то инвалидов, это 7,6% от общего числа населения. А наши категории, если можно верить статистике, где-то 460 тысяч. Поэтому это тоже задача и прошлых 5 лет, и будущих 5 лет. Мне хотелось бы вот на это обратить внимание. Хочу сказать, вот тоже касаясь социальных путевок. Вы понимаете, если мы говорим о законодательной базе, то это прежде всего предоставление лечения. Лечение, а не отдыха, как в дом отдыха, да, когда вот хочу в августе поехать, и вот умру, но поеду, понимаете? То есть это круглогодичная возможность получить санаторно-курортное лечение. И когда действительно наплыв идет, почему мы вынуждены, коллеги скажут, продавать вот эти коммерческие путевки по коммерческим ценам чаще всего летом? Потому что потребность, во-первых, в них, цена, чтобы как-то компенсировать те большие убытки, которые идут от социальных путевок. А эти убытки компенсируются как за счет бюджета ВОЗ, так и за счет деятельности коммерческой, которая осуществляет наши санатории. Вот чтобы одного инвалида по социальной путевке принять, раньше надо было двух человек, пока сейчас, наверное, еще больше. Понимаете, чтобы было понятно, что вот этот наплыв в летний период именно по коммерческим путевкам, он вынужден для того, чтобы компенсировать убытки от социальных путевок.
2: Вот после новогодних праздников, считай, с 12 января, когда люди потянулись, но они чуть раньше потянулись, и вот до сегодняшнего дня уже 200 с лишним человек по свободной реализации прошло, и 70 человек фондовских путевок. Так что зима у нас достаточно заполнена. Я еще, знаете, что о чем хочу сказать, Лена Анатольевна, если позволите. Вот возможность реализации путевок через предприятие ВОЗ. Мы об этом не говорили, а в принципе, вот у меня таблица.
0: Хорошо.
2: В 25-м году, да, пользовались предприятия ВОЗовские. Так что пусть пользуются предприятием с процентным снижением путевки, с 10% продаем.
3: Поддерживаю Анну Евгеньевну, абсолютно верно. Очень хорошее замечание, поскольку даже есть распоряжение у президента ВОЗ, там устно или как-то, чтобы наши предприятия все-таки задумались о том, чтобы приобретать путевки в наши санатории. Потому что вот он один, как-то картина, она более такая оптимистична. У нас только два предприятия, это вот Самара Автожгут и Старый Оскол, кто на постоянной основе покупает, в общем-то, у нас тоже путевки. Как-то остальные предприятия, они особой активности в этом плане не проявляют.
2: Все льготники получают лечение по стандартам. Мы ничем не ущемляем. Питание практически такое же, как у коммерческих путевок. Единственное, что мы вот коммунальные издержки все наши, мы перекладываем на плечи свободной реализации. Санаторий-то был, конечно, 20 лет назад совершенно в неприглядном виде. И только благодаря помощи, я вот это говорю без всякой лести, центрального управления, лично президента, мы сейчас постоянно делаем ремонтные работы. Постоянно капитальный ремонт практически идет только за счет центрального управления, за счет ВОЗ.
4: Мы желаем вам процветания. Огромное спасибо вам за вашу деятельность. Желаем вам позитивных и благодарных отдыхающих, чтобы они выходили с поправленным здоровьем от вас. Сегодня с нами были наши замечательные гости. Это генеральный директор санатория «Солнечный берег», город Геленджик, Владимир Александрович Момот, главный врач санатория «Машук», город Пятигорск, Анна Евгеньевна Шемилева и И, конечно же, наша замечательная Елена Анатольевна Гюльбадамова, заместитель начальника управления по работе с санаторными учреждениями ВОЗ. Спасибо вам огромное.
1: Это
4: спасибо.
1: Была программа «Открытый диалог», которую провели представители пресс-службы Всероссийского общества слепых Алла Горбатенко и Александр Карпачев. До новых встреч!
5: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
8: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
9: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация. Можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
10: Кто пройти без трости может? С Сочи до Москвы пешком. Кто незрячему поможет, да и зрячим, если что. За работу кто болеет, так же, как за дом родной. Где прикрикнет, где согреет. Подскажите, кто такой?
11: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Серафимович Третьяк. Юрий Серафимович, эта дата – не просто цифра, а символ мудрости, огромного жизненного опыта и неугасимой энергии, которую вы щедро дарите людям, активно участвуя в Центральном правлении ВОС, в Совете по делам инвалидов при главе администрации губернаторе Краснодарского края, в Общественной палате Краснодарского края, в Общественном совете при Министерстве труда, Министерстве здравоохранения, Росздравнадзора. Вас знают как целеустремленного человека с твердой волей.
12: Уважаемый Юрий Серафимович, дорогой мой наставник, в праздничный день вашего юбилея я хочу пожелать вам, как вы меня сами учили, движения только вперед. Я хочу пожелать вам новых целей и их безусловного достижения. Я хочу пожелать вам добра, любви, тепла и света в душе. И, конечно же, я хочу пожелать вам здоровья. Но поскольку здоровье – это только средство, которое помогает нам достигать наших целей, пусть этого средства у вас будет много-много с большим-большим запасом. С юбилеем, мой дорогой наставник!
13: Уважаемый Юрий Серафимович, поздравляю вас с юбилеем от имени всех женщин Татарстана. Желаю вам крепкого здоровья, любви, такого же позитива на 100 лет и более.
14: Юрий Серафимович, полностью поддерживаю это поздравление. Хочу вам пожелать, чтобы праздничный ваш день стал самым хорошим в вашей жизни и запомнился замечательными событиями. А также желаю, чтобы все последующие дни твоей жизни оставались солнечными, великолепными, теплыми, прекрасными, благополучия, крепкого здоровья и всего-всего самого хорошего. С праздником, Юрий Серафимович!
15: Юрий Серафимович, руководителей и коллективы Организации Всероссийского общества слепых Северокавказского федерального округа поздравляют вас с юбилеем. Почти четверть века вы возглавляете краевую организацию. Завоевали заслуженный авторитет и уважение людей. Являетесь примером умелого, инициативного и талантливого руководителя. Желаем вам прекрасного самочувствия, крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов и удачи во всех делах и начинаниях, теплого отношения и уважения друзей, близких и окружающих. Пусть человеческое уважение в дальнейшем питает вас жизнелюбием, оптимизмом и желанием делать для людей и ради людей. Будьте счастливы!
11: Являясь руководителем одной из самых крупных организаций во Всероссийском обществе слепых, Юрий Серафимович умеет ставить перед собой самые сложные задачи и находить пути их решения, несмотря ни на какие преграды. Для всего коллектива Краснодарского края вы не просто руководитель, а надежный друг и наставник. Мы ценим вашу мудрость, уважаем вашу принципиальность и восхищаемся вашей силой духа.
16: Юрий Серафимович, вас поздравляет председатель Краснодарской местной организации общества слепых Марадуда Николай Алексеевич. Юрий Серафимович, с юбилеем вас! Вы наша гордость, вы являетесь для нас примером. Мы желаем вам
17: здоровья, долгих лет,
18: мирного неба.
16: С днем рождения!
19: Уважаемый Юрий Серафимович, от Тихорецкой местной организации Всероссийского общества слепых и себя лично разрешите поздравить вас с юбилеем. От всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, благополучия. Пусть каждый день дарит радость и удачу, много светлых дней, добрых людей на вашем пути, успехов во всем, всегда и везде. Будьте счастливы! С праздником! С уважением, Гладышева Ирина Анатольевна, председатель Тихорецкой местной организации.
20: Дорогой Юрий Серафимович, Тимошевская местная организация Всероссийского общества слепых от всей души поздравляет вас с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, жизненной энергии, всего самого хорошего, доброго и светлого. Мы рады, что мы работаем вместе с вами. Благодарим вас за все. Крепкого здоровья вам на долгие годы.
0: Уважаемый Юрий Серафимович, от всей души поздравляю вас с юбилеем. В этот особенный день хочется сказать вам самые теплые, искренние слова. Ваша жизнь – это пример удивительной силы духа, отзывчивого сердца и настоящей человеческой мудрости. Вы не просто руководитель, вы тот человек, который умеет видеть в людях самое важное, дарить надежду, вдохновлять на новые свершения, даже в самых трудных ситуациях. Пусть здоровье будет крепким, как ваша воля, а сердце всегда остается теплым и открытым для добрых дел. Желаю вам мира в душе, гармонии в семье и простого человеческого счастья. С глубоким уважением и светлыми пожеланиями, Светлана Гладышева.

0: Юрий Серафимович, искренне поздравляем вас с юбилеем. Числа в паспорте и ваши награды – это просто составляющая вашего замечательного жизненного пути. И знаете, 3 по 25 – это хорошо, но 2 по 50 – это гораздо лучше. Счастья вам, здоровья, благополучия, спокойствия, понимания, процветания и развития во всех ваших уже начинаниях и продолжениях. На благо вашей семьи, на благо Краснодарской краевой организации, Южного федерального округа. Да что там, на благо всея Руси. С юбилеем, дорогой Юрий Серафимович.
1: Уважаемый Юрий Серафимович, Ейская местная организация и от себя лично поздравляем вас с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, сил, энергии на новые проекты, чтобы работа вас радовала, а ваши подопечные были благодарны.
2: Являясь полномочным представителем президента ВОС по Южному федеральному округу, Юрий Серафимович заботится не только об инвалидах Краснодарского края, но и об их товарищах из других регионов.
3: Дорогой Юрий Серафимович, учитель, наставник, друг, замечательный человек. От всей души, от своего имени и от имени Волгоградской региональной организации я поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю вам только крепкого здоровья, любви ближних, чтобы все-все-все ваши начинания сбывались, чтобы все у вас в жизни было только на 5 с плюсом. Мы, ваши помощники, мы, ваши друзья, всегда хотим равняться на вас, всегда хотим только подражать вашим начинаниям. И мы надеемся, что вы будете с нами долгие-долгие годы. Еще раз здоровья, успехов, всего-всего самого-самого лучшего. Обнимаем, любим.
4: Из Астрахани в Краснодар я посылаю привет. Юрий Серафимович, вам сегодня 75 лет. Для меня вы пример и опора. Человек с большой буквы, без спора. Спасибо за мудрость, за каждый урок, который в душе моей лег на замок. Здоровья вам, сил и удачи всегда. И пусть стороной вас обходит беда. Пусть дом ваш уютом и счастьем будет согрет. С юбилеем вас, Юрий Серафимович. Вам из Астрахани от Алины привет.
5: Уважаемый Юрий Серафимович, Херсонская региональная организация ВОС всем коллективам поздравляет вас с юбилеем. Желает вам крепкого кубанского здоровья, огромного счастья. И чтобы вы всегда оставались таким же открытым человеком, как вы есть, доброй душой и добрым сердцем. И чтобы Господь оберегал вас и вашу семью на жизненном пути. И чтобы этот юбилей остался навсегда в вашей памяти.
2: Уважаемый Юрий Серафимович, спасибо вам за ваше служение людям, за вашу верность обществу слепых и за ту неоценимую помощь, которую вы ежедневно оказываете нуждающимся. Мы от души желаем вам здоровья на долгие годы, тепла, уважения и благополучия. Пусть впереди будет еще много побед и радостных событий. С юбилеем вас!

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Музыка.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах. «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение, этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия экспромт вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Раменском завершился чемпионат России по голболу. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. В центре Мещерякова стартовал курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения. Юбилейное издание к столетию ВОС передано в Челябинскую библиотеку для слепых. В Петергофе запустили аудиопрогулку для незрячих. Открыта регистрация на фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В Чувашии обсудили развитие паралимпийского спорта с учетом потребностей незрячих спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Раменском завершился чемпионат России по голболу. За 6 соревновательных дней проведено более 50 игр. Участвовали 19 команд из 11 регионов. Среди мужчин первое место заняла Тульская область, второе – Московская, третье – Новосибирская. Среди женщин победила Калужская область, второе место – у Вологодской, третье – у Тульской. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. Участвуют спортсмены из 9 регионов. Фаворит турнира – многократный чемпион мира, Европы и России гроссмейстер Иван Смурков из Ярославской области. Конкуренция ему составляют мастера спорта Александр Зорин из Ленинградской области, Дмитрий Песнов из Самарской области и молодой кандидат в мастера спорта из Костромской области Денис Рябинин. Игровые турниры продлятся до 27 июля. В центре имени Мещерякова с 1 июля стартовал полугодовой курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения или слуха. Программа включает 6 блоков – основы цифровой грамотности, работу Windows и Office, программу экранного доступа, слепую 10-пальцевую печать и инклюзивный промт-инжиниринг. Финалом станет защита дипломной работы. Обучение и реабилитация предоставляются бесплатно. 21 июля председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков передал в дар областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых юбилейную серию книг «ВОС в книгу со временем. Сквозь столетия». Трехтомное издание подготовлено к столетию ВОС. Это первое масштабное издание, охватывающее всю вековую историю организации. Над книгой работал сотрудник Центрального музея ВОС Виталий Дементьев. Музей-заповедник Петергоф к 200-летию парка Александрия запустил аудиопрогулку «Цена свободы» для незрячих посетителей. Маршрут начинается у фермерского дворца. Посетители узнают, как формировалась личность императора Александра II. Прогулка бесплатна, включает расшифровку текста и фотоматериала. Точки маршрута отмечены на карте. Это первая прогулка в серии. Далее появятся маршруты по другим паркам. 29 августа в Москве в парке Яуза пройдет третий инклюзивный фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В программе соревнования по дрессировке и танцам с собаками, творческие мастер-классы, выступления артистов и спортсменов с инвалидностью. Мероприятия сопроводят тифлокомментированием. Поддержку оказывают правительство Москвы, Московская городская организация ВОС и Российская школа подготовки собак-проводников. Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Обсуждалось проведение в Чебоксарах первого всероссийского физкультурного мероприятия по легкой атлетике среди ветеранов специальной военной операции. Павел Рожков поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации и отметил, что Чебоксары по праву можно назвать паралимпийской столицей легкой атлетики. Паралимпийский комитет планирует продолжить проводить в республике соревнования по дисциплинам для спортсменов с нарушением зрения. И коротко о других событиях. В Златоусте 18 июля прошел открытый кубок по шоу-дауну. Участвовали 15 спортсменов. Среди мужчин первое место занял Роман Файзрахманов из Челябинска, среди женщин Анастасия Собенина из Миасса. Музей архитектуры Москвы приглашает незрячих школьников от 9 до 11 лет на занятия «Архитектурное путешествие». С помощью тактильных моделей дети познакомятся с памятниками Японии, Индии, Франции, Италии и США. Занятия пройдут 16 и 23 августа. Необходима предварительная запись. 20 июля состоялась встреча председателя Калининградской РОВОС с председателем регионального совета сторонников «Единой России». Обсуждались вопросы проведения соревнования «Спортивный микс» в рамках марафона «Сила России» и 80-летия Калининградской области. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Роман Добрый. Иван Дмитриевич Путилин. Поцелуй бронзовой девы. Глава первая. Бурная исповедь. Скромный служитель алтаря приветствует вас, сын мой. Исповедь — великое дело. ласково проговорил тучный упитанный настоятель ксёнц Энского Варшавского костела, когда перед ним за исповедальными ширмами предстала высокая стройная фигура молодого красавца-графа Болеслава Ржевузского, сына местного магната. Облегчите свою душу чистосердечным покаянием. Я прихожу к вам, отец мой, в последний раз, несколько неуверенно начал молодой граф. Почему в последний раз? Потому что я люблю и скоро собираюсь жениться. Но разве женатые не исповедуются, сын мой? Удивленно вырвалось у служителя католической церкви. Вы не дали мне докончить. Я люблю русскую, я собираюсь жениться на православной. Лицо ксенза как-то сразу потемнело и сделалось угрюмо суровым. Что ж, усмехнулся он, таких случаев к прискорбию немало. Это дело вкуса и известного влечения. Но, конечно, вы сами будете пребывать в лоне святой католической церкви. Молодой граф отрицательно покачал головой. «Нет», — твердо произнес он. «Как? Вы?» Ксенц-исповедник даже отшатнулся, отпрянул от молодого человека. «Я перехожу в православие. Родители моей невесты ставят непременным условием нашего брака мой переход из католичества в православие». «И вы?» — сурово, гневно спросил один из верных слуг ордена Игнатия Лойолы. «И я принял это условие». Какие-то хриплые звуки вырвались из груди духовника и иезуита. «Вы единственный отпрыск высокочтимого рода Ржевузских, самых пламенных и верующих католиков, переходите в иную, чужую веру!» «Чужая вера? Что за странное определение, отец мой? Разве Бог не один и тот же?» «Не смешивайте Господа с церковью!» — гневно прошептал исповедник. «Я вот именно и не смешиваю. Это делаете вы, разделившие Христа на разные алтари разных церквей!» — в тон ему ответил взволнованно граф. Глаза фанатика ксенза загорелись огнем бешенства. «Я? Вы ошибаетесь. Если бы я переходил в магометанство, в иудейство, я мог бы понять взрыв вашего негодования, вашей духовной скорби, но я перехожу в ту веру, которая высоко чтит Бога Христа». Лицо ксенза стало багрово-красным. «Еще раз повторяю вам, берегитесь, вы начинаете издеваться над священнослужителями католической церкви. Вы с ума сошли! О, я узнаю в этом проклятое влияние православных изуверов! Сколько вы получили наставлений от их попов!» «Мне стыдно за вас, отец мой», — отчеканил молодой граф. «Вы, слуга милосердного Бога, позволяете себе предавать проклятию в святом месте таких же правоверных христиан, таких же христианских священнослужителей, как и вы сами. О, подлый орден Игнатия Лойолы живуч! Вы, оптом и в розницу торгующие Богом, вы остаетесь верны проклятому вовсе не христианскому завету, цель оправдывает средства. И вы, славшие людей на костер для вящей славы Бога, действительно не брезгуете никакими средствами. Я не ребенок, отец мой. Мне отлично известны проделки католического духовенства, менее всего думающего о догмах христианского Евангелия. Прощайте. Я ухожу отсюда примиренным с Богом, но не с вами». И, поклонившись, граф повернулся, чтобы выйти из исповедальни. Секунду ксенц-исповедник стоял пораженный, словно оглушенный. Потом он вздрогнул и резко крикнул: «Стойте, граф! Я вас предупреждаю, что сегодня же я сообщу об этом вашему отцу! Посмотрим, как отнесется он к вашему ренегатству. Вы сообщите? Но разве духовник имеет право рассказывать кому бы то ни было о том, что ему говорилось на духу? Для спасения погибающей души? Для торжества церкви? — залепетал ксёнц иезуит. Молодой граф рассмеялся. Ну, разве я не прав, когда только что сказал, что у вас цель оправдывает средства? Вы вот готовы быть клятвопреступником, дабы выслужиться перед вашим орденом, а заодно и перед знатным богатым магнатом.
4: Погодите, стойте! Исступленно схватил за руку графа верный прислужник католической церкви. Я умоляю вас именем Бога отказаться от вашего безумного решения.
3: Нет, резко ответил Ржевузский.
4: Но вы забываете одно, что Бог иногда очень сурово карает вероотступников. Знаете ли вы это, безумец? Свистящим шепотом пронеслось по исповедальне. Глаза ксенза сверкнули. Что-то молчаливо угрожающее было в этом сверкании, было слышно в этом шепоте. — А-а-а! — отшатнулся от него молодой граф. — Я вас понимаю, святой отец. Вы грозите мне местью не Бога, а местью и его служителей. Что ж, я и этого не боюсь. Работайте, старайтесь, но не забывайте, что теперь не средние века, что ужасы святой инквизиции отошли в область мрачных, отвратительных преданий. Прощайте! Глава вторая. Спасите графа. Перед Путилиным в его служебном кабинете сидел посетитель с дорожной сумкой через плечо. Это был красивый, моложавый старик, очень симпатичный, с манерами старого барина былых годов. «Сколько же прошло уже дней, как исчез молодой граф, господин Ракитин?» — спросил посетителя Путилин.
5: «Около недели».
3: «А почему вы полагаете, что он исчез?»
5: «Потому что никогда не бывало, чтобы он не являлся к нам так долго. В последнее время, когда он попросил у меня руки моей единственной дочери и сделался ее женихом, он приезжал к нам ежедневно».
3: «Скажите, пожалуйста, господин Ракитин, а в замке графа Ржевузского, его отца, вы не узнавали о молодом человеке?»
5: «Нет, господин Путилин. Вот уже несколько месяцев, что мы прекратили знакомство домами. Для пользы дела мне необходимо знать причину этого разрыва».
3: «О, это не составляет ни тайны, ни секрета.
5: Причиной окончательного разрыва послужил резкий спор о России и королевстве польском. Граф Сигизмунд Ржевузский, гордый и надменный магнат, высказал такую непримиримую ненависть ко всему русскому, что меня взорвало. Мы расстались врагами».
3: «Предполагаемый брак его сына с вашей дочерью, конечно, не мог встретить согласия и сочувствия старого графа».
5: «Безусловно. Я говорил об этом Болеславу, на что он ответил, что личное счастье ему дороже вздорных прихотей его отца. Вы не знаете, он имел все-таки объяснение по этому поводу с отцом?»
3: «Не знаю. До последнего дня нашего свидания он ничего не говорил об этом».
5: «Не можете ли вы рассказать мне что-нибудь о вашем последнем свидании с молодым графом?»
3: «Он приехал к нам к обеду. Как и всегда, был бесконечно нежен с моей дочуркой, но я заметил, что он находится в несколько приподнятом состоянии духа».
5: «Ого, он был взволнован? Вы не спрашивали его о причинах?»
3: «Он сам со смехом бросил вскользь, что его страшно разозлил духовник».
5: «По какому случаю он виделся с ним?»
3: «Он отправился на исповедь. Затем, уезжая, он сказал мне, что ему хотелось бы ускорить свадьбу. Обещал приехать на другой день, но, увы, с тех пор мы его более не видели. Мы в отчаянии, дорогой господин Путилин. Горе моей дочурки не поддается описанию. Она все время твердит,
5: что с ним, наверное, случилось какое-нибудь несчастье. Откровенно говоря, у меня самого являются тревожные мысли. Скажите, старый граф любит своего сына?
4: Безусловно. Но, как однажды с горечью вырвалось у молодого человека, старый надменный магнат любит не его душу, не его сердце, а в нем самого себя. Он, Болеслав, в глазах отца единственный продолжатель знаменитого рода Ржевузских, его блестящий представитель, тот, кем можно гордиться. Если вы знакомы с поразительной спесью польских магнатов, с их фанатизмом, вам будет ясна и понятна любовь старого графа к своему сыну. И вот я решил обратиться к вам. Вы, только вы один, господин Путилин, можете пролить свет на это загадочное исчезновение бедного молодого человека, которого я люблю, как родного сына. Спасите его!»
5: Путилин сидел в глубокой задумчивости. Какая-то тревожная мысль пробегала по его симпатичному, характерному лицу. «Не правда ли, ваше превосходительство? Вы не откажете нам с дочуркой в этой горячей просьбе?» Путилин поднял голову. «Я нахожусь в очень щекотливом положении, господин Ракитин. Вмешиваться официально в это дело мне не только неудобно, но я даже не имею права. У меня нет никаких данных для подобного вмешательства. Во-первых, заявление об исчезновении молодого графа должно исходить от отца, а не от частного лица, каким в данном случае являетесь вы. А во-вторых, в Варшаве имеется своя сыскная полиция».
4: «Значит, вы отказываетесь?» — с отчаянием в голосе воскликнул старый барин.
5: Путилин опять задумался. «Ну, ладно. Хорошо. Я попытаюсь. Ваше дело меня очень заинтересовало».
4: «Слава Богу! Как мне благодарить вас?» — рванулся Ракитин к Путилину.
5: Глава третья. Путилин в Варшаве, в замке старого магната. Всю дорогу до Варшавы мы ехали в отдельном купе первого класса. Путилин не спал. Он был окружен целым рядом толстых фолиантов. «Патер Ностер», «Куэст ин койлум», «Креду ин аэтарнам витам», — бормотал великий благородный сыщик. «Что это, Иван Митч? Никак ты на старости лет за изучение латыни принялся?» — спрашивал я в сильном изумлении. «Спи, спи, доктор», — невозмутимо отвечал он. Вот и гордая, пышная столица бывшего польского королевства. Мы приехали в Варшаву в те достопамятные дни, когда она глухо волновалась. В роскошном номере центрального отеля, где мы остановились, Путилин принялся спешно переодеваться. Он облачился в безукоризненный

0: граф Ржевузский заставил очень долго ждать себя. Наконец послышались шаги, в зал вошел старый магнат. Не подавая руки, слегка лишь наклонив полуседую гордую голову, он холодно спросил: «Чем обязан видеть у себя пана Путилина?» Он поднес визитную карточку Путилина к самому носу, обидно небрежно вчитываясь в то, что на ней стояло. «Сейчас я буду иметь удовольствие объяснить пану Ржевузскому цель моего визита», — ответил ему в тон пан Путилин. Это простое «пана Ржевузского» вместо «пана графа», по-видимому, было равносильно для старого магната удару хлыста. Огоньки гнева вспыхнули в его глазах. Голова надменно откинулась назад. «Я не знаю пана Ржевузского. Я знаю графа Ржевузского», — резко проговорил он с сильным акцентом. «Равно как я не знаю пана Путилина, а знаю его превосходительство Путилина, начальника петербургской сыскной полиции», — насмешливо ответил ему Путилин. «Попрошу вас ближе к цели. Что вам угодно?» «Прежде всего, сесть. Не знаю, как принято в Варшаве, но у нас в Петербурге я это любезно предоставляю каждому из моих посетителей и гостей». Магнат побагровел от неловкости и гнева. «Прошу вас», — сделал он величественный жест рукой, точно феодальный герцог, принимающий своего ленного вассала. «Изволите ли видеть, граф? Возвращаясь из-за границы и очутившись в Варшаве, я случайно узнал об исчезновении вашего сына, молодого графа Болеслава Ржевузского», — начал Путилин, не сводя пристального взгляда с лица старого магната.
1: «Случайно?» «Должен сознаться, что случайность играет большую роль в вашей профессии», — саркастически прервал его граф. «Вы правы. В деле раскрытия массы преступлений и поимки многих негодяев случай — могущественный пособник правосудию. Ну-с, узнав об этом, я решил проверить справедливость этих слухов и с этой целью явился к вам. Прошу извинить меня, но для чего? Для того, чтобы предложить вам свои услуги, раз эти слухи справедливы». Путилин чувствовал на своем лице острый пронизывающий взгляд надменного магната. «Могу я узнать, ваше превосходительство, откуда до вас донесся слух об исчезновении моего сына, графа Болеслава Ржевузского?»
0: «Случайно в зале первого класса вокзала до меня долетели обрывки разговора компании молодых людей, принадлежавших, по-видимому, к лучшему обществу Варшавы».
1: «Прошу извинить пана, пардон, генерала, но мне было бы любопытно узнать, отчего вы так заинтересованы участью пропавшего, как вы говорите, графа, моего сына?» «Если вам угодно, я скажу вам совершенно откровенно. Очень еще недавно судьба привела меня спасти от смертельной опасности исчезнувшего таинственным образом сына петербургского миллионера-купца Вахрушинского. Я знаю этот блестящий ваш розыск», — почему-то очень взволнованно проговорил старый граф.
0: «Тем лучше. Так вот, услышав об исчезновении вашего сына, у меня мелькнула мысль: а что, если и в данном случае мы имеем дело с каким-нибудь тайным преступлением? Я поспешил приехать к вам, граф, и, признаюсь, ожидал с вашей стороны более любезного и сердечного приема. Прошу вас не забывать, что я действую совершенно бескорыстно».
1: Старый магнат взволнованно приподнялся с золоченого кресла и нервно стал ходить по залу. Видимо, какая-то упорная глухая борьба происходила в душе этого гордого надменного человека. Моментами он останавливался, словно хотел подойти и что-то сказать своему непрошенному гостю, но то, что боролось,

0: нем противилась этому. Путилин сидел бесстрастно спокойный, скрестив руки на груди. Вдруг старый граф круто остановился перед Путилиным и хрипло произнес: «Да, мой сын, мой единственный сын действительно исчез бесследно вот уже 9 дней. И вы не тревожитесь этим исчезновением, граф?» Горький смех, в котором зазвенели сарказм, гнев, обида, тревога, пронесся по роскошной зале замка старого магната. «А будь вы кто хотите, пан генерал, черт или святой, а я вам скажу, что я не тревожусь особенно, потому что я знаю, где находится мой сын». Граф хрустнул пальцами. «Вы знаете, где находится ваш сын?» В сильнейшем изумлении даже привстал Путилин. «Да, лучше, чем кто-либо, лучше, чем сыскная полиция всего мира!» «Вы простите меня, граф, но ради бога, почему же вы не пытаетесь отыскать его, вызволить из того плена, куда он попал по неосторожности или же по неосмотрительности? Еще раз повторяю, мои, может быть, непрошенные, нескромные вопросы продиктованы только чувством искреннего желания помочь вашей беде». «А-а-а!» — бурно вырвалось у старого Ржевузского. «Вы спрашиваете, почему я не делаю попытки спасти моего сына, мою гордость, мою единственную утеху в жизни? Извольте, я вам скажу тоже откровенно, потому что это бесполезно. Потому что этого плена сам желал и добивался мой сын». «Я вас не понимаю, граф», — искренне вырвалось у Путилина. Жилы напружинились на шее и висках старого магната. «Его сгубила проклятая любовь. Исчезновение Болеслава — дело рук проклятых Ракитиных». «Что?» — переспросил Путилин. Он провел рукой по лбу, словно стараясь привести свои мысли в порядок. Граф Ржевузский с удивлением поглядел на него. «Что с вами? Вы даете мне честное благородное слово графа Ржевузского, что все, что вы сказали сейчас, святая правда?» «Я никогда не лгал», — гордо ответил один из варшавских феодалов. «В таком случае я боюсь, что ваш сын действительно или уже погиб, или на краю гибели». «Во имя Пречистой Девы! Что означают ваши слова? Вы что-нибудь знаете?» Как изменилось это холодное, надменное лицо! Сколько чисто отцовской любви и страха засветилось в глазах! «Знаю. Слушайте, граф». И Путилин шаг за шагом начал рассказывать ошеломленному графу о приезде Ракитина, о том, как этот человек умолял его спасти молодого человека. «Это правда?» Лицо графа было смертельно бледно. Пот проступил на лбу. «Правда, граф». Маленький золоченый столик, на который опирался магнат, упал на блестящий паркет зала.
1: «Так где же мой сын, ваше превосходительство?» — с ужасом прошептал он.
0: «Вот для того, чтобы узнать это, я и приехал к вам в Варшаву. Как видите, ваше сиятельство, моя профессия не всегда заслуживает такого обидно-пренебрежительного отношения, каким вы подарили ее». Граф взволнованно подошел к Путилину. «Простите меня. Вы, как умный человек, отлично поймете те чувства, которые обуревали меня. Я против этого брака. Кто может осудить меня за это? Разве каждый отец не относится любовно-ревниво к своему детищу?» «Простите, граф, теперь нам некогда говорить об этом. Надо спасать вашего сына».
1: «Да-да», — рванулся польский магнат к своему врагу, начальнику русской сыскной полиции. Теперь и я вас умоляю, спасите Болеслава! Я весь к вашим услугам. Угодно вам переехать из гостиницы в мой замок? Распоряжайтесь, как вам угодно.
0: Благодарю вас, но как раз этого не надо делать. Если вам угодно, чтобы я спас вашего сына, если это только не поздно, я вас попрошу держать мой приезд в Варшаву в полной тайне. Я буду являться к вам, когда мне потребуется. Мой пароль — «Pro Christo Morior» — «Умираю за Христа». Путилин, сопровождаемый графом, направился к двери. В ту секунду, когда он взялся за дверную ручку, послышался голос:
2: «Либертас серениссиме».
1: «Амен», — ответил граф.
0: «Аминь». Быстрее молнии Путилин прикрыл рукой свой орден, и когда отворилась дверь, и на пороге показалась фигура упитанного патера, громко по-польски обратился к магнату: «Имею высокое счастье откланяться вашему ясновельможному сиятельству». Глава четвертая. Тайный трибунал святых отцов. Смертный приговор. Низкая сырая комната со сводчатым потолком тонула в полумраке. В этой тьме скрывались очертания каких-то странных непонятных предметов: высокой лестницы, жерновов, жаровин, колодок. Чем-то бесконечно унылым, страшным веяло от всей обстановки этого непонятного помещения. Колеблющийся свет длинных толстых свечей, вставленных в высокие подсвечники канделябры, бросал багровые блики на каменные стены, на сводчатый потолок, с которого порой избегали капли воды и падали со стуком на плиты комнаты. За длинным столом, на котором горели эти странные свечи, сидело 7 человек, все с характерными лицами католических служителей церкви и иезуитов в обычных рясах-сутанах. «Итак», — начал сидящий посередине стола высокий худощавый человек в фиолетовой сутане с резко очерченным лицом, к которому особенно почтительно относились все иные присутствующие: «Нам предстоит, святые отцы, сегодня постановить окончательный приговор по делу молодого безумца». «Так, ваши именянцы», — послышался почтительный ответ заседающих.
1: «Вы, конечно, все осведомлены о причине нашего конклава в этом печальном, но необходимым для пользы Святой Церкви месте. Вам известно, со слов тайного донесения достопочтенного духовника графа Фржевузских, о преступлении молодого графа? Да? Бене, теперь, стало быть, мы можем приступить к совещанию. Я ставлю 2 вопроса. Виновен ли безумец в преступлении ad ferendum, то есть в таком, который он собирается совершить, и если виновен, то к какому наказанию он за это должен быть присужден?
0: Ваши аргументы, святые отцы. Виновен, виновен, виновен, раздались голоса. Более мотивированно отдал приказ его именинце: переход в лоно проклятой православной церкви, поношение святой католической, издевательства и насмешки над нами, скромными ее служителями. Это максима кульпа, это измена Христу. И, взвесив все это, какое наказание? Минуту в комнате со сводчатым потолком царило молчание. «Смерть!» — погребальным эхом пронеслось по помещению, где заседал тайный трибунал святых отцов.
1: «Сик!» «Так!» «Но все это было контра!» «Против обвиняемого!» «Не найдется ли голос и про, за него?»
0: прошу благословения святых отцов во главе с вами, ваша имминенция, но я думал бы, это наказание не соответствует преступлению, которое юноша собирается совершить.
1: — Как? — в один голос воскликнули заседающие.
0: — Виноват, я не так формулировал мою мысль, — смутился престарелый служитель католического Христа. — Я хотел сказать, что тут Ювентус, молодость, любовь, легкомыслие. Кроме того, ради высокочтимого графа Сигизмунда Ржевузского нам бы следовало пощадить жизнь его единственного сына. Он оказывал столько услуг нашей святой церкви.
1: — Ваши ответы, — обратился к святым отцам его имминенция.
0: Отдавая должное любвеобильному сердцу моего служителя во Христе, я считаю, однако, необходимым резко разойтись с ним во мнениях, и вот по каким причинам, — послышался елейно-сладкий голос доносчика-предателя, исповедника Эннского костела. Во-первых, примо, в то политически смутное время, которое мы переживаем, нам нужны верные католики, а не перебежчики-ренегаты. Если сегодня ради прекрасных глаз москальки обвиняемый готов переменить религиозную веру, то поручитесь ли вы, святые отцы, что на завтра ради еще более прекрасной наружности новой еретички он не променяет и свою политическую веру, свое народное кредо? Где же наш политический патриотизм?
1: «Верно, верно!» — прокатилось под мрачными сводами.
0: «Я продолжаю. Во-вторых, допустим, юноша раскается. Ужас объял его душу. Он будет просить о помиловании, но откуда мы его выпустим? Это вы приняли в соображение? Разве это наше тайное прибежище под рекой Вислой, где мы укрепляем веру и тайно собираемся для важнейших решений, уже не должно составлять величайшего секрета для наших врагов? А если выпущенный безумец граф предаст нас? В таком случае для чего же было изобретать название? Это единственный путь к смерти».
1: «Верно, верно! Смерть, смерть!» — послышались теперь уже возбужденные голоса.
0: «Но какая? Я полагал бы, мы думали бы... Поцелуй бронзовой девы!» Тот, кто заступился за обвиняемого, в ужасе закрыл лицо руками. «Это чересчур жестоко!» — еле слышно вылетело из-под капюшона.
1: «Приведите сюда обвиняемого!» — бесстрастно отдал приказ старший из судей духовных лиц.

0: Вот, левее, правее можно расположить так, как хочется нам. Увеличитель оставил у меня очень приятное впечатление. Я пробовала под ним и писать. Сейчас я это демонстрировать не буду, но это тоже вполне реально. Такой увеличитель будет полезен школьникам, студентам, а также тем, кто работает с текстами, либо кому нужно рассматривать какие-то мелкие предметы. Этот прибор все-таки стационарный, поэтому лучше определить ему свое место и потом уже сильно туда-сюда его не двигать, поскольку он все-таки достаточно тяжелый прибор и можно ненароком повредить камеру. Такого рода увеличители сейчас можно получить по индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Конечно, если вы решите купить такой прибор самостоятельно, то он вам обойдется достаточно в крупную сумму, около 300 тысяч. Я свой прибор получила по ИПРА и надеюсь, он мне поможет в работе и в моих хобби. В описании мы приложим ссылки, где вы сможете подробнее ознакомиться с техническими характеристиками увеличителя. Здесь я об этом говорить не буду. Все-таки меня больше интересует качество самой работы, а не какие-то цифры в параметрах. А на этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если есть какие-то вопросы по этому увеличителю, тоже пишите, постараюсь на них ответить. Всем пока!
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра.

0: Но пользователь в это время может включить звук на два цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Радио ВОС.

0: Кто пройти без трости может с Сочи до Москвы пешком? Кто незрячему поможет, да и зрячим, если что? За работу кто болеет, так же, как за дом родной? Где прикрикнет, где согреет? Подскажите, кто такой?
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Серафимович Третьяк. Юрий Серафимович, эта дата не просто цифра, а символ мудрости, огромного жизненного опыта и неугасимой энергии, которую вы щедро дарите людям, активно участвуя в Центральном правлении ВОС, в Совете по делам инвалидов при главе администрации губернаторе Краснодарского края, в Общественной палате Краснодарского края, в Общественном совете при Министерстве труда, Министерстве здравоохранения, Росздравнадзора. Вас знают как целеустремленного человека с твердой волей.
2: Уважаемый Юрий Серафимович, дорогой мой наставник, в праздничный день вашего юбилея я хочу пожелать вам, как вы меня сами учили, движения только вперед. Я хочу пожелать вам новых целей и их безусловного достижения. Я хочу пожелать вам добра, любви, тепла и света в душе. И, конечно же, я хочу пожелать вам здоровья. Но поскольку здоровье – это только средство, которое помогает нам достигать наших целей, пусть этого средства у вас будет много-много с большим-большим запасом. С юбилеем, мой дорогой наставник!
3: Уважаемый Юрий Серафимович, поздравляю вас с юбилеем! От имени всех женщин Татарстана желаю вам крепкого здоровья, любви, такого же позитива на 100 лет и более!
4: Юрий Серафимович, полностью поддерживаю это поздравление. Хочу вам пожелать, чтобы праздничный ваш день стал самым хорошим в вашей жизни и запомнился замечательными событиями. А также желаю, чтобы все последующие дни твоей жизни оставались солнечными, великолепными, теплыми, прекрасными, благополучия, крепкого здоровья и всего-всего самого хорошего. С праздником, Юрий Серафимович!
5: Юрий Серафимович, руководители и коллективы Организации Всероссийского общества слепых Северокавказского федерального округа поздравляют вас с юбилеем. Почти четверть века вы возглавляете краевую организацию, завоевали заслуженный авторитет и уважение людей, являетесь примером умелого, инициативного и талантливого руководителя. Желаем вам прекрасного самочувствия, крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов и удачи во всех делах и начинаниях, теплого отношения и уважения друзей, близких и окружающих. Пусть человеческое уважение в дальнейшем питает вас жизнелюбием, оптимизмом и желанием делать для людей и ради людей. Будьте счастливы!
1: Являясь руководителем одной из самых крупных организаций во Всероссийском обществе слепых, Юрий Серафимович умеет ставить перед собой самые сложные задачи и находить пути их решения, несмотря ни на какие преграды. Для всего коллектива Краснодарского края вы не просто руководитель, а надежный друг и наставник. Мы ценим вашу мудрость, уважаем вашу принципиальность и восхищаемся вашей силой духа.
6: Юрий Серафимович, вас поздравляет председатель Краснодарской местной организации общества слепых Марадуда Николай Алексеевич. Юрий Серафимович, с юбилеем вас! Вы – наша гордость, вы являетесь для нас примером. Мы желаем вам
7: здоровья, долгих лет,
8: мирного неба.
6: С днем рождения!
9: Уважаемый Юрий Серафимович, от Тихорецкой местной организации Всероссийского общества слепых и себя лично разрешите поздравить вас с юбилеем. От всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, благополучия, Пусть каждый день дарит радость и удачу, много светлых дней, добрых людей на вашем пути, успехов во всем, всегда и везде. Будьте счастливы! С праздником! С уважением! Гладышева Ирина Анатольевна, председатель Тихорецкой местной организации.
10: Дорогой Юрий Серафимович, Тимошевская местная организация Всероссийского общества слепых от всей души поздравляет вас с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, жизненной энергии, всего самого хорошего, доброго и светлого. Мы рады, что мы работаем вместе с вами. Благодарим вас за все. Крепкого здоровья вам на долгие годы.
11: Уважаемый Юрий Серафимович, от всей души поздравляю вас с юбилеем. В этот особенный день хочется сказать вам самые теплые, искренние слова. Ваша жизнь – это пример удивительной силы духа, отзывчивого сердца и настоящей человеческой мудрости. Вы не просто руководитель, вы тот человек, который умеет видеть в людях самое важное, дарить надежду, вдохновлять на новые свершения, даже в самых трудных ситуациях. Пусть здоровье будет крепким, как ваша воля, а сердце всегда остается теплым и открытым для добрых дел. Желаю вам мира в душе, гармонии в семье и простого человеческого счастья. С глубоким уважением и светлыми пожеланиями, Светлана Гладышева.
12: Уважаемый Юрий Серафимович, вы мужчина очень статный, для женских глаз такой приятный. Вам желаю долголетия, чтобы поздравить со столетием.
13: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы празднуем день рождения. И не просто день рождения, а юбилей с большой буквы Ю. Одного очень замечательного человека с большой буквы Ю. Юлия Цезаря? Да. Юпитера? Да. Юниверсала? Конечно. Дорогой Юрий Серафимович, искренне поздравляем вас с юбилеем. Числа в паспорте и ваши награды – это просто составляющая вашего замечательного жизненного пути. И знаете, 3 по 25 – это хорошо, но 2 по 50 – это гораздо лучше. Счастья вам, здоровья, благополучия, спокойствия, понимания, процветания и развития во всех ваших уже начинаниях и продолжениях. На благо вашей семьи, на благо Краснодарской краевой организации, Южного федерального округа. Да что там, на благо всея Руси. С юбилеем, дорогой Юрий Серафимович.
14: Уважаемый Юрий Серафимович, Ейская местная организация и от себя лично поздравляем вас с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, сил, энергии на новые проекты, чтобы работа вас радовала, а ваши подопечные были благодарны.
1: Являясь полномочным представителем президента ВОС по Южному федеральному округу, Юрий Серафимович заботится не только об инвалидах Краснодарского края, но и об их товарищах из других регионов.
15: Дорогой Юрий Серафимович, учитель, наставник, друг, замечательный человек. От всей души, от своего имени и от имени Волгоградской региональной организации я поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю вам только крепкого здоровья, любви ближних, чтобы все-все-все ваши начинания сбывались, чтобы все у вас в жизни было только на 5 с плюсом. Мы

0: ваши помощники, мы ваши друзья, всегда хотим равняться на вас, всегда хотим только подражать вашим начинаниям. И мы надеемся, что вы будете с нами долгие-долгие годы. Еще раз здоровья, успехов, всего-всего самого-самого лучшего. Обнимаем, любим.
1: Из Астрахани в Краснодар я посылаю привет. Юрий Серафимович, вам сегодня 75 лет. Для меня вы пример и опора. Человек с большой буквы, без спора. Спасибо за мудрость, за каждый урок, который в душе моей лег на замок. Здоровья вам, сил и удачи всегда. И пусть стороной вас обходит беда. Пусть дом ваш уютом и счастьем будет согрет. С юбилеем вас, Юрий Серафимович. Вам из Астрахани от Алины привет.
2: Уважаемый Юрий Серафимович, Херсонская региональная организация ВОС всем коллективам поздравляет вас с юбилеем. Желает вам крепкого кубанского здоровья, огромного счастья. И чтобы вы всегда оставались таким же открытым человеком, как вы есть, доброй душой и добрым сердцем. И чтобы Господь оберегал вас и вашу семью на жизненном пути. И чтобы этот юбилей остался навсегда в вашей памяти.
3: Уважаемый Юрий Серафимович, спасибо вам за ваше служение людям, за вашу верность обществу слепых и за ту неоценимую помощь, которую вы ежедневно оказываете нуждающимся. Мы от души желаем вам здоровья на долгие годы, тепла, уважения и благополучия. Пусть впереди будет еще много побед и радостных событий. С юбилеем вас!

0: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
1: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

0: никогда, никогда. Пускай сердце сердцу откроется навсегда, навсегда. Пусть счастье сегодня не верится, не беда, не беда. Давай еще раз помиримся навсегда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, музыкальная программа «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Вы прослушали коротенькое попурри из трех в свое время очень популярных песен. Эти песни записала певица, которая в 60-е, 70-е годы была очень популярна. И в 90-е годы она еще продолжала выступать. И даже в начале 2000-х. Любители ретро-музыки и те, кто застал 60-е, 70-е, 80-е годы, конечно, сразу узнали голос этой певицы. Это Тамара Григорьевна Миансарова, которой в этом году исполнилось 85 лет. Ей мы посвящаем нашу сегодняшнюю программу, как вы догадались. Тамара Григорьевна Миансарова была первой исполнительницей песни «Черный кот». Я не стал включать эту песню в попурри в целях экономии времени, поскольку песня очень известна. Я думаю, нашим молодым слушателям будет достаточно знать, что первой исполнительницей этой песни была Тамара Миансарова. Итак, я немножечко вам расскажу об этой певице. Тамара Григорьевна Миансарова родилась в 1931 году в Кировабаде. Училась в музыкальной школе при Минской консерватории, которую окончила в 1951 году, и в том же году поступила в Московскую консерваторию на фортепианное отделение. А со второго курса параллельно начала заниматься на вокальном отделении у профессора Белявской. Отец Тамары Миансаровой, Григорий Матвеевич Ремнев, какое-то время был артистом в театре, а мать Анастасия Федоровна Алексеева была оперной певицей. Поэтому Тамара Григорьевна выбрала такой артистический путь. В 1957 году, по окончании консерватории, она начинает работать концертмейстером в ГИТИСе. А уже в 1958 году удостоена третьей премии на конкурсе артистов эстрады за исполнение вальса Штрауса в собственном сопровождении на фортепиано. С 60-го года она являлась солисткой московского мюзик-холла. Там ее и заметил Игорь Гранов и пригласил к себе работать певицей в свой джазовый квартет, солисткой. И в 1962 году с этим коллективом на 8-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки она получает первую премию и золотую медаль. А в 1963 году она становится лауреатом международного фестиваля в Сопоте с песней «Пусть всегда будет солнце». Возможно, что так хорошо получилось у нее исполнить эту песню, потому что она сама пережила оккупацию в детстве. И она вложила очень много энергии и сил в запись и исполнение этой песни. И не ошиблась, песня стала популярной, живет до сих пор. Авторы песни Аркадий Островский и Лев Ашанин, напомню. И после этого очень часто Тамаре Миансаровой предлагали записать детские песни. Я выбрал одну редко звучащую песню. Она называется «Песня друзей» и написана к фильму «Иностранка». Фильм вышел в 1965 году. Музыка Мурада Кожлаева, стихи Матвеевой. Вот я не знаю, та самая это новелла Матвеева или просто однофамильца. Сведений нет у меня по этому поводу. Кто знает, напишите, сообщите. Но предполагаю, что это та самая новелла Матвеева. Итак, «Песня друзей» из фильма «Иностранка». Тамара Миансарова поет в сопровождении детского хора имени Локтева.

1964 года у Тамары Миансаровой появляется свой инструментальный ансамбль под управлением Леонида Гарина, который, кстати, тоже был композитором, и Тамара Миансарова несколько песен его записала. Ну, потом были другие коллективы. В какой-то момент она стала солисткой Москонцерта. У нее был очень большой разноплановый репертуар. Песни гражданского содержания, детские песни, шуточные песни, конечно, лирические песни. Сейчас хочу, чтобы мы с вами услышали тоже, мне кажется, довольно редкую песню. Она называется очень интересно «Песня, где ты живешь». Авторы ее Эдди Рознер и Михаил Плецковский. Запись середины 60-х годов.

И вот, несмотря на всю эту популярность, в 1970 году она попала в немилость влиятельных лиц, и поскольку перестала появляться в теле- и радиоэфире, она ушла из Москонцерта и устроилась работать в Донецкую консерваторию, где проработала 12 лет. Именно там в 1972 году ей было присвоено звание «Заслуженная артистка Украинской ССР». Она записывается, много довольно песен записала на украинском языке, но вообще пела не только на русском и украинском, на разных языках. Вот сейчас хочу предложить вам песню «Парасольки» Хертеля и Славиковского на польском языке. В свое время тоже была популярная песня.

В 80-е годы Тамара Миансарова возвращается в Москву, продолжает много записываться, преподает вокал в ГИТИСе с 1988 по 1996 год. Ныне это Российская академия искусств. Она также является профессором Российской академии искусств. Преподает в Доме творчества молодежи на Таганке в Московском институте современного искусства. В 1996 году ей присвоено звание «Народная артистка России». По-моему, только последние несколько лет перестала выступать. Есть ее страничка, конечно, на сайте «Красная книга российской эстрады». Выходили компакт-диски. Она награждена орденом «Знак почета», орденом «Дружбы народов». Является полным кавалером орденов шахтерской славы. У нее дочь, сын, есть семья. И еще один интересный факт – это то, что Тамара Григорьевна Миансарова сама написала музыку к нескольким песням. Одну из них предложу вам послушать в завершении нашей сегодняшней программы. Называется она «Песня о песнях», стихи Игоря Хлебникова. А я, Сергей Андреев, на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго. До новых встреч!

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru. Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Раменском завершился чемпионат России по голболу. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. В центре Мещерякова стартовал курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения. Юбилейное издание к столетию ВОС передано в Челябинскую библиотеку для слепых. В Петергофе запустили аудиопрогулку для незрячих. Открыта регистрация на фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В Чувашии обсудили развитие паралимпийского спорта с учетом потребностей незрячих спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Раменском завершился чемпионат России по голболу. За 6 соревновательных дней проведено более 50 игр. Участвовали 19 команд из 11 регионов. Среди мужчин первое место заняла Тульская область, второе – Московская, третье – Новосибирская. Среди женщин победила Калужская область, второе место – у Вологодской, третье – у Тульской. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. Участвуют спортсмены из 9 регионов. Фаворит турнира – многократный чемпион мира, Европы и России, гроссмейстер Иван Смурков из Ярославской области. Конкуренции ему составляют мастера спорта Александр Зорин из Ленинградской области, Дмитрий Песнов из Самарской области и молодой кандидат в мастера спорта из Костромской области Денис Рябинин. Игровые турниры продлятся до 27 июля. В центре имени Мещерякова с 1 июля стартовал полугодовой курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения или слуха. Программа включает 6 блоков – основы цифровой грамотности, работу Windows и Office, программы экранного доступа, слепую 10-пальцевую печать и инклюзивный промт-инжиниринг. Финалом станет защита дипломной работы. Обучение и реабилитация предоставляются бесплатно. 21 июля председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков передал в дар областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых юбилейную серию книг «ВОС в книгу со временем. Сквозь столетия». Трехтомное издание подготовлено к столетию ВОС. Это первое масштабное издание, охватывающее всю вековую историю организации. Над книгой работал сотрудник Центрального музея ВОС Виталий Дементьев. Музей-заповедник Петергоф к 200-летию парка Александрия запустил аудиопрогулку «Цена свободы» для незрячих посетителей. Маршрут начинается у фермерского дворца. Посетители узнают, как формировалась личность императора Александра II. Прогулка бесплатна, включает расшифровку текста и фотоматериала. Точки маршрута отмечены на карте. Это первая прогулка в серии. Далее появятся маршруты по другим паркам. 29 августа в Москве в парке Яуза пройдет третий инклюзивный фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В программе соревнования по дрессировке и танцам с собаками, творческие мастер-классы, выступления артистов и спортсменов с инвалидностью. Мероприятия сопроводят тифлокомментированием. Поддержку оказывают правительство Москвы, Московская городская организация ВОС и Российская школа подготовки собак-проводников. Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Обсуждалось проведение в Чебоксарах первого всероссийского физкультурного мероприятия по легкой атлетике среди ветеранов специальной военной операции. Павел Рожков поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации и отметил, что Чебоксары по праву можно назвать паралимпийской столицей легкой атлетики. Паралимпийский комитет планирует продолжить проводить в республике соревнования по дисциплинам для спортсменов с нарушением зрения. И коротко о других событиях. В Златоусте 18 июля прошел открытый кубок по шоу-дауну. Участвовали 15 спортсменов. Среди мужчин первое место занял Роман Файзрахманов из Челябинска, среди женщин Анастасия Сабенина из Миасса. Музей архитектуры Москвы приглашает незрячих школьников от 9 до 11 лет на занятие «Архитектурное путешествие». С помощью тактильных моделей дети познакомятся с памятниками Японии, Индии, Франции, Италии и США. Занятия пройдут 16 и 23 августа. Необходима предварительная запись. 20 июля состоялась встреча председателя Калининградской РОВОС с председателем регионального совета сторонников «Единой России». Обсуждались вопросы проведения соревнования «Спортивный микс» в рамках марафона «Сила России» и 80-летия Калининградской области. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
8: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
9: Актуальный репортаж.
10: Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых. 105 лет – это не просто дата. Это целая эпоха мужества, труда, взаимной поддержки и веры в человека. Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых была создана 1 января 1921 года по инициативе незрячих людей. За эти годы она прошла большой путь. От первых мастерских до мощной общественной структуры, объединяющей местные отделения, предприятия, учреждения культуры, спорта и реабилитации. На протяжении всей своей истории организация оставалась надежной опорой для незрячих и слабовидящих жителей Татарстана. Ее главная миссия неизменна – защита прав и интересов инвалидов по зрению, содействие их реабилитации, образованию, труду, творчеству, спорту и полноценному участию в жизни общества. Сегодня Татарская региональная организация ВОС объединяет более 5000 человек. И за каждой цифрой – человеческая история. История силы духа, достоинства и веры в будущее. Это люди разных судеб, поколений и профессий, которых связывает общее стремление – жить достойно, активно и быть нужными своей республике и своей стране.
11: Важная страница современной истории Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых связана с именем ее председателя – Владимира Алексеевича Федорина. Для коллег и членов организации Владимир Алексеевич не только руководитель, но и человек, к которому можно обратиться за поддержкой, советом и участием. За многолетний добросовестный труд он отмечен высокими наградами президента Республики Татарстан и Центрального правления ВОС. За этими достижениями – ежедневный труд, ответственность и верность главной миссии – помогать людям жить достойно, активно и с верой в будущее.
12: В структуру Татарской региональной общественной организации ВОС на территории Республики Татарстан входит 16 местных отделений.
13: Местные отделения являются основой Всероссийского общества слепых. Они проводят большую работу по выявлению инвалидов по зрению и принятию их в члены ВОС. Защищают их права и интересы, занимаются социальной реабилитацией, трудоустройством, созданием безбарьерной среды, организуют досуг, проводят социальные, культурные и спортивные мероприятия, привлекая волонтеров, информируют о льготах и возможностях членов ВОС.
14: Одно учреждение – культурно-спортивный и реабилитационный комплекс ВОС в Казани и 4 производственных предприятия в городах – Альметьевск, Елабуга, Казань, Чистополь.
15: Особое место в деятельности Татарской региональной организации ВОС занимают предприятия, где создаются рабочие места и условия для профессиональной реабилитации людей с нарушением зрения. Альметьевское РПП «Юго-Восток», расположенное в городе Альметьевске, Республики Татарстан. Его главная задача – привлечение к трудовой деятельности инвалидов по зрению, а также инвалидов других категорий. Здесь труд становится не только источником дохода, но и важной частью социальной адаптации – возможностью чувствовать уверенность, самостоятельность и свою значимость.
16: Предприятие ведет различные направления деятельности. Продукция из тентового материала и полиэтилена для укрытия на нефтедобывающее оборудование, полога для гидроизоляции нефтешлаковых амбаров, шторы ПВХ, швейные изделия, матрасы ватные, одеяла синтепоновые, подушки, постельные комплекты из бязи и сатина, палатки для сварщика, шторы, чехлы для огнетушителей, продукция из ламинированной полипропиленовой ткани, а также металлоштамповочная продукция, пояс крепления кабеля и протектор муфтовой скважины. Юго-Восток – это не просто производственная площадка. Это пространство, где человек получает возможность реализовать себя, быть востребованным
14: и вносить вклад в общее дело.
17: Елабужское предприятие «Укупрпласт» – одно из крупнейших и значимых предприятий системы Всероссийского общества слепых и важное производственное направление Татарской региональной организации ВОС. Сегодня «Укупрпласт» – ведущий производитель укупорочной продукции и изделий из пластмасс. Здесь выпускают закаточные, винтовые, полиэтиленовые и кронин-крышки, алюминиевые колпачки, щеточные изделия, массажные щетки, бельевые прищепки, резинотехническую продукцию, а также выполняют лакирование и печать на листовой жести. Но значение предприятия измеряется не только объемом производства. «Укупрпласт» — это место, где труд становится источником уверенности, самостоятельности и личного развития. Здесь человек получает возможность быть нужным, работать в коллективе, раскрывать свои способности и чувствовать опору в завтрашнем дне. Это пример предприятия, где современные производственные задачи соединяются с высокой социальной ответственностью и верностью традициям Всероссийского общества слепых.
18: Казанское предприятие «Электроконтакт» – одно из значимых предприятий системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Оно было создано в 1946 году с важной социальной целью – реабилитации и трудовой занятости инвалидов по зрению. На протяжении десятилетий предприятие сохраняет свою главную миссию – помогать незрячим и слабовидящим людям реализовывать себя через труд, обретать уверенность, профессиональные навыки и чувство социальной устойчивости. С 1997 года основным направлением деятельности «Электроконтакта» стало собственное производство трехслойного гофрокартона, микрогофрокартона, гофрокоробов, гофролотков и других изделий из картона.
14: Это предприятие доказывает, при поддержке, правильной организации труда и вере в человека, каждый может быть востребованным, развиваться и приносить пользу обществу.
18: Чистопольское предприятие «Реглан» – важное звено производственной системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Это предприятие, где производственный труд соединен с высокой социальной миссией, поддержкой людей с нарушением зрения, созданием рабочих мест и условий для их профессиональной реализации. «Реглан» развивает несколько направлений деятельности. Производство щетино-щеточных изделий, в том числе ручной работы инвалидов по зрению, пошив швейной продукции на современном оборудовании, изготовление столярных изделий из массива березы и хвойных пород древесины, производство деревянных конструкций, тары, изделий из бумаги и картона, а также метел и щеток. Но главное значение предприятия не только в выпускаемой продукции. Это пример социально ориентированного производства, где за каждым изделием стоят мастерство, терпение, сила характера и вера в человека.
17: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Татарской региональной организации ВОС – это место, где человеку помогают раскрыться, поверить в свои силы и почувствовать полноту жизни.
14: Здесь проводится культурно-досуговая, просветительская, физкультурно-оздоровительная и социальная работа для инвалидов по зрению и членов их семей. На базе комплекса действуют творческие коллективы, клубы по интересам и спортивные секции. Более 140 людей с нарушением зрения постоянно занимаются в коллективах и секциях. Ежегодно проводятся свыше 70 мероприятий. Конкурсы, фестивали, концерты, вечера, турниры и чемпионаты от местного до международного уровня. Общий охват работы комплекса

0: знаниям, литературе и современным технологиям. Ее история началась 21 января 1936 года, когда для незрячих читателей была открыта библиотека. Сегодня библиотека предлагает книги по Брайлю, аудиоиздания, электронные ресурсы и специализированную литературу. Здесь проходят литературные вечера, встречи, выставки, обучающие и реабилитационные мероприятия. Для многих людей эта библиотека стала окном в большой мир. Мир знаний, общения, вдохновения и внутренней силы. Сохраняя память о первых читателях и библиотекарях, коллектив бережно продолжает традиции и уверенно создает библиотеку нового поколения.
1: Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих – это место, где человеку помогают заново поверить в себя, обрести уверенность и сделать шаг к самостоятельной жизни. История центра берет начало во второй половине 1930-х годов, когда в республике появилась начальная школа для взрослых слепых. Сегодня республиканский центр – это современное учреждение, использующее инновационные социальные технологии. Его отделения работают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме и Чистополе. Здесь помогают адаптироваться к жизни в новых условиях, преодолеть страх, восстановить внутренние силы, научиться быть активным и независимым. Республиканский центр социальной реабилитации – это пространство надежды и нового начала. Здесь каждому помогают понять, нарушение зрения не лишает человека будущего, возможностей и права на полноценную, достойную жизнь.
2: 105 лет Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых – это большая история мужества, труда и веры в человека. Это путь тех, кто создавал организацию, развивал ее, открывал новые возможности, трудился на предприятиях, укреплял местные отделения, развивал реабилитацию, культуру, спорт и систему поддержки. Это история сильных людей, объединенных достоинством, взаимопомощью и стремлением жить полноценно, активно и уверенно. Славная история продолжается. С праздником!
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь,

0: просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
2: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Радио ВОС.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Турецкий марш. Вольфганг Амадей Моцарт. В 1783 году Вольфганг Амадей Моцарт написал музыкальную композицию под названием «Соната для фортепиано номер 11 ля мажор», состоявшую из трех частей. Первая часть – тема с вариациями «Анданте грациоза», вторая часть – «Минуэт», третья и заключительная часть – «Ронда алла турка» – турецкая ронда, ронда в турецком стиле. Впервые ноты этой сонаты были изданы в австрийской столице – Вене, музыкальным издательством «Artaria and Company» в 1784 году. Как только ее стали исполнять различные австрийские музыканты, первую и вторую части сонаты номер 11 сразу же как бы отбросили за ненадобностью и забыли. Зато третья часть, «Ронда алла турка», приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели по общему согласию самовольно переименовали турецкое «Ронда» в «Турецкий марш». И это название закрепилось за данным произведением и стало общепринятым. Почему так произошло? Дело в том, что звуки турецкого ронда сразу же напомнили австрийцам хорошо знакомое звучание турецких военных маршей. Стилистика у произведения Моцарта была точно такая же. Турция и Австрия были давними и злейшими врагами и воевали с перерывами с начала XVI по конец XVIII века. Однако, несмотря на такую постоянную вражду, у австрийцев был сильнейший интерес и к турецкой культуре вообще, и к турецкой музыке в частности. Впервые австрийцы познакомились с игрой турецких музыкантов в 1699 году, когда в Вену прибыла турецкая делегация, чтобы отпраздновать заключение Карловицкого мирного договора, завершившего очередную австро-турецкую войну, продолжавшуюся 16 лет. Охрану делегации Османской империи несли янычары. И вместе с другими янычарами делегацию сопровождал янычарский военный оркестр, который дал несколько публичных концертов для жителей Вены. Австрийцы пришли от янычарской музыки в такой восторг, что многие австрийские музыканты стали пытаться имитировать турецкую музыку на европейских музыкальных инструментах, и даже появились фальшивые турецкие оркестры, когда коренные австрияки надевали на себя янычарскую одежду и играли на привезенных из Турции инструментах. И никакие последующие австро-турецкие войны не смогли уничтожить любовь австрийцев к турецкой музыке. Дошло даже до того, что в 1741 году австрийское правительство обратилось к турецкому с просьбой прислать турецкие музыкальные инструменты для императорского придворного оркестра. Инструменты были присланы. Кроме того, фортепиано в Австрии стали делать со специальной янычарской педалью, позволявшей приблизительно имитировать звучание турецкого барабана. Чем же так зацепила австрийцев янычарская музыка? В первую очередь своей необычностью. Турецкие марши меньше всего на свете похожи на привычные европейские. Это очень живая, бодрая, веселая музыка. Под нее можно делать все, что угодно, но вот чтобы ходить строем и маршировать по плацу, она как бы не совсем для этого подходит. И действительно, турецкие янычары никогда под музыку строем не ходили. Музыку играли перед боем, во время боя и после боя, чтобы отпраздновать победу, а также во время торжественных мероприятий. И красивая церемония, и прекрасная музыка – все это производило настолько мощное впечатление на австрийцев, да и на других европейцев, что даже после того,
как в 1826 году турецкий султан Махмуд II по внутриполитическим соображениям ликвидировал янычарский корпус вместе с оркестрами и запретил их музыку, в Европе вплоть до конца XIX века продолжали выступать янычарские оркестры, и европейская публика с удовольствием собиралась послушать зажигательные турецкие марши. Когда Вольфганг Амадей Моцарт писал «Турецкое рондо», он переложил традиционную оркестровую турецкую военную музыку для исполнения на фортепиано, в результате чего ее стало возможно исполнять и не собирая огромный янычарский оркестр в любом доме, где был рояль или пианино. Учитывая, что современные турецкие военные оркестры, восстановленные в турецкой армии в 1952 году, играют в основном в европейском стиле, представить себе звучание настоящего янычарского оркестра хотя бы приблизительно можно только послушав «Турецкое рондо», турецкий марш Моцарта. Но при этом все же следует учитывать, что на современных фортепиано нет янычарской педали, которая была на фортепиано во времена Моцарта. Поэтому в ту пору турецкий марш в фортепианном исполнении звучал все же не совсем так, как он звучит сейчас. История умалчивает о том, как Моцарт отнесся к тому, что восхищенная публика переименовала его «Турецкое рондо» в «Турецкий марш». В конце жизни композитор очень много работал, и, скорее всего, ему было не до этого, ведь он никогда не называл «Рондо Алла Турка» своим главным произведением. Это был всего лишь незначительный эпизод в его творческой деятельности. Однако у народа мнение совсем иное. Если сейчас попросить кого-нибудь быстро навскидку назвать, какую музыку написал Моцарт, чаще всего называют именно «Турецкий марш». Примечательно, что Моцарта очень любят в Турции. Там это самый известный среди западных композиторов-классиков. В Стамбуле проводится ежегодный фестиваль классической музыки имени Моцарта. В некоторых стамбульских школах мелодию турецкого марша даже используют вместо школьного звонка. Считается, что у музыки Моцарта есть лечебный эффект, и она помогает предотвращать стрессы у детей. Любителям музыки, по большому счету, безразлично, как правильно называется самая знаменитая мелодия Моцарта – «Турецкое рондо» или «Турецкий марш». Это вечная музыка, слушать которую не перестанут никогда.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС. Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
1: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истринский рубеж», которая в 2026 году посвящена 80-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и году единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю, и она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сипкин. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения России. Ассамблеи народов России. Вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
2: И хоровод.
1: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чекованин, генерал на подставке.
2: Наш кавалер медалей.
1: Кавалер медалей общества слепых в том числе. Да, но у него Владимир Крапивич скромно дал бы этот орденский флаг. Если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже не давалась, и в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг. Депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленинского Федеревского района Советского здесь, Марина Андреевна Габунова. А еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин и настоятель Ненавистского храма Благочинного Истринского Благочинного округа. Спасибо. И расширился круг наших сегодня друзей, и мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, генерала специальной военной операции, начальника отдела территориальной Московской области. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
3: Да.
1: Вот, ну, вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
3: Подошел.
1: Ну и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мы начинаем наше сегодняшнее общение. И я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Сипкину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь, и я могу сказать, что, вы знаете, действительно, это друзья, действительно, это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех комитетов, которые занимаются именно народным единством. Потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много, различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места. У нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и зрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154. Больше 10 тысяч человек у них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход. И для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу. И с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой у нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, конечно, генералов и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй и замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых. Это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоглавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль, где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ПВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить.
1: Спасибо. Я вот хочу поддерживать.
4: Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательная подмосковная Истринская земля. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые они нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
1: Спасибо. То, что мы тут так сегодня здорово, хорошо собрались, у нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Антонис Абрамов Датикашвили и Владимир Васильевич, я вот, можно, если кстати, его выступлю, да?
4: Ну, выступлю.
1: Да, мои, и вот и Пака, и Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует на собственном
3: состоянии. А сам член правления областной
1: организации. И сам член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну и, друзья мои, у нас в обществе слепых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о Кухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который... зимой 42-го года в Литве под подошвой поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу на военную, оформили, он действительно был тоже. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено, но вот Михаил Попов рванул военный и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его он был награжден орденом Красной Звезды. Это единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача на завтра, но подумать. Да, извините, что я вторгся в плавный день, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если уж мы в Питере поставили, Владимир Васильевич, чего это стоило, да, будет из Московской области, пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол, и я тогда передам слово. Ну, мы таких высоких сейчас материй, да, касаемся уже, это у нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
5: Нет.
1: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны. Да.
5: Ну, действительно важные события, Это тоже такой важный. Меня все лекари правильно добивали, все вернулись домой, кроме одного. И когда я узнал его историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там мама все расстраивает, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас его поднимали, оказалось, что он стал, ему было 16 лет, 15. В первом году 15 лет было, и он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская тиски, там есть такое место, их сдал как в соборе. Вот в 15 лет он повесил. В 15 лет вот деда Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну, вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там, кто-то был, конечно, не очень, но, в общем, все такие, нет. И задачи у них были не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить карту нашу Россию, да, может быть, на свой лад, а просто вот, ну что, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планируем, там 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное нужно было, в общем-то, уничтожить. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое, такой же обман, такое же вероломство, да, все заигрывали Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно же. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим Укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но не понимают, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороны, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границы, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и вот это СВО получилось, да, случилась эта специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать, и показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот сегодня поначалу, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить, да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли, тоже в партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет, не помню как, Владимир Зеленский. Вот. Но 18 лет, вот парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб на мине, подорвался. Они такие же, как были тогда, в 1941 году, да, люди, которые готовы встать и умереть за родину. И вот, наверное, вот это понятие родины или смерть, я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, я не сдаюсь», она есть только на русском языке, написано «Кровь». Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция у нас сколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить, изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе. Мы должны, и в этом, ну, действительно, чтобы вот это понятие родины или смерть, да, оно не было каким-то страшным, да, или каким-то таким, знаете, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, так, вот, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливо. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да, потому что именно через какие-то негативные ситуации, человек действительно воспитывается, закаляется. И об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот, да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, мужественнее многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается сильней и, может быть, даже мужественнее, лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята поднимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но вот еще одну операцию сделать, он говорит, я вернусь, сейчас оставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь у нас внутри, в стране, тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах, тоже с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там, да, на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не устать, не позволять себе, да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать, что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчивать. Оно в своем время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца, ну, вот, не осознали, да, до конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там всего Запада, не против там каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А злу всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так, да, человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, ему хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Но, видимо, это не только там ДБТ или какие-то там другие, да, это вообще просто принцип жизни, да, отсутствие семьи, да, вот это вот против детей. Вот это какое-то абсолютное отношение к театральному кругу, что его нет. Я особенно начальник разговаривал, который бежал туда. А у них в памяти родины даже почему-то не сложилось. Муж, родители не дали. Фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно. Но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот, спасибо огромное организаторам за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни, жизни, в которой, может быть, каждому из них придется, ну, какой-то свой, наверное, выбор сделать вот в этом сложном выборе, когда родина или семья. И здесь понятие родины – это не только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем, а это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формируется человек из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз, куда я езжу, каждый раз им передаю спасибо, поклон. Вот. И каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, с таким разрывом в сердце, понимая, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому в этом? Поэтому вам тоже спасибо и большой поклон.
1: Спасибо. Спасибо. Мы обратили внимание, как сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключникову. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
6: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единственного народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекты Российской Федерации открыть региональные отделения, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми. И обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня после нашего круглого стола здесь будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, как понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России. Нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет. Единство. Завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, им все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства в Подмосковье, многонациональный, в Красногорске, в тысячном зале, присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимаю, хорошая у нас молодежь, да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами Всероссийского общества слепых здесь вот представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наше сотрудничество будет еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
1: Вы умножаете результаты. Ну, и товарищ лейтенант, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
7: Спасибо. Можно я вскоре? Мы с детства приучили перед народом.
1: Ну, что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
7: Так, спасибо. Дорогие друзья, мы, конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истринского муниципального округа, который постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас три города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп, защищай небоскребную территорию. Но в воздухе летает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играет на поражение, уничтожает целый народ. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие явства, товары и так далее, но шептали: вы знаете, на вас идет Чингисхан, вы знаете, как у него войско. Доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхан. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны, она не зря работала? Появилась наша организация противодействия СМЕРШ. СМЕРШ шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, две социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали социалистами и ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию, и готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительными. Поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень. Как это, лодыжка называется? Она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили воду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются. Он живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять и голый торс у девочки сзади виднеется. Сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичников. Потеря репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Пить такие мелочи приводят. Я сейчас даже распишу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу? Песню. А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем этого. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию. Потом по культуре, потом по президенту и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам. Федеральная служба безопасности. По данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией, спецслужбой Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агентов влияния, находящихся в оборонной сфере, в самых секретных сферах. Были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хосе души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемону. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду.

0: вечера покажем кино про Талатра, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос. Потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Понимаете, надо разъяснять. Я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином, нужен тыл. Так вот, Давадов со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Давадов. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Понимаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он Соловей разбойника уничтожил. Он защищал традицию, три богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описываем. Белобородов все знают. А да расскажи, что, чем он знаменит. Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия, два округа командовал. Участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение, это очень интересное. Потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос Белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Вот такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительное мероприятие, которое остается в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
1: Они из тех людей, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддается ни на какую ментальную войну, а на войне специальной военной операции.
2: Я являюсь начальником отдела регионального развития СБРД России. Призван в 2020 году там, в реализации ВСО, 25-го меня сейчас вот, я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать молодежью, практически воспитать и прочее, да, надо действительно. Но я считаю, что мы, точнее, они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не, как вам сказать, У молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас немного больше.

0: случится. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. А, конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, сети и все такое внуки. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта или что-нибудь Великой Отечественной войны, или там долго не делают, это не означает, что они плохие. Просто они могут все запомнить. У них очень много информации говорит, нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду добивать и все это. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я боюсь, я больше никогда не вернусь с силой военной силы Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще десятки мыслей о том, что там мне куда-то нужно убежать, так куда-то не пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, стал пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего-то не знают, чего-то не посещают, куда-то там не ходят, не посещают митинги, собрания, например, Великой Отечественной войны, это не означает, что они плохие. Это означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ним что-то делать, с ним разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там, вот такую штуку про патриотизм, все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга, и вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
1: Спасибо. Где у нас?
2: Я почему-то не умею говорить. Сидите от
1: почему?
2: Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна. На 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт. Это и Сирия, сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее. Вот хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты, да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, кто просто интересовался музеем. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите. Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время, новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война, рано или поздно, уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами. Они живут с нами. Они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа, И когда это и называется вот этим большим словом «любовь к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказали? Я встал и пошел. А почему? Не потому, что меня там патриотизму учили. Нет, потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем разбавить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был, у меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встреч с волонтерами. Своего рода профессиональная такая ориентация. Когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такое 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское. Но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы, сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала. Это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинают с великоотечественным, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его вот сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их. Потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, ну даже не знаю, как клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил, но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость. Стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот. Я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете? Другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их. И перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень когда в прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Истринский рубеж», первая сказала, что давайте, это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнер, бывший Вагнера – замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Продолжать. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Кто пройти без трости может с Сочи до Москвы пешком? кто не зрячему поможет. Да и зрячим, если что. За работу кто болеет, так же, как за дом родной? Где прикрикнет, где согреет? Расскажите, кто такой?
6: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Серафимович Третьяк. Юрий Серафимович, эта дата не просто цифра, а символ мудрости, огромного жизненного опыта и неугасимой энергии, которую вы щедро дарите людям, активно участвуя в Центральном правлении ВОС, в Совете по делам инвалидов при главе администрации губернаторе Краснодарского края, в Общественной палате Краснодарского края, в Общественном совете при Министерстве труда, Министерстве здравоохранения, Росздравнадзора. Вас знают как целеустремленного человека с твердой волей.
7: Уважаемый Юрий Серафимович, дорогой мой наставник, в праздничный день вашего юбилея я хочу пожелать вам, как вы меня сами учили, движения только вперед. Я хочу пожелать вам новых целей и их безусловного достижения. Я хочу пожелать вам добра, любви, тепла и света в душе. И, конечно же, я хочу пожелать вам здоровья. Но поскольку здоровье – это только средство, которое помогает нам достигать наших целей, пусть этого средства у вас будет много-много с большим-большим запасом. С юбилеем, мой дорогой наставник!
8: Уважаемый Юрий Серафимович, поздравляю вас с юбилеем от имени всех женщин Татарстана. Желаю вам крепкого здоровья, любви, такого же позитива на 100 лет и более.
9: Юрий Серафимович, полностью поддерживаю это поздравление. Хочу вам пожелать, чтобы праздничный ваш день стал самым хорошим в вашей жизни и запомнился замечательными событиями. А также желаю, чтобы все последующие дни твоей жизни оставались солнечными, великолепными, теплыми, прекрасными, благополучия, крепкого здоровья и всего-всего самого хорошего. С праздником, Юрий Серафимович!
10: Юрий Серафимович, руководителей и коллективы Организации Всероссийского общества слепых Северокавказского федерального округа поздравляют вас с юбилеем. Почти четверть века вы возглавляете краевую организацию. Завоевали заслуженный авторитет и уважение людей. Являетесь примером умелого, инициативного и талантливого руководителя. Желаем вам прекрасного самочувствия, крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов и удачи во всех делах и начинаниях, теплого отношения и уважения друзей, близких и окружающих. Пусть человеческое уважение в дальнейшем питает вас жизнелюбием, оптимизмом и желанием делать для людей и ради людей. Будьте счастливы!
6: Являясь руководителем одной из самых крупных организаций во Всероссийском обществе слепых, Юрий Серафимович умеет ставить перед собой самые сложные задачи и находить пути их решения, несмотря ни на какие преграды. Для всего коллектива Краснодарского края вы не просто руководитель, а надежный друг и наставник. Мы ценим вашу мудрость, уважаем вашу принципиальность и восхищаемся вашей силой духа.
11: Юрий Серафимович, вас поздравляет председатель Краснодарской местной организации общества слепых Марадуда Николай Алексеевич. Юрий Серафимович, с юбилеем вас! Вы наша гордость, вы являетесь для нас примером. Мы желаем вам
12: здоровья, долгих лет,
13: мирного неба.
11: С днем рождения!
14: Уважаемый Юрий Серафимович, от Тихорецкой местной организации Всероссийского общества слепых и себя лично разрешите поздравить вас с юбилеем. От всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, благополучия. Пусть каждый день дарит радость и удачу, много светлых дней, добрых людей на вашем пути, успехов во всем, всегда и везде. Будьте счастливы! С праздником! С уважением! Гладышева Ирина Анатольевна, председатель Тихорецкой местной организации.
15: Дорогой Юрий Серафимович, Тимошевская местная организация Всероссийского общества слепых от всей души поздравляет вас с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, жизненной энергии, всего самого хорошего, доброго и светлого. Мы рады, что мы работаем вместе с вами. Благодарим вас за все. Крепкого здоровья вам на долгие годы.
16: Уважаемый Юрий Серафимович, от всей души поздравляю вас с юбилеем. В этот особенный день хочется сказать вам самые теплые, искренние слова. Ваша жизнь – это пример удивительной силы духа, отзывчивого сердца и настоящей человеческой мудрости. Вы не просто руководитель, вы тот человек, который умеет видеть в людях самое важное, дарить надежду, вдохновлять на новые свершения, даже в самых трудных ситуациях. Пусть здоровье будет крепким, как ваша воля, а сердце всегда остается теплым и открытым для добрых дел. Желаю вам мира в душе, гармонии в семье и простого человеческого счастья. С глубоким уважением и светлыми пожеланиями, Светлана Гладышева.
17: Уважаемый Юрий Серафимович, вы мужчина очень статный, для женских глаз такой приятный. Вам желаю долголетия, чтобы поздравить со столетием.
18: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы празднуем день рождения. И не просто день рождения, а юбилей с большой буквы Ю. Одного очень замечательного человека с большой буквы Ю. Юлия Цезаря? Да. Юпитера? Да. Юниверсала? Конечно. Дорогой Юрий Серафимович, искренне поздравляем вас с юбилеем. Числа в паспорте и ваши награды – это просто составляющая вашего замечательного жизненного пути. И знаете, 3 по 25 – это хорошо, но 2 по 50 – это гораздо лучше. Счастья вам, здоровья, благополучия, спокойствия, понимания, процветания и развития во всех ваших уже начинаниях и продолжениях. На благо вашей семьи, на благо Краснодарской краевой организации, Южного федерального округа. Да что там, на благо всея Руси. С юбилеем, дорогой Юрий Серафимович.
19: Уважаемый Юрий Серафимович, Ейская местная организация и от себя лично поздравляем вас с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, сил, энергии на новые проекты, чтобы работа вас радовала, а ваши подопечные были благодарны.
6: Являясь полномочным представителем президента ВОС по Южному федеральному округу, Юрий Серафимович заботится не только об инвалидах Краснодарского края, но и об их товарищах из других регионов.
20: Дорогой Юрий Серафимович, учитель, наставник, друг, замечательный человек, от всей души, от своего имени и от имени Волгоградской региональной организации я поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю вам только крепкого здоровья, любви ближних, чтобы все-все-все ваши начинания сбывались, чтобы все у вас в жизни было только на 5 с плюсом. Мы, ваши помощники, мы, ваши друзья, всегда хотим равняться на вас, всегда хотим только подражать вашим начинаниям. И мы надеемся, что вы будете с нами долгие-долгие годы. Еще раз здоровья, успехов, всего-всего самого-самого лучшего. Обнимаем, любим.
21: Из Астрахани в Краснодар я посылаю привет. Юрий Серафимович, вам сегодня 75 лет. Для меня вы пример и опор. Человек с большой буквы, без спора. Спасибо за мудрость, за каждый урок, который в душе моей лег на замок. Здоровья вам, сил и удачи всегда. И пусть стороной вас обходит беда. Пусть дом ваш уютом и счастьем будет согрет. С юбилеем вас, Юрий Серафимович! Вам из Астрахани от Алины привет!
0: Уважаемый Юрий Серафимович, Херсонская региональная организация ВОС всем коллективам поздравляет вас с юбилеем, желает вам крепкого кубанского здоровья, огромного счастья, и чтобы вы всегда оставались таким же открытым человеком, как вы есть, доброй душой и добрым сердцем, и чтобы Господь оберегал вас и вашу семью на жизненном пути, и чтобы этот юбилей остался навсегда в вашей памяти.
6: Уважаемый Юрий Серафимович, спасибо вам за ваше служение людям, за вашу верность обществу слепых и за ту неоценимую помощь, которую вы ежедневно оказываете нуждающимся. Мы от души желаем вам здоровья на долгие годы, тепла, уважения и благополучия. Пусть впереди будет еще много побед и радостных событий. С юбилеем вас!

0: Радио ВОЗ представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
1: Стиви Уандер, американский соул, R&B, фанк-певец, композитор, мультиинструменталист, продюсер.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Раменском завершился чемпионат России по голболу. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. В центре Мещерякова стартовал курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения. Юбилейное издание к столетию ВОС передано в Челябинскую библиотеку для слепых. В Петергофе запустили аудиопрогулку для незрячих. Открыта регистрация на фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В Чувашии обсудили развитие паралимпийского спорта с учетом потребностей незрячих спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Раменском завершился чемпионат России по голболу. За 6 соревновательных дней проведено более 50 игр. Участвовали 19 команд из 11 регионов. Среди мужчин первое место заняла Тульская область, второе – Московская, третье – Новосибирская. Среди женщин победила Калужская область, второе место – у Вологодской, третье – у Тульской. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. Участвуют спортсмены из 9 регионов. Фаворит турнира – многократный чемпион мира, Европы и России, гроссмейстер Иван Смурков из Ярославской области. Конкуренции ему составляют мастера спорта Александр Зорин из Ленинградской области, Дмитрий Песнов из Самарской области и молодой кандидат в мастера спорта из Костромской области Денис Рябинин. Игровые турниры продлятся до 27 июля. В центре имени Мещерякова с 1 июля стартовал полугодовой курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения или слуха. Программа включает 6 блоков – основы цифровой грамотности, работу Windows и Office, программы экранного доступа, слепую 10-пальцевую печать и инклюзивный промт-инжиниринг. Финалом станет защита дипломной работы. Обучение и реабилитация предоставляются бесплатно. 21 июля председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков передал в дар областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых юбилейную серию книг «ВОС в книгу со временем. Сквозь столетия». Трехтомное издание подготовлено к столетию ВОС. Это первое масштабное издание, охватывающее всю вековую историю организации. Над книгой работал сотрудник Центрального музея ВОС Виталий Дементьев. Музей-заповедник Петергоф к 200-летию парка Александрия запустил аудиопрогулку «Цена свободы» для незрячих посетителей. Маршрут начинается у фермерского дворца. Посетители узнают, как формировалась личность императора Александра II. Прогулка бесплатна, включает расшифровку текста и фотоматериала. Точки маршрута отмечены на карте. Это первая прогулка в серии. Далее появятся маршруты по другим паркам. 29 августа в Москве в парке Яуза пройдет третий инклюзивный фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В программе соревнования по дрессировке и танцам с собаками, творческие мастер-классы, выступления артистов и спортсменов с инвалидностью. Мероприятия сопроводят тифлокомментированием. Поддержку оказывают правительство Москвы, Московская городская организация ВОС и Российская школа подготовки собак-проводников. Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Обсуждалось проведение в Чебоксарах первого всероссийского физкультурного мероприятия по легкой атлетике среди ветеранов специальной военной операции. Павел Рожков поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации и отметил, что Чебоксары по праву можно назвать паралимпийской столицей легкой атлетики. Паралимпийский комитет планирует продолжить проводить в республике соревнования по дисциплинам для спортсменов с нарушением зрения. И коротко о других событиях. В Златоусте 18 июля прошел открытый кубок по шоу-дауну. Участвовали 15 спортсменов. Среди мужчин первое место занял Роман Файзрахманов из Челябинска, среди женщин Анастасия Собенина из Миасса. Музей архитектуры Москвы приглашает незрячих школьников от 9 до 11 лет на занятие «Архитектурное путешествие». С помощью тактильных моделей дети познакомятся с памятниками Японии, Индии, Франции, Италии и США. Занятия пройдут 16 и 23 августа. Необходима предварительная запись. 20 июля состоялась встреча председателя Калининградской РОВОС с председателем регионального совета сторонников «Единой России». Обсуждались вопросы проведения соревнования «Спортивный микс» в рамках марафона «Сила России» и 80-летия Калининградской области. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
8: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
9: Беседка на радио ВОС.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Центрина Бойко. В гостях у нас в студии Дарья Дорохина, известная многим-многим нашим радиослушателям по проекту действий без барьеров Московской городской организации ВОС. Этот проект «Малинки», затем начальник пиар-отдела благотворительного фонда «Внук», художница, мастерица и много-много всего, что, наверное, мы постепенно раскроем все секреты Дарьи. Здравствуйте, Дарья.
11: Здравствуйте.
10: С чего начнем? Можно с вашего детства?
11: Я родилась и выросла в Москве, всю жизнь здесь. И в детстве я была зрячим человеком. В общем-то, я так поздно ослепшей к этой категории отношусь. Поэтому все свое детство я видела. И это мне, конечно, сейчас очень-очень помогает и в творчестве в том числе, и в принципе как-то в жизни. Проще представлять, проще что-то фантазировать, складывать у себя в голове. Я всегда была таким творческим человеком, и родители очень сильно это поддерживали. Я занималась и при Пушкинском музее, и при Третьяковской галерее, и при Доме творчества у нас там в районе. Музыкальную школу закончила по классу флейты. В общем, это было всегда рядом со мной. В плане каких-то профессий, желания я по-разному думала, мечтала, да. Конечно, были такие обычные девчачьи желания в духе, там, актриса, певица, заканчивая следователь или стоматолог. Вот такие у меня разбросы были, но потом все-таки мне захотелось стать парфюмером, заниматься парфюмерно-косметической продукцией. И я пошла уже в школе в биолого-химический класс. У нас в гимназии было несколько профилей, и вот как раз его я закончила. Но получилось так, что, да, вот моя болезнь меня настигла, и немножко про химию пришлось забыть в обычном понимании этого слова. И в моей жизни все-таки обратно вернулась вот эта вся творческая история, и литература в том числе. У меня всегда как-то был выбор между химией и литературой, и было сложно выбрать, потому что и то, и другое нравилось. Но это помогло мне сейчас и помогает до сих пор.
10: И все-таки на чем остановились образование?
11: Я закончила бакалавриат Российского государственного гуманитарного университета, факультет журналистики, телевизионная журналистика. И сейчас продолжаю обучение, уже второй год магистратуры, также факультет журналистики в том же самом университете по направлению современная медиапублицистика.
10: Ну и ваши материалы, по-моему, можно увидеть во многих изданиях. Можно перечислить их?
11: Я с разными сотрудничаю, где-то я совсем анонимна, можете и не узнать, что это я, потому что, естественно, есть такой момент, как что-то писать на заказ. Ну, из таких ВОСовских точно сможете меня услышать в журнале «Диалог» 100%. Там много моих материалов есть. Прочитать статьи агентства социальной информации, туда я писала. Разные, я вот так сейчас честно все не припомню, но это просто те, кто на слуху, точно найдете 100%. А так я думаю, что если набрать фамилию, думаю, встретить. Сейчас, кстати, пишу для Российской школы подготовки собак-проводников их рубрику «Почемучка с хвостиком».
10: Прям сегодня по дороге читала про вот эту почемучку с хвостиком, про пенсионеров собак.
11: Да, да.
10: А мне кажется, еще было издание «Беседка», вот как раз... Да. Тоже одноименная с нашей программой.
11: Да, да, был аудиожурнал. Сейчас просто, честно, времени особо не хватает, но в связи с тем, что мы еще создали свою автономную некоммерческую организацию «Малинки», как раз, как продолжение, можно сказать, нашего проекта, вот планируем тоже сделать аудиожурнал, немножко переработать нашу ту беседку. Такое совпадение имен получилось случайно абсолютно. Я, правда, на тот момент не знала о существовании программы «Беседка». Потом уже узнала, что на Радио ВОС тоже есть такая программа. Ну, смысл другой, но все равно. Ну, на тот момент показалось наиболее органичным. Поэтому там, да, тоже выпускали. Там, не знаю, выпусков 10, 11, может, 12 у нас уже где-то так получилось. Сейчас просто, да, времени не хватает, но я думаю, что возродим.
10: Ну и плавно мы, наверное, переходим к вашему проекту «Малинки», да?
11: Да.
10: Расскажите, пожалуйста, в чем заключался этот проект и каковы успехи? Я знаю, что на том, что завершился проект, вы не завершили свою работу.
11: У нас, да, проект сам по себе назывался «Компас», то есть комплекс пространственной адаптации слепых, а вот команда наша называлась «Малинки». Этот проект был реализован в прошлом году, в 2024-м, в рамках программы «Действуй без барьеров». И мы в рамках этого проекта, в общем-то, старались адаптировать среду, которая есть в реабилитационном центре для инвалидов по зрению в Малино, так как они недавно изменили статус пансионата на реабилитационный центр. Естественно, в этом плане у них пошла такая усиленная работа. Они с удовольствием приняли наше предложение. То, что мы слышали от многих людей, кто приезжает туда впервые, что не очень получается как-то самостоятельно ориентироваться, а все время с сопровождением ходить тоже нет особого желания. Да, все-таки хочется почувствовать себя независимым, свободным. Ну и плюс ко всему, кто-то делает первые шаги с белой тростью именно там. Вот я сама лично именно там делала свои первые шаги с белой тростью. Вот. И поэтому мы решили, что это будет хорошая площадка, она безопасна, она адаптирована в целом, да, как сама по себе территория для людей с инвалидностью по зрению. Но сейчас там много людей с другими нозологиями. Это тоже один был из таких аспектов, которые мы рассматривали и учитывали при реализации нашего проекта. Поэтому выпустили памятку иллюстрированную. Она там висит, мы видели. Вот ее руководство центра повесило.
10: Она тактильная, да?
11: Она для зрячих людей. Вот, mm-hmm. чтобы было понятно, как с незрячими общаться, ну и для тех, кто, допустим, на инвалидной коляске, как избежать столкновений, к примеру, да, с незрячими людьми, потому что такие случаи там, к сожалению, бывали. Потому что каждый из нас думает, что, ну, мне, наверное, уступят, возможно, меня слышат или, возможно, меня видят, но не всегда получается так, да, потому что у кого-то какие-то сочетанные заболевания бывают, или, в принципе, человек невнимательный, не знаю, там в своих мыслях идет и не обращает внимания. И у нас такие правила поведения, они как комикс выполнены, там главная героиня, наша Малинка как раз, везде ходит, то с тростью, то с собакой, в общем, в разных видах изображена. А также мы разработали тактильный макет территории, он сейчас тоже находится в фойе клуба реабилитационного центра, он там на стене. Макет большой получился по размеру, но, в общем-то, люди им пользуются, точно знаю. И руководство нам тоже говорит, что пользуются, и активно к нему подводят те, кто впервые приезжает, ну и те, кто не впервые, тоже им заинтересованы. Также мы разработали альбом с рельефно-графическими картами местности, и к нему есть описание как по Брайлю, так крупно-плоскопечатный шрифт, и аудиоверсия тоже всех описаний там есть. Поэтому неважно, умеет человек там читать по Брайлю или нет, в любом случае информация до него дойти сможет. Поработали с сотрудниками. Ну, естественно, они, в принципе, и так понимают, да, как с нами взаимодействовать, но все равно некоторые нюансы для них были важны, как что-то объяснить, как где-то все-таки правильно помочь, тем более там новые сотрудники тоже появляются, они не совсем в курсе, не совсем погружены в эту тему, и вот для них это тоже было полезно. И ролики мы выпустили о том, как помочь сориентироваться на территории с помощью как раз наших карт, и просто информационный такой рекламный ролик про центр.
10: Да, действительно, особенно то, что памятка для зрячих людей важна, потому что в последнее время очень много появляется в реабилитационном центре инвалидов других категорий, да, поэтому...
11: Да, да.
10: Угу. И они тоже рассчитывают на то, что мы их обойдем,
11: ну,
10: да?
11: Ну вот да, то есть взаимно так получается, что одни думают, что мы их обойдем, другие думают, что они нас пропустят, вот, чтобы как-то попытаться, по крайней мере, договориться.
10: Ну вот завершился проект, результаты есть уже, а сейчас продолжаете сотрудничество?
11: Мы, в принципе, всегда на связи с руководством центра, то есть они всегда рады с нами взаимодействовать. Как раз вот тоже рассказывают, насколько активно пользуются тем, что мы им предоставили. Сами мы тоже там были, все это видели, щупали своими руками и глазами. Поэтому в этом плане, да, конечно, мы поддерживаем общение, связь. Ну, у нас вот получилось такое развитие, да, нашего проекта. Малинка созрела и переросла в автономную некоммерческую организацию, поэтому сейчас спектр нашей деятельности, он увеличился.
12: Кроме того, что вы продолжите свою беседку, какие еще планы у Малинки?
11: Сейчас вот я активно провожу творческие мастер-классы по написанию картин.

0: перейдем к самой красивой стороне вашей деятельности. Это вот как раз картины тактильные. Недавно совсем у нас в музее ВОЗ открылась выставка, да?
1: Угу, да.
0: Вот, можно об этой выставке.
1: Выставка называется «Тактильная вселенная Дарьи Дорохиной». Я так назвала выставку, потому что мне кажется, что благодаря как раз вот таким тактильным прикосновениям к моим картинам любой сможет погрузиться в небольшую мою такую творческую вселенную и познакомиться со мной чуть-чуть поближе и с моим творчеством. Выставка была открыта с 1 октября. Вот сегодня как раз последний день ее работы официальной. Поэтому, да, месяц пролетел быстро, незаметно. Но все равно я знаю, что люди ходили, и отзывы были приятные, положительные. Безусловно, я очень рада этому факту. Вообще открытие КСРК ВОЗ устроили очень такое
0: грандиозное, грандиозное, можно сказать. Да, да, красивое открытие,
1: да, было,
0: было
1: очень здорово. Спасибо огромное. Я правда не ожидала. Ну, как-то думала, откроем, ну так, по-скромному, а тут прям целая такая церемония торжественная. Поэтому за это огромное спасибо. Очень, правда, приятно было. И что еще ребят привезли, которые, да, на СВО были, они тоже посетили мою выставку. Тоже какой-то, наверное, может быть, стимул им, да, для дальнейшего развития. Мало ли у кого какие способности, желания, вдруг тоже захотят как-то себя так творчески проявить, вдруг тоже какое-то вдохновение для них на этой выставке нашлось. Я была бы очень рада.
0: На самом деле мы тоже с коллегами смотрели картины, очень красивые, и как визуально, так и тактильно, поэтому, да, желаем вам успехов, новых творений и собственных, но и чтобы такие же были талантливые ученики у вас.
1: Спасибо огромное, будем стараться.
0: Расскажите, пожалуйста, про технику изготовления этих картин, что вы используете?
1: К этой технике я шла, искала ее, потому что не сразу все, да, как-то нам в руки попадается. Есть техники для незрячих людей в плане рисования. Я попробовала, но не все мне подошло, но это, в принципе, нормально. Каждому свое. И вот открыла для себя как раз текстурную пасту. Сейчас, в принципе, популярное такое направление, как интерьерная живопись, фактурная живопись. Но там больше какие-то такие абстракции, действительно дизайнерские работы. А мне хотелось что-то с уклоном в такую более классическую сторону. И как раз вот текстурная паста мне позволяет это делать. Соответственно, я помимо нее использую гуашь, акрил, ну, какие-то другие элементы. В некоторых картинах там даже стекло есть. Вот где-то тушь, где-то паталь. Ну, все зависит от задумки. Опять же, сложность картины, да, длительность ее изготовления, все зависит от задумки. В целом, если простая картина, допустим, фон там как-то гуашью можно сделать, да, а объемные элементы за счет вот этой текстурной пасты. Она засыхает и позволяет, в общем-то, и мне тактильно находить предметы, и тем, кто, да, не видит, уже в итоге смотреть тоже мою картину. Конечно, не все элементы там тактильные, но мне кажется, если прям все было тактильно, возможно, это было бы чересчур. Ну, в моем случае. Естественно, если специально адаптируют какую-то известную картину, да, там своя методика, свой подход. Здесь все-таки, ну, какие-то главные моменты хочется выделить.
0: А тифлокомментарий к своим картинам готовили?
1: Я иногда, когда вот публикую себя в социальных сетях, могу прокомментировать как-то что-то, что я изображаю. Так специально, конечно, нет, потому что я сама по себе не тифлокомментатор. Наверное, грамотно это вот прям не сделаю. Ну, в двух словах могу объяснить, что там изображено.
0: Дарья, скажите, пожалуйста, еще, я на одном из концертов совершенно случайно услышала ваш вокал. Расскажите, пожалуйста, где вы учились, как и с кем поете, записываете или что-то?
1: Я училась давно еще в музыкальной школе, но там не было у нас прям направления вокал. Я просто в хор ходила, как и все. В общем-то, обязательная такая была программа. А так по классу флейты закончила. А в плане вокала специально, вот чтобы прям индивидуально с преподавателем, я не занималась. Только потом ходила уже в хор местной организации «Сокол». Вот там мы много пели, занимались. Но это, опять же, хор был. То есть индивидуально

0: не занимались, только если уж прям конкретно для конкурса что-то там подобрать, где-то что-то там чуть-чуть подправить. Но специализированных занятий не было. Вот, поэтому можно сказать, что отчасти самоучка такая. А, тогда, да, на конкурсе выступала. Спасибо большое, что так оцениваете высоко мое выступление. Очень приятно, правда, потому что именно как сольный исполнитель вот так вот на конкурсе, это для меня было впервые. Я думаю, что удачно получилось. А сейчас, в ближайшее время, кстати, на телеканале «Эх» в честь Дня народного единства будет концерт, в котором я также приняла участие. Мы записывали, и там будут показывать меня, не только, но меня в том числе, вот как раз 4 числа, но потом уже тоже будут повторы, несколько месяцев в разных там программах, ну это уже их там решение, их телевизионная сетка, но в ближайшее время можно найти меня будет там, 4 числа.
1: Скажите, пожалуйста, а можем что-нибудь сегодня услышать в вашем исполнении?
0: Я могу предложить послушать песню, как раз которую я буду исполнять на телеканале. Это «Вдовы России».

0: Спасибо большое, Дарья. Удивительная песня. Я просто поражаюсь вашей разносторонности, но мы еще не дошли до вашего творчества. Это на одной из выставок в Институте Реакомп я видела ваши украшения, изготовленные в стиле, как это называется?
1: Филиграни.
0: Угу. Расскажите, пожалуйста, вот об этом искусстве.
1: Я просто увидела, что будет конкурс в Реакомпе, решила что-то такое вот создать под это дело. И получился комплект украшений как раз с жар-птицей, то есть такой он очень яркий, активный. Там серьги в виде куполов собора Василия Блаженного. Ну и на подвеске, такой даже медальон, я бы сказала, там как раз вот жар-птица изображена, сидящая на ветках, и там золотое как раз яблочко, и такое ночное небо. Это из полимерной глины все сделано, то есть здесь, в принципе, ничего такого особенного нет, просто очень такая аккуратная, тонкая работа именно в плане лепки и всего вот этого выкладывания, да, на основу. Ну, основа тоже, в принципе, сначала идет из полимерной глины, потом я уже там украшала, где-то бисер добавила, где-то жемчуг добавила, ну, так, чтобы попраздничнее смотрелось. Хотя, ну, и, в принципе, достаточно яркая, потому что сама жар-птица, она, да, там таких оранжево-красных цветов. Серьги тоже, если помним, да, эти купола собора Василия Блаженного, тоже они такие яркие. Ну, сама техника просто требует концентрации, внимания и аккуратности, и все.
0: Ну, вот мы столько видов деятельности ваших рассмотрели. Еще скажу, что пару лет назад начинала обучать Дарью макраме, и сразу же, прямо сходу у Дарьи все получалось. Правда, единственное, мы не закончили работу, к сожалению. Как вот это идет?
1: Ну, я попробовала, вот, техника интересная, работу, да. Просто все обещают, что будет еще мастер-класс, поэтому я в ожидании, когда мы это закончим.
0: Я тоже. Так что... соберемся как-нибудь, обязательно закончим.
1: Да, обязательно закончим, потому что и вот по отзывам других тоже участников нашего светлячка всем все понравилось. Кто-то там до сих пор активно плетет браслеты. То есть есть такие вдохновленные люди, которым это понравилось прям до глубины души.
0: Я думаю, что всегда можно продолжать развивать, тем более, что есть много всяких описаний. Главное усвоить 2-3 основных узла, а дальше уже...
1: Да, фантазия.
0: Фантазия, да, действительно. Дарья, вот я сейчас слушаю вас и понимаю, что у вас какое-то особое отношение к жар-птице.
1: Да, мне просто сам по себе образ нравится. И у меня, да, есть картина «Феникс», правда, не «Жар-птица», а «Феникс». Многие думают, что я ее написала вот в каком-то максимально приподнятом настроении. Я просто много таких отзывов слышала, что вот прям, наверное, максимально было счастливо. На самом деле, наоборот, мне хотелось как-то все грустные мысли сжечь, да, как сжигается сам по себе феникс, и чтобы возродиться и об этом всем забыть. И немножко, конечно, моя жизненная история похожа, потому что у меня случилось отравление, и я как будто бы действительно была вот так вот сгоревшая изнутри. И снаружи тоже так выглядело. Вот. И заново получилось такое небольшое у меня перерождение, как будто была жизнь до и после. И в этом плане мы, наверное, похожи.
0: Да, это очень интересно. Давайте подробнее об этом, Дарья, поговорим в следующей программе. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии Дарья Дорохина, художница, журналист, вокалист. Много-много всего. Даже затрудняюсь все перечислить. Да, с вами была Цындыма Бойко. Всего доброго.

0: Радио ВОС. Музыка на Радио ВОС. Радио ВОС.
1: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос». И я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня в студии со мной Елена Колосенцева. Привет, Лен.
3: Здравствуйте.
2: Лен, у меня к тебе такой вопрос. Как ты относишься к разным запахам и ароматам? Что для тебя они значат вообще?
3: Если честно, я очень далека от этой темы, потому что даже духи, наверное, выбираю не очень скрупулезно.
2: Ну, видимо, так получается, что не важны для тебя, да?
3: Да,
2: просто вот
3: да.
2: Есть люди, которые действительно внимания на это не обращают. Вот. Но я долго думал и пришел к тому, что, допустим, для незрячих мир ароматов — это еще одна интересная область, в которой можно было бы себя попробовать, или, по крайней мере, область чувств, в которой можно было бы насладиться. И вот тут однажды, месяца, наверное, 3 назад, мои любимые студенты случайно, так ни с чего, я бы сказал, преподнесли мне небольшой подарок. Это были ароматические палочки. Это вещь, которую я никогда не видел, и на самом деле меня это зацепило почему-то. Да, я попробовал, мне понравилось. Я начал разбираться в теме. Всегда я человек любопытный, поэтому начал взрываться все глубже и глубже. Ну и, собственно, купил что-то сам. Мне, в общем, понравилось опять же.
3: А скажи, пожалуйста, ты их покупал в хаотичном порядке или смотрел, какой запах чему соответствует, каким показателям, и затем выбирал?
2: Если честно, я начал с того, что, ну, с хаотичного выбора. Я просто нашел большой сайт, где многие разделы посвящены ароматам, начиная от эфирных масел и заканчивая благовониями в виде палочек. И там действительно большой каталог, наверное, страниц 16 по 10 товаров на каждый, да, то есть около 160 названий, только палочек. И я просто вот шел по списку и смотрел. Ну, интересно мне это, не интересно, да, допустим, что такое ваниль, я знаю. Я бы не хотел пробовать ваниль, да, вот, чтобы пахло так у меня, допустим, дома. Ну, почему-то мне не нравится. С другой стороны, я не знаю, что такое иланг-иланг. Вот мне захотелось понять, что это такое, да, что такое ветивер, допустим. Это я знаю, да, в мужских духах очень часто это используется, на такой древесный запах, интересный весьма. Что такое сандал, я знаю. Ну вот, и мне хотелось посмотреть, что к чему. Допустим, что такое корица и апельсин, такая смесь интересная. Как это будет? Вот я взял и купил, да, эту упаковочку, там по 20 палочек, и стоит это, в общем, на самом деле не очень дорого. Что-то по 10 рублей, что-то по 20, ну, не больше. Вот. Ну и сейчас до сих пор пробую те или иные ароматы и стараюсь проникнуться тем, что они дают. Ну и читаю, конечно, описание в сети, потому что есть такая область знания, скажем так. Ну, это, наверное, не научное знание, но все же ароматерапия. Там же вполне серьезно люди пробуют и выясняют, какие ароматы для чего и чему способствуют, скажем так, ну, в отношении человеческого организма. Сразу хочу перед нашим с тобой разговором сказать, что я, думая об этой передаче и читая всевозможные ресурсы в интернете, наткнулся на такую странную закономерность. Как только речь заходит об ароматах, палочках, масле или чем-то другом, все время примешивается какой-то религиозный оттенок такой, то есть это какие-то ссылки на ауру, на энергетику, на
3: фэншуй.
2: Фэншуй, да, то, что вот это вот непонятное, да, оказывается, это еще и обман. Поэтому сразу хочу оговориться. Никакого отношения лично я к этому не имею. Я очень-очень далек от всех религий, от каких-либо медитаций, от каких-либо астралов, энергетик и так далее. Но меня интересует чисто эстетическая, наверное, сторона и сторона, скажем так, здоровья, именно физического влияния, можно, ну, не медицинского, а действительно, наверное, физического влияния на организм человека, этих ароматов. Конечно же, мне хочется, чтобы те, кто этим заинтересуется, смогли с помощью ароматов, ну, может быть, где-то реализовать себя, да, ведь можно составлять композиции из ароматов, можно просто их, скажем так, использовать для того, чтобы сделать свой дом более уютным, более комфортным, ну и так далее. Так вот, оказалось, что для ароматерапии и вообще, так сказать, для эстетического наслаждения люди пользуются разными, ну, скажем так, приборами, да, устройствами, средствами. В частности, допустим, есть такая вещь, как аромакулоны. Такие сосуды, они бывают деревянные, маленькие, бывают стеклянные, бывают керамические, бывают из камня даже дорогущие. Они действительно вешаются либо на браслет на руку, либо на шею. Ну, чаще всего все-таки на шею. Туда, оказывается, капается капелька эфирного масла или несколько, если вы понимаете, как их можно соединить, потому что не все запахи совмещаются. И это вешается, ну, действительно, вот на шею куда-то на тело, да, сосуд нагревается, и, соответственно, масло испаряется, ну, получается эффект, да. Ну, свечи все знают, да, то есть это либо обычная свеча, которая при горении издает какой-то аромат, либо так называемые плавающие свечи, да, в чашечках, во всевозможных сосудах, они тоже бывают ароматизированные. Но вот сколько я пользовался этими вещами, ну, меня это впечатление не произвело, потому что ароматы какие-то не то чтобы посредственные, но они, как по мне, сильным химическим каким-то таким привкусом, я бы сказал. Оказалось, что такие свечи можно делать самостоятельно. Продается воск для таких свечей, продаются масла всевозможные. Есть вариант с аромалампами. То, что мне тоже понравилось, это тоже интересно.
3: Аромалампа и аромасосуды — это разные?
2: Значит, смотри, как получается. На многих сайтах, в разделах, на которых написано «аромалампы», приводится следующее описание. Это сосуд, в который наливается вода, туда капается несколько капель эфирного масла, и под этот сосуд ставится обычная свеча. Вода начинает плавно испаряться, да, и, соответственно, получается запах.
3: Да-да, я вспомнила, действительно так. И аромалампы больше по размеру, и они чаще всего ставятся дома, да.
2: Да, и есть же такой еще момент, техника-то далеко шагнула вперед. Есть совмещенные электрические уже приборы, когда он и светится, да, причем может разными цветами светиться, и ионизирует воздух, и еще вставляется картридж туда, или подставочка такая, как блюдце. Туда тоже наливается вода с маслом, она тоже, потому что лампа нагревается сама, да, или, ну, патрон там, или, не знаю, какая-то внутренняя часть лампы нагревается, и вот это масло испаряется. То есть и свет, ионизация, и вот такой аромакомплекс. Продаются, оказывается, и наборы эфирных масел, да, которые можно употреблять по-разному. То есть их просто наносят на тело, как духи, но это дело обычное. Капают в ванну, в воду, когда принимают ванну. Есть, оказывается, душевые кабины со специальными картриджами, да, в которые тоже можно налить немного этого масла. Масла в основном продаются в наборах по 5-6 штучек, и там буквально 1.5 миллилитра в каждом пузыречке. Набор составляется людьми, которые знают, что вот именно эти запахи можно совместить. Хорошо, а мы с вами обязательно продолжим этот разговор, но и после небольшой паузы.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
2: А я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос» в студии Елена Колосенцева, Максим Петров. И мы сегодня говорим об ароматах, о всевозможных запахах и о том, как их добавить в свою жизнь, как сделать свой дом уютнее, комфортнее, как можно реализоваться в вот этой ароматной области. Значит, кроме уже перечисленных способов ароматизировать ваше помещение, есть еще смолы, продаются они по 30, по 50 грамм, в зависимости от редкости смолы. А, ну, допустим, ладан, да, всем известный. Или смола драконового дерева. Это вот называется, кстати, отличный запах. Очень-очень мягкий, очень такой, я бы сказал, мужественный. С другой стороны, очень сдержанный. Вот. Ну, смолы дома, в общем, курить, наверное, нет смысла. И это, наверное, непрактично, потому что все же смола сильно коптит. Да, это обои будут желтые, и потолок, и так далее. Ну и все-таки квартиры у нас не такие уж, чтобы большие, поэтому для маленького помещения это душновато и дымновато. Это для больших каких-то вот действительно ритуального, наверное, значения помещений. Есть большое-большое количество палочек ароматических благовоний. Они бывают индийские, тайландские, бывают японские, китайские, бывают непальские, тибетские. Наиболее качественными считаются индийские и тибетские благовония. При этом индийские делаются на тонком бамбуковом стержне. Да, это буквально щепка, даже тоньше спички, которая покрывается либо углем, либо смесью из опилок ароматических растений. И сверху, опять же, и тот, и другой вид покрывается эфирным маслом. Потом это все высыхает, ну и, соответственно, пакуется и продается нам. В среднем, кстати, где-то от 10 до 20 штук упаковка. Значит, наиболее чистыми считаются черные палочки из угля, потому что нет примеси сгорающих вот этих опилок. Но они стоят, разумеется, подороже. Просто уголь своего запаха не добавляет. Палочки, которые имеют, ну, для тех, кто видит, да, цвет от бежевого до коричневого, это как раз те самые палочки со стружками, с опилками. Они считаются менее, так сказать, престижными, но ими тоже можно пользоваться. Они, в общем, дают неплохой результат. А и бывают палочки, допустим, японские или тибетские, они без стержня, они сделаны исключительно из ароматических растений, угля и масла. Считается, что это более тонкий такой вариант в смысле эстетики, потому что нету запаха сгорающего бамбука. Не советуют специалисты пользоваться тайваньскими и китайскими благовониями. Хотя купленные в Китае благовония считаются, в общем, достаточно неплохими. То есть не стоит покупать у нас здесь китайские, а вот в Китае можно купить, тем более, что они делаются не только в виде палочек, но и в виде статуэток, бочонков, подвесок и так далее. То есть там огромное разнообразие, оно не только еще и ароматическое, еще и визуальное, ну и, возможно, тактильное. Непальские благовония считаются самые качественные, потому что они всегда делаются в основном для практик медитативных, всегда делаются только из исключительно качественных растений, из исключительно качества сырья и минералов. Поэтому дают наиболее интересный эффект, наиболее богатый спектр запахов с переливами. То есть, ну вот, считается это высший класс. Но они, соответственно, и стоят подороже, чем те, по крайней мере, с которых я начинал. Что касается выжигания вот этих благовоний, то положено делать так. Если палочка имеет бамбуковый стержень, то она ставится в маленькую подставочку, курительницу. Они разные бывают по форме. Вот, в частности, у меня как звездочка шестиконечная. В середине просто дырочка, куда вставляется стержень. Ну, на звездочке там какие-то символы, знаки. Я особо не пытался разбираться. Вот. Обязательно подставку ставить на большое блюдо или какой-то, ну, поднос металлический, да, потому что плохое свойство палочек заключается в том, что они могут разбрасывать пепел, да, то есть пепел падает все равно, по крайней мере, вниз. Это неприятно и это может быть опасно, поэтому должна быть какая-то железная подставка, достаточно широкая, чтобы было и чисто, и безопасно. Если палочка не имеет стержня, то ее можно поставить просто в миску, в тарелку с песком, рисом или другими мелкими зернами и выжигать. А некоторые палочки, вот эти без стержня, они вообще закрученные, как спирали. Они устанавливаются тоже тогда на плоскую, лучше железную поверхность, потому что с них тоже сыпется пепел, и в данном случае сыпется в разные стороны, поэтому здесь немножко больше неприятностей. Ну вот, следует себя обезопасить от таких неприятных мелочей, поэтому обязательно железный поднос какой-то. Если вы не хотите связываться с пеплом и есть боязнь огня большая, то есть другой вариант. Есть так называемые аромаконусы. Это благовония, сделанные в виде конуса, которые поджигаются сверху и устанавливаются тоже опять. Можно на небольшую подставку. Пепла она почти не дает, а если дает, он весь сваливается как бы внутрь. Он не может никуда улететь, вылететь и так далее.
3: Конус маленького размера.
2: Да, хоть, небольшие, да? Конусы, они где-то по, наверное, по 2,5-3 сантиметра, они совсем небольшие. Так вот, по поводу того, как должны зажигаться эти палочки и конусы, если уж вам понравится идея. Первый раз, когда я взял палочку в руки, я просто ее зажег и поставил. И она у меня благополучно сгорела буквально там, наверное, минуты за 4, за 5. Это было неправильно. Следует делать так, нужно поджечь конус или палочку. При этом, кстати, конус можно держать вершиной вниз, так будет удобнее. Дать разгореться благовоние в течение 10 секунд и задуть. А задуть так, чтобы тлел кончик палочки или конуса. А на глаза это можно определить так, там остается небольшая красная точка, да, уголечек. Руками это тоже определяется. Если вы не видите, то можно просто поднести руку к кончику палочки. Если вы не чувствуете явного огня, если вы просто чувствуете тепло, да, что вот он, кончик горячий, то это как раз то, что нужно. То есть она будет стоять, дымиться, она дымится где-то, тлеет, ну, порядка 20 минут. Этого вполне достаточно. Вообще считается, что 2-3 палочки в день — это вот то, что нужно, да, лучше даже 2. Потому что есть подозрение у некоторых ученых, что очень часто вдыхание благовоний, особенно в закрытых помещениях, особенно в маленьких помещениях, может привести к болезни легких. Поэтому нужно на качество давить, да, а не на количество. 2-3 штуки этого вполне достаточно. И то, если этим вы будете заниматься. А если так, просто немножечко освежить помещение или как-то придать ему особый аромат, то вполне хватит до одной. Она горит 20 минут, и все на этом заканчивается. Что еще нужно знать? Ну, конечно же, не оставляйте горящие палочки в тех местах квартиры, где могут скакать кошки, бегать собаки, да, и летать попугаи. Вот, это может тоже нехорошо кончиться. Не следует оставлять на сквозняке такие вещи, потому что, ну, все-таки это огонь, хоть и не в явном виде, но тем не менее, может получиться неприятность тоже. И, соответственно, берегите от детей, чтобы они не катали это сильно по рукам, не засовывали в рот и так далее, чтобы сами не поджигали, не роняли. Так, опять же, недалеко до беды. Ну, собственно, вот техническая часть у нас с вами как-то сложилось, мы ее обсудили. Ну, а теперь, наверное, тебе, Лен, слово, да? Ты нам подробнее расскажешь о том, как же ароматы соотносятся друг с другом, какой аромат для чего нужен и чему способствует.
3: Ароматы делятся на несколько видов, всего их 5 насчитывается. Есть ароматы-стимуляторы, они повышают концентрацию внимания, улучшают память, устраняют депрессию, придают бодрость и работоспособность. К этим ароматам относятся аромат кедра, лимонника, лимона, фенхеля, мандарина, апельсина, пачули, корицы, розмарина, рододендрона, магнолии, камфоры и сандала. Второй тип называется адаптогены. Они нормализуют работу нервной системы и повышают коммуникабельность. К этим ароматам относятся ароматы мяты, лаванды, лавра, жасмина, розы, мира, душицы и миндаля.
2: Мира, я так понимаю, это вот то, что тоже опять в церквях, да?
3: Да-да-да, да, я тоже. Ассоциация у меня такая. Еще есть успокаивающие ароматы. Их используют при умственном и физическом переутомлении. К этим ароматам относятся ароматы ромашки, герани, мелиссы, тоже сандала, кстати, и чайного дерева, лотоса, орхидеи, майорана. Ну, все знают, что ромашка успокаивает, даже ее отвары успокаивают.
2: О, так не люблю запах ромашки, ужас просто.
3: Кстати, ромашка является и антисептиком. Я думаю, что ее аромат тоже может в этом деле помочь. Есть ароматы, которые защищают от энергетического вампиризма. Ну, по крайней мере, так считается. Они защищают и от зависти, и недоброжелательности. Есть ароматы 5-й тип, это которые восстанавливают ауру. Жасмин, мелисса, миндаль, шалфей, гвоздика, роза, опиум, розмарин, можжевельник, ладан, лимон. Вот это основные 5 типов. Еще если говорить о восстановлении ауры, так называемой, тут можно сказать и о восстановлении здоровья в принципе.
2: Ну, я думаю, эмоционального состояния вообще какого-либо, да, вот хорошего, такого нормального эмоционального состояния, да. Я вот еще раз подчеркиваю, что мы тут не об аурах, да, и не о медитации говорим, просто уж так получилось, так принято.
3: Да, что все связано.
2: Да.
3: В общем-то, советуют в холодную погоду, она у нас уже наступила, использовать ароматы эвкалипта, миндаля, корицы, герани, камфоры, розы и аромат афродезии. А в теплое время года сандал, ладан, гиацинт, фиалку, магнолию, лимон, бергамот и лаванду. В общем-то, запахи, как раз которые я озвучила, эвкалипта, да, и камфоры, и герани, они как раз такие лекарственные. Поэтому я думаю, что во время простуды очень даже помогут вам.
2: Единственное, что, давайте сразу скажем, я видел такую вещь, так называемом кратком справочнике ароматов, что запах эвкалипта, аромат эвкалипта и мяты не полезен беременным женщинам.
3: Они очень сильные, да, как запах герани, кстати.
2: И нельзя добавлять его в ванну при, значит, приеме ванны, в воду.
3: И еще, кстати, пион тоже очень сильный запах.
2: Угу. То есть,
3: с ними надо быть осторожнее.
2: Да.
3: Друзья, если говорить подробнее о каждом запахе, то тут, наверное, уйдет несколько часов, поэтому мы лишь основные ароматы затронем, те, которые часто встречаются. Ну вот возьмем лимон, он способствует укреплению иммунной системы, уменьшает головные боли, головокружение и тошноту. Такой тонизирующий аромат. А в качестве антидепрессанта хороший иланг-иланг. К тому же этот аромат вызывает чувство уверенности в себе, избавляет от судорог, нервного тика, головной боли. Хвойные ароматы сосны, кедра помогают при любых болезнях, они способствуют ускорению реабилитации. Бергамот рекомендуется в качестве антидепрессанта. Ну а вот можжевельник, тоже известный факт, аромат можжевельника обеззараживает, что воздух, что, наверное, и органы, через которые мы вдыхаем.
2: Причем почему-то запах бергамота ассоциируют еще, вернее, советуют. Ну, прежде всего, да. А во-вторых, советуют творческим людям для развития творческих способностей. Не знаю, как это может быть связано, но, тем не менее, есть такая информация.
3: Роза помогает снизить тревожность, стресс, печаль, депрессию, улучшает умственное и эмоциональное состояние. А шафран помогает сбалансировать нервную систему и успокоить ум. Базилик еще есть, он укрепляет иммунную систему. Алоэ вера является сильным антисептическим средством и способна очищать пространство дома от разнообразных простудных, болезнетворных бактерий и вирусов. Еще есть аромат розы и меда. Но тут тоже, наверное, все знают. Аромат меда очищает дыхательные пути, облегчает состояние при простудах, обладает иммунно-биологическими антиаллергическими свойствами. Да, мандарин расслабляет, снимает умственное напряжение, устраняет депрессию, а клубника снимает усталость,
2: стресс,
3: поднимает настроение. Вот, кстати, об аромате сосны. Этот аромат применяют против легочных заболеваний. Этот аромат усиливает приток чистой энергии, как пишут, помогает быстро восстановить силы после тяжелого эмоционального удара. Ну, кстати, опять же, масло ароматическое можно капнуть, ну, по крайней мере, наши мамы так делали, капнуть в горячую воду и подышать над ним под полотенцем.
2: Mm-hmm.
3: Я думаю, что сосна, пихта для этого очень подходит, если вы заболели. Гардения помогает при бессоннице, переутомлении, при головных болях и воспалениях. Корица стимулирует кровообращение, снимает последствия интоксикации, укрепляет нервную систему. Корица еще согревает, веселит, снимает депрессию. Кокос возбуждает аппетит, усиливает обменные процессы в организме и снимает апатию и сонливость.
2: Это для худеньких.
3: Киви помогает при начальных стадиях заболевания горла, а также обладает потрясающими способностями излечивать болезни сердца, помогает сжигать жиры тоже. Вот киви интересно. И еще два запаха у нас осталось. Яблоко. Аромат этого фрукта снимает депрессию, состояние страха и раздражительность. И гвоздика. Она восстанавливает силы после нервного и физического перенапряжения. И запах гвоздики, он восстанавливает силы после нервного и физического перенапряжения.
2: Ну вот, уважаемые радиослушатели, благодаря Елене у вас теперь есть краткий справочник ароматов. Если вам понравилась идея, ну что же, в добрый путь, да, смотрите, что вам лучше, что вам подойдет, покупайте благовония, воскуривайте их и будьте здоровыми, делайте свой дом уютнее, комфортнее. А если у вас остались вопросы, предложения или замечания, направляйте их, пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
3: До свидания, друзья.
0: Бытовой вопрос.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
2: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
1: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
2: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
1: Кто они? Какие они?
2: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
1: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
2: и Геннадий Карцев.
1: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

0: Век, сотканный из кремния и стали, сжимает время, пожирает дни. Казалось, даже музы петь устали, чтоб в душах зажигать огни.
1: Но если иногда остановиться и пожелтевшие перелистать страницы, тогда и время остановит бег, и прозвучит серебряное слово, душа согреется и снова серебряный наступит век. Открыта книга, оживают строки картинами, и все в них, как сейчас. Поэты их писали.
0: Нет, пророки, тогда уже все знавшие про нас, их бывшие идеи, мысли, чувства, подхваченные гением искусства, нахлынули серебряной волной и стали вдруг понятными своими.
1: И тем труднее расстаться будет с ними, как будто бы с любовью земной. Почему поэзия Серебряного века так притягательна для нас? Да и сама эпоха тоже. Может быть, это синдром, так точно описанный предводителем поэтов Золотого века? Что пройдет, то будет мило. После неспешного течения жизни, мыслей и слов это был взрыв эмоций и энергии. Алексей Толстой писал:
0: «От всего простого, жизненного, прочного мы бежали, как от огня, искали возвышенных чувств и экзальтированных отношений».
1: Их было не так уж много, наших серебряных. Неудивительно, что их судьбы переплетались, сходились и расходились на хрупких перекрестках мироздания.
0: Недавно мы познакомились с историей Елизаветы Дмитриевой «Черубины де Габриак». В нее оказались вовлеченными Макс Волошин и Николай Гумилев. А косвенно – все участники собраний в башне Вячеслава Иванова. В конце этой истории находится та точка, в которой все могло повернуться по-другому.
1: Помните, Лиза Дмитриева говорила, что Гумилев отчаянно и безуспешно штурмовал неприступное сердце Анечки Горенко. Много раз он делал ей предложение и получал отказ. В конце ноября 1909 года Гумилев с друзьями едет в Киев на литературную встречу. Только что прошла дуэль между Максимилианом Волошиным и Гумилевым. Это произошло 18 или 22 ноября. Здесь сведения разнятся. Дуэль из-за Дмитриевой. Анна Горенко, будущая Ахматова, конечно же, знала всю историю. И вот на свое очередное, довольно уже робкое предложение руки и сердца Гумилев получает согласие. Мистификация и ее последствия сыграли свою роль.
0: У Анны Горенко, Ахматовой и Николая Гумилева была своя не менее трагическая история жизни и любви. Заглянем в нее.

0: Мы с Колей познакомились в Сочельник 1903 года. Моя первая подруга, Валечка Тюльпанова, позже Срезневская, вспоминает об этом так. Мы вышли из дома, Аня и я с моим младшим братом Сережей, прикупить украшения для елки. Был чудесный солнечный день.
1: У гостиного двора девушки встретились с братьями Гумилевыми, Митей старшим и Колей.
0: И дальше мы пошли уже вместе. Я с Митей, Аня с Колей. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей.
1: Иначе к этой встрече отнесся Коля.
0: Ане он не нравился.
1: Но уже тогда он не привык отступать перед неудачами.
0: Он не был красив. Несколько деревянен, очень высокомерный с виду и очень неуверенный в себе внутри.
1: Много читал, увлекался французскими символистами.
0: Роста, правда, высокого, с удлиненным бледным лицом и очень красивыми руками.
1: Говорил он немного нараспев.
0: Мы много гуляли, и в этих прогулках нас часто поджидал карауливший где-то за углом Коля.
1: На Пасху 1904 года наша семья в своем доме давала бал, на котором впервые присутствовала Анна Горенко. С той весны начались наши регулярные встречи.
0: Мы встречались, катались на коньках, бывали в концертах, участвовали в любительских спектаклях, побывали даже на спиритическом сеансе.
1: Мы в аллеях светлых пролетали, мы летели около воды, золотые листья опадали в синие сонные пруды, и причуды, и мечты, и думы поверяла мне она свои. Все, что может девушка придумать о еще неведомой любви.
0: Говорила, да, любовь свободна. И в любви свободен человек. Только то лишь сердце благородно, что сумеет полюбить навек. Он смотрел в глаза мои большие, видел отраженное лицо в раме, где деревья золотые с водами слились в одно кольцо.
1: И я думал, нет, любовь не это. Как в лесу пожар, любовь судьбе, потому что даже без ответа я отныне обречен тебе.
0: Ты отныне обречен лишь мне?
1: Мы часто встречались в турецкой башне искусственных руин царского села.
0: И той весной Коля впервые объяснился мне в любви. Но в 1905 году семья наша распалась. И мама Инна Иразмовна уехала с нами детьми в Евпаторию. А там я получила прозвище «Дикая девочка» за то, что ходила босиком, бродила без шляпы, бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма и загорала до того, что сходила кожа. Всем этим я шокировала провинциальных севастопольских барышень. Бухты изрезали низкий берег, все паруса убежали в море. А я сушила соленую косу за версту от земли на плоском камне. Ко мне приплывала зеленая рыба, ко мне прилетала белая чайка, а я была дерзкой, злой и веселой, и вовсе не знала, что это счастье. В песок зарывала желтое платье, чтоб ветер не сдул, не унес бродяга, и уплывала далеко в море. На темных, теплых волнах лежала. Когда возвращалась, маяк с востока уже сиял переменным светом, и мне монах у ворот Херсонеса говорил: «Что ты бродишь ночью?» В том же 1905 году у Коли вышел первый поэтический сборник «Путь конквистадоров».
1: Сборник посвящен Анне Горенко. «Кто объяснит мне, почему у той жены всегда печальные глаза являют полутьму, хотя и кроют отблеск дальний? Зачем усталое чело дрожит морщинами сомнений, а меж бровями залегло веков тяжелое томление? Зачем в отчаянии мечты она склонилась на ступени? Что нужно ей от высоты и от воздушно-белой тени?»
0: Коля прислал книгу брату Андрею. А мне? Наверное, не решился. Ведь наши отношения к тому времени уже разладились. А я? Я могла доверить свою тайну только мужу сестры, Сергею фон Штейну, с которым была тогда в переписке. «Дорогой Сергей Владимирович, если б вы знали, как я глупа и наивна. Даже стыдно перед вами сознаться, но я до сих пор люблю ВГ. И в жизни нет ничего, кроме этого чувства. Хотите сделать меня счастливой? Если да, пришлите мне его карточку». Первой любовью Анны стал Владимир Голенищев-Кутузов. Он живет в Петербурге, учится в университете. Я 5 месяцев ждала его карточку. На ней он совсем такой, каким я его знала, любила и так безумно боялась. Элегантный и равнодушно холодный. И не вздох печали томной, не затейливый укор. Мне внушает ужас темный твой спокойный ясный взор. Я не могу оторвать от него душу мою. Я отравлена на всю жизнь. Горек яд неразделенной любви. То змейкой, свернувшись клубком, у самого сердца колдует, то белым, присев голубком, на белом окошке воркует, то в инее ярком блеснет, почудится в дреме левкое, но верно и тайно ведет от радости и от покоя. Умеет так сладко рыдать в молитве тоскующей скрипки, и страшно ее угадать в еще незнакомой улыбке.

0: В это время Коля был в Париже. В какой-то момент я написала ему. Все-таки он был друг.
1: А я ответил предложением руки и сердца.
0: Тогда-то Сергей Владимирович и удивился моему сообщению. Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года, и я верю, что моя судьба — быть его женой. Люблю ли его я? Не знаю. Но кажется мне, что люблю. А помните, как у Брюсова? И распятая на муку, враг мой давний и сестра, дай мне руку, дай мне руку, меч взнесен, спеши, пора. Я дала ему свою руку. А что было в моей душе, знают лишь Бог и вы.
1: А в апреле, когда я приехал в Крым, она мне все же отказала.
0: Сладок запах синих виноградин, дразнит опьяняющая даль. Голос твой и глух, и безотраден. Никого мне, никого не жаль. Между ягод сети паутинки, гибкий хлост стволы еще тонки. Облака плывут, как льдинки, льдинки в ярких водах голубой реки. Солнце в небе, солнце ярко светит. Уходи к волне, проболь шептать. О, она, наверное, ответит. А, быть может, будет целовать. В 1907 году появляется одно из первых стихотворений юной Анны. Опубликовано оно, между прочим, в журнале «Сириус», который издавал Гумилев. На руке его много блестящих колец, покоренных им девичьих нежных сердец. Там ликует алмаз и мечтает опал, и красивый рубин так причудливо ал. Но на бледной руке нет кольца моего. Никому никогда не отдам я его. Мне сковал его месяц луч золотой, и во сне надевая, шепнул мне с мольбой: сохрани этот дар, будь мечтою горда. Я кольца не отдам никому никогда. Так рождалась смесь печали и непокорности в стихах Ахматовой, от которой будут замирать все новые и новые поколения влюбленных. Однако Корней Чуковский писал:
1: «Мы никогда не узнали, кому были адресованы эти печальные стихи. Она не показывала своих чувств окружающим».
0: Лето Коля провел с нами в Севастополе. Он опять предлагал мне стать его женой. Предлагал даже бежать и тайно венчаться. Я, конечно, отказалась. В то время я еще болела свинкой, и лицо мое было закрыто до глаз, чтобы скрыть опухоль.
1: «Откройте! Откройте же мне свое лицо! Может быть, тогда я смогу разлюбить вас!»
2: «Ну что же, готова проверить это прямо сейчас!»
1: «Злые чары не властны над вами. Вы похожи на Екатерину Вторую».
0: Из Севастополя Коля спешно уехал в Париж. А там... там его нашли в Булонском лесу, а рядом валялась склянка с остатками цианистого калия. И я неделю не знала, выживет он или нет.
3: «Это было не раз. Это будет не раз в нашей битве. Глухой и упорный, как всегда, ты теперь от меня отреклась. Завтра, знаю, вернешься покорной. Но зато не дивись, мой враждующий друг, враг мой, схваченный темной любовью, если стоны любви станут стонами мук. Поцелуи окрашены кровью. Я не буду тебя проклинать. Я печален, печален, печален.

0: Весной 1908 года Коля вернулся на родину. И, конечно, он проехал через Севастополь, и, конечно, сделал мне очередное предложение и получил очередной отказ. На этот раз мы даже вернули друг другу подарки. Не отдала я только чадру, уверяя, что она изношена.
1: Именно по этой причине я и хотел заполучить этот предмет, ведь он как нельзя чаще соприкасался с дорогими моему сердцу чертами.
0: В конце ноября 1909 года Коля приехал в Киев на литературную встречу. После одного из ее вечеров мы встретились, и он сделал мне очередное предложение, и на этот раз получил...
1: Согласие!
0: Знаете, все-таки очень важно быть для кого-то единственной на свете. А Коля утверждал, что для него имеет в мире значение только то, что относится ко мне. Синий вечер, ветры кротко стихли, яркий свет зовет меня домой. Я гадаю, кто там, не жених ли это мой? На террасе силуэт знакомый, еле слышный тихий разговор. Ах, такой пленительной истомы я не знала до сих пор. Я несу букет левкоев белых, для того в них тайны скрыт огонь. Кто берет цветы из рук несмелых, тронет теплую ладонь.
1: В апреле 1910 года состоялось наше венчание.
0: Венчалась я по всем правилам. И уверяю вас, гораздо интересней смотреть, как венчаются другие, чем венчаться самой.
1: В свадебные путешествия мы поехали в Париж.
0: Я оказалась в этом сказочном городе впервые. Мы много гуляли, говорили и гуляли. И это было самое счастливое время в моей жизни.

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт
1: «Совпадение». Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно. Свободное плавание.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. А сегодня мы беседуем со специалистом по социальной реабилитации Ксенией Кузнецовой из Петрозаводска. Ксения в данный момент проходит обучение в институте РИАКОМП, изучает доступную среду. Но сегодня мы хотим поговорить все-таки о ее постоянной работе. Здравствуйте, Ксения!
6: Здравствуйте, Цындыма! Здравствуйте, радиослушатели!
5: Расскажите, пожалуйста, Ксения, где вы сейчас работаете и чем занимаетесь?
6: На сегодняшний день я являюсь специалистом по социальной реабилитации в комплексном центре социального обслуживания населения Республики Карелия, а конкретно в городе Петрозаводске.
5: Расскажите, пожалуйста, вы работаете больше со взрослыми или детьми?
6: Спектр моей работы широк, и дети, и взрослые в моем поле зрения. Но на сегодняшний день больше все-таки я работаю с людьми трудоспособного возраста от 18 до 55 лет.
5: И каковы особенности этих людей? То есть они с инвалидностью, только по зрению или разные?
6: Я работаю в отделении социальной реабилитации, и к нам приходят люди с разной инвалидностью, да, с разными особенностями, от ментальных нарушений до физических. это и люди с нарушением зрения, и люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. В меньшей степени, скорее, наверное, нет. Это люди с нарушением слуха, да, эта категория сейчас у нас меньше представлена. Но вот очень много людей с ментальными нарушениями, ну и с различными другими.
5: Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет ваш центр? Люди приходят туда, то есть это как или как стационар живут, или же приходящие?
6: Да, наш центр, он очень большой, и на самом деле он работает по нескольким формам социального обслуживания населения. Одна из форм – это стационарное обслуживание, форма обслуживания на дому и форма полустационарного обслуживания. Вот я конкретно работаю в большей степени с формой полустационарного обслуживания, или еще ее называют иногда форма дневного пребывания людей, когда часть дня люди с инвалидностью имеют возможность приходить к нам в центр, получать различные социальные услуги. Как правило, это услуги социальной реабилитации, досуг, скажем так, заниматься с психологом. Как правило, чаще всего это групповой формат имеет. Люди к нам приходят на 2 месяца, имеют возможность в течение года один раз прийти на 2 месяца в плане группового формата, пройти реабилитацию социальную. Но в том числе и индивидуальная работа, само собой, она тоже присутствует. Мы ведем каждого получателя нашего и в индивидуальном формате, да, то есть какие-то консультации индивидуальные, все это присутствует. Но моя работа, как я ее называю, если в нескольких словах сказать, специалист широкого спектра, который учит от, наверное, момента от умения завязывать шнурки, заканчивая, как найти работу, да, то есть как устроиться в жизни, как не испугаться, быть социализированным, да. Я называю иногда еще свою работу таким образом. Я человек, который обучает эффективно пользоваться каждого человека его функциональными физическими возможностями и интеллектуальными.
5: Его потенциалом, да?
6: То есть, да, верно вы подметили. И если у человека двигаются 2 пальца на руке, то моя задача научить его пользоваться этими 2 пальчиками, максимально используя свою возможность. То же самое касается, если это зрение нарушено у человека, да, если есть нарушение, в том числе и ментального спектра, тоже научить ребят быть, скажем так, социализированными, жить по определенному алгоритму, да, научить их в разных ситуациях действовать так или иначе, то есть обучить их правильному реагированию на мир, потому что мир-то на нас по-разному реагирует.
5: Да, это очень интересная работа. Я тоже в свое время занималась, когда репетиторством с ребенком меня спрашивали, а чем ты занимаешься, чему ты обучаешь? Я говорила, жизнь, просто жить учу. Вот и все. По-моему, что-то подходит у нас, да?
6: Да. Я конкретно учу видеть в себе тот потенциал, которым человек обладает. Я его вижу, но ведь человек ко мне пришел именно с тем, чтобы разобраться, научиться пользоваться его собственными возможностями. Да, и когда для меня самая лучшая награда, наверное, результат моей работы заключается в том, что если человек говорит после долгого какого-то обучения, да, процесса реабилитации, если он, например, научился чистить картошку, и говорит, да я сам всегда ее чистил. Для меня лучшей награды нет. Вот. Для меня вот это быть тенью в этой ситуации, отойти назад и дать возможность человеку действительно почувствовать себя,
5: да,
6: важным, с новым навыком, с новым умением. Для меня другой награды больше не существует. Для меня это радость.
5: Да, это очень здорово. Скажите, пожалуйста, какие еще виды услуг у вас в центре оказываются и как это происходит?
6: Как правило, в течение дня мы работаем с группой. Наполняемость группы у нас на групповую реабилитацию до 12 человек. Скажем так, наши получатели разного возраста приходят к 11 часам. И в течение с 11 до 16.00, как правило, да, у них проходят разные виды реабилитации. То есть каждый день чем-то наполнен. А иногда дни наполнены, ну, есть определенные моменты, да, есть четкие занятия, прописанные в расписании, это связано со специалистами, которые приходят, например, изотерапия или работа психолога в некоторых моментах, да, либо какого-то особенного специалиста, которого мы приглашаем. Задача реабилитологов, психологов, специалиста по труду, культорганизатора, да, вот, как правило, каждый день есть, как у каждого специалиста имеет возможность поработать с группой. Вначале, когда к нам приходят наши получатели, мы прописываем цели, да, мы смотрим потенциал, мы смотрим, если этот человек пришел к нам впервые, то, соответственно, диагностика проводится, его возможности, да, и мы договариваемся со специалистами. У каждого есть индивидуальная цель, но и есть общая наша цель, над которой мы работаем, да, для каждого. Это связано с тем, чтобы это было, эта работа была более эффективной. Вот прошел период диагностики, мы понимаем возможности, да, человека. Бывает так, что люди к нам приходят уже не первый раз, и мы определенные возможности знаем, да, и нам уже легче сказать, скажем так, поставить нужную реабилитационную цель в социальном плане, да, будь то пользоваться стиральной машинкой или выступать на концерте, да, преодолеть свой страх публичных выступлений, или в эффективном поиске работы, трудоустройства, да, или в психологическом плане преодоления себя для понимание, что инвалидность – это не препятствие, в том числе к созданию семьи. Да? Цели каждый раз разные, и уровень наших получателей тоже очень разный. С кем-то мы добиваемся того, что сегодня стимулируем человека к речевой активности, к коммуникации, а с кем-то мы ставим более серьезные цели – новые навыки, да, владение новыми навыками, такими, как я уже сказала, что самопрезентация, умение держаться не просто на публике, но и самостоятельно пойти в какое-то учреждение, да, попробовать себя в качестве соискателя, чтобы быть трудоустроенным. Даже так бывает.
5: Ну, мне кажется, достаточно сложно групповые занятия проводить в такой достаточно разношерстной группе, да?
6: Да, это всегда непросто, но пока, слава богу, мы стараемся справляться с задачами. Да. Мы не торопимся. В нашей работе есть такая опасность, как шаг вперед и два назад.
5: Угу.
6: Сегодня мы добились какого-то результата важного и постарались его закрепить. В следующий раз человек может прийти, если он живет, если он дееспособный, проживает, например, с близкими людьми, если он нуждается в помощи близких. Да, мы иногда возвращаемся к тому, с чего мы начали, а еще и хуже. А бывает наоборот, когда человек сам живет, да, и, имея сохранность интеллекта, да, интеллектуальное, ну, скажем так, желание развиваться дальше, получив инструмент, как это делать, алгоритм, он приходит уже с новым уровнем. Ну, так случается, к сожалению, не часто.
5: Mm-hmm.
6: Чаще все-таки мы радуемся, если человек пришел с тем же уровнем базовым, с которого мы начали, или сохранил то, что мы наработали в течение реабилитации. Но для этого у нас существует индивидуальное консультирование, индивидуальные занятия, плюс дополнительные занятия. Вот, например, на базе центра у нас есть мероприятие, например, для женщин с инвалидностью, вне зависимости от формы инвалидности, и для мам, воспитывающих детей с инвалидностью, женский клуб, который призван мотивировать, помогать женщинам оставаться женщинами.
5: Ой, это очень интересно.
6: Называется он «На кухне». Женский инклюзивный клуб «На кухне». Сейчас мы сделали грантовую заявку на президентский грант. Вот в 1 июня будет известен результат. В общем-то, получим мы поддержку, субсидию, да, или не получим. Это очень волнительно. Это не первая наша попытка, но мы надеемся, что первая удачная. Но вот несмотря на то, что сейчас у нас пока нет у этого женского клуба, да, никакого финансирования, но нам уже удалось с октября месяца провести порядка 50 мероприятий практически безвозмездно. У нас есть направление, когда девочки наши, женщины, мамочки, да просто красавицы с низкой самооценкой, с низким уровнем представления о себе, имеют возможность, например, есть чудесная у нас фотостудия «Красотка», которая безвозмездно каждый месяц предоставляет нашим девочкам фотосессию, не просто студию, но полностью под ключ, от макияжа, прически и платья до услуг фотографа. Да, и вот у нас уже порядка, наверное, 7 или 8 девочек попробовали себя в роли моделей. Да, это одно из направлений. Ну, это очень поднимает в глазах даже детей, семьи, девочек. Тем более в собственных глазах. Это просто вот такой момент, который прям действительно заряжает силами, я вижу, по девочкам, по нашим. Плюс у нас был очень хороший опыт работы с организацией, которая с двумя прекрасными девушками, с Ириной и Екатериной, которые проводили для наших девочек сеансы релаксации с помощью плюсом с поющими чашами дополнительно. Да, вот это вот умение расслабиться на какое-то время, погрузиться в состояние, ну, где-то сна, где-то просто расслабленное состояние. Ведь мы понимаем, что наша жизнь, она всегда наполнена стрессами. О том, как устроить быт в семье, решить проблемы со здоровьем личные, с детьми, а еще остаться мамой, а еще и красивой женщиной. И вот куча вот этих «но», которые всегда барьеры присутствуют, да, мнение окружающих, а на себя времени нет. И поэтому вот мы хотим, чтобы каждая из наших участниц клуба вытащила из себя снова все самое лучшее, в том числе нашла время для себя. Это всегда трудно.
5: Это вот эта сторона вашей деятельности, на мой взгляд, самая интересная. Расскажите, а дети в то время, когда родители занимаются вот в этих группах, да, занимаются саморазвитием, то где находятся дети?
6: Ну, как правило, чаще всего удается договариваться с кем-то, да, либо девочки, те, кто приходят на мероприятие, бывает, что не все могут прийти, да, по каким-то причинам. Бывает, что договариваются уже между собой, с кем посидеть, да. А бывает так, что приходят с детьми, и тогда мы уже сами, ну, заранее нас предупреждают, и либо, если есть возможность, если это какой-то мастер-класс, связанный с рукоделием, да, или с приготовлением чего-либо, какого-то блюда, то дети никогда не мешают, ну, всегда находится
5: наоборот,
6: возможность,
5: помогает,
6: да,
5: быть
6: чтобы
5: рядом.
6: Были вместе и мама, и ребенок, а иногда даже папа. Ну, вот у нас есть девушка на коляске, например, ее почти всегда сопровождает муж, и он так вот, ну, надежная опора в том плане, что и ребенок рядом, и когда необходимо папам, да, он, муж может помочь. Но есть и другая сторона, когда у нас есть одинокие мамы, у которых нет возможности, да, опереться на какое-то плечо, и с родственниками не всегда есть лад. Да? И приходя к нам в клуб, они имеют возможность получить в том числе психологическую поддержку как себе, так и так как мы работаем в социальном центре, я и моя коллега, руководитель, да, оно «Особая семья», организация, от которой мы подавали грант. Но благодаря тому, что наш центр предоставляет нам возможность территории, да, своего места, ну, то есть у нас своего места, у нас своей базы нет, где бы мы могли, но вот мы сотрудничаем с комплексным центром социального обслуживания, да, и нам пока все удается, и руководитель лояльно относится к тому, что клуб находится, да, она всегда, ну, как-то, всегда находит какое-то слово, чтобы сказать, что «а вот видела ваши новости, читаю вашу ленту», да, но это приятно, когда кто-то еще, кроме нас, заинтересован в той деятельности, которую мы организовали. Вот. Конечно, не все удается сделать бесплатно, это самая болезненная тема, да, но пока многие наши мероприятия, наши задачи мы пока умудряемся реализовать.
5: Ну, мне кажется, что сотрудничество государственных структур с некоммерческими организациями – это всегда большой плюс, взаимный такой. То есть обогащается как одна, так и другая сторона, то есть плюс мероприятия. И мы продолжим эту беседу после небольшой паузы.
7: Вновь и в мороз, шутку Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
5: Напомню радиослушателям, что мы беседуем сегодня с Ксенией Кузнецовой, гостьей из Петрозаводска, Республика Карелия, специалист по социальной реабилитации. Ксения, а можно подробнее об общественной организации вашей?
6: Общественная организация «Оно особая семья» существует уже больше 20 лет. Руководит этой организацией на сегодняшний день Анна Алексеевна Яблокова. Это моя коллега и по специальности психолог. Девушка, скажем так, с огромным жизненным потенциалом и стержнем. Она, скажем так, инвалид коляски. Она передвигается с помощью кресла-коляски. Она с заболеванием СМА. Да, про него очень много говорят, показывают деток. Да, с заболеванием. У нее очень... сильно есть ограничение физическое, да, то, что она может сама. Но вот эта девушка огромной силы воли и характера, которая проживает не с родителями, а с сиделкой, ведет обыкновенный образ жизни, ну, как и любой человек, да, имея возможность жить самостоятельно, да, зарабатывая на то, чтобы вот у нее была такая возможность, ну, сейчас содержать, так как сиделка должна быть с постоянным проживанием, mm-hmm. да, ей нельзя оставаться одной.
5: Она умеет решать свои проблемы.
6: Она умеет решать самостоятельно свои проблемы и проблемы других людей, я вам больше скажу. Человек светлой головы и огромного жизненного потенциала.
5: А кто члены вашей организации?
6: Члены организации – это семьи, имеющие детей с инвалидностью, или родители, являющиеся инвалидами, да, один или два родителя. У нас разные варианты есть, да. То есть, а вот та сторона, про которую мы говорили до перерыва, да, она вот с созданием женского инклюзивного клуба, mm-hmm. она витала очень много лет назад, но вот мы решились на это только сейчас, скажем так, активно. Понимая, что часто семьи неполные, mm-hmm. да, часто папы не выдерживают, да, проблем, связанных со здоровьем либо мамы, либо своей любимой женщины, с которой они создавали семью, либо с появлением в семье особого ребенка. Да, но мы привыкли называть, нет ограниченных возможностей, есть только безграничные возможности. Задача только показать эти безграничные возможности и научить с этим жить. Ну, то есть... прежде всего принимать не с позиции жалости, а именно с позиции любви, с позиции понимания. А иначе, ну, такие семьи, как правило, распадаются.
5: И вот интересно, 20 лет уже организация существует, и получается, что члены вашей организации, которые были у истоков, уже, то есть дети выросли уже, а как сейчас те взрослые ваши дети?
6: Очень по-разному сложились судьбы этих выросших детей. Часть ребят смогли устроиться, да, в жизни, а часть ребят не могут проживать самостоятельно. У всех разные судьбы. И опасность состоит в том, что уже постаревшие родители, да, если раньше не задавались вопросом, а как же будут, или задавались этим вопросом, все очень тоже по-разному, но чаще нет, уже не могут дать столько сил своим выросшим взрослым детям и принять, что они стали взрослыми, хотя многие из них остались детьми, по сути. Да. Вот это является проблемой, и не всегда родственники готовы брать таких, на себя ответственность за таких выросших детей, братьев, сестер или племянников, а иногда даже за своего дядю или за свою тетю, которая по возрасту взрослая, а физически она не самостоятельна, она не может проживать сама. Mm-hmm. И вот у нас в центре мы как раз... так как и в организации «Особая семья», но также и в самом центре комплексного обслуживания, да, в отделении реабилитации, мы ведем работу и с родителями, и с опекунами на предмет того, чтобы любой человек максимально был самостоятельным. Умеешь двигать глазами, значит, ты должен это делать просто блестяще и выполнять... глазами столько функций, сколько максимально ты можешь это делать, чему мы сможем тебя научить. То есть моя задача — научить человека любого, кто бы ко мне ни пришел, вне зависимости от диагнозов. Я не отношусь к людям с позиции жалости. Я считаю, что жалость унижает людей и обесценивает их. любой даже, скажем так, человек с глубокими ментальными нарушениями имеет право на понимание и на принятие его таким, какой он есть. И большей ценности человеческого в этом не существует. И я в этом убеждена. Поэтому задача моя – сделать его максимально самостоятельным и социально независимым. Неважно, какой ты. Да? Вот все, что в моих силах, мы обязательно в центре, я сделаю. Да? Но опять же, это должно быть двухсторонний процесс. У нас работает команда, которая, как правило, старается каждый навык закреплять. То есть понятно, что это ежедневно. Никто не видит закулисья, да, того, как рождаются навыки. Все обычно ждут по хлопку. И все получилось. Но ведь за этим стоит огромная работа, которую, как правило, никто не видит.
8: И вот, знаете, у меня вопрос закономерный, наверное. Да, вы формируете некоторые навыки, да, для самостоятельной жизни. Но самый большой тормоз и барьер, мне кажется, часто бывает, это сами родители с собственной гиперопекой. Как эту проблему вы решаете?
6: Сложно решаем. Это больной вопрос. У нас есть некоторое количество родителей, которые не ждут чуда, да, стараются все-таки это, ну, если не чудо, да, то вот ежедневный вот этот родительский труд, закрепление, да, сохранение максимальных возможностей своих детей, ну, при увеличении этих возможностей с нашей помощью, с помощью медиков, с помощью других досуговых, например, центров, где это тоже проблема, кстати, ведь для таких ребят, когда они вырастают, как правило, до 18 лет открыты все двери, mm-hmm. а с 18 лет двери закрываются очень резко и очень быстро. И если родители заранее не думают,
8: не готовы,
6: то они действительно остаются с непониманием и негодованием. А что же делать дальше? И это и для ребят проблема объяснить им, почему вчера они ходили вместе с 12-летними, 15-летними ребятами в одну группу по лепке из глины, допустим. А сегодня они не могут пойти в эту гончарную мастерскую, потому что они выросли. И другой гончарной мастерской для них не существует. Проблема трудовой занятости, а про трудоустройство просто я вообще молчу, да, это огромная проблема сейчас. У нас планируются трудовые мастерские. Я слышала, что при центре в том числе эти мастерские запланированы, но всегда все упирается и где-то в финансирование, где-то в сроки, да, реализации подготовки этих мастерских. Mm-hmm. Да, пока этот процесс длительный, ну, время-то идет, ребята же хотят быть в процессе трудовой, в том числе, занятости уже сейчас. И им сложно объяснить, предложить какой-то вот вариант. Это проблема.
8: И, конечно, в заключение я бы хотела попросить вас высказать свои пожелания нашим радиослушателям, специалистам и родителям, наверное, таких детей.
6: Ну, прежде всего, первая, наверное, позиция – не относиться к людям с позиции жалости. Жалость унижает человека, принижает заранее, ограничивает его возможности. Я остаюсь при мнении о том, что возможности, да, я знаю, что бывают физиологические и физические барьеры и границы, которые не дают развиваться, но ведь всегда есть те, как говорится всегда, человек с физическими нарушениями часто наделен другими человеческими качествами, да, душевностью, отзывчивостью. Всегда есть то, что просто приумножает его силы и позволяет пользоваться этим ресурсом. Всегда видеть в людях потенциал и ресурс. Неважно, если вам даже кажется, человек просто лежит на кровати и ничего не может сделать. Попробуйте заинтересовать этого человека. Это трудно, я знаю. Не каждый готов идти на контакт. И также родственники не всегда готовы к такому. Когда человек приобретает новый навык, встает на новую ступень. У меня была ситуация, когда мама одного нашего получателя сказала: «А я же зачем теперь нужна ему? Для другого общения, для более…» Да? То есть когда человек становится более самостоятельным и мобильным, родители, привыкшие все время контролировать многие вещи, не знают, как себя вести в этой ситуации. Для них это тоже проблема. Это первое. А второе, наверное, не замалчивать, да, то есть особенно выросшие дети, это уже не относиться к ним всегда только с позиции выросших детей. Как правило, это все-таки физически сформированные, гормонально сформированные взрослые люди, у которых есть те же самые потребности. Потребности в любви, потребности в том числе и в сексе, простите, но это часто замалчивается, да, и очень трудно найти специалистов, в том числе сексологов, которые могли бы и родителям, и детям объяснить, да, какие-то вещи, научить правильно вести себя, реагировать на какие-то, да, особенности. Это трудно. У нас тоже не все просто. Но это второй момент, да. А третий момент, наверное, да просто относиться, наверное, к жизни с большим позитивом, хотя сейчас все труднее и труднее видеть, да, какие-то плюсы своей работы. Очень всегда кажется, рутина съедает, получатели не принимают, не понимают, родители, опекуны, руководство. Но если вы не брезгливы, если вы уже здесь на этой работе, то значит, вы не зря здесь. В социальной сфере нет случайных людей. Все те, кто приходит случайно, они быстро исчезают и не остаются.
8: Спасибо огромное, Ксения, за такую интересную беседу. И, конечно же, в свою очередь хочется пожелать вам успехов как в работе, так и в работе общественной организации, новых побед, новых идей и удачи. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Ксенией Кузнецовой, гостьей из Петрозаводска, специалистом в области социальной работы. Вела программу «Цындыма Бойко». Всего доброго, до новых встреч.
6: До свидания.
4: Свободное плавание.
2: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
9: В Раменском завершился чемпионат России по голболу. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. В центре Мещерякова стартовал курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения. Юбилейное издание к столетию ВОС передано в Челябинскую библиотеку для слепых. В Петергофе запустили аудиопрогулку для незрячих. Открыта регистрация на фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В Чувашии обсудили развитие паралимпийского спорта с учетом потребностей незрячих спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Раменском завершился чемпионат России по голболу. За 6 соревновательных дней проведено более 50 игр. Участвовали 19 команд из 11 регионов. Среди мужчин первое место заняла Тульская область, второе – Московская, третье – Новосибирская. Среди женщин победила Калужская область, второе место – у Вологодской, третье – у Тульской. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. Участвуют спортсмены из 9 регионов. Фаворит турнира – многократный чемпион мира, Европы и России, гроссмейстер Иван Смурков из Ярославской области. Конкуренции ему составляют мастера спорта Александр Зорин из Ленинградской области, Дмитрий Песнов из Самарской области и молодой кандидат в мастера спорта из Костромской области Денис Рябинин. Игровые турниры продлятся до 27 июля. В центре имени Мещерякова с 1 июля стартовал полугодовой курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения или слуха. Программа включает 6 блоков – основы цифровой грамотности, работу Windows и Office, программы экранного доступа, слепую 10-пальцевую печать и инклюзивный промт-инжиниринг. Финалом станет защита дипломной работы. Обучение и реабилитация предоставляются бесплатно. 21 июля председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков передал в дар областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых юбилейную серию книг «ВОС в книгу со временем. Сквозь столетия». Трехтомное издание подготовлено к столетию ВОС. Это первое масштабное издание, охватывающее всю вековую историю организации. Над книгой работал сотрудник Центрального музея ВОС Виталий Дементьев. Музей-заповедник Петергоф к 200-летию парка Александрия запустил аудиопрогулку «Цена свободы» для незрячих посетителей. Маршрут начинается у фермерского дворца. Посетители узнают, как формировалась личность императора Александра II. Прогулка бесплатна, включает расшифровку текста и фотоматериала. Точки маршрута отмечены на карте. Это первая прогулка в серии. Далее появятся маршруты по другим паркам. 29 августа в Москве в парке Яуза пройдет третий инклюзивный фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В программе соревнования по дрессировке и танцам с собаками, творческие мастер-классы, выступления артистов и спортсменов с инвалидностью. Мероприятия сопроводят тифлокомментированием. Поддержку оказывают правительство Москвы, Московская городская организация ВОС и Российская школа подготовки собак-проводников. Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Обсуждалось проведение в Чебоксарах первого всероссийского физкультурного мероприятия по легкой атлетике среди ветеранов специальной военной операции. Павел Рожков поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации и отметил, что Чебоксары по праву можно назвать паралимпийской столицей легкой атлетики. Паралимпийский комитет планирует продолжить проводить в республике соревнования по дисциплинам для спортсменов с нарушением зрения. И коротко о других событиях. В Златоусте 18 июля прошел открытый кубок по шоу-дауну. Участвовали 15 спортсменов. Среди мужчин первое место занял Роман Файзрахманов из Челябинска, среди женщин Анастасия Сабенина из МИАСа. Музей архитектуры Москвы приглашает незрячих школьников от 9 до 11 лет на занятия «Архитектурное путешествие». С помощью тактильных моделей дети познакомятся с памятниками Японии, Индии, Франции, Италии и США. Занятия пройдут 16 и 23 августа. Необходима предварительная запись. 20 июля состоялась встреча председателя Калининградской РОВОС с председателем регионального совета сторонников «Единой России». Обсуждались вопросы проведения соревнования «Спортивный микс» в рамках марафона «Сила России» и 80-летия Калининградской области. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
10: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
11: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
12: В эфире программа «Аудиокнига».
13: Николай Лесков «Зверь» из цикла «Святочные рассказы». И звери в немаху святое слово. Житие старца Серафима. Отец мой был известный в свое время следователь. Ему поручали много важных дел, и потому он часто отлучался от семейства, а дома оставалась мать, я и прислуга. Матушка моя тогда была еще очень молода, а я маленький мальчик. При том случае, о котором я теперь хочу рассказать, мне было всего только 5 лет. Была зима и очень жестокая. Стояли такие холода, что в хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченелые. Отец мой находился об эту пору по служебным обязанностям в Ельце и не обещал приехать домой даже к Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама к нему съездить, чтобы не оставить его одиноким в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю ужасных холодов, мать не взяла с собой в дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, а моей тетки, которая была замужем за одним орловским помещиком, про которого ходила невеселая слава. Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладали злобность и неумолимость, и он об этом немало не сожалел, а напротив даже щеголял этими качествами, которые, по его мнению, служили будто бы выражением мужественной силы и непреклонной твердости духа. Такое же мужество и твердость он стремился развить в своих детях, из которых один сын был мне ровесник. Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел развить мужество. И один раз, когда мне было 3 года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он выставил меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от страха во время грозы. Понятно, что я в доме такого хозяина гостил неохотно и с немалым страхом, но мне, повторяю, тогда было 5 лет, и мои желания не принимались в расчет при соображении обстоятельств, которым приходилось подчиняться. В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комнатах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшным. Но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом изогнутом окне, были натянуты струны, то есть была устроена так называемая «эолова арфа». Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сон, пораженный страхом гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину, и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе. Было, несомненно, примечено, что если ночью срывается буря, и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит, и наутро встает мрачный и суровый, и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов. В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми разделяли и звери. Покойный дядя был страстный любитель псовой охоты. Он ездил с борзыми и травил волков, зайцев и лисиц. Кроме того, в его охоте были особенные собаки, которые брали медведей. Этих собак называли пиявками. Они впивались в зверя так, что их нельзя было от него оторвать. Случалось, что медведь, в которого впивалась зубами пиявка, убивал ее ударом своей ужасной лапы или разрывал ее пополам, но никогда не бывало, чтобы пиявка отпала от зверя живая. Теперь, когда на медведей охотятся только облавами или с рогатиной, порода собак-пиявок, кажется, совсем уже перевелась в России. Но в то время, о котором я рассказываю, они были почти при всякой хорошо собранной большой охоте. Медведей в нашей местности тогда еще было очень много, и охота за ними составляла большое удовольствие. Когда случалось овладевать целым медвежьим гнездом, то из берлоги брали и привозили маленьких медвежат. Их обыкновенно держали в большом каменном сарае с маленькими окнами, проделанными под самой крышей. Окна эти были без стекол, с одними толстыми железными решетками. Медвежата, бывало, до них вскарабкивались друг под дружки и висели, держась за железо своими цепкими, когтистыми лапами. Только таким образом они и могли выглядывать из своего заключения на вольный свет Божий. Когда нас выводили гулять перед обедом, мы больше всего любили ходить к этому сараю и смотреть на выставлявшиеся из-за решеток смешные мордочки медвежат. Немецкий гувернер Кольберг умел подавать им на конце палки кусочки хлеба, которые мы припасали для этой цели за своим завтраком. За медведями смотрел и кормил их молодой доезжачий по имени Ферапонт. Но, как это имя было трудно для простонародного выговора, то его произносили «храпун» или еще чаще «храпошка». Я его очень хорошо помню. Храпошка был среднего роста, очень ловкий, сильный, смелый парень лет 25. Храпон считался красавцем. Он был бел, румян, с черными кудрями и с черными же большими глазами на выкате. К тому же он был необычайно смел. У него была сестра Аннушка, которая состояла в поднянях, и она рассказывала нам призанимательные вещи про смелость своего удалого брата и про его необыкновенную дружбу с медведями, с которыми он зимой и летом спал вместе в их сарае, так что они окружали его со всех сторон и клали на него свои головы, как на подушку. Перед домом дяди, за широким круглым цветником, окруженным расписной решеткой, были широкие ворота, а против ворот, посреди куртины, было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли мачта. На вершине этой мачты был прилажен маленький помостик, или, как его называли, беседочка. Из числа пленных медвежат всегда отбирали одного умного, который представлялся наиболее смышленым и благонадежным по характеру. Такого отделяли от прочих собратьей, и он жил на воле, то есть ему дозволялось ходить по двору, по парку, но главным образом он должен был содержать караульный пост у столба перед воротами. Тут он и проводил большую часть своего времени, или лежа на соломе у самой мачты, или же взбирался по ней вверх до беседки, и здесь сидел или тоже спал, чтобы к нему не приставали ни докучные люди, ни собаки. Жить такую привольную жизнью могли не все медведи, а только некоторые, особенно умные и кроткие, и то они во всю их жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своих зверских, неудобных в общежитии наклонностей, то есть пока они вели себя смиренно и не трогали ни кур, ни гусей, ни телят, ни человека. Медведь, который нарушал спокойствие жителей, немедленно же был осуждаем на смерть, и от этого приговора его ничто не могло избавить. Отбирать смышленого медведя должен был Храпон. Так как он больше всех общался с медвежатами и почитался большим знатоком их натуры, то понятно, что он один и мог это сделать. Храпон же отвечал и за то, если сделает неудачный выбор. Но он с первого же раза выбрал для этой роли удивительно способного и умного медведя, которому было дано необыкновенное имя. Медведей в России вообще зовут Мишками, а этот носил испанскую кличку Сгонарелли. Он уже 5 лет прожил на свободе и не сделал еще ни одной шалости. Когда о медведе говорили, что он шалит, это значило, что он уже обнаружил свою зверскую натуру каким-нибудь нападением. Тогда шалуна сажали на некоторое время в яму, которая была устроена на широкой поляне между гумном и лесом, а через некоторое время его выпускали, он сам вылезал по бревну на поляну, и тут его травили молодыми пиявками, то есть подрослыми щенками медвежьих собак. Если же щенки не умели его взять, и была опасность, что зверь уйдет в лес, то тогда стоявшие в запасном секрете 2 лучших охотника бросались на него с отборными опытными сворами, и тут делу наставал конец. Если же эти собаки были так неловки, что медведь мог прорваться к острову, то есть к лесу, который соединялся с обширным брянским полесьем, то выдвигался особый стрелок с длинным и тяжелым штуцером и, прицелясь с сошки, посылал медведю смертельную пулю. Примечание: штуцер — охотничье ружье. Чтобы медведь когда-либо ушел от всех этих опасностей, такого случая еще никогда не было. Да страшно было и подумать, если бы это могло случиться, тогда всех в том виноватых ждали бы смертоносные наказания. Ум и солидность Сгонареля сделали то, что описанные потехи или медвежьей казни не было уже целые 5 лет. В это время Сгонарель успел вырасти и сделался большим матерым медведем необыкновенной силы, красоты и ловкости. Он отличался круглой и короткой мордой и довольно стройным сложением, благодаря которому напоминал более колоссального грифона или пуделя, чем медведя. Примечание: грифон – порода легавых собак. Зад у него был суховат и покрыт невысокой лоснящейся шерстью, но плечи и загорбок были сильно развиты и покрыты длинной и мохнатой растительностью. Умен Сгонорель был так же, как пудель, и знал некоторые замечательные для зверя его породы приемы. Он, например, отлично и легко ходил на двух задних лапах, подвигаясь вперед передом и задом. Умел бить в барабан, маршировал с большой палкой, раскрашенной в виде ружья, а также охотно и даже с большим удовольствием таскал с мужиками самые тяжелые кули на мельницу и со своеобразным шиком присмешно надевал себе на голову высокую мужичью островерхую шляпу с павлиным пером или с соломенным пучком вроде султана. Но пришла роковая пора. Звериная натура взяла свое и над Сгонорелем. Незадолго перед моим прибытием в дом дяди тихий Сгонорель вдруг провинился сразу несколькими винами, из которых притом одна была другой тяще. Программа преступных действий у Сгонореля была та же самая, как и у всех прочих. Для первоучонки он взял и оторвал крыло гусю. Первоученка — первая работа ученика. Потом положил лапу на спину бежавшему за маткой жеребенку и переломил ему спину. А, наконец, ему не понравились слепой старик и его поводырь, и Сгонорель принялся катать их по снегу, причем подтоптал им руки и ноги. Слепца с его поводырем взяли в больницу, а Сгонореля велели Храпону отвезти и посадить в яму, откуда был только один выход — на казнь. Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в то время моего двоюродного брата, рассказала нам, что при отводе Сгонореля в яму, в которой он должен был ожидать смертной казни, произошли очень большие трогательности. Храпон не продергивал в губу Сгонореля больнички или кольца и не употреблял против него ни малейшего насилия, а только сказал: «Пойдем, зверь, со мною». Медведь встал и пошел. Да еще было смешно, взял свою шляпу с соломенным султаном и всю дорогу до ямы шел с Храпоном, обнявшись, точно два друга. Они такие были друзья. Храпону было очень жаль Сгонореля, но он ему ничем пособить не мог. Напоминаю, что там, где это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась. И скомпрометировавший себя Сгонорель непременно должен был заплатить за свои увлечения лютой смертью. Травля его назначалась как послеобеденное развлечение для гостей, которые обыкновенно съезжались к дяде на Рождество. Приказ об этом был уже отдан на охоте в то же самое время, когда Храпону было велено отвезти виновного Сгонореля и посадить его в яму. В яму медведей сажали довольно просто. Люк или творила ямы обыкновенно закрывали легким хворостом, накиданным на хрупкие жерди, и посыпали эту покрышку снегом. Это было маскировано так, что медведь не мог заметить устроенной ему предательской ловушки. Покорного зверя подводили к этому месту и заставляли идти вперед. Он делал шаг или два и неожиданно проваливался в глубокую яму, из которой не было никакой возможности выйти. Медведь сидел здесь до тех пор, пока не наступало время его травить. Тогда в яму опускали в наклонном положении длинное

холостыми зарядами из ружей и пистолетов. Храпон отвел с Гонореля и заключил его под арест по этому же самому способу, но сам вернулся домой очень расстроенный и опечаленный. На свое несчастье он рассказал своей сестре, как зверь шел с ним ласково, и как он, провалившись сквозь хворост в яму, сел там на днище и, сложив передние лапы, как руки, застонал, точно заплакал. Храпон открыл Анне, что он бежал от этой ямы бегом, чтобы не слыхать жалостных стонов с Гонореля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца. «Слава Богу», — добавил он, — «что не мне, а другим людям велено в него стрелять, если он уходить станет. А если бы мне то было приказано, то я лучше бы сам всякие муки принял, но в него ни за что бы не выстрелил». Анна рассказала это нам, а мы рассказали гувернеру Кольбергу, а Кольберг, желая чем-нибудь позанять дядю, передал ему. Тот это выслушал и сказал: «Молодец, храпушка», а потом хлопнул 3 раза в ладоши. Это значило, что дядя требует к себе своего камердинера Устина Петровича, старичка из пленных французов 12-го года. Устин Петрович, иначе Жюстин, явился в своем чистеньком лиловом фрачке с серебряными пуговицами, и дядя отдал ему приказание, чтобы к завтрашней садке или охоте на сгонореле стрелками в секретах были посажены Флегонт, известнейший стрелок, который всегда бил без промаха, а другой — Храпошка. Дядя, очевидно, хотел позабавиться над затруднительной борьбой чувств бедного парня. Если же он не выстрелит в сгонореля или нарочно промахнется, то ему, конечно, тяжело достанется, а сгонореля убьет 2-м выстрелом Флегонт, который никогда не дает промаха. Устин поклонился и ушел передавать приказания. А мы, дети, сообразили, что мы наделали беды, и что во всем этом есть что-то ужасно тяжелое, так что Бог знает, как это и кончится. После этого нас не занимали по достоинству ни вкусный рождественский ужин, который справлялся при звезде за 1 раз с обедом, ни приехавшие на ночь гости, из коих с некоторыми были и дети. Нам было жаль сгонореля, жаль и Ферапонта, и мы даже не могли себе решить, кого из них 2 мы больше жалеем. Оба мы, то есть я и мой ровесник, двоюродный брат, долго ворочались в своих кроватках. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что нам обоим представлялся медведь. А когда няня нас успокоила, что медведя бояться уже нечего, потому что он теперь сидит в яме, а завтра его убьют, то мною овладевала еще большая тревога. Я даже просил у няни вразумления, нельзя ли мне помолиться за сгонореля, но такой вопрос был выше религиозных соображений старушки, и она, позевывая и крестя рот рукою, отвечала, что, наверное, она об этом ничего не знает, так как ни разу о том у священника не спрашивала, на что, однако, медведь тоже Божье создание, и он плавал с Ноем в ковчеге. Мне показалось, что напоминание о плавании в ковчеге вело как будто к тому, что беспредельное милосердие Божие может быть распространено не на одних людей, а также и на прочие Божьи создания. И я с детской верою стал в моей кроватке на колени и, припав лицом к подушке, просил величие Божие не оскорбиться моей жаркою просьбою и пощадить сгонореля. Наступил день Рождества. Все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и бонными

0: чаю. В зале, кроме множества родных и гостей, стояло духовенство, священник, диакон и два дьячка. Когда вошел дядя, Причт запел «Христос рождается», потом был чай, потом вскоре же маленький завтрак и в 2 часа ранний праздничный обед. Тотчас же после обеда назначено было отправляться травить с гонореля. Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темноте травля невозможна, и медведь легко может скрыться из виду. Исполнилось все так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы вести на травлю с гонореля. Надели наши заячьи шубки и лохматые с круглыми подошвами сапоги, вязанные из козьей шерсти, и повели усаживать в сани. А у подъездов с той и с другой стороны дома уже стояло множество длинных больших троечных саней, покрытых узорчатыми коврами, и тут же 2 стременных держали под усцы дядину верховую английскую рыжую лошадь по имени Щеголиха. Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной шапке, и как только он сел на седло, покрытое черной медвежьей шкурой с паховыми и паперсями, убранными бирюзой и змеиными головками, весь наш огромный поезд тронулся, а через 10 или 15 минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Примечание. Пахва — ремень, идущий от задней луки седла, не позволяющий ему скатываться вперед. Паперсь — конский нагрудник, не позволяющий седлу скатываться назад. Все сани были расположены полуоборотом к обширному ровному покрытому снегом полю, которое было окружено цепью верховых охотников и вдали замыкалось лесом. У самого леса были сделаны секреты или тайники за кустами, и там должны были находиться флегонт и храпушка. Тайников этих не было видно, и на некоторые указывали только едва заметные сушки, с которых один из стрелков должен был прицелиться и выстрелить с гонореля. Яма, где сидел медведь, тоже была незаметна, и мы поневоле рассматривали красивых вершников, у которых за плечом было разнообразное, но красивое вооружение. Были шведские штрабусы, немецкие маргенраты, английские мортимеры и варшавские колеты. Примечание. Вершник — всадник, шведские штрибусы, варшавские колеты — ружья, названные по имени создавших их ружейников. Дядя стоял верхом впереди цепи. Ему подали в руки свору от 2 сомкнутых злейших пьявок, а перед ним положили у арчака на вальтрап белый платок. Примечание. Арчак — каркас седла, вальтрап — мягкая подстилка, которая кладется на седло. Молодые собаки, для практики которых осужден был умереть провинившийся с гонорель, были в огромном числе и все вели себя крайне самонадеянно, обнаруживая пылкое нетерпение и недостаток выдержки. Они визжали, лаяли, прыгали и путались на сворах вокруг коней, на которых сидели одетые в форменное платье доезжачие, а те беспрестанно хлопали арапниками, чтобы привести молодых, не помнивших себя от нетерпения псов, к повиновению. Все это кипело желанием броситься на зверя, близкое присутствие которого собаки, конечно, открыли своим острым природным чутьем. Настало время вынуть с гонореля из ямы и пустить его на растерзание. Дядя махнул положенным на его вальтрап белым платком и сказал: «Делай». Из кучки охотников, составлявших главный штаб дяди, выделилось 10 человек и пошли вперед через поле. Отойдя 200 шагов, они остановились и начали поднимать из снега длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры нам издалека нельзя было видеть. Это происходило как раз у самой ямы, где сидел с гонорель, но она тоже с нашей далекой позиции была незаметна. Дерево подняли и сейчас же спустили одним концом в яму. оно было спущено с таким пологим уклоном, что зверь без затруднения мог выйти по нем, как по лестнице. Другой конец бревна опирался на край ямы и торчал из нее на аршин. Все глаза были устремлены на эту предварительную операцию, которая приближала к самому любопытному моменту. Ожидали, что Сгонарель сейчас же должен был показаться наружу. Но он, очевидно, понимал, в чем дело, и ни за что не шел. Началось гоняние его в яме снежными комьями и шестами с острыми наконечниками. Послышался рев, но зверь не шел из ямы. Раздалось несколько холостых выстрелов, направленных прямо в яму. Но Сгонарель только сердито зарычал, а все-таки по-прежнему не показывался. Тогда откуда-то из-за цепи вскач подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых лежала куча сухой ржаной соломы. Лошадь была высокая, худая, из тех, которых употребляли на ворке для подвоза корма с гуменника. Примечание: ворок, скотный двор, загон. Но, несмотря на свою старость и худобу, лошадь летела, поднявши хвост и натопорщив гриву. Трудно, однако, было определить, была ли ее теперешняя бодрость остатком прежней молодой удали, или это скорее было порождение страха и отчаяния, внушаемых старому коню близким присутствием медведя. По-видимому, последнее имело более вероятие, потому что лошадь была взнуздана, кроме железных удил, еще острой бичевкою, которую и были уже в кровь истерзаны ее посеревшие губы. Она и неслась, и металась в стороны так отчаянно, что управляющий ею конюх в одно и то же время драл ей кверху голову бичевой, а другой рукой немилосердно стегал ее толстой нагайкой. Но как бы там ни было, солома была разделена на три кучи, разом зажжена и разом же с трех сторон скинута, зажженная в яму. Вне пламени остался только один тот край, к которому было приставлено бревно. Раздался оглушительный, бешеный рев, как бы смешанный вместе со стоном. Но медведь опять-таки не показывался. До нашей цепи долетел слух, что Сгонарель весь опалился, и что он закрыл глаза лапами и лег вплотную в угол к земле, так что его не стронуть. Ворковая лошадь с разрезанными губами понеслась опять вскачь назад. Все думали, что это была посылка за новым привозом соломы. Между зрителями послышался укоризненный говор. Зачем распорядители охоты не подумали ранее припасти столько соломы, чтобы она была здесь с излишком? Дядя сердился и кричал что-то такое, что я не мог разобрать за всей поднявшейся в это время у людей суетою и еще более усилившимся визгом собак и хлопаньем арапников. Но во всем этом виднелось настроение, и был, однако, свой лад, и ворковая лошадь, уже опять метаясь и храпя, неслась назад к яме, где залег Сгонарель, но не с соломою, на дровнях теперь сидел Ферапонт. Гневное распоряжение дяди заключалось в том, чтобы храпошку спустили в яму и чтобы он сам вывел оттуда своего друга на травлю. И вот Ферапонт был на месте. Он казался очень взволнованным, но действовал твердо и решительно. Немало не сопротивляясь барскому приказу, он взял с дровней веревку, которую была прихвачена привезенная минуту тому назад солома, и привязал эту веревку одним концом около зарубки верхней части бревна. Остальную веревку Ферапонт взял в руки и, держась за нее, стал спускаться по бревну на ногах в яму. Страшный рев Сгонареля утих и заменился глухим ворчанием. Зверь как бы жаловался своему другу на жестокое обхождение с ним со стороны людей, но вот это ворчание сменилось совершенной тишиной. «Обнимает и лижет храпошку!» — крикнул один из людей, стоявших над ямой. Из публики, размещавшейся в санях, несколько человек вздохнули, другие поморщились. Многим становилось жалко медведя, и травля его, очевидно, не обещала им большого удовольствия. Но описанные мимолетные впечатления внезапно были прерваны новым событием, которое было еще неожиданнее и заключало в себе новую трогательность. «Истворила ямы, как бы из преисподней», показалась курчавая голова храпушки в охотничьей круглой шапке. Он взбирался наверх опять тем же самым способом, как и спускался, то есть Ферапонт шел на ногах по бревну, притягивая себя кверху крепко завязанной концом снаружи веревки. Но Ферапонт выходил не один. Рядом с ним, крепко с ним обнявшись и положив ему на плечо большую косматую лапу, выходил из гонорель. Медведь был не в духе и не в авантажном виде. Пострадавший и изнуренный, по-видимому, не столько от телесного страдания, сколько от тяжкого морального потрясения, он сильно напоминал короля Лира. Он сверкал из-под лобья налитыми кровью и полными гнева и негодования глазами. Так же, как Лир, он был и взъерошен, и местами опален, а местами к нему пристали будылья соломы. Вдобавок же, как тот несчастный венценосец с гонорели по удивительному случаю сберег себе и нечто вроде венца. Может быть, любя Ферапонта, а может быть, случайно, он зажал у себя под мышкой шляпу, которой храпошка его снабдил и с которой он же поневоле столкнул с гонореля в яму. Медведь сберег этот дружеский дар, и теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоение в объятиях друга, он, как только стал на землю, сейчас же вынул из-под мышки жестоко измятую шляпу и положил ее себе на макушку. Эта выходка многих насмешила, а другим зато мучительно было ее видеть. Иные даже поспешили отвернуться от зверя, которому сейчас же должна была последовать злая кончина. Тем временем, как все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякого повиновения. Даже арапник не оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки и старые пиявки, увидя с гонореля, поднялись на задние лапы и, сипло воя и храпя, задыхались в своих сыромятных ошейниках. А в это же самое время храпошка уже опять мчался на ворковом одре к своему секрету под лесом. Примечание: одр здесь телега-повозка. Сгонориль опять остался один и нетерпеливо дергал лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная храпошкой веревка, прикрепленная к бревну. Зверь, очевидно, хотел скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медведя, хотя и очень смышленого, ловкость все-таки была медвежья, и сгонорель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе. Видя, что дело не идет так, как ему хотелось, сгонорель дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоймя в яме. Он на это оглянулся, а в то самое мгновение две пущенные из стаи со своры пиявки достигли его, и одна из них со всего налета впилась ему острыми зубами в загорбок. Сгонорель был так занят с веревкой, что не ожидал этого и в первое мгновение как будто не столько рассердился, сколько удивился такой наглости. Но потом, через полсекунды, когда пиявка хотела перехватить зубами, чтобы впиться еще глубже, он рванул ее лапой и бросил от себя очень далеко и с разорванным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали ее внутренности, а другая собака была в то же мгновение раздавлена под его задней лапой. Но что было всего страшнее и всего неожиданнее, это то, что случилось с бревном. Когда сгонорель сделал усиленное движение лапой, чтобы отбросить от себя впившуюся в него пиявку, он тем же самым движением вырвал из ямы крепко привязанное к веревке бревно, и оно полетело пластом в воздухе. Натянув веревку, оно закружило вокруг сгонореля, как около своей оси, и, чертя одним концом по снегу, на первом же обороте размозжило и положило на месте не двух и не трех, а целую стаю поспевавших собак. Одни из них взвизгнули и копошились из снега лапками, а другие, как кувыркались, так и вытянулись. Зверь или был слишком понятлив, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось в его обладании оружие, или веревка, охватившая его лапу, больно ее резала, но он только взревел и, сразу перехватив веревку в самую лапу, еще так наподдал бревно, что оно поднялось и вытянулось в одну горизонтальную линию с направлением лапы, державшей веревку, и загудело, как мог гудеть сильно пущенный колоссальный волчок. Все, что могло попасть под него, непременно должно было сокрушиться вдребезги. Если же веревка где-нибудь в каком-нибудь пункте своего протяжения оказалась бы недостаточно прочной и лопнула, то разлетевшееся в центробежном направлении бревно, оторвавшись, полетело бы вдаль. Бог весть до каких далеких пределов! И на этом полете непременно сокрушит все живое, что оно может встретить. Все мы, люди, все лошади и собаки на всей линии и цепи были в страшной опасности, и всякий, конечно, желал, чтобы для сохранения его жизни веревка, на которой вертел свою колоссальную прощу, с гонорель была крепка. Но какой, однако, все это могло иметь конец? Этого, впрочем, не пожелал дожидаться никто, кроме нескольких охотников и двух стрелков, посаженных в секретных ямах у самого леса. Вся остальная публика, то есть все гости и семейные дяди, приехавшие на эту потеху в качестве зрителей, не находили более в случившемся ни малейшей потехи. Все в перепуге велели кучерам как можно скорее скакать далее от опасного места и в страшном беспорядке, тесняя и перегоняя друг друга, помчались к дому. В спешном и беспорядочном бегстве по дороге было несколько столкновений, несколько падений, немного смеха и немало перепугов. Выпавшим из саней казалось, что бревно оторвалось от веревки и свистит, пролетая над их головами, а за ними гонится рассвирепевший зверь. Но гости, достигшие дома, могли прийти в покой и оправиться, а те немногие, которые остались на месте травли, видели нечто гораздо более страшное. Никаких собак нельзя было пускать на сгонореля. Ясно было, что при его страшном вооружении бревном он мог победить все великое множество псов без малейшего для себя вреда. А медведь, вертя свое бревно и сам за ним поворачиваясь, прямо подавался к лесу, и смерть его ожидала только здесь, у секрета, в котором сидели Ферапонт и без промаха стрелявший Флегонт. Меткая пуля все могла кончить смело и верно. Но Рок удивительно покровительствовал сгонорелю и, раз вмешавшись в дело зверя, как будто хотел спасти его во что бы то ни стало. В ту самую минуту, когда сгонорель сравнялся с привалами, из-за которых торчали на сошках наведенные на него дула штуцеров, храпошки и флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и, как пущенная из лука стрела, стрекнула в одну сторону, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился кубарем в другую. Перед оставшимися на поле вдруг сформировалась новая живая и страшная картина. Бревно сшибло сошки и весь замет, за которым скрывался в секрете флегонт, а потом, перескочив через него, оно ткнулось и закопалось с другим концом в дальнем сугробе. Примечание: замет, снежный сугроб, куча снега. Сгонорель тоже не терял времени. Перекувыркнувшись три или четыре раза, он прямо попал за снежный валик храпошки. Сгонорель его моментально узнал, дохнул на него своей горячей пастью, хотел лизнуть языком, но вдруг с другой стороны от флегонта крякнул выстрел, и медведь убежал в лес, а храпошка упал без чувств. Его подняли и осмотрели. Он был ранен пулей в руку на вылет, но в ране его было также несколько медвежьей шерсти. Флегонт не потерял звания первого стрелка, но он стрелял в попыхах из тяжелого штуцера и без сошек, с которых мог прицелиться. Притом же на дворе уже было серо, и медведь с храпошкой были слишком тесно скучены. При таких условиях и этот выстрел с промахом на одну линию должно было считать в своем роде замечательным. Тем не менее, Сгонарель ушел. Погоня за ним по лесу в этот же самый вечер была невозможна, а до следующего утра в уме того, чья воля была здесь для всех законом, просияло совсем иное настроение. Дядя вернулся после окончания описанной неудачной охоты. Он был гневен и суров более чем обыкновенно. Перед тем, как сойти у крыльца с лошади, он отдал приказ завтра, чем свет, искать следов зверя и обложить его так, чтобы он не мог скрыться. Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсем другие результаты. Затем ждали распоряжения о раненом храпушке. По мнению всех, его должно было постигнуть нечто страшное. Он, по меньшей мере, был виноват в той оплошности, что не всадил охотничьего ножа в грудь Сгонареля, когда тот очутился с ним вместе и оставил его немало неповрежденным в его объятиях. Но, кроме того, были сильные, кажется, вполне основательные подозрения, что храпошка схитрил, что он в роковую минуту умышленно не хотел поднять свои руки на своего косматого друга и пустил его на волю. Всем известная взаимная дружба храпошки с Сгонарелем давала этому предположению много вероятности. Так думали не только все участвовавшие в охоте, но также точно толковали теперь и все гости. Прислушиваясь к разговорам взрослых, которые собрались к вечеру в большой зале, где в это время для нас зажигали богато убранную елку, мы разделяли и общие подозрения, и общий страх перед тем, что может ждать Ферапонта. На первый раз, однако, из передней, через которую дядя прошел с крыльца к себе наполовину, до залы достиг слух, что о храпошке не было никакого приказания. «К лучшему это, однако, или нет?» — прошептал кто-то, и шепот этот среди общей тяжелой унылости толкнулся в каждое сердце. Его услыхал и отец Алексей, старый сельский священник с бронзовым крестом 12-го года. Старик тоже вздохнул и таким же шепотом сказал: «Молитесь рожденному Христу». С этим он сам и все, сколько здесь было взрослых и детей, бар и холопий, все мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успели мы опустить наши руки, как широко растворились двери, и вошел с палочкой в руке дядя. Его сопровождали две его любимые борзые собаки и камердинер Жюстин. Последний нес за ним на серебряной тарелке его белый фуляр и круглую табакерку с портретом Павла I. Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшом персидском ковре перед елкой посреди комнаты. Он молча сел в это кресло и молча же взял у Жюстина свой фуляр и свою табакерку. У ног его тотчас легли и вытянули свои длинные морды обе собаки. Дядя был в синем шелковом архалуке с вышитыми гладью застежками, богато украшенными белыми филиграниевыми пряжками с крупной бирюзой. В руках у него была его тонкая, но крепкая палка из натуральной кавказской черешни. Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садке, отменно выезженная щеголиха тоже не сохранила бесстрашия. Она метнулась в сторону и больно прижала к дереву ногу своего всадника. Дядя чувствовал сильную боль в этой ноге и даже немножко похрамывал. Это новое обстоятельство, разумеется, тоже не могло прибавить ничего доброго в его раздраженное и гневливое сердце. Притом было дурно и то, что при появлении дяди мы все замолчали. Как большинство подозрительных людей, он терпеть не мог этого. И хорошо его знавший отец Алексей поторопился, как умел, поправить дело, чтобы только нарушить эту зловещую тишину. Имея наш детский круг близ себя, священник задал нам вопрос: «Понимаем ли мы смысл песни Христос рождается. Оказалось, что не только мы, но и старшие плохо ее разумели. Священник стал нам разъяснять слова «Славите, рещите и возноситеся». И, дойдя до значения этого последнего слова, сам тихо вознесся и умом, и сердцем. Примечание. «Рещите» — церковнославянское «встречайте». Он заговорил о даре, который и нынче, как и во время оно, всякий бедняк может поднесть к яслям рожденного отроча, и смелее и достойнее, чем поднесли Злата, Смирну или Ван волхвы древности. Дар наш — наше сердце, исправленное по его учению. Старик говорил о любви, о прощении, о долге каждого утешить друга и недруга во время Христова, и думается мне, что слово его в тот час было убедительно. Все мы понимали, к чему оно клонит. Все его слушали с особенным чувством, как бы моляся, чтобы это слово достигло до цели, и у многих из нас на ресницах дрожали хорошие слезы. Вдруг что-то упало. Это была дядина палка. Ее ему подали, но он до нее не коснулся. Он сидел, склонясь на бок, с опущенной с кресла рукой, в которой, как позабытая, лежала большая бирюза от застежки. Но вот он уронил и ее никто не спешил поднимать. Все глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное. Он плакал. Священник тихо раздвинул детей и, подойдя к дяде, молча благословил его рукою. Тот поднял лицо, взял старика за руку и неожиданно поцеловал ее перед всеми и тихо молвил «Спасибо». В ту же минуту он взглянул на Жюстина и велел позвать сюда Ферапонта. Тот предстал, бледный, с подвязанной рукой. «Стань здесь», — велел ему дядя и показал рукой на ковер. Храпошка подошел и упал на колени. «Встань». «Поднимись», — сказал дядя. «Я тебя прощаю». Храпошка опять бросился ему в ноги. Дядя заговорил нервным, взволнованным голосом. «Ты любил зверя, как не всякий умеет любить человека. Ты меня этим тронул и превзошел меня в великодушии. Объявляю тебе от меня милость, даю вольную и 100 рублей на дорогу. Иди, куда хочешь». «Благодарю и никуда не пойду», — воскликнул Храпошка. «Что?» «Никуда не пойду», — повторил Ферапонт. «Чего же ты хочешь? За вашу милость я хочу вам вольной волей служить честнее, чем за страх по неволе». Дядя моргнул глазами, приложил к ним одной рукой свой белый фуляр, а другой, нагнувшись, обнял Ферапонта. И все мы поняли, что нам надо встать с мест, и тоже закрыли глаза. Довольно было чувствовать, что здесь совершалась слава Вышнему Богу, и заблагоухал мир во имя Христова на месте сурового страха. Это отразилось и на деревне, куда были посланы котлы браги. Зажглись веселые костры, и было веселье во всех. И, шутя, говорили друг другу: «У нас, но не так сталось, что и зверь пошел во святой тишине Христа славить». С гонореля не отыскивали. Ферапонт, как ему сказано было, сделался вольным, скоро заменил при дяде Жюстина и был не только верным его слугою, но и верным его другом до самой его смерти. Он закрыл своими руками глаза дяди, и он же схоронил его в Москве на Ваганьковском кладбище, где и по сю пору цел его памятник. Там же, в ногах у него, лежит и Ферапонт. Цветов им теперь приносить уже некому, но в московских норах и трущобах есть люди, которые помнят белоголового длинного старика, который словно чудом умел узнавать, где есть истинное горе, и умел поспевать туда вовремя сам, или посылал не с пустыми руками своего доброго пучеглазого слугу. Эти два добряка, о которых много бы можно сказать, были мой дядя и его Ферапонт, которого старик в шутку называл «укротитель зверя».
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова –

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас на связи психолог из Бишкека Уваров Алексей Владимирович. Практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной и реконструктивной психотерапии, кризисный психолог. Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: Рада вас снова слышать. Сегодня нам хотелось бы поговорить про психосоматические реакции. Что бы вы нам могли рассказать по этому поводу?
3: Давайте затронем сразу параллельную тему. Часто люди говорят, психосоматика неправильно. Психосоматические реакции, сомопсихологические, чтобы у людей было понимание. Психо, душа, сома, тело. Поэтому, когда человек сталкивается, такие специалисты, как я, как психологи именно, и как врачи сталкиваются, они сталкиваются с психикой, они смотрят, что первично, а что вторично. Поэтому есть психосоматические реакции, где в основе имеется в виду ментальное здоровье, а есть, где в основе физиология. Давайте какой-нибудь простой пример. Психосоматическая реакция. Это какой-то близкий человек из вашего окружения взял вас, обозвал каким-то нехорошим словом. Физически там вас не тронул, а вы какие-то недовольные, отличного состояния. А сома психологическое, вы шли, не знаю, и мизинцем об тумбочку стукнулись. Ментально вас никто не тронул, но когда вы стукнулись, и оно болит, у вас также настроение почему-то плохое. Самые простые примеры.
2: То есть от первоисточника. Либо задели нас за живое именно с психологической точки зрения, да, либо за живое в плане нашей телесной ударили или мы сами ударились. Отсюда разница.
3: Да, отсюда мы всегда должны наблюдать такие вещи. Из опыта уже говорю, потому что часто будут то психосоматические реакции, то сомопсихологические. К сожалению, это конфликт такой негласный среди психологов и врачей. До сих пор остается, я понимаю, почему он растет, к сожалению. Но ничего пока сделать не получается.
2: В тему вопрос по поводу аллергии. Она на теле, да, но вполне возможно, что это идет какая-то реакция психологическая. Как здесь понять, действительно ли это от наших нервов, скажем так, или это действительно что-то с нашим организмом?
3: Давайте я вспомню основателя психоанализа Фрейда, что он был неврологом, если мне память не изменяет, и даже гипнологом по современному понятию, он владел гипнозом. Почему он захотел создать психоанализ? Он написал такую вещь. Я понимаю, что каждый раз я лечу следствие. И когда мне говорят, как понять, я говорю, если у вас аллергия, каждый раз приходит. Если вы ее лечите уже 7-й раз, значит, врачи лечат, наверное, следствие, а не первоисточник.
2: Логично.
3: Вот как бы так. Да, все очень просто. Я сталкиваюсь, потому что с этим постоянно. Если у вас физическая боль в первую очередь мучает, то не надо бежать к психологу. В первую очередь обращаются к врачам. При той же даже аллергии... был такой случай у коллеги, который в ступор попал, но он быстро из него вышел. К нему ходила клиентка, тут у нее на что-то была аллергия. И она это съела и пришла к нему и говорит, это психосоматика. А он видит, как она краснеет, аж ей плохо становится. Он вызвал скорую прямо в кабинет. Она приехала и сняла анафилактический этот шок, который, как я понял, вследствие проявился. Это аллергия. Поэтому, если у вас физическое проявление, вы идете в первую очередь к врачам. Если у вас не физические явления, то есть у вас не физическая боль, вы, например, там часто задумываетесь, еще что-то негативное, это к нам. Нужно всегда разделять такие вещи. Как я сказал, если врачи вам каждый раз лечат одно и то же следствие, тогда это уже все-таки психосоматическая реакция. Похоже на нее.
2: А у вас в практике было, когда человек, может быть, по другой проблеме ходил, да, но у него была еще аллергия, и потом она прошла, например, вследствие проработки каких-то тем?
3: Был один очень интересный случай, но он как-то не связан был. Скажем так, у него была аллергия, но она его не мучила на тот момент, когда он ко мне обращался. Мужчина, 37 лет, у него якобы аллергия была, знаете, на пыль. Я не говорю, что это у всех одинаково сразу. Это просто один из случаев. Потом придут, скажут, если все, аллергия на пыль. На пыльцу, прошу прощения. 37 лет, у него немного другие были проблемы. Его вообще ко мне отправили, я так и не понял, зачем. И что-то мы начали с ним работать. И оказалось, что 8 лет назад у него умер любимый кот весной. А он должен был ехать в командировку, и все равно, когда... А этот кот с ним прожил 15 лет. И когда у нас есть такие животные, ну, хотим мы или нет, когда они умирают, это очень близкие, даже еще называют членами семьи, близкие нам, с которыми мы не хотим расставаться. Мы проживаем как бы горе. А ему нужно было ехать в командировку. Это как раз наступало весной. А я почему-то, не знаю, там так получился разговор, что я спросил, а когда у вас аллергия? Он говорит, ну, вот тогда. Я говорю, а когда она наступает? Он говорит, вот тогда. Я говорю, подождите, а как получается, что у вас пыльца, ну, весна же... Весна бывает абсолютно разная каждый год. Где-то там теплее, где-то холоднее. Как получается, что у вас в один и тот же день он наступает. И вот мы выяснили эту историю, что он не прожил горе, потому что ему нужно было ехать в командировку. У него конец марта, у него жуткая аллергия начиналась. И врачи ему говорили, ну, вот у вас особенности такие. И он говорил, ну, не было же никогда. А он не связал это никак. Вот вам пример психосоматической реакции. То есть он просто не прожил это горе. Я не открою такого большого секрета, но он просто там прожил, расплакался. Через год он мне сам написал, поблагодарил меня, у него, оказывается, нет аллергии больше.
2: Очень рада за человека, который избавился от аллергии.
3: Ну,
2: главное,
3: я бы тоже был рад.
2: Главное, пошел по одному. Главное, пошел по одному поводу, а заодно убрал аллергию. Замечательно.
3: Я бы тоже был рад, если бы все это было психосоматика, психосоматическая реакция. Очень простая такая. Но, к сожалению, я сталкиваюсь с обратными случаями. Когда я еще учился, я ходил в онкологию. Нас спросили, кто хочет. Сказал, я хочу, мне интересно было, кто. Я был в паллиативном отделении, пообщался там. Ну, с онкологами познакомился. К сожалению, почему отправляют к врачам? Потому что, ну, такую страшную тему беру. Приходит к онкологам, выясняется, что там третья степень уже онкологии, например, рака. То есть врачи задают всегда один вопрос, где вы были раньше? Ну, то есть шансов намного же больше. А нам говорили, что это псих... Я не обращал внимания, я думал, что это все психосоматика. Почему, говорят, раз в полгода обследуем? И нам всегда нужно знать, что является первоисточником.
2: Ну, то есть, скидывая на психосоматическое, что сейчас очень модно, да, сейчас что не происходит, все время там все говорят психосоматика, психосоматика. А на самом деле очень важно сначала отсечь какие-то варианты действительно каких-то заболеваний физических.
3: Давайте даже такой пример возьмем. Вот у человека болит зуб. Мы предположим, что это психосоматическая реакция, да, а вот эта боль – это уже следствие. Ну, придет он ко мне на психотерапию, у него болит зуб. Вот я просто с трудом представляю, какой будет разговор, о чем он мне расскажет. Кроме того, как у него болит зуб, он не может до него дотронуться. В первую очередь всегда ты должен обращаться к врачам. Вот самый простой пример. Или нога сломана, но предположим, что это психосоматическая тоже реакция. Но у него нога сломана, в конце концов. Меня вот поражает до сих пор, как люди это воспринимают, что нет, это психосоматика, ты не понимаешь. Я говорю, ну да, а то, что в медицине уже больше 2000 лет, это не важно. Мне очень жизнь. Вот Фрейд же был прав. Ну, если такой стереотип взять. Хотя он никогда, кстати, про психосоматические реакции не говорил. Даже если посмотреть, он описывал при проявлении невроза. Только... Скажем так, когда он помогал, Анна О, знаменитая, что якобы психосоматические реакции пошли немного на убыль, потом наоборот они усилились, когда лечение показало, когда наоборот лечение прекратилось.
2: Алексей, вот вы рассказываете, что вам клиенты, даже которые сломали ногу, могут доказывать о том, что это психосоматика. То есть получается, что у вас такие клиенты, которые... очень стремятся к психологу. А вот мы, наоборот, часто сталкиваемся с таким моментом, что люди не хотят идти к психологу, что до посинения ходят по врачам, потом бросают, говорят, что ну смысл ходить к врачам, к этой, ну, наша медицина, она ничего помочь не может. Я вот уже 2 года хожу, и вот как у меня были головные боли, или там как у меня есть аллергия, так она и есть. И человеку там, может быть, там один знакомый, второй скажет, ну, слушай, может быть, что-то вот связанное, там, может быть, ты нервничаешь много, может быть, к психологу сходить. Да, там люди махают рукой, говорят, да ну фигня какая. Вот вопрос именно по поводу того, как люди ходят и не ходят к психологам.
3: Ходят, не ходят к психологу. Ну, во-первых, то, что вы говорите, они приходят знать не равно делать, я бы сказал. Если уж с чего вы начали. Давайте на несколько разделю, если вы позволите. Угу. Знать не равно делать. Они приходят, мне доказывают. Это психосоматическая реакция. Да, и знаменитая книга Фрейда «Действия, совершаемые по ошибке». Я всегда говорю, ну, знаете вы, а дальше что? Этот вопрос ставит в ступор. Ну, он, конечно, не такой грубый, я просто сейчас суть вложу. Вот вы узнали, что вот, ну да, это психосоматическая реакция, там сами себя условно наказали по этой теории. Что изменилось? А человек замер. Второе, что он касается, что он говорит, не ходит психологом, потому что есть такой миф, извиняюсь за грубость, что психологом ходят психи. На самом деле, это как раз еще один из показателей высшего образования на третьем курсе. Это будет специалитет, бакалавр, разницы не будет. Начинается курс психиатрии или введение в психиатрию. И спрашивается, в чем разница между психологом, врачом, психиатром. Все говорят, тут же, ну он же врач. Говорит, ну хорошо, а еще в чем разница? Эм, тишина. И вот тут нужно поднимать именно основы. В чем разница самой медицины и разница психологии. Есть МКБ сейчас. Я беру все в СНГ. Аналог есть и в Америке, на Западе, то есть ДСМ пользуется. Мы берем МКБ, это 10-я версия. У нас уже вот вышла 11-я и активно пользуется. Это, грубо говоря, такой, как врачи шутят, справочник болезней. А болезни называются патологией. От слова патос – нарушение. И любой диагноз, который вам поставили, можете посмотреть в этом МКБ. У психологов слово патология отсутствует. У нас психологический феномен. И вот пока врач не поставил диагноз, я буду говорить, что это человек абсолютно адекватный. И были реальные случаи, так как я проходил практику все-таки в разных местах, да и сталкивался. Я беру диагностику, и я понимаю, что передо мной, ну, пограничное расстройство личности. Я возьму такой диагноз, чтобы абстрактно было. Я прекрасно по тестам это вижу. Но я говорю, на мой взгляд, нужно обратиться к психиатру. Говорит, со мной все в порядке? Я говорю, да, с вами все в порядке. Он обратился к психиатру, психиатр ее не выявил, я сказал, все. То есть нет. Хотя тесты на тот момент показали, что да. Пока человек не сходит к врачу, я не могу сказать, что он псих, что у него какой-то диагноз или еще что-то. Такого нет. И психологам поэтому ходят абсолютно здоровые люди. Мы все равно, даже когда у человека диагноз, мы к ним относимся как... Обычно это, конечно, в негативном воспринимают, но как к особенным людям. Вот у каждого из нас есть своя особенность, у каждого из нас есть своя индивидуальность. Но вот это часть его индивидуальности.
2: Алексей, приведите, пожалуйста, еще какие-то примеры, когда к вам пришли с психосоматическими реакциями.
3: Астму хотели поставить тоже девушке. Это был интересный случай. Она задыхалась. И ей думали, что у нее астма. Ну, похоже, приступы, потому что вроде как бы задыхается и... Ну, как врачи всегда наблюдают, независимо ни от чего, ни по времени, просто могла начинать задыхаться. И кто-то ей сказал, сходите к невропатологу, потому что у вас руки немного трясутся, да, то есть у вас, значит, очень сильная тревога. Невропатолог так на нее посмотрел и начала ее спрашивать. А я знаком с этим невропатологом. Она начала ее спрашивать, она замечает такую вещь, что когда ты затрагиваешь определенные темы, она начинает задыхаться почему-то. Ну, и хуже, и тяжело становится прям дышать. И она так на нее посмотрела и говорит, у тебя нет астмы. Там просто эта реакция, потому что я слышал потом невропатолога, и он рассказывал, говорит, ты бы видел глаза этой девушки в этот момент. А ее ко мне направили. Кстати, я был удивлен, и говорит, ну, ей поставили, кстати, диагноз астмы, а невропатолог ей сказал, у тебя нет астмы. Ей ставят этот диагноз, он, я говорю, а зачем вы ко мне пришли, у вас же астма? Она говорит, ну вот невропатолог сказал. Я говорю, да? Ну давайте. Послушал ее, и я начал понимать, почему. Потому что когда мы затрагивали тему того, что она просто не справляется, она начинала задыхаться. Вот был такой интересный момент. И мы начинаем развивать, это первая была сессия, вторая, третья, четвертая. На шестой сессии, я поднимаю же этот вопрос открыто. Я говорю, а вот вы знаете, вот вы не справитесь сейчас. Вот что с вами произойдет? Говорит, вот представьте, вот все, у вас не получается это сделать. И оно с трудом начинает дышать. Я говорю, вам не кажется странным, что стоило мне сказать, как вы с чем-то не справляетесь, вам дышать плохо? Тяжело вы дышите? И она говорит, да. А потом выяснилось, что она всегда брала ответственность за всех, грубо говоря, в своем окружении. Она всегда в первую очередь думала о них. А потом, когда мы разбирали первый источник, там очень интересный момент появился, что с чем связано дыхание. Мы когда говорим, мы же выдыхаем. И вот видели, когда вот спорят двое, просто чтобы люди тоже представляли. Один другому пытается доказать, ему как бы воздуха не хватает. Как будто и у него появляется ощущение, если внимательно присмотреть. Кто хочет, может прямо это скоро увидеть. Что он не доказывает ему, он хочет быть услышанным. У него ощущение, что его не слушают. Ну как, слушают, но не слышат. То есть, чтобы его именно услышали. Это, кстати, два разных процесса. И там начали проявляться ситуации, которые происходили даже со мной. Там идея все-таки же отношений задействована, что мы это будем повторять, эти ситуации. Она начинала замечать, что она не слышит, она брала ответственность за меня. Ну, вам же плохо, вам же неприятно это слушать. Я говорю, кто вам сказал? И она со мной училась тому, почему реконструкция была со мной в этот момент. Психотерапевт всегда может выступать в том плане, как модель взаимодействия новая, которая будет вноситься в мир. Что ее слышат и слушают, что она важна. И что она не обязана заслуживать там через ответственность, любовь и так далее. И у нее почему-то астма начала проходить.
2: Сколько понадобилось времени работать, вот чтобы ушло это?
3: 3 месяца. А вот чтобы жизнь изменилась, это уж извините. Там чуть больше года. Но это не значит, что она раз в неделю мне весь год приходила. Нет, потом, конечно же, у тебя. Во-первых, астма у нее прошла, ей легче стало. Во-вторых, потом ты можешь приходить там уже раз в 2 недели. То есть это просто обсуждение того, что у тебя за жизнь происходило. Потому что ну, ей было, давайте так, около 25. Я просто так назову. То есть человек столько жил и жил в этой модели. И вдруг резко начать менять модель своей жизни, это очень сложно. Поэтому да, около года ушло на это.
2: А вот когда вы говорили, что со сломанной ногой человек приходил, вот доказывал, что психосоматика, мне как раз пришла мысль в голову про самоповреждающее поведение.
3: Селхар.
2: А вот здесь, конечно, скорее это как бы от чего-то другого идет, да?
3: Вот это как раз в чистом виде. Этот человек находится, он живет через чувство вины. Там, если взять такую модель интересную, чувство вины является его двигателем. Вот если он не виноват ни перед кем, он ничего делать не будет. Там такая парадоксальная немножко модель. Он живет чувство вины, но он не осознает его. Как бы вам объяснить? Вот как ребенок, который там в комнате находится, когда родился, он не знает же, что мир существует. Он просто не понимает, ему не с чем сравнивать. Также вот и такой человек. Самоповреждающееся поведение — это не психосоматическая все-таки реакция. Ну, можно ее, конечно, такой назвать, но это немножко в другой области. Там человек наносит себе вред. Раз. Там связка идет целая. Кризисный психолог периодически сталкивается, особенно у подростков, это популярно, когда они себе наносят вечер.
2: Это как наказание себя, или это как какая-то стимуляция, или это что?
3: Смотря что мы имеем в виду. Если я беру и говорю, что это ОКР, например, обсессивно-компульсивное расстройство, то это психиатр его должен поставить. Там есть навязчивые ритуалы, которые связаны с самоповреждением. Раз. Почему мы говорим, важны психиатры? Потому что там очень сильная тревожность, и психиатр просто стабилизирует его. Если мы говорим о том, как вы привели пример, что там наказание, то тогда там в конце должна быть боль. То есть он так себя наказывает. Это такая тоже автоматическая цепочка. Стимул, реакция, вина, стыд, наказание. И там вот он по кругу так идет. И одновременно, если он живет в этой модели, это является его движущей силой. Если он не виноват, он не двигается. Там даже будет такое парадоксально, он будет тянуть до последнего. Вот когда на него отругаются, что вот ну нужно делать, он начинает делать.
2: Ну, то есть это вот уже модель такая жизни, да, где одно тянется за другое, и просто без какого-то элемента ничего не работает.
3: Да, и есть третья вещь, есть такое понятие, как боль эмоциональная. И вот подростки эту боль такую проживают через физическую, я бы сказал. Вот им больно, им неприятно, они не поняты, и они эту боль так ощущают и упускают. Потому что по-другому они просто не умеют. Никто там не объясняет, что на самом деле, знаешь, можно поорать в подушку, не знаю, побить грушу или еще что-то. Вот они понасмотрятся. Вот тут, кстати, это мое личное, но такие модные вещи, как там посмотри, там он режет руки, еще что-то. Я говорю, что это хорошее? Ну, иди подушку побей, иди еще что-то сделай. Обратись к друзьям, скажи, что тебе плохо. Ну, вот такие вещи я тоже встречал, если уж брать. Просто один аспект может обозначать очень много. Это как все говорят, у меня апатия. А что обозначает апатия? Это просто симптом. Симптом чего это сейчас? У вас может быть депрессия, у вас может быть хроническая усталость, это чхогов, это эмоциональное выгорание. А может, это эффект прокрастинации какой-либо. И у вас апатия временная, просто вы сейчас ко мне пришли. Ну, такой же вам пример.
2: А у вас в практике были подростки, да, с самоповреждающим поведением?
3: Так как и кризисный психолог, они просто обращались к нам. Были самоповреждающие, были те, у кого суициды были. Это немного другая тема, но вот когда слушаешь, как они пытались себя убить, я думаю, где вы находите эти способы? Вот где? Там такое иногда я послушал, там съесть стекло, еще что-то. И такое, зачем?
2: Но это связано с демонстративностью или это просто, правда, вот какие-то такие необычные способы, чтобы выделиться из окружающей массы?
3: Демонстративность — это привлечение внимания. Это не как все там, он к себе привлекает внимание. Он привлекает внимание, он, грубо говоря, говорит, неплохо. Для чего мы привлекаем внимание? Демонстративность, которая просто привлекает внимание, выделиться из массы, это немножко другое. Так он привлекает все внимание. Если мы говорим про истинных суицидников, я бы сказал так, что всегда при суицидальных случаях, это, кстати, психосоматическая реакция в первую очередь, психика не выйдет выхода. В сложившихся ситуациях постоянно испытывает такую душевную боль. Гнев тебе не помогает, выбраться ты не можешь, ты безвыходен. Сильные эмоции подскакивают, вот в этот момент человек с собой что-то может совершить. Тут психика доминирует, она видит этот единственный выход, кстати. И вот надо в этот момент эмоциональное напряжение просто сбрасывать. Вот если ты успеешь, то да. Просто вспомнил случай, много раз такое был. Пишет девушка 14 лет, там, плохо все. Я говорю, там, скажите, что вы слышите, что вы видите. Ну, в реальности пытаюсь вернуть. Говорю, а что слышать? Он говорит, я на крыше стою, тут шум. Что я должна услышать, кроме шума ветра? Я понимаю, я сейчас что-то напишу, он просто шагнет. Туда-сюда. В конце он говорит, ой, спасибо вам большое. И правда, зачем умирать? В жизни есть такие прекрасные вещи, как мороженое и доширак. Но вот про мороженое я согласился, а про доширак я впервые подумал, что он жизнь спас кому-то.
2: Надо же, он может кому-то спасти жизнь.
3: Ну, она так и написала, он говорит, мороженое и дошик. Я такой...
2: Ну, хорошо, что все закончилось хорошо. Таким необычным способом, но...
3: Ну, часть была профессии, хоть и тема немножко сегодня другая.
2: Угу. Спасибо вам, Алексей, что вы побеседовали с нами. Было очень познавательно. Напомню, у нас в студии Уваров Алексей Владимирович. Уваров Алексей Владимирович. Практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии.

0: важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
1: Переход улицы Усиевича разрешен.
0: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
2: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
1: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройства. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
8: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
9: Радио ВОС. Музыка.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
1: Восьмая нота. Алексей Упшинский. Как уличный музыкант стал пророком звука.
2: 26 мая 1916 года в маленьком городке Мэрисвилл, штат Канзас, родился Луис Томас Хардин. Его отец был священником епископальной церкви. В 5 лет мальчик соорудил барабан из картонной коробки, а в школьном оркестре уже уверенно играл на ударных. Особые впечатления на него произвели церемонии индейцев племени Арапаха, на которых он бывал с отцом. Луис сидел на коленях у вождя и бил в там-там из буйволиной кожи. Когда Хардину было 16, случилась трагедия. На ферме он нашел неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Это была динамитная шашка. Луис выжил, но навсегда потерял зрение. После несчастного случая его старшая сестра Рут каждый день читала брату вслух. Именно тогда он познакомился с книгой Джесси Фотергилл «Первая скрипка». Это произведение перевернуло его жизнь. Луис решил, что станет композитором.

Он освоил шрифт Брайля, учился в школах для слепых в Миссури и Айове, где овладел несколькими музыкальными инструментами. После развода родителей Хардин жил с отцом в Арканзасе и изучал музыку в соседнем Мемфисе. Получив стипендию, он отправился покорять Нью-Йорк. В Большом Яблоке у него не было ни жилья, ни денег. Хардин стал уличным музыкантом. Его постоянным местом стал фонарный столб на пересечении 53-й улицы и 6-й авеню. Здесь он продавал свои стихи и нотные партитуры. Однажды его заметил дирижер Нью-Йоркской филармонии Артур Радзинский. Хардин стоял у входа в Карнеги-холл и мечтал попасть на концерт. Радзинский помог ему с билетом, а после угостил обедом. Так Хардин получил доступ на все репетиции филармонического оркестра. Но, по разным версиям, его либо изгнали за экстравагантную одежду, сшитую из разноцветных лоскутов, либо Радзинский обиделся, что подаренные им костюмы музыкант продавал на барахолке. Однако время на репетициях не прошло даром. Хардин изучил искусство оркестровки и обзавелся полезными знакомствами. В круг его друзей вошли Леонард Бернстайн, Артуро Тосканини, а также джазовые музыканты первой величины, такие, как Чарли Паркер и Бенни Гудман. О талантливом уличном музыканте заговорили газеты. Поначалу его называли «человеком с ликом Христа». Но самому Хардину это сравнение не нравилось. В ответ он придумал себе скандинавский образ и стал выходить на люди в рогатом шлеме и плаще викинга. Тогда же он взял псевдоним «Мундок», что означает «лунный пес». Под этим именем музыкант и вошел в историю XX века.

В 1954 году Хардин подал в суд на популярного диджея Алана Фрида, который использовал его музыку в своей программе без разрешения. Никто не верил в победу слепого бродяги. Но Тосканини и Гудман выступали в суде на его стороне, и это не могло не решить исход дела. Хардин выиграл тяжбу. Вскоре на престижных лейблах вышли его пластинки «Мундог» и «Мо Мундог». В 1974 году музыкант неожиданно исчез с места, где его привыкли видеть годами. Многие решили, что он умер, но на самом деле он переехал в Германию, которую всю жизнь считал своей святой землей. Там его ждала немецкая студентка Илона Зоммер. Она стала его помощницей и переписчицей. Расшифровывала партитуры, записанные шрифтом Брайля, и переносила их в обычные ноты. В Германии композитор написал десятки, если не сотни, новых произведений. В 1989 году Мундог ненадолго вернулся в США. По приглашению Филиппа Гласса он выступил на фестивале в Бруклине, где дирижировал филармоническим камерным оркестром. Триумфальное выступление вызвало множество предложений остаться, но композитор вернулся в Германию.

Влияние Мундога на современную музыку огромно. Причем влияние это заметно и в академической среде, и в мире джаза, и в популярной музыке, вплоть до экспериментальных электронных направлений и хип-хопа. Американские минималисты Филипп Гласс и Стив Райх называли его своим предшественником. Луиса Хардина уважали Игорь Стравинский, Чарли Паркер и Фрэнк Заппа. Свою знаменитую композицию «Птичий плач» Мундог посвятил памяти Чарли Паркера. Эта пьеса спустя годы была сэмплирована британским музыкантом Мистер Скраф для хита «Get a Move On», который многие знают по рекламе и саундтрекам.

Сам Мундок утверждал, что разгадал секретный код Вселенной. Он считал, что он зашифрован в первых 9 обертонах, природных призвуках музыкального звука. По его мнению, через музыку мегаразум, то есть Бог, творит свою волю. Луис Томас Хардин, известный как Мундок, умер 8 сентября 1999 года в Мюнстере. Он похоронен на центральном кладбище города. Старый викинг ушел в Вальгаллу, но его уникальная музыка продолжает жить и вдохновлять слушателей по всему миру.

0: В материале прозвучали произведения Луиса Томаса Хардина «All is loneliness» — «Все есть одиночество», «To a sea horse» — «Морскому коньку», «Канон си бемоль мажор» и «Bird's Lament» — «Плач птицы», а также трек «Mr. Scruff» — «Get them off on» с сэмплом из произведения Мондога.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Раменском завершился чемпионат России по голболу. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. В центре Мещерякова стартовал курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения. Юбилейное издание к столетию ВОС передано в Челябинскую библиотеку для слепых. В Петергофе запустили аудиопрогулку для незрячих. Открыта регистрация на фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В Чувашии обсудили развитие паралимпийского спорта с учетом потребностей незрячих спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Раменском завершился чемпионат России по голболу. За 6 соревновательных дней проведено более 50 игр. Участвовали 19 команд из 11 регионов. Среди мужчин первое место заняла Тульская область, второе – Московская, третье – Новосибирская. Среди женщин победила Калужская область, второе место – у Вологодской, третье – у Тульской. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. Участвуют спортсмены из 9 регионов. Фаворит турнира – многократный чемпион мира, Европы и России, гроссмейстер Иван Смурков из Ярославской области. Конкуренцию ему составляют мастера спорта Александр Зорин из Ленинградской области, Дмитрий Песнов из Самарской области и молодой кандидат в мастера спорта из Костромской области Денис Рябинин. Игровые турниры продлятся до 27 июля. В центре имени Мещерякова с 1 июля стартовал полугодовой курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения или слуха. Программа включает 6 блоков – основы цифровой грамотности, работу Windows и Office, программы экранного доступа, слепую 10-пальцевую печать и инклюзивный промт-инжиниринг. Финалом станет защита дипломной работы. Обучение и реабилитация предоставляются бесплатно. 21 июля председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков передал в дар областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых юбилейную серию книг «ВОС в книгу со временем. Сквозь столетия». Трехтомное издание подготовлено к столетию ВОС. Это первое масштабное издание, охватывающее всю вековую историю организации. Над книгой работал сотрудник Центрального музея ВОС Виталий Дементьев. Музей-заповедник Петергоф к 200-летию парка Александрия запустил аудиопрогулку «Цена свободы» для незрячих посетителей. Маршрут начинается у фермерского дворца. Посетители узнают, как формировалась личность императора Александра II. Прогулка бесплатна, включает расшифровку текста и фотоматериала. Точки маршрута отмечены на карте. Это первая прогулка в серии. Далее появятся маршруты по другим паркам. 29 августа в Москве в парке Яуза пройдет третий инклюзивный фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В программе соревнования по дрессировке и танцам с собаками, творческие мастер-классы, выступления артистов и спортсменов с инвалидностью. Мероприятия сопроводят тифлокомментированием. Поддержку оказывают правительство Москвы, Московская городская организация ВОС и Российская школа подготовки собак-проводников. Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Обсуждалось проведение в Чебоксарах первого всероссийского физкультурного мероприятия по легкой атлетике среди ветеранов специальной военной операции. Павел Рожков поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации и отметил, что Чебоксары по праву можно назвать паралимпийской столицей легкой атлетики. Паралимпийский комитет планирует продолжить проводить в республике соревнования по дисциплинам для спортсменов с нарушением зрения. И коротко о других событиях. В Златоусте 18 июля прошел открытый кубок по шоу-дауну. Участвовали 15 спортсменов. Среди мужчин первое место занял Роман Файзрахманов из Челябинска, среди женщин Анастасия Сабенина из Миасса. Музей архитектуры Москвы приглашает незрячих школьников от 9 до 11 лет на занятия «Архитектурное путешествие». С помощью тактильных моделей дети познакомятся с памятниками Японии, Индии, Франции, Италии и США. Занятия пройдут 16 и 23 августа. Необходима предварительная запись. 20 июля состоялась встреча председателя Калининградской РОВОС с председателем регионального совета сторонников «Единой России». Обсуждались вопросы проведения соревнования «Спортивный микс» в рамках марафона «Сила России» и 80-летия Калининградской области. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: 2 апреля исполнилось 90 лет Татьяне Ивановне Лещук, бывшему заместителю директора по воспитательной работе Гродненской спецшколы-интерната для детей с нарушениями зрения, члену Гродненской областной организации «Белтис» из числа зрячих. По случаю юбилея Татьяны Ивановны в конце апреля в Гродненской спецшколе-интернате номер 1 прошло торжественное мероприятие. Поздравить Татьяну Ивановну пришло много людей. Ветераны педагогического труда, выпускники школы, среди которых была и я. Еще до начала концерта я записала праздничное интервью с юбиляршей. И мой первый к ней вопрос был, чем она особенно дорожит в своей жизни.
1: Семья и всю жизнь, конечно, у меня была работа, потом ветеранские. Я 10 лет организовывала поездки ветеранов педагогического труда по нашей Беларуси. Это для меня была очень великая радость, удовольствие.
0: Были председателем Совета ветеранов педагогического труда.
1: Да, 20 лет была председателем ветеранской организации нашей школы и 20 лет входила в городской совет ветеранов педагогического труда, где отвечала за туристские поездки. И вот теперь, когда у меня был юбилей, меня поздравила за 2 дня 45 человек всего-навсего, потому что многие помнили, и даже потом по этому вайберу меня поздравляли. В «Гродненской правде» меня поздравляли. Вот. И по вайберу многие-многие поздравляли меня открыточками, как вот теперь модно у молодых. Но я вайбером не владею. Мне показывали, значит, уже другие педагоги, что некоторых я давно забыла. Они помнят по поездкам и благодарят. И приходила на юбилей одна ветеранка, почти 80 лет, принесла мне печенье, многом 50 штучек таких красивых печенья, и сказала, благодарна я вам, я никогда не была в театре в оперном, я никогда не была в Бресте, там, потом в этих замках, я благодаря вам объездила всю Белоруссию, и все люблю. Я говорю, так же, как и я, русская девочка, приехавшая 73 года тому назад посмотреть западный город Гродно, и безумно люблю и теперь не только свой город, и вообще все белорусское.
0: Отлично. Татьяна Ивановна, как сейчас вы живете?
1: Вот так и живу. Я и теперь секретарь ветеранской организации нашей школы «Белтис». У меня 15 человек.
0: При нашем разговоре присутствовала член ветеранской организации Гродненской спецшколы-интерната, бывшая воспитательница Ольга Николаевна Ласточкина.
1: Это педагог, замечательный человечек. Она работала все время у нас воспитателем старших классов. И мы с ней ездили, когда-то представляли нашу школу в Литву, в Каунас, в Каунасскую школу. Много-много она ездила с ребятами по туристским поездкам. Звонили сейчас мне с Могилёва, звонил с Витебска Коля Езепчик и Марк Жирело, ты не знала такого, он старше был.
0: Нет,
1: Марк Жирело, Нелечка моя из Ленинграда, которой 87 лет, она каждый год поздравляет меня со всеми праздниками.
0: Неля Рослик.
1: Рослик, да, это знаменитая Нелечка.
0: Нелла Мироновна Рослик золотой медалью закончила Гродненскую спецшколу-интернат. Будучи незрячей, поступила на физико-математический факультет Ленинградского института. Трудовая деятельность Неллы Мироновны прошла на Ленинградском оптико-механическом заводе.
1: Так что меня многие поздравляли. С Минска поздравлял Якимов Юрий, Анатолий Самуилов, Виктор Чайчиц. Они, значит, собрались вместе, пришли на телефон и меня поздравляли с Минска. Это все ребята, любимые мои дети. Мы ездили с ними и в Ленинград, и много по Белоруссии. Топали ножками с Яковом Исаковичем Будовским. Он был завуч у нас и возглавлял туристскую работу. И я с ним сколько обходила по Белоруссии с ребятами, с незрячими учащимися тогда.
0: Очень хорошо, очень приятные воспоминания.
1: Леночка, и я же в лагере, там, где вы один год у нас отдыхали,
0: да,
1: девочкой,
0: да, да,
1: маленькой.
0: Помню,
1: да,
0: помню. Вот. Наш школьный лагерь.
1: Да, школьный лагерь.
0: В Лососно.
1: Да, в Лососно. Я в этом лагере работала лет 40. Сначала замдиректора. Был такой Козловский директор Иван Иванович еще. Вот сейчас Андрей Валерьевич был, он был директором этого лагеря, он после меня был замдиректора в школе. А я все время была заместитель начальника лагеря. А потом уже и сама много-много лет работала начальником лагеря. У нас была замечательная группа.
0: Татьяна Ивановна, что бы вы пожелали нашим выпускникам, нашим слушателям?
1: Ну, дай Господь, если девочкам, то женского счастья, здоровья, и всегда помнить школу, и всегда, если есть возможность, приезжать на день встречи учащихся в школе. Приезжать. Мы теперь все, слава Богу, очень небедные, хорошие пенсии, можем приезжать и пообщаться.
2: Вели концертную программу по случаю юбилея Татьяны Ивановны Лещук учитель физкультуры Елена Анатольевна Комарова, преемница Евгения Ивановича Цуприновича и ученица 7 класса Злата Рапейко.
3: Добрый день! Мы рады приветствовать на нашем концерте всех дорогих и уважаемых гостей.
4: А собралась сегодня в этом уютном зале нашей родной школы очень яркая звезда, в апреле отметившая красивый юбилей. Прекрасная женщина, большой профессионал, отличный организатор, человек с активной жизненной позицией, вся биография которой – образец добросовестного труда, ответственности, бесконечной преданности профессии, школе, детям. Долгие годы являешься лидером Гродненской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением зрения. Татьяна Ивановна Лещук! Эти благодарные аплодисменты для вас, Татьяна Ивановна! Просим к микрофону молодого директора нашей школы, Овсянникову Татьяну Иосифовну.
5: Уважаемая, дорогая наша Татьяна Ивановна, в этот знаменательный день, ваш 90-летний юбилей, позвольте выразить искреннее восхищение и глубокую благодарность за все, что вы сделали для образования и духовного богатства нашей школы-интерната. Только мудрые, добрые и поистине прекрасные люди празднуют такие даты. 90 лет – это возраст достоинства, уважения, бесценного опыта и повод для восхищения.
2: Как уже было сказано, родилась Татьяна Ивановна 2 апреля 1936 года в России в селе Ивановское Ростовской области в семье Полины Никитичны и Ивана Никитича Дерипаскиных.
6: С глубоким уважением вспоминает Татьяна Ивановна о своих родителях, трудолюбивых, мудрых и спокойных. Она досмотрела их до почтенной старости. Папа прожил 88 лет, а мама 95.
7: Для вас, Татьяна Ивановна, поет наша маленькая звездочка, Лопонос Настя, «Мамино сердце».

0: Татьяна Ивановна закончила 7 классов в школе за 12 километров от своего села, а 10 класс в районном центре Зимовники. Получила хорошее среднее образование и прекрасную характеристику от учителей школы.
1: После окончания 10 классов в 1953 году Татьяна приехала в Гродно погостить к своей тете, которая работала в школе слепых. Солдатенко Григорий Иванович в те времена директор школы пригласил ее работать старшей пионервожатой.
0: «Так я еще ведь учиться хочу», — сказала 17-летняя Татьяна.
1: «Так и учись, золотце. Пожалуйста, заочно. Вот за забором педагогический институт». «Золотце» — это было любимое обращение незабываемого директора нашей школы Григория Ивановича Солдатенко, учителя и воспитанника.
0: И Татьяна Ивановна прикипела к школе на всю жизнь. 3 года работала пионервожатой, 20 лет воспитателем старших классов, 17 лет заместителем директора по воспитательной работе. Общий педагогический стаж составляет 52 года, а трудовой 54.
1: Глубоко осознавая меру ответственности перед обществом за тех учеников, которых родители доверили школе, Татьяна Ивановна успешно закончила в 1959 году Гродненский педагогический институт имени Янки Купалы, а в 1976 году Ленинградский государственный педагогический институт имени Герцена.
0: На всех своих должностях педагогом она была необыкновенным. Ее секрет в том, что она ни на минуту не прекращала творческого поиска, понимала и любила не только послушного ученика, но и того, кто доставлял хлопоты. Не щадя ни сил, ни времени, она всю себя отдавала детям. Особой заботой она окружила сирот. «Наша вторая мама», — говорят многие ее выпускники.
1: И мы приглашаем в микрофон выпускников нашей школы.
2: Всем добрый день. Меня зовут Анатолий Беляев. Я выпускник нашей школы с 2004 года. То есть уже прошло ровно 22 года, как я покинул эти стены в качестве ученика. Когда я только пришел сюда в 4 классе, и Татьяна Ивановна как-то заменяла наших воспитателей. Я помню, как она была к нам близка, так нас к себе хорошо располагала. Приносила нам какие-то угощения, вот, я точно не помню, там то ли конфеты, то ли орехи. И помню ее бусы. Вот, и она называла их индийские камни. Просто мне запомнилось. Также я помню Татьяну Ивановну в нашем пионерлагере тоже. И по музею нашей школы. Помню, как она заменяла наших воспитателей.
3: Меня зовут Елена Татарович. 32 года назад закончила. Татьяна Ивановна, поздравляю от души вас с юбилеем вашим. Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья в многократном размере, радости и долголетия. Татьяна Ивановна всегда была душой нашей школы. Директор Татьяна Андреевна – голова школы, а зам директора по воспитательной работе Татьяна Ивановна – душа нашей школы. Пусть простят, конечно, меня учителя современные, которые сейчас работают в школе. Они тоже, конечно, замечательные, но тогда, когда мы учились, я и мои ровесники, это был еще прошлый век, тогда наша школа славилась талантливыми педагогами, и Татьяна Ивановна Лещук одна из них. Поэтому мы, выпускники, пришли сегодня сюда поздравить нашу вторую маму с юбилеем. Татьяна Ивановна, мы вас любим и ценим. Многое и благое лето. Ура!
4: Музыкальный подарок Татьяне Ивановне от выпускников школы вручили Елена Овсейчик и Юрий Бондарович. Они исполнили романс. Елена Овсейчик – вокал и гитара, Юрий Бондарович – саксофон.

0: Меня зовут Юрий Бондарович, я профессиональный музыкант.
1: Когда вы учились, Татьяна Ивановна Лещук уже не работала?
0: Вероятнее всего, нет. Помню, постоянно вот на всех школьных мероприятиях она присутствовала, и она даже знает, вот сегодня подходила ко мне моих близких, вот бабушку мою знает. То есть, ну, вероятнее всего, она уже была на отдыхе заслуженном и как-то вот даже вот помнит. Это уникально в таком возрасте. Она не была моим воспитателем или преподавателем, но вот помнит именно моих близких и меня. Вот это вот уникально. Я вот сегодня удивлен был, если честно. Передавала привет моей бабушке.
1: По случаю юбилея Татьяны Ивановны Лещук, что можно ей пожелать?
0: Огромного здоровья, еще долгих лет жизни, чтобы она действительно перешагнула жизнь, чтобы она действительно перешагнула вот трехзначную цифру. И

дружить и постоянно стремится все знать. И в этом она по сей день является самым лучшим примером для подражания. Когда Татьяна Ивановна была заместителем директора по воспитательной работе, Гродненская школа участвовала в фестивалях дружбы со спецшколами Прибалтики, Украины, России и других стран СНГ, а также участвовала в конференциях по дефектологии в Ленинграде, Москве. Татьяна Ивановна дважды представляла Гродненскую спецшколу в Германии. Особое внимание Татьяна Ивановна уделяла развитию эстетического воспитания учащихся. Каждый ребенок был вовлечен в активную, внеклассную деятельность. В школе до сих пор ходит крылатое выражение Татьяны Ивановны «Хор – святое дело». Послушаем нынешних артистов. Образцовый детский хор «Светлячок». Руководитель Елена Александровна Прокопчик.

0: Приглашаем к микрофону представителей профсоюза работников образования Городскевич Анну Рамуальдовну и Слепко Людмилу Романовну.
1: Дорогая Татьяна Ивановна, примите, пожалуйста, поздравления и слова благодарности каждой замечательной праздники. Вы пример мудрости, теплоты, доброты. Спасибо вам за ваш опыт, за ваши знания, за вашу преданность вашему любимому делу. Я хочу пожелать вам приятных моментов, крепкого здоровья, долгих лет жизни. Никогда не теряйте свет в душе, веру в людей, надежду на лучшее и любовь ко всему, что вас окружает. Мы вас очень любим, ценим, будьте здоровы. Я думаю, что здесь собрались все те, кто вас любит и уважает, самыми наилучшими пожеланиями и словами благодарности. Разрешите мне, пожалуйста, еще от лица Гродненской организации и всех работников горкома сказать вам слова благодарности и наградить почетной грамотой за верность профсоюзному движению, активную жизненную позицию. Будьте здоровы, мы вас любим, уважаем.

0: Дорогие друзья, Людмила Сергеевна, заместитель председателя Гродненской городской организации, сменила меня на посту в Горкоме профсоюза. А я с Татьяной Ивановной работала около 30 лет, когда пришла в Горком профсоюза. Очень трогательный вечер. Вы знаете, Татьяна Ивановна такой человек, что она всегда должна была о ком-то заботиться. Придет в Горком профсоюза и начинает рассказывать про своих учеников, своих коллег, которые попали в тяжелую ситуацию. Кому-то она холодильник свой отдала, кому-то она свой ковер отдала, кому-то там не хватает еще чего-то, а уже про то, что продуктами делилась, об этом уже и говорить нечего. У нее такая потребность была. Ну вот смотрю, возили детей, как бы я в те годы еще вас не знала. Ну так вы же мои годы уже стали возить людей, взрослых, ветеранов труда, педагогов. И всегда договаривались так, чтобы было дешевле, чтобы это было интересно. У вас всегда был круг общения, с которыми людьми было интересно что-то видеть, что-то делать, о ком-то заботиться. Я знаю, что вы ставили себе цель до 80 лет дожить. Достигли цели. До 90 лет дожить. Достигли цели. И вот сегодня в этом зале далеко не все те люди, которым вы помогали и у которых в душе вы оставили свой след. Я уверена, что следующая ваша цель – это 100 лет. И вы ее достигнете, потому что, Татьяна Ивановна, сколько тут осталось? Потому что столько людей.
1: Не обещаю.
0: Не обещайте. Мы предполагаем, а Бог располагает. Столько людей добрым словом вас помнят и будут помнить долгие годы, сколько они будут жить. Что это как раз дает вам силы продолжать жизнь, радоваться жизни, потому что вы тот человек, который умеет жить и радоваться жизни, любить эту жизнь. Дай Бог вам всего самого доброго. Сколько отпущено, столько отпущено, но оставайтесь таким же светлым человеком долгие годы еще на ногах и при памяти. Ну и чтобы жизнь была сладкая обязательно, чтобы было как можно больше радости в вашем окружении.
2: Наша жизнь.

0: душа.
1: С поздравлениями в адрес Татьяны Ивановны выступали ветераны труда нашей Гродненской спецшколы-интерната, бывший директор Татьяна Андреевна Червякова, бывший завуч Зоя Степановна Жук, бывшая пионер-вожатая Людмила Васильевна Суета, председатель ветеранской организации школы Светлана Владимировна Чилик, до недавнего времени работавшая в школе социальным педагогом, и Нина Михайловна Леоновец, также, как Татьяна Ивановна, бывший заместитель директора по воспитательной работе. Послушаем Татьяну Андреевну Червякову.
2: Думаю, все со мной согласятся. Помимо всех тех замечательных качеств, которые есть у Татьяны Ивановны, у нее есть удивительное качество. Это всепоглощающая жажда жизни. Ей всегда все в жизни было интересно. И сейчас, несмотря ни на что, она все должна знать. Она должна все увидеть. Она должна поприсутствовать. Поэтому, Татьяна Ивановна, искренне завидую этому вашему качеству. И думаю, не я одна. Мы можем вспоминать очень долго, как мы с вами начинали работать, как мы вместе работали много. Парень, Зоя Степановна, вы как администрация. Я хотела бы просто сказать здесь, вот было начало. Звезда по имени Татьяна. Я перефразирую известную песню. Помните, была «Фабрика звезд»? Ну, а мы с тобой знакомы, ну, уже почти 100 лет. И поэтому все знают, что вы славный человек, потому что вы красивый, вы умна и вы щедра. И поэтому все скажут, что Татьяна, ты звезда.
3: Всем моим ветеранам женского счастья.
4: Виктор
3: Борисовичу, мужчине, пожелаю, чтобы никогда ему не было грустно и одиноко, и чтобы его всегда ждала любимая женщина. И вот так и есть.
5: А сейчас на сцене появится целая россыпь маленьких звездочек. Как мы уже сказали, Татьяна Ивановна перевала своим воспитанникам стремление все знать. Итак, встречайте ансамбль «Горошинки» с веселой песней «Почемучки», руководитель трудовой

0: За неоценимый вклад в воспитание и обучение детей Татьяна Ивановна награждена почетными грамотами Министерства просвещения БССР в 1964 году, Министерства народного образования в 1985 году, значком «Вытатник народной осветы» в 1994 году, грамотами Академии педагогических наук СССР, России, БССР, получила благодарность Центрального комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки в 2007 году. Грамоты разных уровней Гродненской системы образования, а теперь внесена в книгу почета ветеранов профсоюзной организации города Гродно.
1: Душевно поздравили Татьяну Ивановну с юбилеем председатель Гродненской областной организации «Белтиз» Игорь Сергеевич Росихин и инструктор Гродненской областной Елена Аркадьевна Михневич.
2: Здравствуйте всем. Очень здорово, что мы собрались по такому поводу. Я сегодня вспомнил, ровно 50 лет тому назад я пришел в школу на Антонова. Первый раз в 1976 году. И одним из первых, кто встречал меня, это была Татьяна Ивановна, Татьяна Андреевна тоже была тогда заучена.
1: Игорь Сергеевич вспоминал первого директора школы Григория Ивановича Солдатенко.
2: Я вспомнил еще, вот говоря, что любимое слово его было «золотце», но я помню, обращался ко всем одинаково и говорил: «Готок, готок». Говорит: «Ну что ж ты в готок?» Даже когда ругал, говорил: «Ну что ж ты в готочек?» Да, вот. Хорошо запомнил на всю жизнь. Вообще, конечно, самое лучшее воспоминание о годах, проведенных в школе, и те ценности, которые были заложены во мне, я старался пронести через всю жизнь, передать своим детям, своей семье. Я очень-очень благодарен, что судьба свела меня с такими замечательными людьми. Мне очень-очень здорово повезло в этой жизни.
3: Приятно слышать.
2: Да, спасибо. Вы знаете, я вспомнил еще одно выражение. Был такой писатель Карел Чапик. Он писал короткие выражения, юморист, сатирик. И у него было такое выражение «цветочный горшок». Он говорил сам за себя: «Глиняная черепушка, говорите, да? А посмотрите, что из меня выросло». Ну так вот, вот да, можете посмотреть, что выросло. И я думаю, что таких людей очень много. Замечательных людей. Я вообще счастливый человек. Я занимаюсь любимым делом. И вся жизнь моя связана со школой. У меня очень много друзей именно из интерната. И даже когда я покидал стены этой школы, сожаление было очень огромное. Я понимал прекрасно, что я теряю. Как-то многие радовались, а я понимал, что я теряю. В этой жизни больше это не вернется никогда. И мне было очень как-то и обидно, и жалко того времени, которое я здесь провел. Мне здесь очень нравилось. Я чувствовал какую-то надежность именно в завтрашнем дне. То, что происходило со мной, то, что происходило вокруг меня, это было очень надежно, это было здорово. И я очень вам благодарен. Спасибо вам большое.
4: Он был в свое время на паралимпийских шахматных международных соревнованиях в Аргентине или в Бразилии.
5: В Бразилии,
4: да. С Виктором Чальчицем. А сам он участвовал у нас в школе. Раиса Ивановна Смолякова возглавляла, как назывался вас этот
5: вопрос? Ну и много я выступал, вот, правда.
4: Много лет он выступал.
6: Я уже достаточно много лет работаю в областной организации «БелТиЗ». И, уважаемая Татьяна Ивановна, я слышала огромное количество теплых и добрых слов от ваших выпускников. И разрешите мне сегодня вместе с Игорем Сергеевичем от имени нашей Гродненской областной организации, а также от имени Центрального правления Общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению вручить вам благодарность Лещук Татьяне Ивановне, члену Гродненской областной организации «БелТиЗ», за многолетнее активное участие в общественной жизни Гродненской областной организации «БелТиЗ» и в связи с 90-летием со дня рождения. Председатель Центрального правления «БелТиЗ» Ирина Леонидовна Юреня. Поздравляем вас искренне от всей души.
0: И снова встречайте, выпускница нашей школы, одаренная пианистка, прекрасная вокалистка, композитор, лауреат многочисленных международных конкурсов. Совсем недавно завоевавшая гран-при на республиканском фестивале в конкурсе «Наши имена» Белорусского товарищества инвалидов по зрению в Минске. Буренкова Анастасия. А что в ее исполнении прозвучит, она расскажет сама.
7: Добрый день. Я бесконечно счастлива, что у меня есть возможность сегодня выступить. Я вообще очень люблю выступать в этой школе. И я очень рада, что являюсь выпускницей этой школы. Если бы не было вот, Татьяны Ивановны, если бы не было всех преподавателей, которые изначально работали, которые делали нашу школу, которые поднимали ее, конечно, может быть, и многих учеников не было бы вот таких, какими они являются сейчас. Конечно, меня бы не было. Сегодня, в этот замечательный день, я хочу сыграть для вас произведение Владимира Аловникова «Лирический вальс».

0: Татьяна Ивановна одинаково сильно привязана и к школе, и к дому, счастлива в своей семье. У нее был прекрасный муж Петр Сергеевич, который приехал за Татьяной Ивановной из Ростова после 3 лет переписки. Она – мама 2 умных, красивых сыновей – Олега и Сергея, бабушка замечательных внуков.
1: Такие учителя, как Татьяна Ивановна Лещук, золотой фонд школы. На ее примере воспитывается подрастающее поколение молодых учителей. Она желанный гость в школе, и ее никогда не забудет наш теплый школьный дом и вся его семья, которую Татьяна Ивановна учила и учит жить по совести и с открытой душой. В сегодняшнее непростое и прагматичное время ее пример раскрывает наши души навстречу вечным ценностям добра и милосердия, вдохновляет на нравственное совершенствование и самоотверженное служение ближним. Татьяна Ивановна – человек с золотым сердцем.
2: Закончим наш репортаж небольшим интервью выпускников Елены Овсейчик и Дмитрия Белко. Кем вы стали после школы?
3: Ну, много профессий поменял. Начинал здесь в школе, киномехаником работал. Потом ушел в строительство. Вот и все.
2: И до сих пор работаете?
3: Да, до сих пор работаю строителем.
4: В культуре, как закончила колледж искусств, потом в филармонии работала, художником-оформителем. Сейчас в колледже искусств тоже работаю. И частным образом преподаю у детей гитару.
2: Скажите, как вам вспоминается Татьяна Ивановна?
3: Знаете, была сказана фраза: хор – это святое. Это было действительно, правда, Лена? Да. Хор – это нас доставали из-под кровати, даже находили в любых углах. Но хор – это было святое, да. Татьяна Ивановна всегда гоняла нас на хор. Я и в хоре был, я и в танцевальном был с нулевого класса. По 9, кажется, я был в танцевальном. И вокальный, инструментальный был у меня еще.
4: Много слов было сказано про Татьяну Ивановну. Заботилась обо всех так, обо всех переживала.
2: Елена тоже посещала хор, да. Святое дело.
4: Да, хор – это святое дело. Любимое мое занятие было. Потом на хоровое пошла, поступила в колледж искусств.
2: Ну и, пожалуйста, что хотелось бы пожелать по случаю юбилея Татьяне Ивановне?
3: Самое главное – это, наверное, здоровье. Остальное, как говорится, прибудет само.
4: Здоровье – это самое главное, да. Долгих лет жизни, света, радости, любви, энергичности. Вот как у нее всегда это было и всегда продолжалось.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Кто пройти без трости может с Сочи до Москвы пешком? Кто незрячему поможет? Да и зрячим, если что. За работу кто болеет, так же, как за дом родной? Где прикрикнет, где согреет? Подскажите, кто такой?
2: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Серафимович Третьяк. Юрий Серафимович, эта дата не просто цифра, а символ мудрости, огромного жизненного опыта и неугасимой энергии, которую вы щедро дарите людям, активно участвуя в Центральном правлении ВОС, в Совете по делам инвалидов при главе администрации губернатора Краснодарского края, в Общественной палате Краснодарского края, в Общественном совете при Министерстве труда, Министерстве здравоохранения, Росздравнадзора. Вас знают как целеустремленного человека с твердой волей.
3: Уважаемый Юрий Серафимович, дорогой мой наставник, в праздничный день вашего юбилея я хочу пожелать вам, как вы меня сами учили, движения только вперед. Я хочу пожелать вам новых целей и их безусловного достижения. Я хочу пожелать вам добра, любви, тепла и света в душе. И, конечно же, я хочу пожелать вам здоровья. Но поскольку здоровье – это только средство, которое помогает нам достигать наших целей, пусть этого средства у вас будет много-много с большим-большим запасом. С юбилеем, мой дорогой наставник!
4: Уважаемый Юрий Серафимович, поздравляю вас с юбилеем от имени всех женщин Татарстана. Желаю вам крепкого здоровья, любви, такого же позитива на 100 лет и более.
5: Юрий Серафимович, полностью поддерживаю это поздравление. Хочу вам пожелать, чтобы праздничный ваш день стал самым хорошим в вашей жизни и запомнился замечательными событиями. А также желаю, чтобы все последующие дни твоей жизни оставались солнечными, великолепными, теплыми, прекрасными, благополучия, крепкого здоровья и всего-всего самого хорошего. С праздником, Юрий Серафимович!
6: Юрий Серафимович, руководители и коллективы Организации Всероссийского общества слепых Северокавказского федерального округа поздравляют вас с юбилеем. Почти четверть века вы возглавляете краевую организацию. Завоевали заслуженный авторитет и уважение людей. Являетесь примером умелого, инициативного и талантливого руководителя. Желаем вам прекрасного самочувствия, крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов и удачи во всех делах и начинаниях, теплого отношения и уважения друзей, близких и окружающих. Пусть человеческое уважение в дальнейшем питает вас жизнелюбием, оптимизмом и желанием делать для людей и ради людей. Будьте счастливы!
2: Являясь руководителем одной из самых крупных организаций во Всероссийском обществе слепых, Юрий Серафимович умеет ставить перед собой самые сложные задачи и находить пути их решения, несмотря ни на какие преграды. Для всего коллектива Краснодарского края вы не просто руководитель, а надежный друг и наставник. Мы ценим вашу мудрость, уважаем вашу принципиальность и восхищаемся вашей силой духа.
7: Юрий Серафимович, вас поздравляет председатель Краснодарской местной организации общества слепых Марадуда Николай Алексеевич. Юрий Серафимович, с юбилеем вас! Вы наша гордость, вы являетесь для нас примером. Мы желаем вам
8: здоровья, долгих лет,
9: мирного неба.
7: С днем рождения!
10: Уважаемый Юрий Серафимович, от Тихорецкой местной организации Всероссийского общества слепых и себя лично разрешите поздравить вас с юбилеем. От всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, благополучия. Пусть каждый день дарит радость и удачу, много светлых дней, добрых людей на вашем пути, успехов во всем, всегда и везде. Будьте счастливы! С праздником! С уважением! Гладышева Ирина Анатольевна, председатель Тихорецкой местной организации.
11: Дорогой Юрий Серафимович, Тимошевская местная организация Всероссийского общества слепых от всей души поздравляет вас с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, жизненной энергии, всего самого хорошего, доброго и светлого. Мы рады, что мы работаем вместе с вами. Благодарим вас за все. Крепкого здоровья вам на долгие годы.
12: Уважаемый Юрий Серафимович, от всей души поздравляю вас с юбилеем. В этот особенный день хочется сказать вам самые теплые, искренние слова. Ваша жизнь – это пример удивительной силы духа, отзывчивого сердца и настоящей человеческой мудрости. Вы не просто руководитель, вы тот человек, который умеет видеть в людях самое важное, дарить надежду, вдохновлять на новые свершения, даже в самых трудных ситуациях. Пусть здоровье будет крепким, как ваша воля, а сердце всегда остается теплым и открытым для добрых дел. Желаю вам мира в душе, гармонии в семье и простого человеческого счастья. С глубоким уважением и светлыми пожеланиями, Светлана Гладышева.
13: Уважаемый Юрий Серафимович, вы мужчина очень статный, для женских глаз такой приятный. Вам желаю долголетия, чтобы поздравить со столетием.
14: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы празднуем день рождения. И не просто день рождения, а юбилей с большой буквы Ю. Одного очень замечательного человека с большой буквы Ю. Юлия Цезаря? Да. Юпитера? Да. Юниверсала? Конечно. Дорогой Юрий Серафимович, искренне поздравляем вас с юбилеем. Числа в паспорте и ваши награды – это просто составляющая вашего замечательного жизненного пути. И знаете, 3 по 25 – это хорошо, но 2 по 50 – это гораздо лучше. Счастья вам, здоровья, благополучия, спокойствия, понимания, процветания и развития во всех ваших уже начинаниях и продолжениях. На благо вашей семьи, на благо Краснодарской краевой организации, Южного федерального округа. Да что там, на благо всея Руси. С юбилеем, дорогой Юрий Серафимович.
15: Уважаемый Юрий Серафимович, Ейская местная организация и от себя лично поздравляем вас с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, сил, энергии на новые проекты, чтобы работа вас радовала, а ваши подопечные были благодарны.
2: Являясь полномочным представителем президента ВОС по Южному федеральному округу, Юрий Серафимович заботится не только об инвалидах Краснодарского края, но и об их товарищах из других регионов.
16: Дорогой Юрий Серафимович, учитель, наставник, друг, замечательный человек. От всей души, от своего имени и от имени Волгоградской региональной организации я поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю вам только крепкого здоровья, любви ближних, чтобы все-все-все ваши начинания сбывались, чтобы все у вас в жизни было только на 5 с плюсом. Мы, ваши помощники, мы, ваши друзья, всегда хотим равняться на вас, всегда хотим только подражать вашим начинаниям. И мы надеемся, что вы будете с нами долгие-долгие годы. Еще раз здоровья, успехов, всего-всего самого-самого лучшего. Обнимаем, любим.
17: Из Астрахани в Краснодар я посылаю привет. Юрий Серафимович, вам сегодня 75 лет. Для меня вы пример и опора. Человек с большой буквы, без спора. Спасибо за мудрость, за каждый урок, который в душе моей лег на замок. Здоровья вам, сил и удачи всегда. И пусть стороной вас обходит беда. Пусть дом ваш уютом и счастьем будет согрет. С юбилеем вас, Юрий Серафимович. Вам из Астрахани от Алины привет.
18: Уважаемый Юрий Серафимович, Херсонская региональная организация ВОС всем коллективам поздравляет вас с юбилеем. Желает вам крепкого кубанского здоровья, огромного счастья. И чтобы вы всегда оставались таким же открытым человеком, как вы есть, доброй душой и добрым сердцем. И чтобы Господь оберегал вас и вашу семью на жизненном пути. И чтобы этот юбилей остался навсегда в вашей памяти.
2: Уважаемый Юрий Серафимович, спасибо вам за ваше служение людям, за вашу верность обществу слепых и за ту неоценимую помощь, которую вы ежедневно оказываете нуждающимся. Мы от души желаем вам здоровья на долгие годы, тепла, уважения и благополучия. Пусть впереди будет еще много побед и радостных событий. С юбилеем вас!

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с аппарелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС. Очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний наш выпуск посвящен очень популярному в 60-е и 70-е годы 20 века певцу Валерию Ободзинскому. В этом году ему исполнилось бы 75 лет. В этом же году 20 лет, как его не стало. О нем был фильм, есть множество сайтов, просто песни выложены в сети и издавались на грампластинках и компакт-дисках. Все это вы найдете сами. Я лишь коротко расскажу вам основные вехи биографии. Итак, Валерий Владимирович Ободзинский родился в Одессе в 1942 году и пел с детства. Ну, информации о том, что он пел в каком-то коллективном хоре, профессиональном, я не нашел. Может быть, просто пел дома, как и многие. Уже в 16 лет его приняли солистом на теплоход «Адмирал Нахимов», с которым он плавал по каким-то маршрутам. И есть такая информация, что в 1958 году вместе с другими музыкантами, не знаю, на этом ли теплоходе, или, может быть, в каком-то эстрадном или джазовом ансамбле участвовал он попал в кадры художественного фильма «Черноморочка». В 1964 году Валерий Ободзинский побывал в Болгарии, и там композитор Карадимчев подарил ему свою песню «Луна на солнечном берегу» на слова Стойчева. Наверное, все-таки популярность певца началась не с восточной песни, фрагмент которой вы слышали в «Попурри», а даже с этой песни. Восточная песня принесла уже большую, широкую популярность. И еще был русский текст к песне «Луна», но мы послушаем на болгарском языке. У нас еще никто пока в программе на болгарском языке не пел. Итак, Валерий Ободзинский «Луна на солнечном берегу».

0: как раз фирма «Мелодия» выпускала хорошими тиражами пластинки Валерия Ободзинского. Но я хочу, чтобы мы с вами послушали концертную запись. Не так часто они звучат. Я выбрал более раннюю из тех, что сохранились, концертную запись. Это 70-е годы. Песня называется «Дай мне поверить». Ее написали Анатолий Ляшев и Сильва Капутикян. Давайте послушаем.
1: Нет для тебя ни преград, ни помех, чтобы свершила ты чудо со мною, сделать меня красивее всех, радостней всех,

теперь давайте послушаем песню другую, такую шуточную. Хочется показать разнообразие репертуара Валерия Ободзинского. Песня, которую мы услышим, называется «Не сегодня, так завтра». Русский текст написал Онегин Гаджикасимов, а вот автор музыки на пластинке числится Адриано Челентано. Ну, честно говоря, не знаю уже так стопроцентно дискографию Челентано. Может быть, он пел эту песню, но написал ее не сам. А может быть, даже и сам написал. А может быть, даже это и на фирме «Мелодия» часто с зарубежными песнями были какие-то ошибки. И интересен еще тот факт, что пластинка с записью этой песни вышла в середине 70-х годов на гибкой пластинке, а записи на этой пластинке 60-х годов. Вообще в середине 70-х вышло несколько гибких пластинок с записями 60-х годов. То ли не успели их тогда реализовать, то ли не разрешили тогда, а в эти годы уже разрешили. Не знаю почему, но было несколько пластинок. Так, слушаем. Валерий Ободзинский. «Не сегодня, так завтра».

0: Много для Валерия Ободзинского сделали Леонид Дербенев, Онегин Гаджикасимов, Владимир Харитонов. Они его как-то продвигали, протежировали. Пел он в западной манере, и не всем это нравилось. От кого зависело выход той или иной песни на радио, на телевидении, на пластинке. И сотрудничал он также с такими композиторами, как Богословский, Шаинский, Френкель, Зацепин, Тухманов, Антонов, Майоров и многими-многими другими. Добрынин. Ну, и был перерыв в творчестве Валерия Ободзинского. Более 10 лет он не подходил к микрофону, не записывался, не выступал. А когда вышел после этого перерыва, то запел, как будто не было этого перерыва. Талантливый был певец. И, ну, были какие-то возрастные изменения в голосе, но чисто возрастные. Понятно, что за 10 лет что-то меняется. А так все, как будто бы так и было. В начале 90-х выходят два альбома Валерия Ободзинского, а потом он вроде бы начал готовить третий, но, к сожалению, в 1997 году он скоропостижно скончался. Однако до сих пор собирают его записи, потому что многое не сохранилось, было записано только на радио. Ну, а в завершении нашей программы мы услышим песню, которая не вошла ни в грампластинки, ни в компакт-диски, но, как мне кажется, она является таким... Вот можно ее послушать, и она объясняет все творчество Валерия Ободзинского. Песня называется «Имя женщины». Авторы ее на сегодняшний день неизвестны. А на этом программа «Тряхнем стариной» и ее ведущий Сергей Андреев с вами прощаются. Надеемся, что будете слушать нас и дальше. Будьте здоровы, всего вам доброго.
1: Имя женщины – свет в ночи для того, кем дорога потеряна. Наши души оно стучит. И имя женщины той –

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
1: «Бери и делай». Евгений Василенко и Юрий Сидельников. Ванная комната. Диагностика и ремонт своими руками. Часть вторая.
2: Продолжаем беседу о неприятностях, которые могут нас поджидать в ванной комнате. Наверняка некоторые из наших слушателей в своей жизни сталкивались со следующей неприятностью. При включенном кране в месте присоединения гусака к корпусу крана смесителя вода начинает либо капать, либо даже может бежать струйкой. Юра, с какой неисправностью это связано и как ее можно устранить?
3: Эта неисправность связана с износом уплотнительного кольца, которое находится на трубке гусака. Для того, чтобы устранить эту неисправность, нам придется гусак отсоединить от корпуса крана-смесителя. Гусаки всегда закрепляются с помощью гайки. Шестигранная гайка, то есть надо взять ключ и эту гаечку отвернуть. Гусак нажатием его вниз, то есть в сторону пола, и потихонечку вращая в горизонтальной плоскости, то есть влево-вправо, будем вынимать из корпуса крана. Отняв гусак, в верхнем его конце, гусак же он изогнутый, да, имеется такое уплотнительное кольцо. Оно, как правило, резиновое. Сечение этого кольца, оно круглое, установлено в выемке трубки. При длительной эксплуатации или от старения вот это кольцо изнашивается и начинается течь. Вода течет вот как раз под гаечку, по корпусу гусака, как правильно ты сказал, или капает, может вообще струйка бежать, если это колечко вдруг лопнет. Устранить эту неисправность можно, заменив вот это уплотнительное колечко. Естественно, им надо располагать. Можно обратиться в магазин сантехники и там приобрести кольцо именно такого же размера по диаметру. Как внутреннему, так и внешнему желательно. Кольца эти бывают разного диаметра и разных размеров. Желательно подобрать именно такое же. Если в магазине сантехники такое колечко вам приобрести не удастся, его можно изготовить самому. Но при этом надо располагать обычным водопроводным шлангом. Такого же диаметра, как и ваше колечко уплотнительное. То есть внутренний диаметр кольца и внешний должен соответствовать толщине стенок шланга. Отрезаем от шланга такую полосочку по ширине, скажем, 4-3 мм. Возможно, даже 5. Все зависит от того, какая у вас канавка и каково само было уплотнительное колечко.
2: Ну, то есть
3: надо подогнать вот этот размер, посмотреть, чтобы оно было приблизительно одинаково. И вот этот вырезанный уже кусочек шланга мы натягиваем вместо выемки, вставляем это все в корпус крана смесителя и затягиваем гайку. Таким образом устраняется течь. В гусаке ниже места расположения уплотнительного кольца имеется еще одна канавка, в которой устанавливается стопорное кольцо, которое предотвращает выпадение гусака из корпуса крана.
2: А стопорное кольцо из какого материала изготавливается? И вообще, что оно собой представляет?
3: Стопорное кольцо изготавливается в последнее время из пластмассы. Сечение его может быть также круглым или, скажем так, овальной формы. Раньше стопорные кольца изготавливались из стальной проволоки. Естественно, что стальная проволока, она более надежна, нежели пластмасса. Надо иметь это в виду при эксплуатации крана-смесителя. То есть я бы не рекомендовал на гусак, допустим, надевать ведро, включать воду и ждать, когда наполнится водой ведро.
2: Рискованно.
3: Да, пластмассовое колечко может не выдержать и лопнуть. Естественно, гусак у вас может из корпуса крана выпасть. Все зависит от того, насколько плотно прилегает кольцо уплотнительное к корпусу самого крана. Если оно круглого сечения, то прилегание-то там совсем незначительное. Если мы вырежем, как я говорил уже, из шланга там площадь соприкосновения будет, естественно, больше, оно будет держаться как бы хорошо. Дополнительное сопротивление мы создадим. Но ведро-то ведь тоже вес имеет, вода-то приличная. Так что это все может выскочить и вылететь у вас. Придется потом и стопорное колечко еще плюс ко всему где-то находить. Поскольку я уже сказал, что стопорные кольца раньше-то были из стальной проволоки диаметром 3 там, миллиметра, то его можно, как говорится, из той же стальной проволоки и изготовить.
2: Ну, вот в принципе, да.
3: Стопорные колечки вот эти вот пластмассовые, я вот как-то не видел, чтобы их продавали. Они, как правило, идут уже в комплекте с краном смесителя, все это вот, уплотнительные, это все эти кольца стопорные, уплотнительные кольца гусака, это все. А вот чтобы отдельно-то их купить невозможно. А вот изготовить-то самому вполне возможно.
2: Ну, также, наверное, не стоит на гусак и опираться. Могут возникнуть большие неприятности. Ну, с гусаком разобрались, с этой неполадкой. Теперь, наверное, перейдем непосредственно уже к самому крану-смесителю. Какие существуют типы кранов-смесителей?
3: Я начну, наверное, с тех кранов, которые использовались, скажем так, еще в прошлом веке. К такому крану относится кран-смеситель пробкового типа. Почему я его называю пробком? Да потому что он работает по типу пробки. Ну, то есть пробка как бы ввинчивается в корпус крана, перекрывает там отверстие, по которому должна проходить вода, и тем самым достигается перекрытие воды. То есть вода в кран не бежит. Чтобы открыть кран пробкового типа, надо произвести вращение ручки на несколько оборотов. Бывает 2, 3, бывает 4 оборота надо сделать, чтобы полностью открыть кран. Вот такие краны выпускались, допустим, еще в наше советское время. Они, кстати, возможно, выпускаются и до сих пор. Устройство этого крана, ну, сам корпус крана, отверстие, куда вворачивается непосредственно колонка крана с ручкой, барашком, как правило. Барашек закреплен на штоке с помощью винта. Шток ввернут в сам корпус колонки. Шток, естественно, имеет там уплотнение или резиновые колечки, или другую форму, может быть, иметь уплотнение. На штоке дальше установлено как бы диск такой, форма клапана, а к нему прикрепляется резиновая прокладка. Вот с помощью резиновой прокладки достигается плотность прилегания клапана непосредственно к седлу корпуса крана. В отличие от холодного водоснабжения и от горячего здесь практически нет.
2: А какие неисправности характерны для кранов этого типа?
3: Неисправности будут характерны не только для этого типа крана, но и для других типов кранов. Это истечение воды в водозаборную трубку при положении ручки крана закрыта. То есть при закрытом кране вода течет в водозаборную трубку. Это говорит о том, что произошел износ резиновой прокладки. Ее надо заменить. Меняется она очень просто. Раньше прокладка крепилась к седлу клапана, ну, к диску клапана, с помощью винтиков небольших. Сейчас винтики устранили, и эта прокладочка одевается на шток. Естественно, сама прокладка внутри имеет отверстие, чтобы его можно было через шток надеть. Для этого типа кранов будет еще характерна вот такая неисправность, что вода может подтекать вместе уплотнения штока и корпуса самой колонки клапана. На штоке могут быть уплотнительные колечки, как правило, их там два. Вода будет течь между штоком и корпусом колонки, то есть вытекать из-под ручки, из-под барашка. Замените эти кольца или замените сальниковую набивку, что в корпусе крана. Сальниковая набивка можно приобрести, можно просто самому ее изготовить. Берется сантехническая кудель, сматываем ее жгутиком, пропитываем, ну, допустим, скажем так, солидолом, смазкой какой-то жировой. Наворачиваем туда, отверточкой набивается она, как правило. И потом гаечкой уплотнительно это все заворачивается. В том случае, если колоночка имеет уплотнительные кольца, шток, а там на штоке есть стопорное колечко. Его это стопорное колечко надо вынуть, сам шток из корпуса выдвинуть, и тогда мы получим доступ к этим уплотнительным колечкам. Уплотнительные колечки подцепляем отверточкой, со штока снимаем и ставим туда новые. Изготовить вот эти колечки самостоятельно не получится. Они очень маленького диаметра, или попробовать их купить в магазине сантехники, или просто заменить полностью, купить колонку. Вот таким вот образом можно будет устранить вот эти неисправности. Сама конструкция крана очень сложна, очень много деталей, правильно?
2: Да.
3: Токи, прокладки, набивки, гайки. Поэтому со временем наши инженеры-конструкторы стали отказываться от этой системы. Появились у нас в продаже, как я их называю, краны шаровые. Включение воды осуществляется поворотом того же барашка, но на 90 градусов. Вода будет открыта полностью. Перекрытие поворотом в обратную сторону осуществляется. Если у этого типа крана будет течь вода в водозаборную трубку, у данного типа кранов эту неисправность устранить невозможно. Необходимо будет заменить полностью кран.
2: Ремонту не подлежат.
3: Они не ремонтно пригодны. Вот в этом их основной недостаток. Есть еще тип крана, пуск воды, в котором осуществляется с помощью рычажка. Поднятием рычажка вверх, вода открывается. Опускание рычажка вниз перекрывается отверстие там, и вода течь перестает. Или же, в зависимости от конструкции самого крана-смесителя, перемещение может быть уже не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. Перемещать его надо будет тогда или влево, или вправо. А пуск холодной или горячей воды, то есть смешение, осуществляется поворотом вот этого рычажка вокруг своей оси на определенный угол. Для этого типа крана тоже может быть такая же неисправность. То есть вода бежит в водозаборную трубку. Но конструктивно эти краны устроены немножечко по-другому. В корпусе крана имеется два отверстия, естественно, холодной и горячей воды. И третье отверстие для воды, которая смешалась уже, да, холодная с горячей. В этих отверстиях установлены резиновые уплотнения в виде таких дисков, трубочек, которые вот в эти отверстия ставят. Дальше вставляется картридж, то есть сам клапан. Вот так вот его называют. Кто-то так, кто-то может быть по-другому. Сам корпус этого клапана пластмассовый. Внутри у него устройство полностью отличается от вышеописанных типов кранов. В корпусе вот этого картриджа имеются две пластины, которые как бы заменяют сами и седла, и клапана. То есть две между собой трущиеся пластины. Имеет точно так же отверстие для холодной воды, для горячей и для уже смешанной воды. Отличие в чем от пробкового, допустим, крана? В пробковом кране вода смешивается в корпусе самого крана. То есть холодная вода идет навстречу горячей, в корпусе крана смешивается и уже истекает в водозаборную трубку. Здесь же вода смешивается не в корпусе крана, а смешивается вот в этом картридже. И когда она там, смешение происходит, оно в третье отверстие вытекает и идет в водозаборную трубку. Так вот, подтекание воды в кран может быть потому, что вот уплотнение вот этих между картриджем и отверстий, где я сказал, что стоят трубочки-то резиновые уплотнения, оно ослабевает, потому что сам картридж в корпус крана крепится с помощью гайки. Она шестигранная, высотой она где-то 3 мм. Размеры вот этой гайки могут быть на 32 под ключ, на 36. Подтянув вот эту гайку, мы как бы сильнее прижимаем корпус самого картриджа, клапана, да, к уплотнительным прокладочкам. Таким образом устраняется неисправность. То есть должна вода перестать бежать в водозаборную трубку. Если же с помощью подтяжки нам этого сделать не удалось, это будет говорить о том, что нарушен сам картридж. То есть уже неисправности в нем. Неисправности вот в этом картридже, ну в корпусе вот этого самого клапана, исправить невозможно. Потому что, я как уже сказал, что сам вот корпус этого картриджа выполнен из пластмассы. Он неразборный. Если вода течет уже, он может треснуть там или еще что-то с ним случится. Он подлежит замене. Эти картриджи различного диаметра идут. Старый картридж надо взять с собой при покупке нового. И вот по этим уже размерам старого картриджа купить новый. Естественно, установить его в корпус крана, затянуть вот эту гайку. Естественно, придется же установить еще и ручку, чтобы это все открутить. перед тем, как вынуть этот картридж. А ручка крепится на штоки вот этого картриджа. Он имеет квадратное сечение в виде такого столбика, выступающего над корпусом самого картриджа. Ручка укрепляется вот на этом выступающем столбике с помощью стопорных винтиков. Винт вворачивается в отверстие, которое расположено непосредственно под ручкой, то есть под этим рычажком. И, как правило, оно там глушится такой пластмассовой небольшенькой пробочкой. Чтобы получить доступ к винтику, надо эту пробочку аккуратненько снять. Я делаю это вот так вот, ножом подцепляю тихонечко, как бы в прорезь, да, и ее тихонечко оттуда вытащил. Сам винтики могут быть или под плоскую отвертку, или под крестообразную, или могут быть такие вот стопорные винтики под шестигранный ключ, что будет присутствовать в конструкции вашего крана, я сказать не могу, но установить, какой винтик там, под плоскую отвертку, под крестообразную или под шестигранный ключик, это можно самостоятельно. То есть плоскую отвертку поставили, за края не цепляет, ага, попробуем крестообразную. Крестообразную попробовали, тоже не цепляет, значит там шестигранник. Но шестигранный вот этот стопорный винтик можно вывернуть и не широкой, плоской отверточкой, только надо подобрать такую отверточку.
2: Ну, по размеру.
3: А если у вас есть дома в наличии набор шестигранных ключей, а такие ключи в магазинах сейчас продаются, там, начиная от 3-2 миллиметров и достигает там аж чуть ли не 14, наборы различные. Размеры под шестигранный ключ тоже бывают разные. Ключик подбираем, стопорный винт выворачивается, полностью его выворачивать не надо оттуда, вот буквально ослабим его, а он вернут в корпус самого крана. И чтобы его не потерять, потому что они небольшого размера, не надо полностью выкручивать. Вот буквально полоборота, оборот сделали ключом. И пытайтесь поднять ручку крана вверх. Оно должно отсоединиться. Если не идет, ну еще чуть-чуть ослабьте. И потом вытаскивайте. Ну а дальше я уже все рассказал, как это заменяется. Гайка там установлена, подключили на 32 или на 36. Гайку эту отворачиваем, картридж утаскивается, все. То есть я рассказал как бы с нарушением последовательности все, но оно все понятно. Самое главное при разборке, при снятии ручки не потерять вот этот стопорный винтик. Он в диаметре может быть 3-4 миллиметра, могут быть они толще, если под шестигранный ключ. А по длине этот стопорный винтик, он там буквально миллиметров 5-6. Если вы его уроните в ванну, и он ускочит у вас в систему канализации, то подобрать такое что-то другое, конечно, возможно, но это займет гораздо больше времени. И вот надо подобрать, потом туда еще и умудриться вернуть. А там расстояние между этого, чтобы его вставить, очень сложно. При разборке вот я просто рекомендую на это обратить внимание.
2: Некоторые из наших слушателей сталкивались и с такой неприятностью, когда при открытии сливного отверстия вода из ванны не уходит, что свидетельствует о засоре. Возможно ли эту неисправность устранить самостоятельно? Либо же все-таки придется прибегать к помощи сантехника? Вот твое мнение.
3: Эту неисправность вполне возможно устранить самостоятельно, поскольку засор, как правило, возникает в системе канализации, непосредственно связанной с ванной. Система канализации устроена таким образом, чтобы создавалась водяная пробка. То есть из канализационных труб не шел воздух, неприятный запах в ванную комнату. Это условие характерно точно так же и для системы канализации, которая устанавливается непосредственно в мойках, на кухне, в раковинах. Крепятся так называемые сифоны или к корпусу ванной, или к корпусу мойки двумя способами. Или с помощью пластмассовых гаек, которые заворачиваются вот на трубку, или же с помощью винта. Металлический винт внутри корпуса трубки имеется отверстие, где установлена гайка М6. Все это привернуто к корпусу ванны. Засор происходит именно в том месте сифона, где он крепится непосредственно к корпусу крана. То есть как бы сам сифон, он состоит из нескольких деталей. Первая деталь находится внутри ванны, куда мы вставляем пробку. Такая, скажем так, металлическая тарелочка с несколькими отверстиями круглой формы, или может быть точно такая же тарелочка, но с перекрестием перемычки пластмассовой. Далее под этой тарелочкой стоит резиновая уплотнительная прокладочка тоненькая. Дальше это все крепится снизу ванны. Чтобы отнять, то есть разобрать этот сифон, нужно вывернуть вот этот винт из корпуса сифона, отнять эту крышечку вверх, а все остальное вытащить аккуратненько вниз. Естественно, нам надо будет подложить туда какую-то тряпочку, потому что вода в трубке будет присутствовать, и какое-то ее количество вытечет на пол. Вот здесь мы можем уже и обнаружить засор. Удалить его пока еще не удастся. Нам нужно будет отвернуть гайку, с помощью которой крепится изогнутая такая трубка, которая дает нам водяную пробку. Отворачиваем ее, отнимаем от корпуса самого сифона. Вот теперь мы полностью получим доступ к засору. Удаляем этот засор, прочищаем все это, промываем, смотрим, чтобы в трубке тоже не было никаких излишних материалов. И чтобы вот эти засоры происходили как можно реже, я приобрел такое пластмассовое ситечко. Тоже оно в виде тарелочки, такое с углублением, которое устанавливается вот внутрь сифона в ванной. Вот этот вот ставлю это сверху, грязно. Просто накладывается. И потом эта вот вода, допустим, грязная, там она закручивается, уходит. А весь мусор, там какие-то листики, там еще что-то там собирается, я это все очищаю. А результат-то просто систему саму канализации, то мне вот разбирать от ванны, отнимать вот эту, приходится намного реже. Очень хорошо и удобно. Сифоны сейчас, они различные формы, различные по конструкции, диаметры различные. Поэтому ситечко можно идти самому изготовить во избежание вот таких вот засоров. Могут быть неисправности в канализации, это тоже так же течь. Течь возникает в результате того, что нарушается уплотнение в местах их воссоединения. Там, как правило, идут или резиновые плоские колечки такие, которые необходимо заменить, если течь у вас. Или такие уплотнительные вот эти вот конусные такие трубочки. Они там сантиметр по длине. С одного края она, скажем, 4-5 миллиметров, 3 миллиметра толщиной. С другой там, с миллиметра. Внутрь там трубочки вставляются, гайка это все затягивается. Тоже может выйти из строя, можно заменить. Течь в системе канализации можно устранить с помощью герметика. Трубки вот где соединяются, где-то что-то подтекает. Купили небольшой тюбик герметика, в месте подтекания установлено это место вами уже. Протерите сухой тряпочкой это все, чтобы было сухо. На сухую поверхность герметика, вот это место соединения, можно промазать. Течь возникает вот в этих соединениях в результате того, что там выходят из строя вот манжетики. Вот сейчас у меня в руках вот этот манжетик. Со временем он был резиновый, вот сейчас вот можешь посмотреть, какой он стал деревянный. Естественно, какую он может дать герметичность, если уже все это от старости пришло в негодность. Можно пойти попробовать и в магазинах сантехники вот такие манжеты купить. Замените манжеты и протечки в системе канализации быть не должно. Но если все-таки даже после замены манжета вода подтекает, я говорю, это можно устранить с помощью герметика. Таким образом, я сейчас рассказал о всех неприятностях, которые могут нас поджидать в ванной комнате. Я думаю, что получив данную информацию, вы сможете легко преодолеть вышеуказанные неприятности.
0: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
4: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
6: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
5: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в...
4: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: В Раменском завершился чемпионат России по голболу. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. В центре Мещерякова стартовал курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения. Юбилейное издание к столетию ВОС передано в Челябинскую библиотеку для слепых. В Петергофе запустили аудиопрогулку для незрячих. Открыта регистрация на фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В Чувашии обсудили развитие паралимпийского спорта с учетом потребностей незрячих спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Раменском завершился чемпионат России по голболу. За 6 соревновательных дней проведено более 50 игр. Участвовали 19 команд из 11 регионов. Среди мужчин первое место заняла Тульская область, второе – Московская, третье – Новосибирская. Среди женщин победила Калужская область, второе место – у Вологодской, третье – у Тульской. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. Участвуют спортсмены из 9 регионов. Фаворит турнира – многократный чемпион мира, Европы и России, гроссмейстер Иван Смурков из Ярославской области. Конкуренция ему составляют мастера спорта Александр Зорин из Ленинградской области, Дмитрий Песнов из Самарской области и молодой кандидат в мастера спорта из Костромской области Денис Рябинин. Игровые турниры продлятся до 27 июля. В центре имени Мещерякова с 1 июля стартовал полугодовой курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения или слуха. Программа включает 6 блоков – основы цифровой грамотности, работу Windows и Office, программы экранного доступа, слепую 10-пальцевую печать и инклюзивный промт-инжиниринг. Финалом станет защита дипломной работы. Обучение и реабилитация предоставляются бесплатно. 21 июля председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков передал в дар областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых юбилейную серию книг «ВОС в книгу со временем. Сквозь столетия». Трехтомное издание подготовлено к столетию ВОС. Это первое масштабное издание, охватывающее всю вековую историю организации. Над книгой работал сотрудник Центрального музея ВОС Виталий Дементьев. Музей-заповедник Петергоф к 200-летию парка Александрия запустил аудиопрогулку «Цена свободы» для незрячих посетителей. Маршрут начинается у фермерского дворца. Посетители узнают, как формировалась личность императора Александра II. Прогулка бесплатна, включает расшифровку текста и фотоматериала. Точки маршрута отмечены на карте. Это первая прогулка в серии. Далее появятся маршруты по другим паркам. 29 августа в Москве в парке Яуза пройдет третий инклюзивный фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В программе соревнования по дрессировке и танцам с собаками, творческие мастер-классы, выступления артистов и спортсменов с инвалидностью. Мероприятия сопроводят тифлокомментированием. Поддержку оказывают правительство Москвы, Московская городская организация ВОС и Российская школа подготовки собак-проводников. Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Обсуждалось проведение в Чебоксарах первого всероссийского физкультурного мероприятия по легкой атлетике среди ветеранов специальной военной операции. Павел Рожков поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации и отметил, что Чебоксары по праву можно назвать паралимпийской столицей легкой атлетики. Паралимпийский комитет планирует продолжить проводить в республике соревнования по дисциплинам для спортсменов с нарушением зрения. И коротко о других событиях. В Златоусте 18 июля прошел открытый кубок по шоу-дауну. Участвовали 15 спортсменов. Среди мужчин первое место занял Роман Файзрахманов из Челябинска, среди женщин Анастасия Сабенина из Миасса. Музей архитектуры Москвы приглашает незрячих школьников от 9 до 11 лет на занятия «Архитектурное путешествие». С помощью тактильных моделей дети познакомятся с памятниками Японии, Индии, Франции, Италии и США. Занятия пройдут 16 и 23 августа. Необходима предварительная запись. 20 июля состоялась встреча председателя Калининградской РОВОС с председателем регионального совета сторонников «Единой России». Обсуждались вопросы проведения соревнования «Спортивный микс» в рамках марафона «Силы России» и 80-летия Калининградской области. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
8: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
9: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
10: Ну что, дорогие друзья, здравствуйте. Это вновь у нас программа «Открытый диалог», очередной ее выпуск. И сегодня с вами ее ведущий Александр Карпычев и Алла Горбатенко, руководитель и специалист пресс-службы Всероссийского общества слепых.
11: Сегодня мы поговорим об особенностях санаторно-курортного лечения в системе Всероссийского общества слепых.
10: И с нами сегодня на связи наши замечательные гости. Это генеральный директор санатория «Солнечный берег» Владимир Александрович Момот и главный врач санатория «Машук» Анна Евгеньевна Шамилева.
11: Да, и провести эту программу нам поможет Елена Анатольевна Гильбадамова, заместитель начальника управления по работе с санаторными учреждениями Всероссийского общества слепых.
10: Ну, наверное, начнем мы с Елены Анатольевны. Первый вопрос к вам, так как вы обладаете общими данными. На сегодняшний день в системе ВОС действуют три санатория. Это санаторий «Солнечный берег», который находится в городе Геленджик, санаторий «Машук», который находится в городе Пятигорск, и подмосковные «Сосны». Сколько человек отдохнуло в санаториях в прошлом году, если брать общую цифру?
12: Информация такая. В 2025 году наши санатории приняли на лечение в общей сложности 18 210 человек. Это немножко больше, чем в 2024 году. Тогда было 17 979. Из них порядка около 5000 – это социальные путевки. А мы говорили об общем количестве путевок. Если можно, сразу два слова, потому что наверняка у аудитории будут вопросы, почему социальных путевок меньше, чем общее количество путевок, которые предоставляют наши санатории. Но надо вам сказать, что еще два года назад количество социальных путевок превышало 7000 в год. Мы принимали во всех трех санаториях. И по поручению президента два года назад был проведен такой очень детальный анализ, все-таки сколько же человек из числа тех, кто приезжает к нам по социальным путевкам, сколько же из них членов ВОС. И оказалось на тот момент, что только 53% из общего количества этих путевок, о которых я говорю, это члены ВОС, то есть инвалиды первой, второй, третьей группы и сопровождающие инвалидов первой группы. И была поставлена задача увеличить число членов ВОС, которые прибывают в наши санатории, и за счет уменьшения числа социальных путевок, но увеличить вот долю наших людей в числе тех, кто к нам на лечение прибывает, поскольку цена социальной путевки, установленная федеральным бюджетом, к сожалению, она составляет 50% от тех затрат, которые несет санаторий, принимая вот людей, тем более инвалидов по зрению, которые требуют специальных условий пребывания, специальных условий лечения, но об этом коллеги расскажут подробно, потому что эти вопросы возникают, мне хотелось бы сразу вот немножко это пояснить.
11: Да, Елена Анатольевна, спасибо вам. Владимир Александрович, к вам вопрос. Сколько отдыхающих принял Солнечный берег?
13: Ну, надо сказать, что всего в 2025 году санаторий «Солнечный берег» принял на лечение и отдых, и реабилитацию 8665 отдыхающих, из которых 79% это всего, то есть 3525 из которых граждане льготных категорий, и при этом 79% от общего числа льготников составили инвалиды по зрению. Вот, то есть всего санаторий принял на отдых, лечение, реабилитацию в 2025 году 2785 инвалидов по зрению, включая детей-инвалидов и сопровождающих их лиц. Надо сказать, что, конечно, это значительно больше в целом, если мы говорим о количестве отдыхающих, поскольку, например, в 2024 году санаторий принял 8067 отдыхающих. То есть в 2025 году за счет увеличения количества прямых продаж количество отдыхающих возросло на 600 человек. То есть на 600 человек больше мы приняли в этом году, чем, допустим, в 2024. И надо отметить, что в 2024 году количество прямых продаж у нас выросло на 25%, уже в 2025 году на 50%. Вот, соответственно, динамика, она очевидна. Но здесь не могу не сказать о том, что начиная с февраля вот 2025 года санаторий начал очень тесно сотрудничать с Ассоциацией Героев России и Союзом Десантников России. Так, например, в 2025 году у нас прошло в санатории курс оздоровления и реабилитации 210 отдыхающих, среди которых были участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, герои Российской Федерации, даже Советского Союза. То есть мы прирастаем партнерами. В общем-то, отрадно видеть, что различные организации хотят продолжать с нами сотрудничать. Надеемся, что и в этом году количество наших отдыхающих увеличится.
11: Анна Евгеньевна, вам слово. Данные по санаторию Машук, может быть, тоже какие-то особенности были в прошлом году?
14: В 2025 году пролечилось 5634 отдыхающих, из них по льготным путемкам 1331 отдыхающий. Свободная продажа 4303 отдыхающих. Надо сказать, что у нас очень широкий круг контрактов по льготным путевкам. Вот 29 контрактов и список по всей России. Это отличает санаторий Машук. То есть практически со всех регионов у нас отдыхают отдыхающие по льготным путевкам.
10: Кто имеет право на получение льготной путевки и как ее оформить, мы об этом поговорим чуть позже. А сейчас предлагаю рассказать, ну, уже непосредственно об особенностях самих санаториев Всероссийского общества слепых. Владимир Александрович, на сайте «Солнечного берега» даже вот картинка действует как призыв приехать к вам на отдых. Людям с какими заболеваниями вы рекомендуете ехать в Геленджик, а кому, в принципе, подобный климат не рекомендуется?
13: Ну, надо сказать, что вообще санаторий «Солнечный берег» представляет собой уникальное специализированное учреждение, наверное, в своем роде единственное на Черноморском побережье, которое полностью адаптировано и приспособлено для отдыха, лечения, реабилитации именно людей с нарушениями зрения. Вот об этом тоже чуть позже буду говорить. Вот. Но надо сказать, что санаторий многопрофильный. В общем-то, принимаем практически все категории отдыхающих. Это и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы, нервной системы, заболевания гинекологического, урологического профиля, ну, соответственно, естественно, офтальмология тоже, как одно из ведущих направлений. Тоже об этом будем говорить чуть позднее. Вот. Климат специфический, конечно, такой субтропический в городе Геленджике. В общем-то, каких-то прямых противопоказаний нет, но надо просто с осторожностью относиться, особенно в летний период, да, тем людям, которые приезжают из дальневосточных регионов, поскольку процесс акклиматизации может занимать до 3 дней. Обычно мы даем такие дни для того, чтобы люди себя чувствовали более комфортно по истечении данного периода. Спецификой города Геленджика, учитывая уникальный климат, морской климат, учитывая наличие большого количества пицунской сосны, есть показания для больных с заболеваниями дыхательной системы, органов дыхания. Вот, то есть часто к нам приезжают, например, люди, и в том числе на отдых, и многие из них остаются потом на постоянное место жительства, в частности, те, кто болеет астмой, потому что климат города Геленджика предполагает все-таки, ну, наличие очень хорошей такой вот природной лечебной базы, скажем так. Ну и мы, конечно, это дополняем санатории дополнительными процедурами, направленными на лечение именно органов дыхания.
11: Да, вот можно еще уточняющий вопрос. Вы сказали, что летом с Дальнего Востока, ну, как бы, может быть, тяжело акклиматизироваться, адаптироваться. А в какое время самое, скажем так, комфортное для отдыха?
13: Вы знаете, мы используем принцип индивидуальности подхода. Каждый человек сам определяет для себя. Конечно, подавляющее большинство людей, тех, особенно кто хочет попасть на море, да, покупаться, те приезжают, конечно, в летний период. Но есть прямые противопоказания у некоторых людей, особенно учитывая возрастные особенности, заболевания, хронические заболевания, да, поэтому все-таки советуем достаточно осторожно. Здесь, может быть, нет каких-то прямых противопоказаний, да, но, тем не менее, советуем просто осторожностью. Кому-то кто-то приезжает весной, кому-то комфортно в мае, кому-то комфортно, например, там, в апреле. Кому-то комфортно в сентябре, в октябре, потому что у нас практически до конца октября стоит замечательная погода, теплое море, вот, и в то же время нет такой изнуряющей жары, как, например, в летний период.
11: Анна Евгеньевна, санаторий Машук находится тоже в живописном месте, тоже есть горы, но нет моря, но зато у вас есть минеральные источники. Кто может приезжать, кому вы рекомендуете, с какими диагнозами вы прежде всего рекомендуете приезжать в ваш санаторий?
14: Ну, кроме минеральных источников, лечебная база обладает мощной базой радоновых ванн и грязелечения, из-за которых, собственно, отдыхающие приезжают к нам. Набор заболеваний, с которыми могут приехать в санаторий, практически очень широкий. Это заболевания органов зрения, заболевания органов опоры и движения, пищеварительная система, эндокринология, гинекология, урология. Это заболевания, которые очень хорошо лечатся благодаря нашей мощной лечебной базе.
15: Елена Анатольевна, вы нам про сосны, может быть, вот в подобного плана. Вопрос, ответ.
12: Несколько слов про этот санаторий. Санаторий расположен в поселке Быково, располагает 230 мест у нас в санатории. Конечно, в силу своего расположения санаторий не обладает такими климатическими формами лечения, как два других вот любимых наших санатория. Но это один из самых первых санаториев, который вообще возник у Всероссийского общества слепых. И обладает хорошей лечебной базой, я вам хочу сказать. Так же, как и два других, приспособлен для пребывания людей с серьезными заболеваниями зрения, имеет хороший офтальмологический кабинет, ну и располагает бассейном. Очень интересно, одно из таких методов лечения в соснах, хочу отметить, это спелеокамера, которая позволяет дышать, особенно после заболевания ковидной инфекцией. Осложнение на органы дыхания было, и у нас она пользовалась большой и пользуется большим спросом. Мы ее закупали в свое время. Ну вот в прошлом году 800 человек у нас получили лечение в этом санатории. Полностью закончен ремонт и преобразование зала, который там сейчас, это наша такая гордость сегодня. Действительно, очень интересный зал. Много сил затратили на то, чтобы он функционировал. Так что санаторий тоже готов к приему людей. И уже в этом году, на 26-й год, заключены договоры на отдых и лечение в этом санатории, в том числе детские группы. Мы планируем уже второй год, принимаем детей в летний период. Так что тоже санаторий функционирует вполне успешно.
15: Так как все три санатория у нас принадлежат Всероссийскому обществу слепых, все они в первую очередь специализируются на лечении и профилактике офтальмологических заболеваний. Условия и оборудование для этих целей одинаковые в трех учреждениях или у каждого есть какая-то своя специфика? Это вопрос ко всем, я так полагаю.
13: Да, значит, ну, в своей работе, вот именно по работе офтальмологического отделения, мы руководствуемся приказом Минздрава номер 215, основной приказ 2024 года об утверждении стандарта санаторно-курортного лечения больным с заболеваниями органа зрения и его придатков, а также клиническими рекомендациями Минздрава по лечению заболеваний органа зрения. А в санатории надо сказать, что уже вот на протяжении 4 лет организовано, успешно функционирует у нас целое офтальмологическое отделение, в общем-то, которое возглавляет зав. Отделением такой достаточно известный человек у нас в городе и крае, оперирующий хирург, врач высшей категории Бердюгина Лена Анатольевна. Всего у нас А в санатории работают 4 врача-офтальмолога. Такого нет нигде, я имею в виду на Черноморском побережье. Вот. И все врачи высшей категории. Офтальмологи высшей категории. Вот. Значит, форма организации работы, она, скажем так, организована по принципу индивидуального и комплексного подхода. То есть, допустим, у нас есть такие мини-комиссии, в частности, допустим, офтальмологических больных у нас ведет врач-терапевт и врач-офтальмолог, которые, соответственно, очень дифференцированно подходят к назначению лечения, каждый по своему направлению. Реализуются методики лечения в санатории с использованием оборудования, которое условно можно разделить на две группы. Это диагностическое и, собственно, лечебное. В общем-то, у нас есть такое оборудование, как, допустим, периграф Переком, рефрактометр педиатрический, рефрактометр стационарный, аппарат УЗИ. То есть фактически все виды диагностики мы проводим на имеющемся у нас оборудовании. Ну и, соответственно, оборудование для лечения, которое в первую очередь можно отнести, это магнитотерапия, лазеротерапия и электростимуляция органа зрения. Также посредством компьютерных программ, разработанных и внедренных в санатории, у нас осуществляется лечение и профилактика заболеваний глаз, особенно у детей и подростков. Ну, то есть наше оборудование, которое имеется в санатории «Солнечный берег» в офтальмологическом отделении, позволяет как осуществлять лечение и профилактику заболеваний органа зрения как у взрослых, так и у детей.
14: Я хочу сказать, что стандарты оказания санаторно-курортной помощи создавались очень давно. И ряд оборудования, которое мы сейчас закупаем, оно переходит границу этих стандартов. Это современное оборудование, допустим, такой аппарат, как для лазерной коррекции Багдел 09, это единственный аппарат на Каменгруппе в нашем санатории. Поэтому более широко нам позволяет и диагностировать, и лечить заболевания, чем то, что было вписано в стандарты лечения заболеваний органов зрения. Ну, естественно, часть процедур мы берем за дополнительную плату. Но у нас есть отдельная путевка, офтальмологическая так называемая, которая включает в себя вот то, что у нас выходит за рамки стандарта. Эта путевка включает в стоимость обследования и лечения, включено в стоимость этой путевки. Но, как сказал Владимир Александрович, больные не приезжают обычно с одним заболеванием, допустим, даже органы зрения, а они приезжают с букетом, поэтому первый специалист – это терапевт, который потом как бы делает направление по нужным объективным и субъективным обследованиям, в том числе уже и офтальмология. Эти больные все равно получают у нас и при заболевании опоры и движения ванны, грязи, физиопроцедуры, массаж и все прочее. То же самое при урологии, то же самое при гинекологии. То есть комплексно идет лечение и обследование. Даже если они приезжают, и основной диагноз – заболевания органов зрения. Вот за 5 лет нами приобретено 12 современных аппаратов для офтальмологического центра, которые очень широко позволяют нам диагностировать и лечить заболевания.
11: А вот есть, может быть, какой-то круг заболеваний, с которыми нужно ехать именно вот в Машук, но я имею в виду только офтальмологические заболевания, только в Машук или Солнечный берег, или в Сосны?
12: Такой дифференциации, в общем-то, нет. Вообще, по поводу заболеваний, я сразу хочу сказать, что мы много занимались, например, вопросом, потому что в законодательстве, на основе которого выдаются, собственно говоря, вот эти путевки, о которых сейчас идет речь социальная, там вообще указано, что социальная путевка выдается в качестве профилактики основного заболевания. И мы очень долго бились и, так сказать, аргументировали на всех уровнях, что же все-таки такое основное заболевание. Инвалидам по зрению, например, да, тотально слепому человеку, казалось, а какая у него может быть профилактика? Уже это вообще инвалидность, как правило, это все-таки более-менее ближе к терминальному, да, окончанию заболевания, то есть оно уже в такой серьезной стадии. То есть профилактики как таковой, получается, не надо. И, значит, путем наших бесконечных обращений мы все-таки получили ответ, что основное заболевание – это то, которое в данный момент беспокоит человека. Неважно, имеет он инвалидность по зрению или нет. Другое дело, что вот коллеги скажут, что иногда даже любую процедуру, которая имеется в арсенале у санатория, нельзя назначить без консультации офтальмолога. Чтобы, особенно когда речь идет об остаточном зрении, да, когда речь идет о детях, а нужно сказать, что в наших, нужно сказать, что в наших санаториях достаточно много вот

0: выяснили, да, что большинство, даже значительная часть отдыхающих – это люди с проблемами зрения, и они получают социальные путевки. Кто, кроме таких людей, может еще получить вот эту социальную путевку и бесплатно приехать отдыхать в санаторий Всероссийского
1: общества? Ну, во-первых, чтобы было понятно, что социальные путевки, мы же тоже санатории не просто так их получают, мы участвуем в конкурсах. Причем на общих основаниях, несмотря на то, что все три санатория – это действительно специализированные учреждения для приема такой категории людей, а это ведь не только оборудование, это еще и умение правильно общаться и обеспечить вот этот комфорт. Так вот, мы на общих основаниях участвуем в конкурсах ежегодных и выигрываем, хотя иногда основным критерием является цена, да, этого контракта. А я уже говорила, что цена сейчас очень низкая социальных путевок, к сожалению. И в 2026 году она составляет за один день 2030 рублей. Это, я думаю, что это меньше, чем 50%, которые нам придется затратить на обеспечение лечения и отдыха. Так как же путевку все-таки получить? Человек пишет заявление в отделение социального фонда или в органы социальной защиты в некоторых регионах, вот как в Москве, например, в Московской области, это органы соцзащиты, и к этой путевке прикладывается медицинская справка 070У, так называемая, в которой указывается примерный профиль санатория, который рекомендуется этому человеку. Когда обращаются, подсказываю, что желательно, чтобы врач, например, в этой справке написал слово «специализированный». Для него это ничем не грозит, а для человека это определенные аргументы, чтобы все-таки он попал именно в наш санаторий. И хочу сказать, коллеги, понимаете, надо вот знать все-таки законодательство, да, для того, чтобы, не хочу сказать бороться, но, по крайней мере, взаимодействовать с нашими иногда органами социальной защиты, да, есть закон о государственной социальной помощи, в котором предусмотрено, что периодом предоставления социальной путевки для человека, для гражданина льготной категории, а мы говорим об инвалидах, да, является календарный год. Вот человек подал заявление, не отказался он от социального пакета, в течение календарного года ему должна быть предоставлена путевка. При его подаче этого заявления действительно надо аргументировать это положениями федерального закона. Если раньше при приеме, да, в санатории требовалась обязательно санаторно-курортная карта, то сейчас, к сожалению, многие приезжают без санаторно-курортной карты, все равно идем на это, обследуем там у себя и так далее. Ну так вот, если человек не смог получить социальную путевку через вот органы государственные, да. Но, во-первых, мне кажется, что серьезную помощь здесь в плане вот и информации должна оказывать региональная организация наша. Обязательно. И я вам хочу сказать, что вот по показателям, там, где хорошо налажено взаимоотношение с социальными фондами, да, у наших регионов, вот они, эти регионы, они и заключают контракты, и люди к нам едут. Значит, центральное правление несколько лет назад приняло постановление о том, что в том случае, если человек, инвалид по зрению, приобретает путевку самостоятельно, через, вот, так сказать, непосредственно там, через кассу санатория. 10% скидки предоставляется обязательно ему, инвалиду первой, второй, третьей группы и тому человеку, который сопровождает инвалида первой группы. Это обязательное условие, для этого человеку не надо ничего просить, это установленный такой факт. Но обращается непосредственно в санаторий в этом случае. Сразу хочу сказать, что нередко у нас едут с детьми. Вот в этом случае, ну, коллеги еще скажут, обязательно нужна справка о том, что у ребенка нет инфекционных заболеваний, контакта с инфекционными заболеваниями, и человек имеет возможность таким образом приобрести вот эту путевку. Продолжительность этих дней, она зависит от человека, от того предмета договора, который он заключает с администрацией санатория. Но сразу хочу сказать, что, конечно, приезжать в такие климатические зоны, как вот Пятигорск или Геленджик, на неделю.

0: Это издевательство над организмом, я вам хочу сказать. Издевательство. Потому что на третий день пик акклиматизации, вот аллергия не даст обмануть, повышается давление, человек себя плохо чувствует. Еще один способ, который возможен при участии, я уже говорила, регионов, наших региональных организаций, например, это прямые закупки в санатории. Плохо пользуются, к сожалению, органы социальной защиты этим способом. То есть, минуя конкурс, выйти на прямые закупки. Вот, например, в Геленджике в апреле, в мае хорошее время, готовы санатории рассматривать вопросы вот напрямую, приобретение 3-4, это все допустимо в законодательстве. Закон о государственных закупках 44 предусматривает такую возможность. Это можно. Это позволит людям приехать по социальным путевкам, но минуя конкурсный отбор, который длится 30 и более дней. Это вот еще один, так сказать, такой путь для все-таки того, чтобы попасть непосредственно в наш санаторий.
1: Первые путевки, которые давали, это было 21-24 дня. Но мы уже забыли про это, конечно. Сейчас 18 дней – это социальная путевочка, а по свободной продаже, но не меньше 12 дней. Мы не продаем путевку меньше 12 дней. Смысла нет. Пока 2-3 дня идет, надо обследование, а потом курс. Есть стандарты курса, то есть 6 ванн, 6 грязи. Мы не управляемся. В один день нельзя и ванну, и грязь давать. Вот, и физиотерапию. Это будет большая нагрузка. Но у нас есть еще варианты, так называемая оздоровительная путевочка. Она дешевле гораздо и меньше дней. Они приезжают по этой путевке, и если надо, покупают, обследуются уже за свои деньги у окулиста, у терапевта, то есть дополняют к оздоровительной путевке какие-то процедуры и обследования. Это выходит немножко дешевле, чем покупать общую путевку.
2: Ну, наверное, говорить, во сколько обойдется путевка, нельзя, потому что суммы будут разные. От чего зависит, будет зависеть цена этой путевки?
1: То есть первые 3 месяца зимних мы даем подешевле путевочки. От программы. У нас есть программы лечения на базе санатория, допустим, это без радона и без грязи лечения. Есть общетерапевтическое, это и с радоном, и с грязью, они будут гораздо дешевле. Есть офтальмологическое, о которой я говорила, куда входят обследования и лечения, не включенные в стандарты Минздрава. Вот. То есть разная цена. Но вот стандартный номер где-то в пределах от 6-700, да? Да. Это средняя, это как средняя температура по больнице, вы понимаете, зимой это будет легче, дешевле, летом дороже, но в среднем где-то 5-6 тысяч койко-день.
3: Надо учитывать и категорию номера, и потом Геленджик имеет такую ярко выраженную сезонность, да, понятно, что в летний период путевка будет стоить дороже, где-то в среднем у нас от 4-400 до 6-600. Вот, то есть первый квартал, понятно, что погодные условия, в общем-то, они оставляют желать лучшего, да, тем более в Геленджике, где достаточно прохладно тоже бывает иногда. Поэтому где-то от 4-400 до 6-600 в летний период. Где-то такой вот диапазон, опять же, в зависимости от категории номера. Люксы, понятно, что они будут стоить дороже, где-то от 8 до 11 тысяч. Это высокий сезон, то есть мы берем июль, август до 15 сентября включительно.
4: Хотелось бы поговорить вот сейчас непосредственно уже о самих условиях для отдыхающих, да, в санатории «Солнечный берег». Санаторий «Солнечный берег» оборудован специальным пляжем для незрячих, аналога которому нет абсолютно нигде. Чем он отличается от обычного пляжа и в чем его уникальность? Ну, естественно, вот сам проход от санатория к пляжу, про него тоже отдельно немножечко расскажите.
3: Санаторий «Солнечный берег» обладает уникальным, единственным на Черноморском побережье пляжем. В общем, так нам даже экскурсии водят для того, чтобы посмотреть, в общем-то, на оборудование самого пляжа, насколько он адаптирован для наших незрячих людей. Здесь можно несколько выделить критерий. Во-первых, у нас везде проложены ориентировочные дорожки. В свое время, когда санаторий строился, конечно, была очень хорошая идея реализована. Доступ на пляж осуществляется по подземному переходу. В общем-то, это, конечно, уникальная такая вещь. Такого в Геленджике тоже нет. Ни у кого, только в «Солнечном береге», что исключает, допустим, передвижение наших незрячих по оживленной набережной, в общем-то, и всякие спуски там, да, поэтому туннель есть, в общем-то, тоже он оборудован и поручнями, и ориентировочными дорожками, Потом на пляже санатория «Солнечный берег», надо сказать, что он имеет высшую категорию. У нас все пляжи, начиная с 2021 года, подлежат определенной категорийности. И мы имеем еще голубой флаг. То есть голубой флаг – это, в общем-то, такой пляж, который полностью приспособлен для, на 100% приспособлен для отдыха людей, да, в целом. Таких пляжей, по-моему, по Геленджику даже всего 5 штук из 50, кто обладает голубым флагом. В общем-то, понятно, что в летний период, когда открывается купальный сезон, натягиваются ориентировочные дорожки, 4 дорожки ориентировочные, которые, в общем-то, выступают в качестве ориентира для наших незрячих отдыхающих. Надо сказать, в продолжении предыдущего вопроса, что такая практика достаточно распространена, когда наши инвалиды по зрению, они специально приезжают летом, покупают за наличный расчет или по перечислению путевки где-то в среднем от 14 дней. Вот. И наши инвалиды по зрению, в общем-то, я многих из них знаю, многие приезжают из года в год к нам отдыхать. Соответственно, у них тоже 10% скидка, то, о чем говорила Лена Анатольевна, согласно распоряжению вот, президента ВОЗ. В общем-то, и полностью оборудованы туалеты для инвалидов по зрению, полностью оборудованы все вспомогательные помещения. Вот. Потом у нас отдельно, но об этом тоже дальше будем говорить, у нас отдельно выделена зона для купания собак-проводников, в общем-то, которая тоже оборудована и средствами для комфортного нахождения собаки на пляже, да, поскольку это жаркий период. В общем-то, поэтому уникальность заключается именно в этом. Ежегодно нас проверяет тоже Управление социальной защиты города Геленджика на момент открытия пляжа и проверяют именно предмет доступности его. То есть в этом плане, конечно, пляж санаторий «Солнечный берег» представляет собой такой уникальный пляж, который действительно аналогов не имеет.
2: Во всех санаториях Всероссийского общества слепых есть такая возможность незрячему человеку приехать с собакой-проводником.
3: Действительно, у нас специально оборудован номерной фонд. Первый этаж второго корпуса выделено несколько номеров, где у нас, в общем-то, комфортабельно могут расположиться наши инвалиды по зрению, которые приезжают с собакой-проводником. Например, в настоящее время у меня трое отдыхающих с собаками-проводниками. Для них созданы условия и в помещении столовой для принятия пищи и для проживания. Потом, конечно, здесь большую помощь нам оказала школа собак-проводников. Мы ездили туда в командировку, и это позволило нам на основе опыта школы собак-проводников у себя тоже сделать площадку для выгула собак-проводников. То есть у нас есть такая площадка, общая площадь ее составляет где-то около 100 метров, вот, с определенными ограждениями, с различными тренажерами, где инвалиды по зрению не только могут выгуливать собак-проводников своих, но еще и, в общем-то, проводить какие-то обучающие мероприятия. То есть и номерной фонд, и пляж, и территория санатория приспособлены полностью для приема отдыхающих с собаками-проводниками.
1: У нас тоже выделены 3 номера специально, вход со двора, чтобы не проходили через всю территорию помещений. Вот. И выгул у нас, слава богу, позволяет на заднем дворе много места, а не собаки, прямо не заходя в основное помещение санатория, выгуливают их на наших площадях.
0: Да, принимаем, конечно, с собаками-проводниками. И, по-моему, во всяком случае, сюда никаких жалоб по поводу этого не поступало. Да, мы принимаем во все 3 санатория, имеют люди право приехать с собакой-проводником. Единственная просьба – это, конечно, оповещать немножко заранее о том, что человек приезжает с проводником. Это номер должен быть приспособлен. Ведь вы поймите, вот рядом располагается человек, у которого бронхиальная астма. Вот то, о чем говорил сейчас Владимир Александрович. А тут собачка со всеми ее особенностями, да, с шерстью, со всеми прочим. То есть это же очень много нюансов надо учить. Плюс ребенок, который приезжает еще. Поэтому если собаку, проводник и вообще какие-то, так сказать, изменения помимо общей путевки, вот я и сопровождающий, да, обязательно надо ставить в известность заранее администрацию санатория.
4: Все 3 санатория у нас имеют бассейны, и вот хотелось бы сейчас услышать от вас, ну, как бы расскажите немножечко об особенностях их работы.
1: Бассейн у нас 8 на 20 метров, отремонтирована в прошлом году чаша бассейна, полностью отремонтирована, ну, я называю это завод, под бассейном, который дает фильтрацию, температуру, нужную для воды, 27-28 градусов. Вот вопрос стоял о том, кому можно посещать, а кому нельзя. Дело в том, что посещение бассейна входит практически во все стандарты всех заболеваний. И легче сказать, кому нельзя посещать бассейн. По путевке нельзя посещать бассейн больными с сердечно-сосудистыми заболеваниями, высокими цифрами артериального давления. Такое заболевание, как эпилепсия, конечно, это будет противопоказано. Но для этого есть врач-терапевт, который объяснит отдыхающему, почему вам нельзя вот такие нагрузки. У нас, кроме свободного плавания, по утрам для всех желающих совершенно бесплатно акваэробика в воде. Пожалуйста, отдыхающие могут пользоваться до завтрака, попрыгать в воде, кроме свободного плавания. Потому что нагрузка все равно при плавании идет, и не у всех сердечко может выдержать. А эписиндром, эпилепсия – это строго противопоказание.
3: Я хочу поддержать Анну Евгеньевну. Надо понимать, что отель от санатория отличается. Да? Все-таки санаторий – это лечебное учреждение, где все должно делаться в строгом соответствии с рекомендациями врачей. Это, пожалуйста, в отель вы можете спокойно приехать, там летние бассейны, зимние посещать, потому что ответственность лежит на вас, за вашу жизнь и здоровье. Здесь все-таки ответственность за жизнь и здоровье отдыхающих несем мы. Ну, имеется в виду врачебный персонал и, соответственно, руководство. Поэтому, конечно, очень осторожно мы тоже подходим к назначению бассейна, и мы, конечно, ориентируемся и на состояние здоровья человека, но еще и на его возраст. Потому что, знаете ли, ну, к сожалению, люди уже в таком достаточно культурном возрасте тоже не всегда, в общем-то, это приемлемо, да, посещение бассейна. Но специфика нашего бассейна заключается в том, что у нас бассейн с морской водой. Такого, в принципе, в Геленджике уже нет. Это не просто добавление солей, да, как, допустим, это делается там, в московских бассейнах там, и так далее. А у нас непосредственно осуществляется забор морской воды из моря. Понятно, что она фильтруется, там, хлорируется. Понятно, что есть какие-то определенные мероприятия мы подготовительные проводим. Но, тем не менее, все-таки у нас бассейн с морской водой. И здесь, точно так же, как и в санатории Машук, у Анны Евгеньевны, у нас тоже есть акваэробика в морской воде. В общем-то, проводят и наши инструкторы УФК. Это мероприятие. В общем, такая вот двигательная активность, да, ну и плюс свободное плавание, конечно, тоже есть. Но опять же, в строгом соответствии с рекомендациями врача-терапевта. К сожалению, наши отдыхающие, хочу обратить внимание, не всегда на это реагируют, в общем-то, должным образом, да, и требуют, чтобы бассейн обязательно был включен в программу. Но если у человека есть прямые противопоказания, и причем, опять же, это принимает решение в тяжелых случаях не только один врач-терапевт, но еще и создается комиссия, специально постоянно действующая врачебная комиссия, которая принимает решение о допуске человека в бассейн.
0: Для того, чтобы воспользоваться бассейном, да, вот в качестве рекомендации, нужна обязательно справка. Либо должен привести эту такую справку с собой, либо мы ее оформляем, обследуя его на месте. Потому что вот в Москве, во всяком случае, большая доля и грибковых заболеваний, которые являются противопоказанием, да, чтобы не получилось, что человек вот воспользуется этой прекрасной возможностью, а потом получится, что это повлияет на его здоровье. И вот это надо напоминать нашим пациентам, которые приезжают в санаторий, что бассейн, в том числе бассейн санатория «Сосны», там тоже очень хороший бассейн, понимаете, требует обязательного вот этого разрешающего документа.
4: В некоторых санаториях новая система под названием «Шведский стол». Мы хотели бы сейчас немножечко поговорить непосредственно о питании самом.
0: Буквально одно слово хочу сказать, что это непростая система внедрения именно в лечебное учреждение, поскольку у нас по стандартам, по требованию Министерства здравоохранения мы обязаны предоставить людям диет питания, да, чтобы было это понятно. Поэтому если кто-то, говоря о шведском столе, сразу представляет, да, турецкий отель, то здесь все-таки другая немножко система, понимаете, потому что мы должны обеспечить лечебное питание. Это для больных с сахарным диабетом, для больных с язвенной болезнью и так далее. Поэтому это специфический шведский стол.
3: Во-первых, санаторий – лечебное питание. Да, надо понимать, что в отличие от отеля, от гостиниц, от других объектов размещения, санаторий точно так же в питании, как и во всех других моментах, мы несем ответственность за здоровье наших отдыхающих. Поэтому девятая диета – это особенно важно, и поэтому существует отдельный стол, даже вот для больных с сахарным диабетом. Что нас подвигло перейти на, в общем-то, на шведский стол? Потому что мы отказались, начиная с 2024 года, мы отказались полностью от заказного меню, в общем-то, и перешли полностью на шведский стол. Это было вызвано в первую очередь требованиями наших партнеров. То есть мы начинаем активно расширять круг предприятий, организаций, учреждений, с которыми мы работаем. В частности, вот, например, там Роснефть, Сагаз. И у них есть был запрос именно вот на шведский стол. Да, вот, то есть они готовы были с нами подписать контракты, но тем не менее вот одно из условий обязательных было переход на шведский стол. Мы попробовали сочетать и заказное меню, в общем-то, и шведский стол, но у нас, к сожалению, не получилось. После чего мы собрали совещание в КСРК, тогда еще руководил КСРК Владимир Петрович Баженов. В общем-то, попросили всех ребят-инвалидов, кто работает в КСРК, дать свои рекомендации по поводу внедрения в шведский стол. Все единогласно поддержали, потому что многие так или иначе, там кто-то был за границей, отдыхал, и для всех это удобно. Скажу честно, что не все у нас изначально складывалось гладко, поскольку было очень много нареканий вот именно на шведский стол, на качество обслуживания. Но потом все-таки наши сотрудники, официанты, повара, они прошли обучение именно по этому вопросу. И сейчас у нас проблем абсолютно никаких нет. То есть это и для льготных категорий граждан, и для коммерческих отдыхающих. В общем, мы нашли ту золотую середину, которая позволяет нам эффективно использовать вот именно систему питания по шведскому столу. В общем-то, и нареканий никаких нет. Сейчас все официанты, они у нас направлены или нацелены на то, чтобы оказывать помощь нашим инвалидам по зрению. Конечно, большую помощь оказывают сопровождающие. Но хочу сказать, что, в общем-то, в 2025 году у нас неоднократно проводились и семинары. В частности, вот Юрий Серафимович Третьяк проводил у нас 3 семинара. Достаточно большое количество было людей наших незрячих. Нареканий никаких не было. Вот именно к системе питания шведский стол. Вот, то есть, в общем-то, это предполагает, что человек приходит, блюда всегда не горячие, блюда всегда в наличии, вне зависимости от времени, потому что у нас и завтрак, и обед, и ужин по 2 часа у нас отводится на прием пищи с 8 до 10, с 13 до 15 и с 18 до 20 соответственно. То есть и люди, допустим, они идут на процедуры, они приходят с процедур, допустим, в 9 часов, 9:30, и всегда ждут горячие блюда, все подогретое, все вкусное. Вот. Но, к сожалению, такого у нас не было при заказном меню. Вот. Поэтому такой опыт у нас есть, и, в общем-то, уже третий год, 24-й, 25-й, 26-й год мы работаем именно исключительно по системе «Шведский стол». И, конечно, это удобно для персонала, потому что все-таки те сотрудники пищеблока, которые вот прошли обучение на эту систему питания, в общем-то, они отмечают, что как-то стало работать гораздо комфортнее.
4: Владимир Александрович, я помню, что у вас в зоне шведского стола также кофемашины стояли, которые, помню, на форумах пользовались большой популярностью, самые большие очереди к ним выстраивались.
3: Да, абсолютно верно, кофемашины, да, но, к сожалению, пока мы приобрести их не можем, поэтому берем их в аренду, как бы в лизинг, да, или как модное слово там есть, да. Но, тем не менее, в общем-то, да, это пользуется популярностью, потому что позволяет вот именно приготовить кофе, вкусный кофе, хороший кофе. В общем-то, это и не только кофе, да, там и какао есть, и чай можно приготовить, все что угодно.
1: Я хочу сказать, что в санатории Машук полностью от заказной системы не отказались, и именно потому, что очень много отдыхающих приезжают с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, диабетики, и мы должны следить за тем, что ест человек со шведского стола. Поэтому заказное меню, но с элементами шведского стола, типа салат-бар, когда выбор салата уже на усмотрение отдыхающего идет. И мы тоже подключили систему постоянного подогрева, то есть отдыхающий знает, что ему нельзя больше, ему можно супчик, они стоят в емкостях в зале. Отдыхающий подходит и берет себе из, так сказать, котла, если так это грубо сказать, подогретого, всегда горячий суп, горячий борщ, а второе мы приносим в зависимости от диеты. И для VIP-клиентов, как мы их называем, это люксы, апартаменты, полулюксы, у нас отдельный зал, и вот там как раз хорошо пользуется салат-бар, типа шведского стола, и там тоже кофе и чай уже на выбор отдыхающего.
4: И в санатории Сосны, да, тоже там появилась такая система, как питание на выбор, то есть там ну, не совсем прям шведский стол, но может, можно выбрать там несколько разных гарниров.
0: Элементы как бы шведского стола, но санаторий «Сосны» – это единственный санаторий, который заключил договор с фирмой, который обеспечивает вот это питание на базе того оборудования и того кухонного зала, который предоставляет санаторий. И сейчас я думаю, что это достаточно такой современный способ питания людей. Но еще это связано с тем, что у нас все-таки пока в санатории не такая большая загрузка стопроцентная, да. Сейчас мы рассматриваем, договор этот заключен, мы свои требования к питанию людей, которые находятся в санатории, выставляем. Фирма, которая занимается поставкой этого питания, в курсе и обеспечивает, в принципе, питание так, как мы его заказываем.
2: Кроме питания, лечебных процедур, которые оказываются в санаториях отдыхающим, поддержанию здоровья способствует физкультура и спорт. Какие возможности для физической активности есть в санатории Всероссийского общества слепых?
3: Надо сказать, что действительно спорт и физкультура – это еще с советских времен, в общем-то, обязательное, скажем так, условие для пребывания отдыхающих в санатории. Раньше это были теренкуры, в общем-то, они сейчас сохранились, то есть ходьба там по пересеченной местности, там щадящие, тренирующие, по-моему, тренирующие, да, вот эти вот все. Поэтому, соответственно, конечно, двигательная активность – это обязательное условие для преодоления последствий гиподинамии. Да, у нас часто у наших инвалидов по зрению вот эта вот гиподинамия, она встречается, и, конечно, стараемся в санатории компенсировать. Для этого что проводится? Конечно, есть зал механотерапии, тренажерный зал, где под наблюдением инструктора ЛФК проводятся занятия в тренажерном зале. Есть зал ЛФК, где проводятся тоже индивидуальные групповые занятия. Начиная с 2025 года по утрам мы проводим такую профилактическую утреннюю гимнастику. В летний период это на пляже проводим с последующими там водными процедурами, да, в зимний период это проводится просто на территории санатория при хорошей погоде. В общем-то, тоже пользуется популярностью. Плюс ко всему к этому у нас существуют еще пешие экскурсионные прогулки и по санаторию, и по набережной, по городу Геленджику. В общем-то, ну, как я уже говорил, это свободное плавание в бассейне, это акваэробика, и ряд других мероприятий, которые именно направлены вот на преодоление последствий гиподинамии.
1: Нашими партнерами в клубе являются Государственная филармония наша имени Сафонова, Исторический парк «Россия. Моя история». Мы возим туда отдыхающих. Краеведческий музей, музей-заповедник «Домик Лермонтова», Городской дом культуры имени Дементьева, Петербургский государственный университет. Музыкальная палитра постоянно в санатории после 6, после ужина. Большим успехом пользуются концерты как со специалистами, которых мы приглашаем, так и с сотрудниками санатория участвуют в этих концертах. И самое главное, мы привлекаем отдыхающих. Они с большим удовольствием выступают вместе с нашими сотрудниками на сцене. Постоянная дискотека. Музыкальный салон у нас есть, «Мадонна», покорившая сердца изяществом и душевностью. Это Наташа Смахина написала, да. Постоянно, ежедневно, практически на большом экране современные кинопоказы. То есть, ну, в общем-то, скучать нашим отдыхающим действительно некогда. Ну и изюминка – это наш постоянный контакт с «Многолетняя дружба», с ансамблем песни и пляски Северо-Кавказского округа Национальной гвардии.
4: Вы, Анна Евгеньевна, нам ответили сразу на следующий вопрос. А давайте, кстати, вспомним такое достаточно серьезное мероприятие, которое проходило в санатории «Машук». Это фестиваль «Салют Победы».
1: Ну, принимали участие вот этот ансамбль, о котором я говорила, Северо-Кавказского округа Национальной гвардии. Выступали артисты филармонии, наши артисты выступали. Ну, в общем-то, большое мероприятие.
4: Владимир Александрович, у вас по культурной программе...
3: Большой спектр различных культурно-досуговых мероприятий. Слава богу, как говорится, у нас есть конференц-зал. Я знаю, что это будет вопрос следующего такого направления. Могу сказать, что у нас культурно-досуговая работа очень тесно, особенно в межсезонье, сочетается с работой реабилитационной. То есть для инвалидов по зрению проводятся различные мастер-классы, обучающие семинары. В общем-то, у нас работает 3 инвалида по зрению в отделе культурно-досуговой работы, в общем-то, которые все эти мероприятия проводят. Это и песни, это и танцы, это и конкурсы различные. Это что касается вот именно межсезонья, да, ну и плюс концертные программы, потому что мы стараемся, в общем-то, с привлечением и наших артистов, ансамбля «Сударушка», и с привлечением артистов из города, мы стараемся проводить серьезные концертные программы, особенно вот 23 февраля, сейчас у нас будет 23 числа тоже серьезный большой концерт, к 8 марта, к 9 мая, ну и, конечно, огромный концерт, большой концерт, прошу прощения, у нас состоялся вот в прошлом году для празднования вот именно столетия Всероссийского общества слепых. То есть огромная палитра разных культурно-досуговых мероприятий, включая дискотеки, включая и какие-то авторские, и песни, бардовские песни. В общем-то, у нас функционируют два коллектива. Это вот «Сударушка», наш народный ансамбль, и шоу «Балет Грация», которые тоже представлены нашими сотрудниками. Вот. Кроме того, мы очень тесно взаимодействуем и с детским Домом культуры, Дом творчества. У нас детишки выступают достаточно часто. Различные спектакли показываем, различные концерты тоже проводим. Поэтому надо приехать и посмотреть.
0: Про сосны. Да, я хочу отметить очень интересный, с моей точки зрения, такая форма, как танцевальная аэробика, которая у них сейчас получила такое распространение. Я сама даже удивилась, как с каким удовольствием люди разных возрастов, они называют это танцевальной аэробикой, но это действительно красиво, здорово. И действительно вот эта борьба с гиподинамией, гипокинезией, то есть пониженным движением, не только у инвалидов по зрению, будем честно говорить, да, но и у многих людей, какой вызывает это интерес. И помимо этого сейчас активно используются те спортивные площадки, которые есть в санатории, вот и футбольное поле, проводились соревнования на базе санатория «Сосны». И действительно, это тоже получает довольно такое большое распространение и удобно. И дети, которые у нас отдыхают, что-то типа лагеря такого получается, они тоже получают такую возможность. И вы знаете, вот это сочетание разных потоков оказалось очень интересно. Вот наши инвалиды по зрению, да, и детские. Мне казалось, как вот это будет неудобно, будут они как-то себя чувствовать неловко. Нет, наоборот, это дает какой-то импульс даже тем пожилым людям, которые у нас находятся, да, а тут вот рядом ребятишки.
2: В 2025 году Всероссийское общество слепых отметило свое столетие, и мы не можем не воспользоваться этим поводом и не подвести итоги. Что изменилось в санаториях общества за последние 5 лет? Солнечный берег сдали новый корпус. Буквально в двух словах, чем он отличается от старых и что там интересного?
3: Корпус рассчитан на 57 номеров, 114 человек, 114 мест. В общем-то, в этом корпусе достаточно большие холлы, достаточно большие коридоры. С одной стороны, это, конечно, хорошо, в общем-то, потому что есть такое ощущение пространства, да, ощущение какой-то такой свободы. Но, с другой стороны, конечно, проблема в том, что маленький номерной фонд, откровенно скажу. В общем-то, можно было, конечно, сделать больше номеров, но уже как получилось. Отрадно то, что все-таки в этом корпусе у нас предусмотрен отдельный пищеблок. Я надеюсь, что все-таки когда-нибудь мы доведем до ума, разместим там и зону ресепшн, разместим и пищеблок, где будут питаться только вот люди, отдыхающие именно в этом корпусе. Но это все, я думаю, что в недалеком будущем. Надеюсь, что все-таки мы этот вопрос с мертвой точки сдвинем. И у нас будут такие уже вот эти все моменты соблюдены. Плюс еще у нас есть два зала. Так называемый белый зал, он чуть поменьше, на 100 человек. И большой конференц-зал на 350 посадочных мест, где, собственно говоря, все мероприятия проводятся. То есть реабилитационные мероприятия, какие-то небольшие мероприятия мы проводим именно в белом зале. А что касается мероприятий глобальных, это уже проводится в новом корпусе в конференц-зале. Пользуется популярностью не только у нас, но и в городе, поскольку уже у нас есть определенная реклама, вот, и многие коллективы, которые имеются в городе, они хотят и тренироваться, в общем-то, и проводить мероприятия тоже на базе санатория «Солнечный берег».
4: Но еще, насколько мы знаем, что в каждый корпус можно попасть, не выходя на улицу.
3: Ну, вы знаете, это, конечно, это предусмотрено условиями контракта в том числе. У нас все три корпуса, они соединены между собой переходными галереями и коридорами. Поэтому, соответственно, даже из третьего корпуса в первый, через второй корпус может попасть, не выходя на улицу. Это очень удобно, потому что на самом деле природа, она всегда